понимание его каждого слова. Он только хочет, чтобы мы хотя бы отчасти понимали намерения его сердца в отношении нас и доверяли ему полностью. Никто не знает, что думала Ревекка о Боге, но мы знаем, что она прибегнула к предательству ради того, чтобы ее любимец Яков получил отцовское благословение, принадлежавшее только первенцу. В тот момент для нее не было важным, какими станут отношения братьев потом. Ей только ужасно хотелось добиться своего, и она направила все свои силы на проведение в жизнь обмана, и остановить ее было невозможно, потому что она не желала быть остановленной. То, что было ее силой, сделалось ее слабостью, и то, что было ее обаянием, стало жестокостью. Нужно ли удивляться, что некоторые противоречия в характере Якова испугали ее перед разлукой с ним? Ни одна мать не может полностью доверять своему ребенку, если она не доверяет самой себе. Ни одна женщина не может избавиться от противоречий в себе или в своих близких. Это делает только Бог. Только Он может сделать нас целыми, едиными душевно. Но мы часто желаем идти по своему пути и не позволяем Ему прикасаться к нам. Мы пользуемся Богом, когда это удобно для нас или когда это служит для достижения наших целей. Но мы остаемся разделенными внутренне. Тут Бог, а там мы. Подходя честно, противоречиям характера Ревекки можно найти некоторые объяснения. Ведь для нее Бог был отдаленной тайной, несмотря на веру в Него. Но с нами не должно быть так. Навеки пребудет тот факт, что Он явил нам Себя в Иисусе Христе и доступен каждой женщине, когда она нуждается в воссоединении, равновесии, раскрепощении ее противоречивого «я».

Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и за сегодняшний урок, за то, что Ты напомнил нам снова, что в Тебе сила, и за то, что мы, женщины 20 века, не имеем никакого изменения, когда мы не полагаемся полностью на Тебя. Если у Ревекки, может быть, не было того знания, которое имеем мы, то у нас оно есть, Господи. Ты пришел, и Ты все нам открыл. Ты наша сила. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Сегодняшние стихи Писания — избранные места из книги Притч и книги Тита. «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Мы каждую неделю рассматриваем книгу Притч, изучаем тему мудрости. Мудрость — это способность сделать правильный выбор, знать, как правильно поступить, видеть правильное действие и правильное решение в преобладающем большинстве жизненных ситуаций, не затронутых правилами морали. И мы подметили, что нас, людей, сосредоточенных на методике, книга Притч раздражает тем, что она почти не говорит о том, как принимать правильное решение, а вместо этого рассказывает, как стать человеком, способным принимать правильные решения. И каждую неделю мы поверхностно рассматривали различные качества, необходимые для мудрой жизни, и сегодня речь пойдет о способности контролировать себя. Мужчина или женщина, не способные управлять собой, не смогут жить мудрой жизнью, не смогут принимать мудрые решения, испортят свою жизнь, а также жизни окружающих людей. Что же мы узнали о самоконтроле из этих стихов книги Притч? Мы увидели проблему самообладания, узнали о принципе самообладания и, наконец, о практике, как это делается. Проблему, принцип и практику. Простой и понятный пример проблемы самоконтроля мы видим в этом отрывке из середины книги Притч, глава 23, стихи с 19 по 21. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяницы и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Речь тут идет о людях, которые так много ели и так много пили, что их клонит в сон. Праздники у нас недавно закончились, так что я решил, что эта прекрасная иллюстрация довольно яркая в нашем уме. Избыток еды и питья лишает нас всякой способности на что-либо, кроме ступора и сна. Невозможно сосредоточиться. Это и есть сонливость. Вы знаете, каково это? Мы отвлекаемся. Не можем сосредоточиться. Не можем ничего сделать. Мало того, если человек действительно много съел и выпил, и кто-то попытается его убить, он не сможет почти ничего сделать. Итак, мы не сможем сосредоточиться на важном. Однако речь тут идет не о единичных случаях, правда ведь? Так как упоминаются рубище и бедность, речь идет о людях, для которых есть и пить с избытком в порядке вещей, которые проявляют неумеренность в еде и питье. И в результате можно сказать, что сонливость становится отличительной чертой всей их жизни. А в результате они не могут сосредоточиться на важном, например, зарабатывании денег, поддержании отношений в семье и тому подобное. И это пренебрежение разрушает их жизнь. Перейдем к следующей притче. Тут масштабы уже пошире. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Теперь давайте анализировать эти фразы. Во-первых, слова «не владеющий духом своим» означают «лишенный способности контролировать себя». Думаю, тут нужно снова подчеркнуть. В книге «Притч» и Ветхом Завете вообще, да и по всей Библии, слово «сердце» означает не то же самое, что для нас с вами. Не эмоции, как в английском языке. Слово «сердце» означает основные убеждения, ключевые обязательства. Но когда мы видим слово «дух», когда речь идет о неспособности управлять своим духом, слово «дух», по крайней мере на еврейском, означает нашу энергию, движущую силу, наши страсти, и намного ближе относится к эмоциям. То есть тут мы читаем о человеке, который не способен управлять своими вожделениями, своими желаниями. Они выходят из-под контроля, подобен городу без стен. Это нас тоже не впечатляет. Мы редко видим города со стенами, таких немного осталось в мире. Они очень живописны, отличное место для фотографий, которыми мы потом любуемся дома. Но город без стен в древние времена был трагедией. Его неминуемо ожидала трагедия, когда в первой главе книги Неемии Неемия был евреем, изгнанным в Вавилон. Он расспрашивал о том, как живется людям в Иерусалиме. Он запросил отчет, и кто-то пришел и рассказал ему: «Неемия, в Иерусалиме все ужасно, потому что Иерусалимская стена разрушена. У Иерусалима нет стены». И когда Неемия услышал, что у Иерусалима нет стены, он несколько дней сидел и плакал. Потому что с городом без стены в любой момент может случиться несчастье. Или уже случилось. Почему? Вот почему. Во-первых, из-за того, что у городов были стены, в них могла существовать рыночная экономика. Если нет стен, то после каждого урожая разбойники, налетчики и враги могли приходить и забирать все, что хотели. Город со стенами давал своим жителям безопасность. Они не переживали об этом, у них были товары на продажу, а не только то, что успели съесть. На этом строилась рыночная экономика. Иными словами, без стен цивилизации не построится. Все будут просто бороться за выживание. Или вот еще пример. Их очень много. В городах со стенами могло существовать правосудие. Без стен, когда у жителей не было безопасности, если возникал конфликт или спор, или что-то подобное, все решалось через кровную месть между племенами, кланами и семьями. А в городах можно было обратиться с жалобой к совету, который принимал соответствующие решения, и таким образом существовала система правосудия. Видите, без стены цивилизация разрушилась, была только борьба за выживание. Так что нам тут пытаются сказать? А вот что. Стакан вина — великолепная вещь. Но когда он становится для вас главным способом решения проблем, то ваше желание к нему перешло границы. Оно вышло из-под контроля. Оно вытесняет главные вещи вашей жизни, и ваша жизнь рушится. Но это верно для всего, для любого желания, для любой страсти. Если любое ваше желание перейдет рамки и станет бесконтрольным, оно начнет вытеснять другие стороны вашей жизни, и ваша жизнь разрушится. Человек, не умеющий владеть собой, подобен городу без стен. Он беззащитен перед хаосом, который так или иначе придет в нашу жизнь. Хорошо. Тогда что такое способность владеть собой? Вот такое определение. Умение владеть собой — это способность определить и выбрать важное вместо сиюминутного, в любой момент. Потому что наши желания стоят в правильном порядке внутри нашего сердца. Более важного мы желаем больше, а менее важного мы желаем меньше. Наверное, стоит это повторить. Умение владеть собой — это способность определить и выбрать важное вместо сиюминутного, в любой момент. Потому что наши желания, наши страсти правильно расставлены внутри нашего сердца. То есть более важного мы желаем больше, а менее важного мы желаем меньше. Вот вам пример. Если у нас есть желание, физическое желание кушать, и мы удовлетворяем свое желание, кушая то, что вредит нашему здоровью, а поддерживать его намного важнее, чем удовлетворять свой аппетит, то наша жизнь выйдет из-под контроля. Иными словами, если мы будем кушать по своим желаниям, а не поддерживать свое здоровье, которое намного более важно. Это повредит нашей жизни. Это станет проблемой не только питания, а разрушит всю нашу жизнь. Пока врачи не начнут говорить нам «Остановись, ты можешь умереть, этих вещей больше кушать нельзя». Если нужен еще один пример, вот вам такой. Если мы не можем контролировать свой язык, мы будем срываться, выплескивать свою горечь и разрушим отношения, которые намного важнее, чем просто желание высказаться. Неспособность управлять языком разрушит наши отношения, а это со временем разрушит всю нашу жизнь. Или если мы удовлетворяем свои сексуальные желания ценой настоящих отношений, ценой своей совести или, возможно, ценой своего брака. И так каждый раз, когда мы выбираем сиюминутное вместо важного. Из-за того, что наши желания неправильно расставлены. Из-за того, что мы желаем что-то менее важное, как будто оно очень важно. Наша жизнь тогда, как город без стен, беззащитный перед хаосом, который рано или поздно придет в нашу жизнь. Вот проблема неспособности владеть собой. Перед тем, как продолжить, я хочу заметить, что в последние несколько десятилетий я наблюдаю как бы взрыв количества программ, предлагающих помощь людям, чья жизнь вышла из-под контроля. Есть и классические, предлагающие помощь зависимым, страдающим от классических зависимостей. Алкоголь, наркотики, есть и азартные игры, есть гнев и ярость, есть рукоприкладство и избиение. А есть еще сексуальные зависимости. Переедание или недоедание. Все это классические зависимости, и они ужасно разрушительны. Их можно пересчитывать и пересчитывать. А с другой стороны, есть и чуть менее. Как бы так сказать, это не выражается настолько яркой зависимостью, но есть много людей, не способных совладать со своим языком. В результате они не способны поддерживать отношения или не способных совладать своим временем. Они постоянно обещают больше, чем способны сделать, в результате подводят людей, и это вредит их карьере и вредит их отношениям. Есть люди, не способные совладать своим вниманием. Они не могут сосредоточиться на чем-то, не могут заниматься чем-то трудным длительное время. Среди нас есть люди, не способные совладать своими мыслями. Мы не можем остановить свои тревожные мысли, свои боязливые мысли, свои завистливые мысли. Есть люди, не способные совладать своим духом. Мы принимаем импульсное решение, а потом говорим, «И зачем я это сделал?» Практически каждый не способен совладать какой-то частью своей жизни. И знаете что? Ведь не обязательно быть городом совсем без стен. Когда человек город совсем без стены, это, конечно, ужасно. Но достаточно быть городом, у которого разрушена часть стены. Одной пробоины достаточно, чтобы вошла вся армия. Вот и проблема неспособности управлять собой. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Теперь второй пункт. Каковы принципы умения управлять собой? Что это за умение? Как ему научиться? Давайте посмотрим на самый верхний стих. Он первый в нашем списке. 18:10. «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Если бы я был чуть умнее, я бы добавил сюда 11 стих, потому что мудрец, написавший книгу притч, поставил 10 и 11 стихи вместе. Вот как они звучат. «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Что мы тут видим, о чем тут нам говорят? Как мы уже упоминали, стена вокруг города символизирует безопасность, а башня тоже символизирует безопасность. Во время нападения мы прячемся за высокой стеной, бежим к башне, чтобы найти безопасность. И мы видим, что мудрец имеет в виду именно такую обстановку, потому что, посмотрите, тут не сказано «Имя Господа — крепкая башня, идет к ней праведник». Тут говорится не о том, чтобы сходить к башне, не о том, чтобы встретиться у башни во втором часу. Нет. Они бегут к башне. Почему? Потому что на них напали. Когда приближались враги, каждый в радиусе 30 километров вокруг города бежал спасаться за стенами. А если, кстати, у нападающих получалось разбить стену, все спасались в башню, и в башне были в безопасности. И о чем нам тут говорят? Вот о чем. Все бегут к чему-то в поисках настоящей безопасности. Вот почему 11 стих настолько помогает нам понять 10. Нужно было его распечатать. В 11 стихе говорится, что богатые считают свое богатство неприступной стеной. Они воображают его высокой стеной. И что же это значит? У каждого есть своя стена, своя башня. У каждого есть свой источник безопасности. То, о чем они думают. «Если у меня будет вот это, тогда моя жизнь точно будет в порядке. Я буду в безопасности, все будет хорошо». Проблема появляется, когда башня, к которой мы бежим, воображаемая. То есть мы думаем, что она сможет дать нам безопасность, но в действительности она на это не способна. Богатые прячутся во своем богатстве. Кто-то в романтических отношениях. У каждого есть свой источник безопасности. Вы спросите, как это связано с зависимостями и самоконтролем? Очень сильно, и вот причина. Естественно, большинство проблем самоконтроля не выражаются как физическая зависимость. Если у кого-то проблема с алкоголем или наркотиками, у некоторых тут она есть, у некоторых была. В этих случаях есть физиологический аспект. Тут зависимость физическая. Синдром абстиненции, ломка, создает свои проблемы. И кроме духовной стороны, а она есть у всего, нужно принимать во внимание еще и физические аспекты. Но нужно осознать, что все, кроме Бога, если мы ищем в нем безопасность, создает в нашей жизни ярко выраженную цепочку зависимости. Понимаете, о чем я? Все, к чему мы бежим, как в крепкую башню, как за стену, как будто это наше все, будь то деньги или карьера, или человек, например, супруг. Все, что мы считаем главным источником безопасности своей жизни вместо Бога или больше Бога, создает в нашей жизни цикл зависимости очень явным образом. Нил Плантинга написал статью под названием «Трагедия зависимости», и в ней он приводит очень удачную иллюстрацию. Он говорит, как бы они ни начинались, зависимости работают по одному принципу. Зависимость начинается с того, что мы используем нечто, потому что считаем, что оно снимет наш стресс. Рано или поздно зависимости создают свой стресс. И цикл замыкается, когда зависимые начинают избавляться от этого нового стресса с помощью того, что его вызвало. Видите? Это процесс в три этапа. Нас что-то угнетает. Мы чувствуем страдания, и потому употребляем какое-то вещество. Это первый этап. Второй этап. Это употребление создает новые проблемы поверх тех, от которых мы хотели убежать употреблением своего вещества. И третье. Когда мы употребляем вещество, чтобы избежать проблем, вызванных употреблением этого вещества, вдобавок ко всем другим, вот тогда мы и застряли. Вы скажете, это, конечно, интересно, но касается только алкоголя и наркотиков. Ну нет. Вы в курсе, что этот принцип работает с чем угодно. Это не очень известный фильм, но помню, что в конце 80-х я видел фильм под названием «Папа». В нем снимались Джек Лемон, Тед Денсон и Итан Хоук. Очень молодой Итан Хоук. И в один момент Итан Хоук говорит со своим отцом, который покинул семью много лет назад, потому что их брак развалился. И сын, которого играет Итан Хоук, почти не знал своего отца. И в один момент он требует от него объяснений, почему этот брак развалился, почему наша семья разрушилась. И этот отец долгое время вилял и оправдывался, и уходил от ответа. А потом к Теду Денсону приходит осознание. Он говорит такую фразу. «Делая деньги, я чувствовал себя мужчиной. Делая деньги, я чувствовал значимость. А из-за того, что я так сильно старался зарабатывать деньги, моя семья начала разваливаться. Я чувствовал себя неудачником. И чем больше я ощущал свои провалы в семье, тем больше старался возместить это, зарабатывая деньги. И со временем все развалилось». Он говорит, и даже сейчас это все еще мной движет. Что же это? Это зависимость. Это зависимость, и вот почему. В центре зависимости так называемый эффект развития устойчивости. Человек начинает принимать вещество и поначалу чувствует эйфорию. Поэтому он к нему и возвращается. Но эффект развития устойчивости означает, что его тело привыкает, приспосабливается к этому веществу. И теперь этого вещества нужно намного больше для достижения такой же степени эйфории. Но проблема в том, что достигнуть ее уже не получится. И человек принимает все больше и больше вещества, получая все меньше и меньше эйфории. Эта спираль все сужается и опускается. Точно то же происходит и тогда, когда мы ставим что угодно в нашей жизни на место Бога. Если что угодно другое становится нашей крепкой башней, нашей неприступной стеной. Это станет нашей одержимостью. Нам нужно будет его все больше и больше. Однако мы так и не получим того, что хотим. Точно так же, как тот человек, которому нужны были деньги, чтобы ощутить себя мужчиной. Вот почему Нил Плантинга дальше в своей статье говорит, Что влечет человека с зависимостью к объекту зависимости? На каждом этапе зависимость питается одной из могущественнейших, таинственнейших и жизненно необходимых сил человеческого существования. Зависимость движется желанием не просто интеллектуального, пищевого или сексуального характера, но желанием сердца. Из-за того, что мы, человеческие существа, желаем целостности, желаем завершенности, самореализации, полноты и того совершенного добра, которое верующие называют Богом. Как и любое идолопоклонство, зависимость использует эту жизненную духовную силу и притягивает ее энергию к предметам и процессам, чтобы опустошить зависимого, а не наполнить его. Речь тут идет не только о наркотиках, не только об алкоголе. Речь тут идет об абсолютно чем угодно. Вы спросите, что же тогда делать? Что нам с этим делать? Бежать к имени Господа. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Что это значит? Я точно не знаю. Вы спросите, это как? Тогда, получается, раньше домой пойдем? Не совсем. Ведь это неимоверно глубокая метафора. У имени Господа в Библии есть множество значений, множество аспектов. А это, кстати, единственное место в Библии, где говорится о том, чтобы бежать к имени Господа. Это метафора. Нам советуют размышлять об этом, советуют обдумать все, что этим подразумевается. Я составил список из 10 пунктов, но вам расскажу только 2, потому что считаю их самыми важными. Бежать к имени Господа — это напоминать своему разуму правду и обращать свою душу к любви. В этом секрет самоконтроля. Не только на макроуровне, но и на микроуровне. Если в какой-либо сфере вам трудно владеть собой, вы можете начать с этих 2 пунктов даже сегодня. Напоминать своему разуму правду и обращать свою душу к любви. Что я имею в виду? Давайте разберемся. Первое — напоминать себе о правде. Имя Господа в Библии означает его природу. В Библии имя было не просто названием. Имя человека передавало его качество. Помните, когда природа Авраама поменялась? Он стал Авраамом. Когда поменялась природа Симона, он стал Петром. В Библии имя передает вашу истинную природу. Также имя Божье, имя Господа, передает его качество, каков он по-настоящему. И бежать к имени Господа означает настойчиво напоминать себе о том, кто он. Принудительно напоминать себя о его власти, о его мудрости, о его святости, о его любви, милосердии. Настоятельно напоминать себе о жизни, о мире, в котором мы живем, потому что все это в контексте Бога. Например, в 4 главе Луки Иисус спал в лодке. Начался шторм, и ученики запаниковали. Когда Иисус проснулся, что Он сказал им? Сначала Он успокоил шторм. Затем посмотрел на них и прокомментировал их нехватку самообладания. Они запаниковали, утратили контроль. И знаете, что он сказал? «Где ваша вера?» Обратите внимание, что он не сказал «у вас не хватает веры». Он этого не говорил. Он сказал «у вас есть вера, которую нужно было использовать». Он говорит, по сути, «у вас не хватает самообладания». Вы ведь знаете, кто я такой? Вы ведь видели, что я делал. Вы слышали мои обещания всегда заботиться о вас. Вы же не думаете, что шторм сможет навредить мне и вам со мной? Что он не даст мне выполнить мою миссию? Вы знаете, что это не так. Вместо того, чтобы впадать в панику, нужно было напомнить себе, кто я такой. Понимаете? Иисус говорит, «Нужно было взять себя в руки и напомнить себе о моей сути. Ваша нехватка самообладания из-за того, что вы не напомнили себе правду». Самый сильный пример во всей литературе, когда человек так поступает, это когда Джейн Эйр, которая влюблена в мистера Рочестера, узнает, что он уже женат, что у него есть жена в психиатрической лечебнице. Он женат, и потому она не может выйти за него замуж. А он говорит ей, «Я хочу, чтобы ты жила со мной». А она отвечает, «Но мы не можем пожениться, вы уже женаты. У вас есть обязанность в добре и во зле, в богатстве и бедности». А он настаивает, «Нет, живи со мной, я хочу, чтобы ты была со мной». А она любит его. Я раньше читал отрывки, но никогда не читал весь диалог. Вот он, и он восхитителен. Написана книга, естественно, от имени Джейн. Это была настоящая пытка. Ужасная минута, полная борьбы, мрака и огня. Ни одно человеческое создание, жившее когда-либо на земле, не могло желать более сильной любви, чем та, которую мне дарили. А того, кто меня так любил, я просто боготворила. И я была вынуждена отказаться от моего кумира. «Джен, ты понимаешь, чего я хочу от тебя? Только обещание. Я буду вашей, мистер Рочестер». «Мистер Рочестер, я не буду вашей». Снова последовало продолжительное молчание. «Джен», — начал он опять с такой нежностью, что скорбь и ужас объяли меня и лишили сил. «Джен, ты хочешь сказать, что пойдешь в мире одним путем, а я должен идти другим?»
2: «Да».
1: «Джен», — наклоняясь ко мне и обнимая меня, — «ты и сейчас настаиваешь на этом?»
2: «Да».
1: «А теперь?» Он бережно поцеловал меня в лоб и в щеку. «Да». «О, Джен, это больно. Это неправильно. Правильно было бы любить меня. Неправильно было бы послушаться вас». Брови у него взлетели. «Что я буду делать, Джен, где искать мне друга и надежду? Поступите так, как я. Доверьтесь Богу и самому себе. Уповайте на небеса. Надейтесь, что мы встретимся там». «Значит, ты не уступишь?» «Нет». «Ты обрекаешь меня на ужасную жизнь и на мрачную смерть?» Его голос зазвучал громче. «Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть спокойно. Значит, ты лишаешь меня любви и спасения? Ты снова толкаешь меня на случайную страсть, на порог?» «Мистер Рочестер, я меньше всего толкаю вас на эту жизнь. Также не желаю ее и для себя. Мы родились, чтобы терпеть и страдать. Вы так же, как и я. Смиритесь. Вы забудете меня раньше, чем я вас». «Это никому не принесет вреда? Ведь у тебя нет ни друзей, ни родных, которых ты бы оскорбила, живя со мной». И тут она разговаривает сама с собой. Это была правда. И от этих слов даже моя совесть и мой разум изменили мне и предались ему, обвинив меня в грехе за то, в чем я ему отказываю. Они заговорили почти так же громко, как и мое сердце. А сердце не унималось. «О, уступи», — говорило оно. «Подумай о его горе. Утешь его, спаси его, люби его. Скажи ему, что ты любишь его и будешь принадлежать ему. Кому на свете ты нужна? Кого ты этим оскорбишь?» И все же я отвечала себе непреклонно. «Я оскорблю себя. Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя. Я не нарушу закона, данного Богом. Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, тогда как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения. Они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости. Но как они не тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушила их, какая была бы им цена? А между тем их значение непреходящее. Я в это верила всегда. И если не верю сейчас, то от того, что я безумна, совсем безумна. В моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, и на них я опираюсь. Я осталась при своем». Во всей литературе не найти места, которое было бы лучшим примером того, что означает бежать к имени Господа. Настойчиво напоминать себе: «Вот каков Бог. Вот каков контекст жизни. Не то, что мне говорят чувства, или культура, или кто-либо еще. Напоминать себя об истине». Вместе с тем, и я верю, что научиться этой способности критически важно, если вы хотите владеть собой, нужно уметь это делать. Нужно понимать этот диалог с самим собой. Нужно уметь взять под контроль все различные внутренние голоса и напомнить им истину. В краткосрочном плане очень часто это все, что мы способны сделать. Просто удержаться от неправильного поступка. Но в долгосрочном плане понадобится нечто более глубокое. Нужно не просто напоминать своему разуму правду. Нужно обращать свою душу к любви. Что я имею в виду? Имя Господа — это второй вывод. Означает, что у нас не какой-то неизреченный, туманный, безликий Бог, который просто сила. Нет, Он — личность. Если у Бога есть имя, то Он — личность, а значит, у Него есть сердце, есть разум, Он может общаться. Это значит, что с Ним можно состоять в личных отношениях любви. И в конечном счете, владение собой основано на том, что мы больше всего любим. Джонатан Эдвардс в «Своей свободе воли», очень значительной книге, уделяет сотни страниц, чтобы сказать слова, в которые мы, американцы, не очень-то верим. Он говорит: «Мы никогда-никогда, совсем никогда, вообще не способны сделать чего-либо, чего сделать не хотим». Он даже говорит, что не существует такой вещи, как противостояние воли и эмоций. Забудьте об этом. Он говорит: «Идея о том, что есть эмоции и есть воля, и можно усилием воли заставить себя сделать то, чего не хочешь, но сделаешь все равно, потому что обязан. Забудьте об этом», — говорит Эдвардс. Он утверждает, что мы никогда не делаем ничего, ничего, кроме тех вещей, которые больше всего хотим сделать в тот или другой момент. Что воля, по сути, всего лишь продолжение сердца. Вы скажете: «Не может такого быть». Вот ко мне на днях подошел человек, приставил что-то к моей спине и сказал: «Гони кошелек». Я не хотел отдавать кошелек, но отдал, и он убежал. Видите, это я сделал против своей воли. А Джонатан Эдвардс возразит: «Нет, извините, вы не хотели отдавать кошелек, но очень хотели жить. И жить вы хотели больше, чем оставить себе кошелек. Так что вы сделали то, чего хотели. Мы всегда делаем то, чего больше всего желаем». И вот как работает владение собой. В 29 главе Бытия нам рассказывают историю Иакова и Рахили. Иаков 7 лет работал на своего дядю Лавана, чтобы заработать на Рахиль. Это 29 глава Бытия, 29-20. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Вот тут и секрет владения собой. 7 лет работы — это очень долгий срок. Конечно же, к нему приходила мысль. Невероятно. Ладно, 2 или 3 года работы, но такая утомительная работа и так долго, и рабочий день такой неудобный, и сам Лаван не подарок. Откуда у него взялось самообладание, чтобы весь срок проработать? Но суть-то в том, что это усилие воли не казалось ему усилием, работа не казалась ему скучной, потому что, прочитаем еще раз, «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Он любил ее. И по причине этой

Это обращение в любви — динамичная, центральная реальность нашей жизни. Жизнь раздающая вместо жизни забирающей никогда не станет результатом наших собственных решений и усилий. Каждый, кто делал новогоднее обещание, понимает, насколько это неэффективно и даже нецелесообразно. Молитва — наше «да Богу», наше приобщение к таинству Христа, описанному Павлом, который пишет: «Во Христе все обещания Божьи — да, и через Него мы отвечаем «аминь» и прославляем Бога». Понимаете, о чем она говорит? Если мы приходим к Богу в молитве исключительно с просьбами, то мотивирует нас, скорее всего, наше бесконтрольное желание, наше вожделение, то, что для нас слишком важно. Но если мы приходим в молитве, чтобы сказать: «Ты дал мне самое чудесное, и цель моей молитвы — сказать аминь всему, что Ты даруешь мне, что Ты говоришь мне», это обращает нашу душу к любви. И чем больше мы обращаем свою душу к любви, тем более способны владеть собой. И, наконец, вопрос. Как нам применять это на практике? Новый Завет явно выражает то, о чем Ветхий Завет говорит намеками. И во второй главе Титу, стихи с 11 по 14, мы читаем удивительные слова. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Стоп! Но ведь мы совсем не так учим владеть собой. Знаете, как я учил детей владеть собой? Не милостью, не любовью. Как мы делаем? Мы говорим: «Если не научишься владеть собой, то не пойдешь на вечеринку, а проведешь остаток дня в своей комнате». А как отвечают дети? «Ага, ага, хорошо». Страхом. В долгосрочном плане это учит не владеть собой. Иаков совсем не так владел собой. Иаков совсем не так владел собой. В краткосрочном плане страх увеличивает только нашу тревогу, мотивацию, расстройство. Правда ведь? Есть и другой способ. Благодать Божья явилась. И тут слово «явилась» означает «стала видимой». Как она могла стать видимой? Иисус. Иисус родился, Иисус умер, Иисус воскрес. В чем же эта благодать Божья? В третьей главе послания Титу сказано, что благодать Божья в том, что Он спас нас не по нашим праведным делам, а по Своей милости. Знаете, почему мы можем бежать к имени Господа? Помните, когда Моисей сказал: «Господи, я хочу Тебя увидеть, увидеть Твою славу». Бог ответил: «Не получится, это убьет тебя. Я спрячу тебя в расселине и провозглашу тебе свое имя». Имя Божье — это и присутствие Божье, и слава Божья. И Моисей даже приблизиться не мог к имени Божьему. Как мы можем бежать к Нему? Люди бегут в город ради безопасности. Но когда Иисус Христос был распят, Его вынесли за пределы города. Его распяли вне города. Почему? Потому что всех преступников казнили вне города. Это символизировало утрату града Божьего. Иисус Христос утратил Отца. Его прогнали от Бога. Его выгнали из города. Он был поднят на кресте и стал полностью уязвим, чтобы мы могли прибежать в Божьи объятия, чтобы мы могли быть абсолютно безопасными. Иисус Христос, умирая на кресте, потеряв Отца, став полностью уязвим, пострадав так, как Он страдал, это было сложно. Это было неимоверно трудно. На это ведь нужно было терпение, огромнейшее количество терпения. Ему должно быть было неимоверно трудно. Откуда же он взял самообладание? Вы понимаете, что величайший акт самообладания в истории произошел, когда Иисус, зная, что произойдет, имел шанс уйти. Помните, в Гефсиманском саду везде было темно, стражники еще не пришли, и трое учеников рядом с ним спали. Он остался. И когда его избивали, он не ушел. В один момент он даже сказал: «Я мог бы позвать сотню ангелов», но так и не ушел. Откуда он взял неимовернейшее самообладание в истории мира? Откуда он взял самообладание, давшее ему способность выдержать крест? Ответ на это согласно 12 главе Евреям. Он претерпел крест, прошел поприще ради предлежащей ему радости. Давайте поразмышляем. Он Сын Божий, правивший на небесах вечно, так? У Него была вся слава. Что вообще можно предложить тому, у кого есть все? Какая награда могла мотивировать такое терпение? Какое вознаграждение могло мотивировать такого рода терпение? Чего у Него

его еще не было. Только одного у Иисуса Христа не было до креста и появилось после креста. Нас. И знаете, что это значит? Иисус Христос проявил такой уровень самоконтроля, потому что мы были Его рахилью. Отсюда вытекает, что в такой же степени, как мы это понимаем, в такой же степени, как мы переживаем это в молитве, в такой же степени, как мы повторяем своему разуму эту истину, это будет преображать нашу душу, и он станет нашей рахилью, и мы будем способны сделать что угодно. Исчезнет все, что мы считали необходимым. Исчезнет всякая тревога, исчезнет страх, исчезнет необходимость иметь вот это и еще вон то. Все зависимости со временем исчезнут, если много потрудиться. Разве вы не видите? Ведь видите. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас». Тут слово «научающая» означает, что она спорит с нами, толкает нас. Евангелие говорит нам, «Тебя любят, Бог тебя любит, ты его рахиль, сделай его своей рахилью». И чем больше это усваивается, тем больше мы будем жить целомудренно, праведно и благочестиво. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот это и есть секрет владения собой. Друзья мои, пойдите и научитесь, что это значит. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты дал нам крепкую башню, надежное убежище. Научи нас прибегать к Тебе, когда мы ощущаем, что тратим самообладание, теряем способность контролировать себя. Научи нас напоминать себе истину, которая обращает наше сердце к любви и делает нас целомудренными, воздержанными, свободными, потому что управляет нами Твоя любовь. В той же степени, как говорит Павел, в которой мы связаны Твоей любовью, в той же степени мы будем свободны в своих отношениях с чем угодно. Помоги нам понять, как применить это в своей жизни через Иисуса. Молимся во имя Его.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению, но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вероятно, вы не раз задумывались над вопросом о том, что такое человек? Откуда он? Для чего он? Человек по своей сущности радикально отличается от животного. И такое мнение преобладало до сравнительно недавнего времени. Со времен Платона до середины XIX века только человек считался разумным существом. Такой взгляд полностью соответствует первой главе Библии, где описано сотворение человека. Человек там представлен существом высшим по сравнению с животным. Он – личность живая, сотворенная по подобию Божию. Такой взгляд абсолютно противоречит теории Дарвина. Дарвин предполагал, что человек и обезьяна произошли от общего предка. Он верил, что человек и обезьяна отличаются между собой не сущностью, а только степенью развития. Способность человека к разумной деятельности поэтому казалась ему результатом слепой и рациональной эволюции. Даже познание истинного и ложного, суждения о морали появились, как считал Дарвин, таким же путем. Он писал так: «Моральное самосознание человека основано на социальных инстинктах. Эти инстинкты, без сомнения, были приобретены человеком в процессе развития общества. Что касается низших животных, то они приобрели их через естественный отбор». Дарвин оговаривается, без сомнения. Но на самом деле у нас большое сомнение в этом. Этот вопрос разве можно назвать безоговорочно ясным? Давайте рассмотрим имеющиеся данные. Доказывает ли эволюцию сходство человека с обезьяной? Сходство между человеком и обезьяной до сих пор считается у эволюционистов основным доказательством в пользу эволюции. Так, например, они указывают на сходство в строении скелетов человека, гориллы, шимпанзе, орангутана и гиббона. На основании этого сходства они говорят, что человек и человекообразные обезьяны имеют общего предка. Ученые, которые верят в акт творения, Божий акт творения, говорят, что сходство скелетов указывает только на общего Творца. Скелеты этих животных и человека созданы по идеальным расчетам Творца. Бог принял во внимание при этом особенности данных организмов, способ их передвижения, функции конечностей и многое-многое другое. Однако надо смотреть не только на сходство, но и на различия, а именно на неизмеримо глубокую пропасть между умственными способностями человека и человекообразной обезьяны. Юлиан Хексли, эволюционист номер первый нашего времени, вынужден был признать этот факт. В своей книге «Эволюция. Современный синтез» он пишет так: «Эволюционный прыжок от обезьяны к человеку мог произойти только один раз в истории эволюции и никогда не может повториться». Ученые-христиане указывают еще на одну огромную разницу. Человека можно учить, а животное, скажем, обезьяну, только тренировать, дрессировать. Способность мыслить отвлеченно, высказывать независимое суждение – это дар, которым обладает только-только человек. Много интересных ископаемых остатков было найдено в последние десятилетия. Это остатки вымерших животных – мамонтов, динозавров и так далее, а также ископаемые остатки доисторического человека. Самые известные из них – питекантроп, синантроп, неандертальский человек – к самым последним находкам относится так называемый австралопитекус. Он разрекламирован больше других. Обычно для сравнения эволюционисты рисуют всех этих ископаемых людей в предполагаемом хронологическом порядке их появления на Земле. Перед доверчивой публикой внушительное доказательство эволюции. Так сказать, доказательства. Однако такие таблицы основаны на предположениях и догадках, но не на фактах. Точное взаимоотношение и хронологический порядок жизни этих существ является предметом серьезных разногласий между учеными в тех странах, где они имеют возможность высказывать свое мнение. Кроме того, между временем жизни предполагаемых предков человека существуют промежутки от 50 тысяч лет до 10 миллионов лет. Эти промежутки времени, в течение которых не найдено никаких остатков человекообразных существ, эволюционисты называют удивительными или сводящими с ума. Антрополог Хутен указывает, что можно реконструировать череп неандертальского человека так, что он будет похож в одном случае на шимпанзе, а в другом на современного философа. Поэтому, добавил он, разумный человек не может полагаться на воссозданный рисунок ископаемых предков. Профессор Марселин Буле, реконструировав неандертальского человека, произвольно создал его таким, каким он считал нужным. В результате мы видим существо физиономии обезьяны в полуобезьянной позе. Наряду с реконструкциями сомнительной достоверности были случаи подделки, открытого обмана. Пожалуй, самый беспрецедентный случай подделки стал известен в 1953 году. А история эта началась в 1912 году, когда Чарльз Доусон объявил о том, что он нашел остатки человека-обезьяны. Это было в Англии, вблизи местечка Пилтон. Находка вызвала жаркие споры. Верхняя часть была похожа на череп современного человека, а нижняя челюсть на обезьяню. Случись это в стране, где официальной и единственной верной научной теорией считается теория эволюции, пилдонский человек и сегодня был бы наглядным пособием на страницах учебников, научных трудов, книг, журналов. Но в Англии группа ученых Оуклей, Войнер и Легрос Кларк решили проверить эту находку при помощи новейших технических приборов. И заключение этих ученых потрясло весь научный мир. Пилдонская находка оказалась тонкой подделкой. Череп действительно принадлежал современному человеку, а нижняя челюсть — современной обезьяне. Пилдонская находка была грубейшим обманом, но на протяжении 40 лет всемирно известные ученые были обмануты. Этот случай показывает, как ненадежны, как субъективны выводы тех, кого считают авторитетами, как ненадежны заключения так называемых экспертов этой области знаний. Нет сомнений, чтобы реконструировать предполагаемого предка человека на основании древних высохших костей, нужно большое искусство и еще большее воображение. «Не полагайтесь на воссозданный образ ископаемого человека», так сказал профессор Хутен. Этот совет хорош и сегодня. Однако некоторые ископаемые остатки, найденные в разное время, все же принадлежали человекоподобным существам, которые когда-то жили на самом деле. Совсем недавно сообщили подобные находки в Южной Африке ученые Луис и Лыки. По их мнению, найденные кости принадлежали созданиям, жившим более миллиона лет назад. Был ли это человек или обезьяна? Являются ли эти существа потомками Адама или предшественниками современного человека? Похоже на то, что они были способны вырабатывать примитивные орудия труда. Способны ли животные делать то же самое? Шимпанзе, например, пользуется камнями, чтобы расколоть орех. Пользуется веточками, чтобы вытаскивать термитов из их гнезд и лакомиться ими. Однако изготовлять каменные, костяные орудия не способно ни одно животное. Известный американский химик Стендин в статье «Наука. Священная корова» цитирует палеонтолога Лалла из Йельского университета, который написал следующее. «От дней Дарвина теорию эволюции принимали все более и более широкие круги населения. Теперь в сознании осведомленных, мыслящих людей нет никакого сомнения в том, что эволюция является единственно логичным объяснением появления жизни на Земле. Хотя мы еще не знаем точно законов ее действия, однако мы можем быть уверены в том, что процесс эволюции не противоречит основным естественным законам, которые нам еще не все известны и, возможно, даже непознаваемы». Стендина, цитирующего эти слова, удивляет то, как этот Как это биолог может быть уверенным в то время, когда основные естественные законы еще не все известны, не все, и, может быть, непознаваемы? Он же сам пишет об этом. Если они неизвестны, то кто знает об их существовании? Если они непознаваемые, то кто может быть уверенным, что процесс эволюции действует в согласии с ними? Стендин также указывает на то, что выражение «недостающее звено» создает ложное впечатление. Ведь в цепи эволюции недостает не только отдельных звеньев, но и огромных частей с сотнями звеньев. С каждым новым открытием ископаемых остатков человекообразных существ генеалогическая таблица становится все более запутанной. По сегодняшний день теория Дарвина остается недоказанной. Среди ученых увеличивается число тех, которые считают, что появление живых существ нельзя объяснить теорией эволюции на основании доказательств, имеющихся сегодня. Филби, профессор органической химии Эссекском колледже в Англии, считает, что не существует конфликта между учением Библии и известными фактами палеонтологии и антропологии. Известны только отдельные части с основной картинки, загадки. Пройдет время, и все части станут на свое место. Симмонс, преподаватель Пирс колледжа в Лос-Анджелесе, говорит, по костям и примитивным орудиям невозможно определить, пользовался ли ими человек или человекообразное животное. Можно допустить, что такие существа жили в свое время. Библия не исключает такую возможность. Адам стал первым человеком не потому, что он ходил в вертикальном положении, не потому, что он обрабатывал землю, даже не потому, что он обладал даром речи, хотя в этом заключается основное отличие человека от животного. Адам был первым человеком потому, что он получил от своего Создателя «дыхание жизни», как говорит Библия, 2 глава, стих 7. Этот уникальный дар со способностью богопознания и богосознания перешел ко всем потомкам Адама. И по костным останкам невозможно определить наличие или отсутствие этого дара.
1: Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
2: До свидания.
3: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В XIX веке существовала теория о том, что призраки на самом деле появляются, но не являются чем-то сверхъестественным. Якобы они состоят из некой невесомой материи, чем-то сходной с электричеством. Конечно, когда физики переосмыслили понятие материи, о невесомой материи пришлось забыть. Сегодня мы продолжаем беседу о энергии и материи. И у нас в студии гость, специалист в области естественных наук, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, правда ли, что ученые, физики, изучающие квантовую физику, признаются, что они сами не до конца ее понимают?
3: Есть такой момент. Физика, особенно квантовая физика, физика субатомных частиц, она больше математична, она абстрактна. И не у всех, в общем-то, склад ума, который позволяет эти абстрактные модели каким-то образом осмысливать. Да я даже сам могу сказать о себе, что мне это тоже дается с трудом. Хотя я читаю это с интересом. Мне очень хочется понять суть, очень хочется понять глубины. Вот. И мне кажется, в этом есть то, что удовлетворяет мое любопытство, мое желание познать. Как создан этот мир, как, из чего состоит мироздание.
2: Как он работает, да.
3: Да, эти вещи меня вдохновляют. Конечно же, квантовая физика, как и некоторые узкоспециализированные моменты науки, они интересуют, ну, не всех людей, и это правда. И в основном мы все люди, живущие обычной, так скажем, физиологической, бытовой жизнью. И это тоже норма, это хорошо. Мы для этого как бы и созданы. Мне нравится цитата из Священного Писания, где говорится, что Бог создал землю для жительства. Точка. Просто для жительства. Не для кого-то, не с какой-то целью, не с какими-то, знаете, сегодня у нас есть современные устремления. Надо успеть реализоваться, надо достичь этого, надо успеть стать тем-то, надо заработать вот...
2: Дорасти до того-то.
3: Да. Словно идет погоня за получением определенного чувства значимости, самооценки или какого-то статуса, который должен человек получить, пока он молод, пока он это добивается. Представляете, если задуматься над этим, то получается, мы словно видим смысл жизни в этом, что надо это сделать, успеть, там,
2: ну,
3: посадить дерево,
2: добиться, да?
3: Вырастить сына, достичь и добиться, приобрести. Знаете, как у сынов Каина, они все время приобретали, приобретали, приобретали. И даже Каин переводится как приобретение.
2: Угу.
3: Вот. Я иногда думаю, вот если бы была бы вечность, и Адам и Ева не грешили, и, допустим, у нас бы не было бы грехопадения и смерти на земле, как с библейского повествования исходит, то задавался ли бы человек вопросом о смысле жизни? Мне кажется, задаваться вопросом о смысле жизни свойственно человеку, который умирает. Надо успеть все сделать.
2: Да.
3: Иначе нет смысла. А если я умру, то кому это все оставлю? А смысл жизни, мне кажется, он был бы немножко другим в понятии тех людей, которые не считают года и живут вечно. Да и вообще это в вас было бы бессмысленно. Ты просто живешь.
2: Да.
3: Ты просто живешь и интересуешься. Вообще, когда мы говорим о разных масштабных, красочных, загадочных и таинственных явлениях в космосе или на микроуровне, все эти вещи, в общем-то, они из вечности. Они с того мира, которым предстоит нам войти, и он начинается уже здесь и сейчас. Ничто не должно человеку быть существом, осмысляющим мироздание, осмысляющим свою жизнь. Хотя часто на бытовом уровне на это просто нет времени. Мы все с вами имеем семьи, имеем обязанности, мы ходим на работу.
2: Вот, Сергей Викторович, у меня как раз возник вопрос. Ну, пока мы можем как-то вот восхищаться и радоваться чему-то более-менее понятному, может быть, удивляться каким-то открытием, ну, это, наверное, действительно хорошо и полезно. Но вот вдаваться в тонкости, в дебри науки, углубляться куда-то вот в этот вот субатомный мир, А не лучше ли, может быть, пойти и просто сделать какое-то доброе дело? Там, позаниматься с ребенком, помочь соседу, навестить родителей. Ну, в конце концов, даже просто поработать. Угу. Служить на пользу обществу.
3: Я думаю, что ответ должен быть следующим. И это хорошо, и это тоже нужно. Вот.
2: А вот это все оставить ученым, да, это их дело, их работа.
3: Да, на бытовом уровне примерно так мы и мыслим. В этом нет ничего плохого. Просто иногда, когда ты выходишь на просторный горизонт, смотришь большой океан или поднимаешься на высокие горы, ты невольно поднимаешься к осмыслению этих моментов. Они чисто философские, словно твой высокоорганизованный мозг требует нечто большего самоанализа того, что ты находишь в этом. Знаете, среди бытовых условий жизни тоже хочется отдыха. И мы все с вами отдыхаем и по-разному. И помните, мы как-то на одной из передач говорили, что люди просто выезжают на природу,
2: да,
3: просто общаются. Вот. Но в какой-то момент идет соединение между человеком и мирозданием. Особенно, когда он размышляет вот на этих огромных масштабах, что происходит. Поэтому полезно и то, и полезно и это. Конечно, как вы правильно сказали, в основном люди сосредоточены вот на обычном нашем уровне. На это чисто узкоспециальные вещи. Но они тоже являются вдохновением и, может быть, ответом на поиски тех вопросов и сомнений, которые возникают у людей. Ну и еще имеют, конечно же, и прикладную ценность. Потому что занятие наукой дает человечеству много разных интересных технологий. Мы можем взять медицину. Если бы не ковырялся бы человек с бактериями и с плесенью, у нас не было бы пенициллина, да? Если бы, допустим, человек не занимался бы изучением фазового перехода электронов с одной орбиты на другую, у нас не было бы лазеров. И не было бы, допустим, изучения нанотехнологии. И у нас сегодня у современных людей мы имеем приборы, к которым очень привыкли. На самом деле здесь...
2: Уже предмет необходимости, а не роскоши,
3: да,
2: уже
3: без
2: становится.
3: Без него не выйдешь из дома, а если вышел, возвращаешься, да? И здесь, в общем-то, так построены схемы, что здесь идет практически обмен энергии между мельчайшими структурами материи, между атомами. Вот оно вам, нанотехнология.
2: Так вот.
3: Поэтому я думаю, что наука и наша обычная жизнь – это комплексное сочетание практичности, а также целеустремленности. И человечество никогда не было другим, и оно никогда не будет другим. Помимо того, что мы живем, мы еще и жаждем знаний.
2: Ну, давайте удовлетворим жажду знаний. Вот мы в прошлой программе остановились на том, что протоны, нейтроны состоят из кварков, которые тоже какие-то разные. А на этом все? Или кварки тоже из чего-то состоят?
3: Да, это, так скажем, умы людей не оставляют в покое, умы ученых, и развивается стандартная модель для того, чтобы выяснить, на какова же все-таки основа материи на более мелком уровне. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел бы проиллюстрировать это следующим одним очень интересным видеороликом, который есть в интернете. Там один студент, я не помню, какого-то института, создал такую флеш-презентацию, где он попытался в масштабах от огромных галактик, суперкластеров, метагалактик снизиться до уровня человека, его размеров. То есть представили себе эти огромные масштабы, там в световых годах переходим потихонечку в километры, видим в метрах человека, рядом с ним стоящий, допустим, павлин, может быть, телевизор, машина. И потом эта презентация показывает то, что потихонечку уменьшаются размеры. Мы входим в еще другую, более интересную вселенную.
2: Микромир,
3: да. Мы видим размер кристаллика соли, мы видим размер толщины человеческого волоса.
2: Угу.
3: Потом переходим к размерам самой большой бактерии, потом к размерам вируса, потом мы переходим к размерам клетки ДНК. Вот, и на этом фактически оптическая биология заканчивается.
2: Угу. Дальше уже не разглядишь, да?
3: Не разглядишь, это невозможно. Переходит у нас уже в стадию исследования электронные микроскопы. Ну, вот тоже, кстати, прикладная вещь. Обстреливание электронами поверхности и собирание отражения, mm-hmm. чтобы увидеть формы, какие-то модели. Этот мир, он не такой цветной. Его ученые уже раскрашивают примерно схему.
2: Не знала.
3: Да, потому что длина волны у разного цвета своя. Красная – это одна длина волны, синяя – другая длина волны. Соответственно, на этих уровнях это уже не видно. Единственное, только лишь уже мы добавляем разных красок, чтобы отделять одно от другого. Спускаясь дальше, мы подходим, допустим, к размерам атомов. Потом подходим к размерам протонов, нейтронов. Мы видим расстояние, на котором вращается электрон от протона. И потом спускаемся еще ниже, до кварков. И вы знаете, эта схема, когда потихонечку крутишь так называемый ползунок на компьютере uh-huh. или скролл на мышке, мы вроде бы уже должно быть, еще, уже ничего не должно быть. Но ты видишь, что твой ползунок еще примерно наполовине.
2: Да вы что, это когда кварки, еще ползунок наполовине?
3: Да, те расстояния...
2: Казалось бы, куда мельче-то.
3: Да, та мелкота, которая там сохраняется, она в таких, в 10 в какой-то степени меньше, чем мы даже привыкли понимать, что буквально сдвигаешь ползунок до конца, это все идет уменьшение, уменьшение, уменьшение, пока человек не видит, что существует такое понятие, как струна одноразмерная, квантовая пена или длина Планка. Это все термины из физики. Ну, пусть они просто будут как слова, которые существуют.
2: Но ученые... это возможно понять без формул, например.
3: Да. Фактически на этом уровне наука, она больше не изобразительная, она больше математическая.
2: Угу.
3: Но вы знаете, как часто бывает, когда делаются открытия? В основном открытия происходят сначала теоретические разработки. Сначала есть понимание, что это может быть именно так.
2: Угу.
3: А потом делаются эксперименты.
2: Выдвигаются гипотезы, да?
3: Да, делаются проверочные эксперименты. Находят, делают открытие. Слушай, ты правильно предполагал, что так оно и есть. И большинство современных теоретических научных открытий, они связаны как раз сначала с расчетами, а потом уже это приходит к экспериментам. Строят большие, многомиллиардные инструменты, такие как адронный коллайдер, да, в ЦЕРНе. И они исследуют материю.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: И все эти вещи приводят к очень интересным мистическим почти моментам. И я, чтобы было нашему зрителю понятно, и хотя бы какая-то прикладная вещь здесь в этом была бы, скажу о следующем. Представьте себе, на этом микроуровне, если представить себе ядро атома, ну, размером с мой кулак, или представим здесь у нас баскетбольный мячик.
2: Ну, почему бы не представить, давайте.
3: Да. Мозг наш может это представить. То электрон, вращающийся от этого мяча, будет на расстоянии примерно 30 километров.
2: Да вы что?
3: 30 километров. Это вот такая дальность орбиты вращения электрона, сопоставимая с размером ядра атома.
2: И все вместе – это вот атом.
3: Да, это все
2: электрон,
3: вместе.
2: Который вращается на таком громадном расстоянии.
3: 30 километров – это расстояние, вот если масштабировать, и ядро атома размером с баскетбольный мяч.
2: Но... гораздо проще было, когда казалось, что атомы – это такие маленькие твердые шарики.
3: В основном получается, смотрите, какой интересный вывод отсюда можно сделать. В основном получается, эти расстояния – это огромные пустоты.
2: Да.
3: Практически так. Мир, состоящий в основном из пустоты. И только лишь маленькие частички где-то там или здесь.
2: Да как-то это трудно в это поверить. Я не чувствую, что я состою в основном из пустоты, из каких-то промежутков.
3: Да.
2: Получается, что мы состоим из промежутков.
3: Да.
2: Между какими-то пылинками, микропылинками.
3: Эти все вещи, они некоторых писателей-фантастов приводят в восторг. Они размышляют о телепортациях, о перемещениях сквозь стены. Допустим, взаимодействие, которое есть между электронами и протоном с нейтронами, вот внутри баскетбольного мяча, они настолько, получается, далекие, что идет речь о переходе энергии и насколько нужны энергии, чтобы один электрон перелетел в другую сторону, чтобы тот соединился с этим. Все эти вещи, когда ты их воображаешь, они не меньше тебя удивляют.
2: И... вот, кстати, да, если в основном предмет состоит из промежутков, то, казалось бы, ручка должна легко пройти через стол. Раз там так много промежутков, вот эти вот протоны, ручки прошли бы между протонами стола, и все, хорошо.
3: То есть какая колоссальная энергия заключается в том, что это не происходит, потому что электроны не пускают внутрь своих орбит другие электроны.
2: Это очень сильная связь.
3: Некоторые ученые, когда подсчитывают количество энергии внутри ядерных взаимодействий, внутри того, чтобы раздробить это вещество, они говорят о колоссальных масштабах энергии, которые сопоставимы даже с масштабами горения звезд, целых галактик. Фактически эти ядерные взаимодействия, смотрите, как все переплетается. И астрономия, и атомная физика, квантовая физика. Фактически это единая наука. А если сюда вы еще и добавите микробиологию, если вы еще поговорите о живом существе, о вирусе, о молекулах жизни, аминокислотах, белках, а еще если говорить о насекомых, животных и человеке, то соединяя все эти понятия, соединяя все эти вещи, для тебя мир становится немножко богаче другим. Вы знаете, Ричарду Фейдману однажды задали вопрос.
2: Это кто?
3: Это известный ученый, физик, теоретик Ричард Фейнман. У него есть друг, у него был друг, художник, и художник ему говорил: ну как же так, вот ты физик, вот у тебя в голове это математически все склад ума, эти все формулы, наверное, тебе бедно и сложно почувствовать ту красоту, которую чувствую я, как художник. Вот я смотрю на цветок, я могу его так через душу пропустить, что могу это на холст перенести. И я подчеркну цвета, я подчеркну настроение, я это сделаю.
2: Заставлю других увидеть эту красоту, да?
3: Ну или да, возьмем Айвазовского, да, как он по памяти воспроизводил вот эту прозрачную волну. Вот эти накаты этой красоты. А Фейнман ответил ему: ты знаешь, в отличие от тебя, я помимо того, что я не лишен эстетического чувства, я тоже могу увидеть красоту цветка и его эстетическое вот наслаждение получить от этого. Но я могу, как ученый, вникнуть еще в понимание, как работают там процессы в лепестке, что он состоит из клеток. Как эти клетки буквально физически воспринимают фотоны света, как они превращаются в ионы, что это дает энергию деления, там, подпитку энергии для белков, для аминокислот. А если вообще это все вообразить в комплексе, тут невольно задумываешься. Но надо же, какое все-таки уникальное у нас мироздание. Это же сколько нужно уметь знаний и понимания и конструктору жизни нашей планеты, чтобы смочь создать прекрасные цветы, смочь создать даже каких-то вот примитивных насекомых или гадов ползучих. Ведь сколько надо институтов задействовать, сколько нужно денег, теоретических разработок и практических проб и ошибок, чтобы создать искусственную

0: Можно ли воспроизвести обучение искусственного интеллекта? Фактически речь
1: идет... наверное, самый важный даже.
0: Да. Фактически речь идет о машинном обучении. Некоторые принципы легли в основу искусственного интеллекта, которым мы пользуемся уже сегодня. Взять те же Google или, допустим, Siri, которые есть, по-моему, в айфонах. И даже иногда, когда вы посещаете некоторые сайты, там всплывают сообщения, могу ли вам чем-нибудь помочь, оператор, как бы с вами связываться. Да-да-да. На самом деле там алгоритм, там робот, который первоначально снимает множество вопросов. Вы задаете конкретные дежурные вопросы, и вам заготовленные вопросы уже отвечают. Вот, пожалуйста, практическое применение. А ведь это исходит из интереса к мирозданию. Это исходит из интереса, как все это устроено, как все это работает. И основа для этих изысканий – человеческое сознание. Основа для этих изысканий – фундаментальное взаимодействие, которое есть между частиц. И мы имеем такие точные приборы, особенно если взять, допустим, электромагнитную томографию, когда можно просвечивать фактически структуру материи и изучать, как работает человеческий мозг, что находится внутри организма ошибочного, что плохо работает, что болеет и так далее. В будущем, если немного пофантазировать об этом, ведь вот польза от науки, в будущем, может быть, мы когда-нибудь сможем действительно заменять плохую молекулярную структуру на хорошую, синтезированную, синтетически собранную, лечить раковые заболевания, заменять плохую кровь на хорошую. Или есть такое понятие, как я в прошлый раз говорил, реатомизация. Это,
1: впервые, напомните, пожалуйста, что это?
0: Да, впервые этот термин я услышал и увидел в одном фильме. Он назывался «Элизиум. Рай не на земле». И там человечество было поделено социально на два класса. Один класс обитал на орбите, им было доступно множество медицинских технологий, современных технологий. А люди победнее жили на земле. И им не было доступно лечение такое, какое было там наверху. И вот там наверху был прибор, в который пациент ложился, это как целая капсула. И был пример, как одна девочка, больная лейкемией, легла туда. И этот прибор произнес волшебное слово «реатомизация». И тут в голове вспыхнуло целое понятие. Но надо же, до чего может дойти технология, что мы можем восстанавливать потерянные клетки, заменять их на хорошие, работающие, работоспособные клетки. Сегодня даже есть манипуляция с ДНК, когда можно посчитать, сколько будет у нас пальцев, какие цвет глаз. Можно это искусственно построить. То есть наука, научное мышление, интерес к этому – это естественное свойство человеческого любопытства.
1: Так вот, знаете, Сергей Викторович, плохо-то то, что у нас есть еще одно свойство, очень гадкое. Мы, конечно, можем изобрести много чего, но мы это все ставим на службу злу, к сожалению. Даже вот если брать, опять же, в пример разные фантастические фильмы, то среди них, я не знаю, преобладает или не преобладает антиутопия. Когда что-то, то, что изначально, может быть, было хорошим изобретением, извращено, и вот опять же люди поделены на такие классы, что это очень негуманно, в общем.
0: У философов, гуманистов, у людей, стоящих на переднем крае развития технологий, есть особенное понимание. Конечно же, это не панацея, я заранее скажу, но они считают, что повсеместное образование и увеличение широты знаний в человечестве позволит приобрести особенное гуманистическое чувство
1: а
0: в отношении к человеку.
1: А это на практике подтверждено ли? Пока
0: ну,
1: что-то
0: так,
1: как-то вот незаметно.
0: Да, есть и негативные моменты этого. Единственное, могу сказать, что это люди дают посылы своего пережитого опыта. Вот возьмите, например, Билла Гейтса. Множество денег, которые есть у него в его многомиллиардном состоянии, он тратит именно на образование, на повышение эффективности образования, на то, чтобы учителя имели наставников, чтобы методика преподавания складывалась таким образом, чтобы понятийный аппарат ребенка сразу же поступенчато усваивал знания легко. Или, допустим, обратите внимание на недостаток, который имеем мы, люди в нашем обществе. Столько времени мы теряем на то, чтобы вместо того, чтобы учить ребенка, пока он как губка, вы же знаете, дети, они с такого возраста
1: они начинают все очень легко усваивать.
0: Все усваивают, да. И все хотят
1: изучить. По своим детям заметить.

0: Да, а мы иногда заняты работой. Нам нужно это постирать, нам нужно это приготовить пищу, нам нужно провести с тем время, нам нужно это подготовить. И иногда наш мир похож на разладившийся механизм. Понимаете, вот эта концепция с научной точки зрения, понимание этих вещей даже помогает лучше понять, что такое грехопадение в нашей цивилизации. Что это не просто моральное неустойчивое поведение, это вообще недостаток в мышлении. Это сбой в мышлении, это ошибки. Там, где надо больше старания, там появляется лень. Там, где нужно больше ясного ума, там появляется какая-то мотивация к плохому поступку. Понимаете, человечество вместе с Адамом и Евой, когда они согрешили, они потеряли вектор развития. Они потеряли фактически возможность стать цивилизации в этой вселенной, которая могла бы идти совершенно другим путем. Вместо этого мы разбираемся со своими поступками, вместо этого мы боремся друг с другом,
1: со своими привычками
0: со своими
1: другими.
0: привычками. И когда мы, допустим, будем говорить о нейрофизиологии, которая потихонечку переходит из физики даже в биологию, в нейрофизиологию, мы увидим, насколько мы склонны все-таки к ошибкам. И что эти все вещи, они постоянно конфликтуют друг с другом. Мы пытаемся прийти к оптимальному поведению. Мы пытаемся найти и выстроить свое отношение между людьми, между наказанием и поощрением. Там, где мы видим поощрение, мы стараемся постепенно идти туда, постепенно отходить от наказания. И поведение человека иногда можно обрисовать вот этим извиливающейся дорогой, где он пытается найти оптимальное свое поведение, выстроить себе положение в обществе. Но это отдельная тема. Но она очень глубока, и я думаю, что стоит обязательно о ней поговорить на уроках нейрофизиологии.
1: Да, тем более, что у меня уже возникли вопросы к вам.
0: Хорошо. Может быть, подвести итог, раз уж мы поговорили о микроструктуре материи, о том, что она еще мельче, и то, что это интересно. Мы увидели прикладные вещи, которые есть у нас. Хочу сказать, что еще раз, что это мышление, оно очень полезно, оно обогащает человека и ведет к очень гуманистическому подходу по отношению к обществу.
1: По крайней мере, мы на это надеемся.
0: Да, оно должно, и образование должно вести, в общем-то, к терпеливому отношению к другому мнению, к восприятию человеческого личности, человеческого общества. А когда совмещается нравственность религии, вот эта красота библейских заповедей, подходов, и вот это всеобщее, всестороннее понимание мироздания, как все это тонко настроено, как все это работает, ты понимаешь, что ты обогащаешься этим моментом, и ты не становишься человеком просто на бытовом уровне. Это возвышает, это ведет к изумлению и красоте.
1: Сергей Викторович, спасибо. Вы внушаете оптимизм своими словами.
0: Да, возможно, эти вещи позволяют людям становиться более благороднее, более статнее, красивее.
1: Спасибо большое за беседу.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Я желаю и вам увлечься познанием нашего удивительного мира, при этом совершенствоваться в добре и лучше познать Бога. Всего хорошего, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Век, в котором мы живем, называют информационным веком, и не зря говорят, что сегодня информация управляет всем. Именно поэтому многие молодые люди избирают информатику, компьютерную технику, работу с разного рода программным обеспечением своей профессии, потому что чувствуют, что в будущем их знания и опыт будут востребованы. Однако не всегда даже тот человек, который хорошо знает устройство компьютера, может представить себе ту опасность, которая может исходить от его неправильного использования. Наш разговор сегодня коснется компьютерных игр, которые, наверное, являются наиболее мощным инструментом воздействия мира на многие молодые души сегодня. Многие из этих игр полны насилия, крови, убийств. Это не может не натолкнуть на мысль, что дьявол мощно использует слабость к играм, чтобы увлекать сотни, тысячи и миллионы молодых людей. По результатам анализа ситуации в странах, где компьютерные технологии особенно развиты, более 90% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми, и они ради этого регулярно выходят в интернет. Обычно компьютерные игры привлекают своей красочностью и продуманностью. На их подготовку тратятся миллионы долларов. Все выглядит как в реальной жизни. Ребенок или молодой человек готов тратить часы за часами, продвигаясь из одного уровня до следующего, более высокого в той игре, которой он сейчас увлечен. Этот виртуальный мир увлекает его все сильнее и сильнее. Для многих из нас виртуальный мир, возможно, незнакомый, слава богу, если это так. Но он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав однажды эту возможность, сразу попадает в зависимость. Наркотик опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в головном мозге, в подсознании. При постоянном наблюдении в интенсивной терапии физическая зависимость от наркотиков проходит в течение 2 недель, психическая зависимость в течение 6 месяцев. Психологическая же зависимость может не пройти на протяжении всей жизни. Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому, в кавычках, удовольствию. Чем же опасен наркотик? Тем, что в головном мозгу он вызывает необратимые процессы и изменения. Так действуют и компьютерные игры. Они направлены на подсознание. Чем сильнее игра, тем глубже она проникает в подсознание человека, программирует его. Те, кто с головой втягивается в виртуальный мир, вовсе забывают о существовании мира реального. Последний становится для них серым и неинтересным. Они теряют интерес к жизни, желание жить, становятся апатичными. Они оживают, лишь снова возвращаясь к компьютеру. Не так давно в лентах новостей прошло сообщение из Юго-Восточной Азии о смерти одного студента. В сообщении отмечалось, что причиной смерти стало то, что молодой человек в течение 4 дней безвылазно сидел за монитором компьютера и не мог оторваться от завлекшей его игры. Он был настолько увлечен, что не делал перерывов ни для приема пищи, ни для сна, так и умер от истощения. Думаю, многим знакомы люди, которые сутками проводят у экранов мониторов. У некоторых дома можно уже увидеть неприятные картины, когда дети 3-4 лет бьются в истерике от того, что родители не разрешают им подходить к компьютеру. Эти дети уже попали в зависимость. Молодое сознание сразу увлекается этим. Дети в раннем возрасте, имея бесконтрольный доступ к компьютеру, могут делать на нем то, о чем их бабушкам и дедушкам даже и не снилось. Но, казалось бы, не повод ли это для радости? Не стоит ли только изумиться темпу технического прогресса и просвещения детей и молодежи сегодня? Конечно, все это очень хорошо, но только до определенного предела. Когда компьютер начинает заменять воспитательные и разъяснительные функции отца и матери в доме, когда он становится реальным проводником в этот мир, путеводителем по всем дорогам жизни, то к какой же жизни готовится такое молодое поколение? Сидя на собрании верующих, подросток из подобной семьи, сжимая в руке мобильный телефон, тоже набитый играми и различными средствами развлечения и общения, думает: «Как же здесь мне скучно! Скорее бы все это закончилось. Вот приду домой, там множество игр, будет по-настоящему чем заняться». Речь идет не просто об увлечении, но об опасности иметь дело с новым поколением, которому вовсе, возможно, не будет знаком страх Божий. Подростки, вовлеченные в компьютерные игры, зачастую уже не могут отличить реальной жизни от виртуальной.
Не так давно был один печальный случай. Группа подростков играла в компьютерную игру, где было множество сцен насилия. И вот они уже подошли к концу игры, и на финальном этапе, чтобы закончить игру, они должны были покончить жизнь ритуальным самоубийством. Это была часть игры. Когда они отошли от экранов мониторов, они не смогли уже отличить виртуальный мир от реального. Самое ужасное, в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отличить, где же игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир — это тоже большая игра. Ею тоже кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Человек, попавший в подобную зависимость, оказывается легкой добычей в руках губителя жизни, сатаны, который играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Группа этих подростков бросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством, а все начиналось с, казалось бы, безобидной компьютерной игры. Мы не хотели бы запугать кого-либо этими примерами. В то же время нельзя согласиться, что компьютерные игры — это безобидные безделушки, которые лишь занимают время и не оставляют никакого следа в молодой душе и разуме. В Библии, в послании к евреям, в 3 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Священное Писание здесь и в других местах обращается к нам, чтобы в нашей жизни мы не лелеяли надежды, будучи верующими, иметь какие-либо укромные места в нашей личной жизни, в наших домах, в наших семьях, где бы мы хотя бы немного давали место дьяволу, давали возможность греху произрастать. Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам в 10 главе 23 стихе говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Этим принципом, как лакмусовой бумажкой, мы должны пользоваться для определения того, стоит или нет заниматься тем или иным делом. Принесет ли мне или моему ребенку компьютерная игра назидание и пользу? За редким исключением игр развивающих и познавательных ответ отрицательный: нет, не принесет, напротив, может лишить мира, душевного спокойствия, дарованного Христом, радости и драгоценного времени, которое можно потратить на чтение и размышления над Словом Божьим, на общение с друзьями, в центре которого Господь, на помощь и служение другим во имя Христа. Итак, прислушаемся к совету апостола Павла в 1 послании к Коринфянам 6 главе: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачи «Истина сегодня» и «На круге своя». В эфире очередная беседа, посвященная смерти, воскресению нашего Господа Иисуса Христа. Мы сегодня поговорим о Его погребении и прочтем из Евангелия от Иоанна, 19 главы, из 40 и 41 стихов. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили Его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гробница новая, в которой никто еще не был положен». Всем нам, я уверен, трудно представить себе Сына Божьего, умирающего на кресте. Почти так же трудно представить нам погребение Его тела. И все же Его смерть и погребение неотделимы от Его пришествия, когда Бог Сын облекся в плоть. Он пришел стать жертвой за наши грехи, и принесение им себя в жертву за нас требовало, чтобы Он позволил убить себя на кресте и положить в могилу. Удивительно, что Он оставил на усмотрение своих последователей совершить погребение Его тела. Все происшедшее напоминает нам, что приход Иисуса в мир характеризовался такими событиями, какие никакой человек и никакая группа людей никогда бы не вообразили. Сын Божий, Всевышний из Вышних, Царь Царей, Господь Господствующих, был арестован, судим, избиваем, жестоко убит и оставлен на кресте, чтобы кто-нибудь распоряжался Его телом. Кто мог представить такое? Иисус предал Свой Дух Богу поздно вечером в пятницу. Садилось солнце, мы читаем, уже настал вечер, Марка 15:42. До наступления темноты оставался час или около того. Согласно своему обычаю, воины, наверное, сняли с крестов тела разбойников и избавились от них каким-нибудь бесчеловечным способом, бросили в канаву или в какую-нибудь безымянную могилу. Тело Иисуса ожидало бы та же судьба, если бы не забота любящих друзей. Погребением занялись два человека – Иосиф Аримафейский и Никодим. Все четыре Евангелия отмечают то благоговение, с каким Иосиф снял тело, однако каждое Евангелие к этому описанию добавляет свои подробности. Это единственное упоминание Иосифа в Евангелиях, а о Никодиме говорят только Иоанн, дополняя сказанное в других трех Евангелиях. Эти два человека были членами Синедриона, иудейского правящего органа, ответственного за суды и распятие Иисуса. Об этом можно прочесть в Евангелии от Луки в 23 главе 50 стихе и в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 1 стихе. Может быть, их не вызвали на заседание совета, а может, они получили повестку, но не пошли. Иосиф был богатым человеком и имел собственность в Иерусалиме. Так говорит Евангелие от Матфея, 27 глава, 57 стих. Он жил в Аримафее, селении, расположенном где-то в гористой местности Иудеи. Луки 23:51. Он решил пойти к Пилату и попросить разрешения похоронить тело Иисуса. Его достаток и положение давали ему право обратиться к Пилату и попросить тело Иисуса. Марк говорит, что Иосиф был почитаемый член Совета, который и сам ожидал Царства Божьего. Евангелие от Марка, 15 глава, 43 стих. По описанию Луки, это был человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их. Луки 23:50 и 51. Он был тайным учеником, скрывая свою преданность Иисусу и страха перед иудеями. Матфея 27:57, Иоанна 19 глава 38 стих. Пилат, читаем мы у Марка в 15 главе в 45 стихе, отдал тело Иосифу, то есть разрешил Иосифу снять тело Иисуса с креста и похоронить. Но перед тем, как дать ответ, Пилат должен был убедиться, что Иисус уже мертв. Марк пишет: «Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». Марка, 15 глава, 44 и 45 стихи. Он был удивлен такой ранней смертью Иисуса, но удовлетворил просьбу Иосифа. Этот член совета немедленно пошел ко кресту и снял тело. Луки, 23 глава, стих 53.
Иоанн упоминает Никодима в трех несвязанных между собой эпизодах. Он рассказывает, как Никодим приходил к Иисусу ночью, Иоанна 3 глава, 1 и 2 стихи. Второй повествует о том, как Никодим осмелился высказать упрек в адрес первосвященников и фарисеев, когда те стали ругать своих служителей, которые не смогли арестовать Иисуса. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 45 по 51 стихи. И в третий раз Иоанн упоминает его в связи с погребением Иисуса. Он присоединился к Иосифу, принеся состав из смирны и алоэ, литров около 100. Иоанна 19:39. Каким же было погребение Иисуса? Во-первых, мы видим, что его погребение не заняло много времени. Мы могли бы ожидать, что к гробнице со всей земли соберутся толпы народа, чтобы прочитать самую лучшую хвалебную речь, какую только может написать человек. Однако, если и была какая-то речь вообще, то нам о ней ничего не сказано. Эти двое мужчин, возможно, с помощью других, отнесли тело к ближайшей гробнице, которую пожертвовал Иосиф. Мы читаем в 27 главе Евангелия Матфея, стихи 59 и 60. Они бережно положили тело в могилу, вырубленную в скале, тщательно обвив его пеленами и пропитав каждый их виток смирной и алоэ. Все это они проделали очень быстро, ввиду близившегося вечера и ажиотажа вокруг его смерти. Все молитвы и речи над безжизненным телом Иисуса были кроткими и поспешными. Во-вторых, на его погребении присутствовали всего несколько человек. Всего их, видимо, было двое мужчин, Иосиф и Никодим, и несколько женщин, собравшихся в отдалении, чтобы посмотреть на погребение. Насколько нам известно, апостолов там не было, даже Иоанна. Когда Иисус уронил голову, уснув сном могилы, когда воины перебили голени разбойникам, чтобы те скорее попали в объятия смерти, зеваки у креста разошлись по домам. «Чего еще ждать? Он умер, наверное, рассуждали они». Однако несколько человек не смогли уйти домой. Их преданность Христу не позволяла им вернуться к своей жизни, пока он оставался должным образом непогребенным. Один Иосиф качал на руках тельце маленького Иисуса в Вифлееме, а теперь другой Иосиф взял тело Иисуса на руки и похоронил его в Иерусалиме. Бог всегда использует человеческие руки для выполнения своей работы. Женщины, которые слышали проповеди Иисуса и уверовали в Него, оставались с Ним до тех пор, пока уже больше ничего не могли для Него сделать. На величайшем погребении всех времен присутствовала лишь горстка людей. В-третьих, его погребение было заботливым и трогательным. Мы удивляемся, почему эти двое мужчин так долго ждали, чтобы сделать свою веру в Иисуса общеизвестной, и почему все те, кто знал его и ходил с ним, исчезли так легко, быстро и бесповоротно, почему никто не вернулся. И тем не менее, в действиях этих людей мы видим сочувствие, нежную заботу и уважение, порожденные глубоким почитанием и мужественной верой. В каком-то смысле Иисус сделал то, что сделали иудеи. Он попросил Пилата, чтобы ему позволили снять тело Иисуса. Евангелие от Иоанна 19:38. И они тоже просили разрешения у Пилата на то, чтобы снять эти три тела. Иоанна 19:31. Однако Иосиф хотел отдать дань уважения Сыну Божьему, тогда как иудеи хотели убрать его тело с глаз долой, чтобы подготовиться к субботе. Иосиф решил похоронить тело Иисуса, хотя в то время было опасно заявлять о себе, как о его друге. Тот, кто держал свою веру в секрете из страха перед иудеями, Иоанна 19:38, теперь осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Марка 15:43. Мы читаем у Иоанна 19:39. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литров около 100». Пока Иосиф излагал Пилату свою просьбу, Никодим принес свой дар – благовоние. Он стал равноправным партнером в преданности и жертве, так как для погребения Иисуса принес очень дорогой дар – смирну и алоэ. В-четвертых, влияние погребения Иисуса будет вечным. Наш Господь не беспокоился о своем погребении и о том, произнесет ли кто-нибудь над его гробом хвалебную речь.
Он знал, что все это само позаботится о себе. В соответствии с удивительным провидением Божьим, погребение стало исполнением пророчества. Все случилось так, как было сказано в Писании, предсказавшем, что оказанные ему почести при погребении будут резко контрастировать с позором его смерти. Исаия писал: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 53 глава Исаии, стих 9. Смерть Иисуса была и останется величайшим событием в истории мира. До конца времен люди будут читать все, что с ней связано, и размышлять над этим. Тогда немногие были на его погребении, но множество людей всей земли будут до окончания века размышлять над этой картиной в Писаниях, оплакивая греховность людей и прославляя любовь Иисуса и его удивительную, неуничтожимую жизнь. Не думайте о своем погребении, а думайте о своей жизни и о том, как ее прожить. Если вы живете правильно, то ваше погребение само позаботится о себе.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня мы поговорим о бедной вдове. Существует одно высказывание Давида Ливингстона, которое как нельзя лучше подходит к теме этой передачи. «Я не хочу быть привязанным ни к чему, чем бы я мог обладать, за исключением того, что имеет ценность для Царства Христа. Если что-либо из того, что я имею, может быть полезным интересом Царства, то я отдам его или оставлю себе в соответствии с требованиями славы Божией». Итак, представим себе Иерусалим того времени, когда уже несколько дней осталось до распятия Иисуса Христа. В городе царит жуткая теснота. Отовсюду, со всего мира в город стекаются иудеи. Скоро будет праздник Пасхи. И каждый настоящий иудей хочет провести эти дни в святом городе. Женщины ревностно заняты подготовкой к Пасхе. Они варят, пекут, и душа радуется, глядя на них. Но одна женщина не участвует в этом. Она не израсходовала своих денег в маленьких магазинах на узких и кривых улицах Иерусалима. Она имеет немного, и поэтому должна поместить их обдуманно и не использовать для ненужных покупок. Хотя у бедной вдовы и немного денег, но она точно знает, что нужно с ними сделать. Она идет к храму. Когда она приходит туда, то она находит сокровищницу и бросает в нее все свои наличные деньги. Все. Но это только две маленькие лепты, которые вместе составляют кадрант. Она только на короткое время выступает из тени своей бедности и затем опять теряется в толпе посетителей храма, между богатыми, которые кладут сокровищницу много от избытка своего. Бедная вдова отступает назад так же незаметно, как и пришла. Незаметно, но не для Господа Иисуса, который одновременно с ней находится в храме. Непосредственно перед этим Иисус резко обличает книжников, неустанно ставивших все новые сети, чтобы уловить его в словах. Он предостерегал народ от них. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Хотя непрерывная борьба с лицемерными книжниками глубоко волновала Иисуса и причиняла ему скорбь, но это не могло нарушить святой покой его сердца. Иисус остановился при выходе из храма в передней части двора, где было наибольшее скопление собравшихся. Там были ящики для сбора пожертвований, Божья сокровищница. Число их было 13, и предназначались они для различных целей и нужд храма. В один ящик клали деньги на налог за текущий год, далее стоял ящик для покупки дров, для поддержания огня на алтаре, для нужд кождения и так далее. Некоторые пожертвования были установлены законом, другие же были добровольными. Здесь и сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Богатые дают много, и это хорошо. Но это едва ли отразится на их состоянии. У них остается еще достаточно. Потом он видит бедную вдову. Хотя она, не глядя, бросает свои маленькие монеты в сокровищницу Божию, но Иисус знает, что она положила. Он также знает, что это последние деньги, которые она имеет.
Она отдала все свое пропитание, больше у нее нет. Подаяние этой женщины мало способствовало уплате расходов храма. Ну что уж можно купить за 2 лепты? И, несмотря на это, Иисус находит ее дар таким значительным, что обращает на него внимание своих учеников. Этого он не делал при пожертвованиях больших сумм богатых людей. Он говорит: «Эта вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Данная ею сумма мала, если измерять ее в денежном выражении, но при даянии речь идет о том, какую ценность имеет этот дар для дающего. Для этой женщины это было все. Сами по себе деньги не имеют никакой ценности пред Богом. Это мы видим из речи Павла в Афинах. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Дело касается мотива, почему человек дает. Иисус знает, что человек по природе своей привязан к своим деньгам, и как часто он забывает, что это милость, если он получил здоровье и разум, чтобы зарабатывать деньги. Человек ошибается, если он думает: «С моими деньгами я могу делать все, что хочу». Деньги лишь только благословение Божие. Бог не потому требует наших даров, что Он в них нуждается, а потому что мы вредим своей душе, если ничего не отдаем, никому не помогаем. Иисус также знает, если человек дает Богу свои деньги, то он делает это из любви, желая поделить с ним все, и свое имение в том числе. Он идет путем жемчужным, по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй! Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши, ведь не домик в Галилее вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды, солнце близится к претину, слышно

Достопримечательным является то, что эта бедная вдова уже чувствовала дух Нового Завета, хотя его время еще не настало. Иисусу предстояло еще умереть и воскреснуть. В Ветхом Завете, где все регулировалось законом, Бог и для денежной жертвы дал точные указания. Десятая часть всех доходов должна быть для Него. Из этой суммы оплачивались служители храма и левиты. Это была обязанность, которую не мог избежать ни один иудей и даже таким образом поддерживаемые левиты. Они, в свою очередь, отдавали десятую часть того, что получали, священникам. В Новом Завете все иначе. Тут не устанавливаются, не называются точные суммы. Здесь исходным пунктом является любовь, а не закон. Вероятно, для бедной вдовы отдавать было радостью и в то же время таким само собой разумеющимся делом, что ей в голову не приходило, что она может сегодня пройти мимо кассы, не положив туда ничего. Ее сердце было переполнено благодарностью и радостью от услышанного в храме в этот день. И она имела сильное желание принести жертву любви и благодарности. В ее даре не было слова «должна», а было «хочу». Она не боялась отдать последнее, ибо уповала на Господа безгранично и безусловно. Нет сомнения в том, что она не раз уже испытала, как верно Он заботится о ней. Вдовья жизнь нелегка, но Господь отвечал на молитвы бедной женщины и помогал ей. И она научилась полностью доверяться Богу. Она могла размышлять примерно так. «Кто до сих пор заботился обо мне с такой верной отцовской любовью, тот позаботится обо мне и впредь. Он не забудет меня». Он никогда не бросал меня на произвол судьбы. Дал мне работу, и я могу зарабатывать себе на хлеб насущный. Он посылает мне силу и здоровье, так что я в состоянии справляться со всеми делами. Иногда Он посылает мне помощь через добрых людей. Я уповаю на Бога моего и верю, что все будет хорошо. Так отдала вдова последнее, что имела, и отдала это с радостью. Господь не может разочаровать душу, уповающую на Него. Он и поныне верен своему слову, которое изрек через пророка Малахию. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Бедная вдова дала не 10%, а 100%. И можем быть уверены, что Господь так же щедро вознаградил эту женщину своими благодеяниями. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Оставайтесь с Богом.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: В послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе 19 стихе сказано: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными».
1: Верующие, исполненные Духом Святым, назидают себя псалмами, славословием и духовными песнопениями. Благодаря везде и всегда Господа. И повинуясь друг другу в страхе.

0: 4 главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчить Духа Святого. А в 5, наоборот, указывает на то, что мы должны делать для исполнения им.
1: Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает?
0: А чтобы знать их, надо знать Библию и слышать пение. Но многие сами себя лишают этого, уделяют очень мало внимания Слову Божьему.

Читая и изучая эту книгу, всех книг, Библию, мы также серьезно должны относиться и к духовным песнопениям. Это не

этом же 19 стихе 5 главы послания к Ефесянам говорится: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу».

0: Да, дорогие друзья, воспевать в сердце своем Господу может только тот, кто нашел радость в Господе.
1: Ропот огорчает Святого Духа. Но кто научился быть всегда довольным, тот радует Духа Святого и получает от Него все больше благословений.

Конечно, апостол Павел не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели, не переставая, ибо это невозможно. Но в сердце воспевать и радоваться даже при трудных обстоятельствах – это возможно.

0: Друзья, мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Все, что посылает в нашей жизни Отец Небесный, хорошо.
1: Он не делает ошибок. И как только мы это поймем и от всего сердца скажем «Да, Господи», тогда радость и мир водворятся в сердце нашем, и мы в своей духовной жизни сделаем еще один шаг вперед.
0: Радость в Господе мы должны испытывать и во время любой работы, в болезни и в других испытаниях. Мы должны быть уверены, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господу к нашему благу.

0: Когда мы в душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце.
1: Другими словами, кто прославляет Господа в своем сердце, тот исполняется полнотой Духа Святого.

Друзья, вы заметили, что когда мы ропщим, жалуемся, мы не получаем благословения. Но как только соглашаемся с волей Божьей, Дух Святой в изобилии изливается.

Как все просто. Только подчиниться воле Божией и сказать просто, по-детски. Господи, пусть на все будет воля Твоя.

0: Поверьте, как только мы это сделаем, то сердце наше сразу наполнится хвалой Господу.
1: Поэтому пусть сердце наше всегда и во всем будет едино с волей Божьей и поет Господу. И тогда мы пребудем в полноте Духа Святого.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире. Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
2: Возрастание во Христе. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2 глава 15 стих. Пустыня произведет плоды. Своим ароматом цветок как бы заявляет на весь мир о том, что он созрел, что он существует, что он красив, что его репродуктивные органы наполнены нектаром. Этот запах напоминает нам о полнокровии, всепобеждающем оптимизме, надеждах и страсти юности. Мы вдыхаем крепкий аромат и в любом возрасте чувствуем себя молодыми и привлекательными в мире, объятом огнем любви. И наоборот, растение, не способное к производству семян, бесплодно, оно не сможет участвовать в распространении своего вида. Оба примера прекрасно иллюстрируют цели двух противостоящих друг другу сил в жизни христианина. Христос хочет, чтобы мы стали ароматными цветами в полном расцвете, а его противник желает, чтобы мы оставались сухими, инертными и бесплодными, и не принесли доброго урожая. Довольно мрачная, даже отталкивающая картина. Но Библия вселяет в нас надежду, что мы сможем преодолеть свое бесплодие, если хоть немного приблизимся к характеру Бога, открытому в Его Сыне Иисусе Христе. Христианская зрелость приходит, когда вы осознаете, что Бог может изменить любую ситуацию к лучшему и прославить свое имя. Этому не могут помешать даже наши слабости, неудачи и разочарования. В стремлении к духовному росту следует неустанно молиться. Молитва рассеивает тревогу и помогает полнее полагаться на Бога. Связь с Богом должна быть всегда, а не только тогда, когда вам что-то нужно. Когда мы мало молимся, жизнь как будто останавливается, а духовный рост стопорится. Молитва должна подкрепляться чтением Божьего Слова и изучением Его наставлений. Когда мы налаживаем стабильную связь с Богом и постоянно общаемся с Ним в молитве, Он сам начинает обращаться к нам через Библию. Кровь Агнца приносит искупление зрелым христианам. В процессе этого избавления в центре нашей жизни оказывается весть из 1 Петра 1 главы 17 по 19 стих. Подобно цветку мы обретаем аромат, привлекательность, живительную силу. Иисус Христос, живущий в нас, прославляется и привлекает страждущее человечество в Царство Бога. Подобно тому, как цветок привлекает бабочек, птиц, пчел и других насекомых, только тогда наша жизнь начинает приносить плоды. Грех ослабляет хватку, мы принимаем крест и разделяем победу Христа. В этом уроке мы изучим процесс духовного роста христианина, а также его влияние на нашу жизнь и окружающее нас общество.

посвящается моим сестрам, приходящим ко Христу. Наше физическое развитие характеризуется прибавкой в росте и весе. У духовного роста тоже есть свои показатели. Я видел различные признаки этого роста в жизни своих сестер, а также в собственной жизни. Наша жизнь складывается по-разному, но все мы черпали силу у Христа. Вместе мы воплощаем перемены, которые происходят с нами, когда мы пользуемся победой Христа над грехом. Мы как будто сами становимся участниками этой победы. Склоните колени. Евангелие Марка, 10 глава, 45 текст. Послание к Галатам, 4 глава, с 4 по 7 текст. Послание к Евреям, 9 глава, с 12 по 14 тексты. У креста мы размышляем о величайшем даре, данном человечеству. Божий Сын был распят ради того, чтобы мы получили спасение и победили грех. Склонитесь на колени и взгляните в Его лицо. Загляните в глаза Сыну Плотника, возлюбленному Учителю и Царю Царей, нашему Спасителю. Это Тот, кто пришел послужить, чтобы мы уже никогда не были слугами греха. Он пролил кровь, чтобы мы стали наследниками Божьего Царства. Мы родились у креста, на котором умер Христос. С Его смертельной агонии началось мое духовное рождение. Он был непорочен, и Его безупречная жизнь дает мне возможность каждый день служить живому Богу. Освободитесь. Послание к Римлянам, 6 глава. Великая победа Христа над грехом дала Ему власть над смертью. Своей смертью Он заплатил за наши грехи. Своим воскресением Он дал нам надежду на то, что и мы тоже воскреснем, чтобы жить вечно. Вся история падшего человечества воплотилась в жизни, смерти и воскресении Христа. Мы уже не рабы греховных желаний. Мы празднуем победу, которая добыта праведностью Христа. Узы, связывающие мою сестру, спали с нее в тот момент, когда она покорилась Богу и склонилась у креста. Грех утратил власть над ней, и неизбежная смерть отступила. Сегодня она продолжает верно служить Богу и с нетерпением ждет вечной жизни. Победа над силами зла. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 и 32 тексты. Послание к Римлянам, 8 глава, 38 и 39 тексты. Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 текст и с 13 по 15 тексты. Глупо отрицать, что этим миром владеет князь тьмы. Однако его полчища потерпели поражение на Голгофе. Сегодня нам нужно выбрать сторону, принести присягу и хранить верность своему обещанию. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам, 8 глава, 38 и 39 тексты. До своего обращения мы жили в грехе, заслуживая лишь осуждения. На кресте победа Христа стала очевидной для всей вселенной. Теперь мы тоже участвуем в спасении и разгроме темных сил и властей века сего. Моей сестре удалось одержать победу над владевшими ею дурными мыслями. Сегодня это очевидно. Она твердо стоит на выбранном пути и не сводит глаз с Голгофы. Ее путь ко Христу был полон разочарований и утрат. У креста ее сердце было наполнено любовью. У его подножья она сложила тяготившие ее грехи. Вместе с сестрой мы продолжаем путь ко Христу. Мы на собственном опыте убедились в верности выбранного духовного.

Жизнь в молитве. Он пережил страшную муку в Гефсиманском саду, борясь с сатанинскими силами. Он мучительно страдал, когда его предали, а ученики оставили его и бежали. Его повели сначала к Анне, потом к Каяфе, затем к Пилату. Вся эта ночь была тяжелейшим испытанием для человеческой души. Христос перенес оскорбления, насмешки, бичевания. Он не вымолвил ни единого слова укоризны, напротив, славил Бога. Великая была ярость сатаны, когда он увидел, что никакие оскорбления, которым подвергали Спасителя, не вызывали в нем ни малейшего ропота. Страдая на кресте, Иисус имел одно утешение. Это была молитва раскаявшегося разбойника. Этот человек не был закоренелым преступником. Дурное общество увело его с доброго пути. Он видел Иисуса, слышал его учение и проникся им. Как и этот разбойник, нам тоже следует воззвать Богу о помощи, ведь на нашем пути к Богу нас поджидает множество препятствий. Христос был готов к любой казни, потому что Он пришел, чтобы своей жизнью искупить все человечество. Марка 10 глава, 45 стих. С тех пор Он помогает всем, кто обращается к Нему в молитве. Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении». Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Одним холодным декабрьским вечером, после страшной автокатастрофы, я изливала сердце Богу и просила Его сохранить жизнь моих друзей. Даже среди ужаса я ощущала присутствие любящего Господа. Когда Бог ответил на эту молитву, я еще больше укрепилась в вере. Молитва помогает нам возрастать во Христе. Сила, необходимая для победы над ложью дьявола, заключена в молитве. Дискуссия. Как нам найти возможность для молитвы в век моментальных электронных сообщений? Как мы можем продемонстрировать духовную зрелость в том случае, если ответом на молитву будет отказ или молчание Бога?

Победа над силами тьмы. Самое важное для Бога – наше счастье вечной жизни. Когда мы видим ужасные последствия террористических атак, японских цунами, войн, голода, нищеты, мы удивляемся, почему Бог допускает все это. Нам следует избавиться от мысли о том, что Бог хочет причинить нам вред или боль. Исследуем текст из «Послания к Ефесянам», 6 глава, 12 текст. Это поможет нам до конца понять ошибочность и даже опасность подобного мышления. Наша брань. В оригинале здесь стоит слово «пале», которое означает борьбу, драку, бой, сражение. Духовная битва всегда присутствует в жизни христианина. Наша главная борьба не с людьми, а с невидимыми силами зла, которые попытаются нас уничтожить. Духов злобы поднебесной. В данном случае слово «поднебесное» означает, что злые ангелы обладают большей, более высокой властью, чем мы сами. Именно против этих духов и их тлетворного влияния призваны сражаться христиане. Современный мир переполнен болью и страданиями. Однако очень важно среди всех бедствий и катастроф уметь различать Божье вмешательство. Нам кажется, что это почти невозможно увидеть Божье провидение в страшном горе. Однако Бог обращает во благо любые обстоятельства, если, конечно, мы позволяем Ему это сделать. Ни на минуту не забывайте, Бог здесь. Он разделяет вашу боль, Он старается дать нам облегчение и обратить все к лучшему. Он хочет, чтобы мы жили насыщенной и счастливой жизнью. Однако больше всего Он озабочен нашей участью вечности, в отличие от мира, который может предложить только приходящее и поверхностное удовлетворение наших потребностей. Чтобы победить в сражении силами зла и греха, мы должны облечься во всеоружие Божье

покориться Христу. Отказавшись от этих доспехов, мы остаемся один на один с грехом. Нужно постоянно молиться и искать Божью волю. Только тогда мы можем рассчитывать на чудо. Начальство и власти этого мира не смогут устоять. Во имя Иисуса и с Его силой, живущей в нас, мы победим все напасти и добьемся победы. Вопросы. Смогут ли проклятия и наговоры повредить вам, если вы в них не верите? Поясните свой ответ. Насколько благочестивым должен быть человек, чтобы беда обошла его стороной?

Прививка Божьего характера. С помощью прививок ботаники объединяют различные типы растений внутри одного вида и получают новый подвид. При этом одно из растений становится корневой системой для другого. Биологи называют его корневищем. От другого растения берут часть стебля или ветви и пересаживают на чужое корневище. Эта часть называется черенок или привой. Новое растение объединяет в себе признаки обоих доноров. Оно получает воду и питательные вещества через корневище одного растения, однако приносит плоды совсем другого. Подобный симбиоз возможен и в отношениях со Христом. Как же этого добиться? Прививайтесь к правильному корневищу. Некоторые растения не способны давать семена, пригодные для повторения вегетативного цикла. Другие не могут развить корневую систему в том или ином климате. Точно так же и мы не способны отражать характер Христа вследствие греха. Поэтому наш небесный фермер вынужден получать урожай, используя проверенное корневище Иисуса Христа. Бог послал своего Сына, чтобы искупить нас, сделать нас своими детьми. Галатам 4 глава 4 стих. Процесс искупления – это и есть процесс прививания ко Христу. Позвольте Богу начать процесс исцеления. Прививка считается удачной, когда черенок полностью срастается с корневищем, когда исчезают все следы и шрамы вместе сращивания. Этот процесс требует времени и особого ухода. Фермер должен убедиться в том, что привой получает достаточного питания от корней. Когда мы впервые приходим ко Христу, Бог проявляет особую заботу и помогает нам прижиться. Потом Он продолжает поддерживать процесс исцеления, даже после того, как мы полностью привились к божественной жизни Христа. Обеспечьте дальнейший рост. Для того, чтобы черенок привился, фермер должен срезать его в состоянии покоя. На нем не должно быть плодов и листьев. Такой черенок прививается к стволу или стеблю донора и получает от него воду и все минеральные элементы, необходимые для выживания. Наше выживание также зависит от того, принимаем ли мы то, что сделал для нас Христос, принимаем ли мы Его смерть и воскресение. Мы, несомненно, приживемся на Христе, если будем принимать ту пищу, которую Он нам дает. Дискуссия. В чем заключается разница между жизнью с Богом и жизнью без Бога? Если вы привились ко Христу всего на один день, означает ли это, что вы автоматически останетесь с Ним на многие годы? Поясните свой ответ.

когда я был маленьким. Ребенком я долго не мог избавиться от привычки сосать большой палец. Родители перепробовали все средства, у них накопился целый арсенал препаратов и методик. Но все было напрасно. Уже не помню, когда я наконец расстался с этой привычкой. Вероятно, я просто вырос. Этапы духовного роста хорошо описаны в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 11 тексте. Сначала мы говорим, мыслим и видим мир, как маленькие дети. Но приходит время, когда мы должны вырасти, оставить детские привычки. Не такая простая задача, как кажется. Но Бог дает нам силы для роста. Дети не знают, что для них полезно, а что нет. Их нужно одевать, заставлять делать домашние задания, хорошо себя вести. Однако зрелые христиане сами ежедневно приходят к Богу. Они понимают, что только доверительные регулярные встречи могут углубить их взаимоотношения с Богом. Иногда даже взрослые, зрелые христиане теряют терпение и самообладание. Представьте себе двух взрослых, которые пришли в магазин, и один из них говорит другому, чтобы тот не покупал тот или иной продукт. Никогда такого не видели? И все же люди постоянно ведут себя подобным образом. Мы раздражаемся, выходим из себя прямо на глазах у Создателя. Когда у нас трудности, мы отказываемся изучать Его Слово и даже отказываемся разговаривать с Ним. В стесненных обстоятельствах мы, вместо того, чтобы попытаться понять Его волю, еще больше удаляемся от Бога. Богу не нужны хитрости и уловки для того, чтобы привлечь наше внимание. Ему достаточно Его безусловной любви к нам. В послании к Римлянам, 8 главе, 39 тексте, нам дано обетование. Ничто не отлучит нас от Божьей любви. Мы сами привыкли измерять чувства совсем иначе. Мы любим тех, кто дарит нам подарки, цветы, дорогой шоколад и домашнее печенье. Теперь представьте, что Творец Вселенной пришел, чтобы умереть вместо нас за наши грехи. Неужели этого мало, чтобы привлечь наше внимание? Неужели после этого нам не захочется узнать его лучше? Вопросы. Когда вы в последний раз теряли терпение? Когда вы в последний раз думали, что Бог оставил вас? Что вы почувствовали, когда поняли, что на самом деле Бог всегда был на вашей стороне? Чем вызваны замедления в вашем духовном возрастании с Богом? Что вы можете сделать для того, чтобы приблизиться к Нему?

Цена духовного роста. Бог в своей бесконечной мудрости создал жизненный цикл, в котором все существа на планете рождаются маленькими, растут, взрослеют, приносят плод и выполняют свое предназначение. Духовный путь состоит из похожих этапов. Мы принимаем Христа как своего Спасителя, рождаемся для взаимоотношений с Богом через крестную жертву Христа. С этого момента Он идет вместе с нами и направляет наш рост. Мы же постепенно уподобляемся Христу. Дьявол пытается помешать нашему духовному росту и разрушить отношения с Богом. Но во Христе мы надеемся на победу над грехом и смертью. Однажды мы придем к этой победе.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: Сегодня мы передадим интервью с одним лесным насекомым. Даже не с насекомым, а с личинкой насекомого. Эта храбрая личинка имеет длинный хвост, и вы узнаете, зачем он ей нужен.

0: Здравствуй, червячок с хвостом. Где живешь ты?
1: Водоем грязный, видите?
0: Ту лужу?
1: Тут живу я.
0: Место хуже не сумел ты отыскать?
1: Место хуже? Почему же? Здесь люблю я обитать. Люблю плавать и нырять.
0: Фу! Плавать в такой грязной загнившей воде? Ужасно!
1: А я эту грязную воду очищаю.
0: Очищаешь? Правда? Неужели такую грязную стоячую воду можно очистить?
1: Конечно, можно. Умеючи.
0: И ты, хвостатый червячок, умеешь это делать?
1: Умею. Только я не червячок, я личинка.
0: Личинка?
1: Да, я личинка лесной мушки, пчеловидки обыкновенной, из семейства мух-журчалок.
0: Ты личинка мухи-пчеловидки? Она что, с твоим видом пчелу напоминает?
1: Верно, она очень похожа на пчелу. И так же, как пчела, цветы опыляет. Только у пчеловидки жала нет. Она мушка безобидная.
0: Интересно. Скажи, личинка пчеловидки, а почему у тебя такой странный длинный хвост?
1: Да, хвост у меня длинный. У других личинок такого хвоста нет.
0: Зачем он тебе?
1: Для подводного плавания.
0: Тебе твой хвост плавать помогает?
1: Помогает плавать, вернее, дышать.
0: Хвост помогает тебе дышать? Странно.
1: Да, дышать в воде. Видите ли, это не совсем хвост.
0: Твой хвост не совсем хвост? А что же это?
1: Это своего рода дыхательная трубка.
0: Ах, вот в чем дело. Это дыхательная трубка. Значит, ты дышишь через нее, когда в воду ныряешь?
1: Да, я когда ныряю, кончик ее, то есть кончик хвоста, над водой выставляю и дышу.
0: Здорово придумано. Дышать через трубчатый хвост.
1: Да, такой дыхательный хвост для меня мой творец спроектировал. Я, если хочу, могу сделать свой хвост длиннее или, наоборот, короче. В зависимости от того, на какую глубину я ныряю.
0: Ничего себе! Длину хвоста можешь менять? Интересно, каким образом?
1: Мой трубчатый хвост может раздвигаться, как подзорная труба.
0: Ах, вот как! Значит, твой хвост так же, как и подзорная труба, состоит из нескольких выдвигающихся друг друга трубок.
1: Верно. Мой трубчатый хвост состоит из трех частей друг в друга выдвигающихся.
0: Понятно. Только в отличие от подзорной трубы, твой хвост гибкий.
1: Конечно, на то он и хвост. Он мне служит, как водолазу, воздушный шланг.
0: Точно. Скажи, личинка пчеловидки, а какой длины твой хвост, когда он полностью выдвинут?
1: Когда на всю длину я его выдвигаю, он у меня сантиметров 12.
0: Ого, 12-сантиметровый хвост. Немалая длина, если сравнить с размерами твоего туловища.
1: Да. Мое туловище длиной 3 сантиметра, а шириной 1,5 сантиметра.
0: Выглядит твое туловище как толстый червячок или как гусеница.
1: Верно.
0: Значит, ты, личинка, смело ныряешь в грязную воду и, как ты сказала, эту воду очищаешь.
1: Совершенно верно, очищаю.
0: А что, вы, личинки пчеловидок, всегда живете в грязной воде?
1: Да. Мы обитаем в мелких прудах со стоячей водой.
0: А в стоячей воде, непроточной, всегда много всякой гнили.
1: Да, всякой нечисти, плесень там, бактерии.
0: Там водяные жучки и лягушки живут?
1: Нет, там, где мы обитаем, ни лягушек, ни водяных жучков нет.
0: Правда? Почему?
1: Потому что там кислорода нет в воде. Они там жить не могут.
0: Ах, вот как!
1: Да. И потом вредные бактерии их там погубили бы.
0: И ни стрекозы, ни мошки над такими водоемами не летают?
1: Нет. Они над такой грязной и вредной водой не любят летать.
0: Понятно.
1: Да. Иногда летучие насекомые к такому прудику подлетят, воду понюхают и сразу прочь от нее.

0: по запаху узнают, что вода загнившая.
1: Конечно. Пить ее они никогда не будут. Опасно. Помереть можно от такой воды.
0: А как же ты, личинка, в такой вредной воде плаваешь и ныряешь?
1: А так и плаваю. И пищу там себе нахожу.
0: Пищу находишь? Какую?
1: А я тех самых вредных бактерий ем, от которых все заболевают.
0: Да что ты говоришь?
1: Да.
0: А ты не заболеваешь?
1: Нет, конечно. У меня в животе есть особые вещества, особые ферменты, которые убивают бактерий и превращают их плесень в очень полезный для моего организма белок.
0: Ты смотри-ка, вот это здорово!
1: Да, так мой создатель устроил.
0: Он устроил так, что ты личинка пчеловидки и сама питаешься, и одновременно водоем от бактерий очищаешь.
1: Верно. А чтобы я в воде, лишенной кислорода, могла и плавать, и дышать, Творец снабдил меня длинным трубчатым хвостом.
0: Мудро.
1: Представляете, как много застойной воды могут очистить от вредных бактерий тысячи таких личинок, как я.
0: Да, полезным делом вы занимаетесь.
1: То-то и оно.
0: Скажи, личинка пчеловидки, а как ты вылавливаешь в воде тех бактерий, которыми питаешься?
1: А я в грязный пруд погружаюсь, ищу там, где грязь погуще, раскрываю рот и ем.
0: Как? Ты все без разбора заглатываешь? Грязь, воду?
1: Нет, я только бактериями и плесенью питаюсь.
0: А как ты нужную тебе пищу отбираешь? У тебя, наверное, зрение хорошее?
1: Нет, там в мутной воде бактерий от небактерий отделить трудно.
0: Тогда непонятно, как ты их вылавливаешь?
1: А у меня рот как у кита.
0: У тебя, личинки, рот как у кита?
1: Да, у меня у маленькой личинки почти такой же рот, как у огромного кита.
0: Наверное, здесь дело не в размерах, а дело здесь в строении рта.
1: Верно. Есть у меня во рту, так же, как у кита, что-то вроде частого гребешка.
0: Что-то вроде частого гребешка?
1: Да, для процеживания того, что в рот попадает.
0: Ага, вот в чем дело.
1: Вот в чем. Ряд пластиночек есть у меня во рту, подобных зубьям гребешка, только очень тоненьким. Я когда глотаю, рот раскрываю и мутную воду туда набираю.
0: И она процеживается?
1: Нет, когда я полон рот грязной воды набираю, у меня рот широко открыт. Процеживание не происходит.
0: Ах, вот как?
1: Да. А набрав воды в рот, я его закрываю.
0: Так.
1: А потом с помощью особой мышцы, у меня во рту расположенной, всю воду изо рта выжимаю через щели моего процеживателя, который на гребешок похож.
0: Вода через узенькие щели уходит, а бактерии и плесень остаются у тебя во рту.
1: Верно. Таким устройством для процеживания меня мой Творец снабдил.
0: Понятно.
1: Ну вот, я бактерии заглатываю и потом снова набираю в рот мутной воды.
0: И таким образом ты воду в пруду очищаешь?
1: Ну да, и питаюсь. Сильная кислота у меня в желудке превращает проглоченные мной бактерии и плесень в полезный для меня протеин, то есть белок.
0: И ты, личинка, растешь?
1: Конечно.
0: Скажи, А сколько времени вы, личинки пчеловидки, обычно живете в пруду?
1: Недели две.
0: И в течение этого времени вы занимаетесь очисткой воды?
1: Верно.
0: А потом?
1: А потом наши личинки вылезают из пруда и через некоторое время окукливаются.
0: А потом каждая куколка превращается в муху-пчеловидку?
1: Да, еще недели через две.
0: Ты, личинка, сказала, что получающиеся из вас мушки-пчеловидки на пчел похожи.
1: Да, очень похожи на пчел или шмелей. Но только у пчеловидки нет жала. И потом она умеет не только лететь, но и висеть в воздухе, как вертолет.
0: Висеть на одном месте?
1: Да, крылышками при этом быстро-быстро машут. И на одном месте в воздухе зависают.
0: Что-то непонятно. Если пчеловидки крылышками машут, то почему же вперед не летят?
1: Они при стоячем полете крылышки свои поворачивают.
0: Крылышки поворачивают? Как?
1: А вот как. Вниз их крыло идет горизонтально, потом в нижнем положении поворачивается на 45 градусов и идет вверх, разрезая воздух своим острым передним краем.
0: И при этом поступательной силы, конечно, не возникает.
1: Нет, когда мушка таким образом крылышками машет, возникает только подъемная сила, которая вес мушки уравновешивает. Поэтому-то мушка-пчеловидка и может в воздухе на одном месте зависать.
0: Здорово! Точный расчет здесь нужен.
1: Еще бы! Все это очень точно рассчитано нашим создателем.
0: Согласна.
1: Ну вот, повисает мушка-пчеловидка в воздухе над цветами. Смотрит, на какой бы цветок опуститься, нектару попить.

0: Пчеловидки нектаром питаются?
1: Да, целыми днями по лесам и над лугами летают. На цветы садятся, нектар пьют. А заодно важную работу по опылению цветов совершают. Ведь без опыления новых цветов бы не выросло.
0: Да, я знаю.
1: В особенности любят пчеловидки совершать посадку на цветы зонтичные и сложноцветные.
0: Это их любимые цветы?
1: Да, любимые. Расстаются пчеловидки с цветами только для того, чтобы яички отложить в подходящем месте.
0: В каком?
1: Как вы думаете?
0: Не знаю.
1: Пчеловидка кладет множество своих яичек прямо на поверхность мутной, заплесневевшей воды.
0: Стоячего пруда?
1: Точно. И они так прямо и плавают там.
0: И никто их не трогает?
1: Нет, они там в безопасности. Вода-то там вредная, и никто в ней не живет.
0: Кроме вас, личинок пчеловидок.
1: Верно. Яички плавают в безопасности, и из них появляется на свет множество хвостатых личинок.
0: И они принимаются чистить водоем.
1: Ну, конечно.
0: Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, хвостатая личинка мухи-пчеловидки, за эту беседу.
1: Пожалуйста.
0: Ну, а теперь мне пора идти. До свидания.
1: До свидания.
0: Счастливо тебе нырять, воду очищать.

0: Дорогие друзья, вы знаете о том, какими приспособлениями пользуются водолазы, когда опускаются под воду? Очень часто водолазы под водой дышат через шланг, один конец которого у них в скафандре, а другой остался над поверхностью воды. Интересно, что примерно таким же приспособлением пользуется личинка пчеловидки, о которой мы только что слышали. В качестве водолазного дыхательного шланга она использует свой трубчатый хвост. Причем любопытно, что эта личинка может увеличивать длину своего раздвижного хвоста, если хочет нырнуть поглубже. Так же, как дыхательные шланги и аппараты водолазов напоминают о спроектировавших их опытных конструкторах, рациональное строение хвоста личинки пчеловидки свидетельствует о том, что она была создана разумным творцом. Удивляет хорошая приспособленность личинок пчеловидки к подводному питанию в мутных непроточных водоемах. Эти личинки могут обитать и питаться в такой грязной воде, где другие существа жить не могут из-за отсутствия там кислорода и из-за наличия огромного количества вредных бактерий. Согласно теории эволюции, личинка пчеловидки приспособилась к жизни в заплесневавшей воде, к питанию опасными бактериями постепенно, на протяжении очень многих лет. Якобы в результате естественного отбора от поколения к поколению личинки мухи-пчеловидки становились все более и более приспособленными к поеданию пищи вредной, даже смертельно опасной для других живых существ. Но как быть с той стадией в этом предполагаемом развитии, когда личинки еще не совсем приспособились к такому питанию? Этой стадии на самом деле быть не могло. Ведь питаются-то личинки болезнетворными и смертоносными бактериями. Пищеварительная система личинок должна быть вполне приспособлена к восприятию такой опасной пищи. Иначе личинки, поев ее, наверняка заболеют и умрут.
1: Сторонники теории эволюции могут возразить, что подходящая пищеварительная система могла возникнуть у личинок пчеловидок и внезапно, в результате случайного отклонения от нормы, называемого в биологии мутацией. Но трудно поверить, что сложный пищеварительный процесс по обезвреживанию бактерий и превращению их в белки, хорошо усваиваемые организмом личинки, стал осуществляться в результате случайного отклонения от нормы, случайной грубой поломки в наследственных клетках организма. Кроме того, для питания бактериями и рот личинки должен быть по-особому устроен. Должен иметь специальные процеживатели наподобие китовых. Значит, и они должны были возникнуть случайно. Слишком много случайных совпадений. Но, как мы знаем, сложное и целесообразное случайно никогда не возникает. Притом, там, где имеешь дело с опасными для жизни микробами, не может быть места случайности.
0: Ну а естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, пошел ли бы он путем приспособления к более вредной пище? Скорее наоборот, вымерли бы те насекомые, которым почему-либо захотелось отведать опасных микробов. Таким образом, сложное поведение личинки пчеловидки, ее хорошая приспособленность к вредной для других насекомых среде обитания не могут быть объяснены с помощью теории эволюции Дарвина. Особое строение организма этой личинки и наличие у нее инстинктов, благодаря которым она питается вредными микробами, очищая загрязненные водоемы, говорит нам о сотворившем ее мудром Создателе.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Мама засмеялась, показала пальцем наверх и сказала: «Она на самом верху». Я посмотрела в указанном направлении, но не смогла обнаружить чашечку. «На самом-самом верху», — сказала она, делая особое ударение на слове «самом» и указывая на потолок. Я еще внимательнее стала всматриваться в потолок, и вскоре мама засмеялась так, что стала вздрагивать, и у нее на глазах появились слезы. «На самом-самом верху», — повторила она еще раз. Я исследовала каждый квадратный сантиметр кровати и ощупала всю одежду на маме. Она смеялась так сильно, что ей пришлось лечь на кровать. Она поднесла руку к моему лицу. На безымянном пальце была надета чашечка. Я смотрела в направлении, которое она мне указывала, но не обращала внимания на ее пальцы. Я засмеялась и прижалась к маме. Многие годы спустя мы с мамой часто говорили «на самом верху», вспоминая о той нашей счастливой минуте посреди горя бушующей войны. Глава 11. Конец войны. Весна. 1945 год. Чем старше я становилась, тем больше я улавливала суть разговоров взрослых и больше понимала то, что сообщалось по радио. В нашей комнате не было радио, но мы имели возможность слушать новости вместе с другими рабочими, обедая на кухне. Оно было там всегда включено. Радиопропаганда всегда обо всем повествовала в положительных тонах и была настроена оптимистично. Дикторы говорили о том, что немецкая армия победит. Конечно, немецкая армия только что потерпела поражение, но это было временное отступление. Нас уверяли, что в резерве находятся бесчисленные армии, готовые вступить в бой и спасти нацию. Германия никогда не капитулирует. Враги Третьего рейха дорого заплатят за свое сопротивление. В городке лагеря гитлеровской молодежи было очевидно, что далеко не все были убеждены в этом. Недоверие не выражалось открыто. Учащиеся продолжали маршировать, тренироваться и посещать занятия, но постоянно возникали разные слухи. Война шла не очень-то успешно. Что-то было неладно. Мы слышали, что англичане и американцы заставляют немцев отступать на западе, а советские войска приближались к Берлину с востока. Оборона дала трещину, войск не хватало. Гитлер поставил под ружье всех, способных держать в руках оружие. Остались лишь подростки из организации гитлеровской молодежи, но и они вскоре должны были быть призваны. Каждый день преподаватели и инструкторы готовили этих молодых людей к тому, чтобы те были готовы пожертвовать свои жизни за Отечество и фюрера. Никакая жертва не может считаться излишней. Нет большей славы, чем умереть за Третий Рейх. Весной 1945 года большая часть молодых людей внезапно начала куда-то собираться. Я наблюдала, стоя на тротуаре, как они построились на том самом месте, где обычно проходили построения. Но в этот раз они готовились к отправке на фронт. Многим из них было всего по 14-15 лет. Несмотря на оптимистические радиозаявления, мы знали, что обстановка была куда более серьезной и хаотичной. В тот вечер Тарасик ворвался в нашу комнату и выпалил: «Мама, они приказали мне приготовиться к следующей отправке на фронт». Мама не смогла ничего вымолвить, только стояла и смотрела на него. «Меня призвали. Мне нужно прямо сейчас отправляться, и я...» Его голос дрогнул, и он обнял маму. Отступив на шаг, он печально посмотрел на нее и сказал: «Что мне теперь делать?» На лице у мамы были слезы, когда она посмотрела на своего 18-летнего сына. «Я была просто в ужасе от того, что моего брата могут послать на эту ужасную войну, чтобы стать еще одним куском пушечного мяса в этой безнадежной обстановке. Как ему могут приказывать сражаться за немцев, когда он сам не немец? Мама спросила. «Когда они тебя забирают?» «Не знаю», — ответил Тарасик. «Сначала мы должны пройти какую-то подготовку. Я не знаю, где. А после этого все говорят, что нас пошлют к Берлину. Это безнадежно. Немцы говорят, что если Берлин захватят, то тогда войне конец». Это звучало как смертный приговор. Невинного мальчика бросали в мясорубку войны. Он еще раз обнял маму. «Помни, мама», — прошептал он. «До свидания не значит прощай».

Он наклонился, обнял меня и выскочил за дверь. А я поспешила к окну и увидела, как он присоединился к группе молодых других, таких же солдат, отправлявшихся на войну. Мама легла в кровать, уткнула голову в подушку и заплакала. Я стояла у окна и не могла несколько минут сдвинуться с места. Затем я взобралась на кровать к маме и прижалась к ней. На следующий день мама не встала с кровати. Нервы ее были напряжены, как резиновый жгут. Будет ли у нее когда-нибудь нормальная жизнь? Сколько можно еще терпеть эту боль в сердце? Она жаловалась на боль в голове и желудке и не стала ничего есть. Она могла не объяснять, почему. Я также волновалась за брата. Мы обе чувствовали себя беспомощными. У нас забрали все, и мы ничего не могли сделать. Не было никого, кому бы мы могли обратиться за помощью. Петля обвилась вокруг нашей шеи, и мы думали только о том, как сделать так, чтобы она не задушила нас. А мы уже начинали задыхаться. Через несколько недель после этих событий я слушала радио на кухне с остальными работниками и служащими. Внезапно в сводке новостей раздался голос адмирала Дёница. Адольф Гитлер умер. Он, адмирал Дёниц, по воле Гитлера, стал новым фюрером, который поведет народ к победе. Сразу по всему городку началась оживленная деятельность. Офицеры, преподаватели и немногие из оставшихся учащихся поспешно собирали свои вещи и на всех имеющихся транспортных средствах сбежали. Даже для меня, простой русской девочки, это не было признаком приближающейся окончательной победы. Это было просто бегство людей, спасающих свою жизнь. Большая часть людей направилась в сторону Швейцарии. К концу дня городок практически опустел. На пути к корпусу 7А я прошла мимо здания, в котором содержались русские военнопленные. Подвал был пуст. Все заключенные также бежали. На следующее утро мы с мамой пришли на кухню. Фройлен Шторц была там одна с несколькими оставшимися работниками. Делать было нечего, кроме того, как самим съесть завтрак. Несколько иностранных рабочих сидели и слушали радио. Заключенные из Голландии, которые выполняли малярные работы в городке, шумно разговаривали. «Война кончилась», — сказал один из них. «Это уже просто вопрос времени. Германия проиграла, и немцы знают об этом». Фройлен Шторц и другие немки на кухне промолчали. Из сообщения радио было трудно понять, что происходит. Ходили слухи, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Затем мы услышали, что он живой и невредимый, скрывается в своем бункере в Берлине. Затем мы услышали, что он бежал и попросил убежище в другой стране. Мы слышали, что Берлин окружен и вот-вот должен капитулировать. Сообщались новые новости о различных армейских частях, которые сдавались в плен. Союзники вскоре должны оккупировать всю Германию. Мы понятия не имели, что это означает для нас. Наконец пришло известие. Война закончилась. Была подписана капитуляция. Войска союзников завершали полную оккупацию Германии. Мужчины из Голландии говорили о каких-то черных людях среди победителей. Я напрягла слух. Один из мужчин увидел, что я прислушиваюсь к разговору, и приложил палец к губам, как будто должен был рассказать мне какой-то секрет. «Ты когда-нибудь видела черного человека?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Они придут сюда, во рту у них будут ножи. Они любят резать маленьких девочек». Мужчина засмеялся. Я испугалась и побежала за мамой. Я была уверена, что среди союзников есть дикари, и что-то невероятно ужасное, хуже, чем наше рабство, должно случиться с нами. «Мама, мне страшно!» Плакала я. Мама прижала меня к себе. «Все будет хорошо, доченька. Они просто дразнят тебя. Не волнуйся». В первый раз за 2 года с окон была снята светомаскировка. В
комнате горел свет, и я не торопилась включать его. Той ночью уже не было страха перед налетами, но было ужасное чувство одиночества и неизвестности. Большая часть зданий пустовала. Наши документы были на немецком языке, паспорта были советскими. Спасут нас наши бумаги или осудят? Кто теперь руководит всем? И что это все теперь означает для нас? «Думаю, что мы сейчас ничего не сможем сделать», — сказала спокойно мама. «Нам надо просто ждать. Мне хотелось бы, чтобы Гануся была рядом. И мне этого хочется. Но мы не можем выбраться отсюда. Только Бог знает, что сейчас происходит в этой части Германии». Мы не говорили о Тарасике, но я знала, что мама постоянно о нем думает. Где он сейчас? Заставили ли они его участвовать в сражениях? Жив он или мертв? Может, попал в плен к союзникам? Или, может быть, он бродит где-то рядом в этом хаосе конца войны? Я пыталась представить, каким испытанием он сейчас подвергается. Мы долго не могли заснуть ночью, пытаясь поддержать друг друга для еще одного предстоящего дня неизвестности. На следующий день мы играли с Руфью. Взрослые же сидели и слушали радио, с нетерпением ожидая услышать какие-нибудь новости. «Теперь с тобой можно играть», — сказала Руфь. «Я еще не думала о том, что жестокие немецкие законы уже не действуют. По крайней мере, сейчас не действуют. Позже я увидела Зигрунд с ее дедушкой. Они сердечно поздоровались со мной в первый раз за несколько месяцев. Я понимала, что не все немцы были чудовищами. Было много людей, которые не были согласны с нашим угнетенным положением, которые молча сопротивлялись до того момента, когда их безопасность не становилась под угрозу. Примеры были многочисленны. Фрау Ойлер, фрау Бёсханс, фройлен Шторц, сестра Лизель, учительница в школе и другие люди. И все это происходило в стенах престижного немецкого учреждения. Правила были простыми: не вступать в контакт с иностранцами. И все-таки добрые люди, рискуя навлечь на себя гнев начальства, хорошо к нам относились. Понимание этого помогло мне немного избавиться от боли, которую доставляло мое положение отверженной. Объявление конца войны как бы оставило нас в непонятном положении. Мы думали, кто же придет и определит дальнейшую нашу судьбу, и что будет теперь с нами, жизнь или смерть. Но ничего не происходило. Неизвестность сейчас была куда больше, чем прежде.

Лето, 1945 год. Через пару дней мы услышали, что к нам идут войска союзников. Мы стояли и ждали перед зданием, в котором располагалась кухня. Затем за забором мы увидели их. Колонна солдат, одетых в форму цвета хаки –

«Да, это французы», — согласился один из голландцев. «Давайте спросим Терезу». Тереза была молодой француженкой, которая работала вместе с моей мамой на кухне. Командир отряда подошел к нам и оглядел группу столпившихся вместе с детьми людей. «Говорит ли здесь кто-нибудь по-французски?» Ответом было молчание. Затем открылась дверь кухни, и из нее вышла Тереза. Они говорили несколько минут, а я старалась понять этот странный и мелодичный язык, который так отличался от грубого немецкого с отрывистыми и резкими звуками. Поговорив, Тереза повернулась к нам и сказала: «Солдаты голодные, нам надо накормить их. Они еще некоторое время будут находиться здесь на казарменном положении». Фройлен Шторц и оставшаяся часть кухонной команды поспешили обратно на кухню. Я, Руф и еще несколько немецких детей стояли и смотрели на солдат. Среди них не было видно черных людей, и они не выглядели дикарями. Несколько солдат улеглись на земле, подложив под голову свои вещмешки и закрыв глаза. Другие стали вытаскивать продукты. Мы осторожно приблизились к двум солдатам, чтобы получше их рассмотреть. Один из них посмотрел на нас и улыбнулся. «У меня есть кое-что для тебя», и затем порылся в своем мешке. Он что-то вытащил оттуда и протянул нам что-то на ладони. Это были конфеты. «Не бойтесь, с этим все в порядке. Сладости творят чудеса, рассеивая детский страх». Мы с Руф взяли по конфетке и отошли в стороны, чтобы дать другим детям получить свою часть. Конфеты были в цветной бумаге и с неизвестным мне дотоле вкусом. Позже мы узнали, что это были американские конфеты. Мы с наслаждением засунули конфеты себе в рот. Для меня это была первая конфета, которую я получила за последние несколько лет. Так мы подружились с солдатами. Хотя мы и не могли общаться словами, но сразу почувствовали, что они наши друзья. Руф съела свою конфету и обрадованно потащила меня за руку. Я побежала вместе с ней через улицу к теплице ее дедушки. В теплице мы прошли в секцию цветов. Хихикая, она объяснила мне свой нехитрый план. «Давай наберем цветов для их командира», — сказала она. «Может быть, тогда он нам даст еще конфет?» Она стала рвать ярко-красные гвоздики, а я последовала ее примеру. Когда мы набрали по два красивых и замечательно пахнущих букета, которые нам трудно было удержать в наших маленьких ручонках, мы направились обратно к кухне. Командир разговаривал с солдатами, когда мы подошли к нему. Он обернулся и увидел нас и улыбнулся. И я подумала: «Ух ты, какой он симпатичный!» Руф поднялась на цыпочках и подала ему цветы. «О, да, большое спасибо!» — сказал он и поклонился. Руф сделала реверанс и отошла в сторону. Я сделала шаг вперед и застенчиво протянула ему свой букет. Лицо мое покрылось краской. Я сделала реверанс, он поклонился и руками сделал знак, означающий, что нам надо его подождать. Он зашел на кухню, и когда вышел, уже без цветов, в руках у него были две шоколадки. Мы сделали еще по реверансу, сказали спасибо и, хихикая, попятились назад, радуясь своему успеху. Затем я повернулась и побежала к маме, чтобы показать ей свой великий трофей. Она улыбнулась, когда я спросила: «Давай сегодня съедим ее вместе с тобой?» «Конечно, доченька», — ответила она. Я обрадовалась еще больше от мысли, что мне удалось подарить маме хотя бы частичку счастья. Тем вечером мы разделили шоколад. По всей видимости, мои вкусовые предпочтения стали гораздо более зрелыми с той поры, когда стоявшие в нашем доме немецкие офицеры в первый раз дали мне попробовать шоколад. Мы наслаждались таявшим во рту шоколадом. Я не помню, чтобы в нашей семье кто-то что-нибудь пробовал или ел, не разделив это со всей семьей. Даже если это означало, что каждый

Каждому достанется только маленький кусочек. Разделить это лакомство с мамой означало для меня только улучшить вкус самого лакомства. На следующий день мы с Руфи повторили эту церемонию, собрав цветы и отнеся их на кухню французскому командиру. Он вышел из дверей столовой и с улыбкой принял наши дары и опять дал нам по шоколадке. Таким образом, мы установили своеобразный ритуал, согласно которому приблизительно в 4:00 мы дарили цветы, а командир давал нам по шоколадке или что-нибудь другое вкусненькое. Француз был всегда дружелюбным, и его явно забавляли наши ежедневные визиты. Мы видели, что мы ему нравимся, и он, в свою очередь, безусловно, нравился нам. Несмотря на то, что французы относились к нам хорошо, будущее оставалось для нас под большим вопросительным знаком. Слоняясь вокруг кухни, я успела уловить и запомнить несколько французских слов и выражений. Из услышанных разговоров и новостей по радио я поняла, что Германия теперь поделена на 4 зоны оккупации. Французскую, там, где мы находились, американскую, английскую и советскую. Я также вычислила, что Гёппинген, где жила сестра, находился в американской зоне. Но где был Тарасик, мы, конечно, не знали. Ночью маму мучила бессонница. Она постоянно думала о том, где может находиться ее сын. Где же он? Увидим ли мы его когда-нибудь в будущем? Может быть, его успели послать на фронт и убили? Или, может быть, его взяли в плен и держат где-нибудь в лагере? Для нас с мамой продолжал оставаться вопрос, что вся обстановка значит для нас? Заставит ли нас переместиться в русскую зону? Позволит ли нам выехать из Гёппинген и соединиться с Ганусей? Или же нам придется остаться здесь и прислуживать французам? Если так, то надолго ли они здесь останутся? Вернут ли они когда-нибудь эту территорию обратно немцам? Мы размышляли, но ответов не знали и поэтому просто ждали.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания», передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Радио Теос предлагает вашему вниманию передачу «Русский библейский институт» на радио. Сегодня мы будем читать книгу С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». С. Джей Хилл – библейский учитель и спикер, заслуженный профессор, автор книг «Личное пробуждение» и «Божий завет исцеления». В книге «Наслаждаясь Богом» вы узнаете, как искать страстные и близкие взаимоотношения с Богом, разрушить непонимание и открыть библейское понимание Бога как Отца.

Бывало ли с вами такое, что вы, проснувшись утром, осознавали, что ничего не чувствуете в духе? У вас нет желания молиться, и даже когда вы молитесь, кажется, что ничего не происходит. Вы пытаетесь читать Библию, но слова путаются и смысл ускользает. Вы ищете ответа в сердце, но не находите ничего. Вы противостоите дьяволу и просите других молиться за вас, но это не приносит облегчения. Вы даже слушаете своего любимого учителя Библии, однако ничего не меняется. Святой Иоанн Креститель назвал это состояние темной ночью души. Это время, когда ощутимое Божье присутствие отнято у нас. При этом вы ощущаете необычайную пустоту и бесполезность. Вы идете в церковь в окружении пламенных христиан и уходите, так ничего и не ощутив. Вы стараетесь больше молиться и поститься, думая, что это сократит сухой сезон. Но даже пост и молитва не могут удалить это трудное время, потому что его допустил отец, а не дьявол. Ваши переживания не новы. Это случалось с каждым мужчиной и с каждой женщиной, которых задействовал отец. Это случилось с Моисеем, когда он провел 40 дней в пустыне. Это случилось с Иовом. Это случилось с Давидом. В молодости пророк Самуил сказал пророческое слово о Давиде. Можете себе представить, признанный и всеми уважаемый Божий пророк заявил, что пастушок Давид станет царем Израиля. Вначале все складывалось удачно. Давид оказался при дворе царя и обрел расположение государя. Он играл на своем инструменте для Саула, и эта музыка тешила сердце последнего. Все шло как нельзя лучше, до того дня, когда Саул из зависти попытался убить Давида. Юноша лишился доверия царя, сбежал, спасая свою жизнь. Царь начал преследовать его как преступника, и ему пришлось скрываться по пещерам. Все это произошло с Давидом после получения обетования Божьего и событий, которые, казалось бы, должны были возвести молодого человека на израильский престол. В конце концов, Давид пришел к такому моменту в жизни, когда он уже не мог терпеть эту темную ночь. Знакомо ли вам это? Он даже усомнился, что пророческое слово, переданное ему Самуилом, когда-либо исполнится. Желая избавиться от боли и разочарования, он взял дело в свои руки. Давид знал, что Саул боится филистимской армии, поэтому будущий царь Израиля сбежал в землю филистимскую, прихватив с собой меч Голиафа. В первой книге царств, в 27 главе 1 стихе написано: «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». К этому моменту Давид устал от пустынной жизни. Но что происходило на самом деле? Бог использовал этот период в жизни Давида, чтобы сделать из него мужа по своему сердцу. Библия говорит, что в течение нескольких лет Давид проходил через суровые испытания. Но я уверен, что именно в эти моменты отчаяния рождались выстраданные им псалмы. Поэтому многие христиане легко могут соотнести себя с Давидом. Псалмы не только выражают крик души их автора, но также крик души каждого верующего, жаждущего пережить близость Божьего сердца во время темной ночи души. Бог Отец не оставлял Давида во время испытаний. Псалом 17, стихи с 18 по 20, описывают окончательное избавление Давида от руки царя Саула. Внимательно прочитайте эти слова. «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Представьте себе, Бог благоволил к Давиду даже тогда, когда тот удалился в землю филистимскую. Да, Господь продолжал испытывать Давида, но при этом Он благоволил к нему даже в периоды его разочарования и слабостей. Как такое возможно? Отец видел искренность сердца Давида. Он видел готовность духа Давида быть послушным Богу. Он знал, что сын Иисеев продолжал любить
и жаждать его. Давид понимал сердце отца, как немногие. Может быть, поэтому он мог сказать: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть». Благодарение Богу, что он никогда не оставляет нас. Когда тьма окружает нас, и мы не знаем, где верх, где низ, важно знать, что отец продолжает любить нас. Даже когда кажется, что он оставил нас, на самом деле он призывает нас углубиться в познание его. Хотя нам кажется, что он удалился от нас, он просто хочет увидеть, насколько сильно мы жаждем его. Он хочет знать, будем ли мы стремиться к нему, не чувствуя вдохновения и мурашек по коже. И скажем ли мы ему: «Отец, ты стоишь всех усилий моей плоти, всей борьбы в моем разуме, боли в моем сердце и противостояния бесов, которые я переживаю. Ты стоишь всех поисков». Помните, Бог отвечает на вопль алчущего. Он никогда не пройдет мимо того, кто не принимает отказа в более глубоком познании его сердца. Я недавно разговаривал с женщиной, пережившей темную ночь души. Она чувствовала себя духовно бесплодной и отдаленной от Бога на тысячи километров. Я спросил ее: «Что у вас на сердце? Чего вы на самом деле хотите?» Слезы покатились по ее щекам. Взглянув на меня, она сказала: «В сердце я жажду Бога больше, чем когда-либо раньше». Понимаете, что сделал отец? Он использовал трудности, чтобы привлечь ее к себе еще ближе. Мы ненавидим чувство бесплодности. Мы ненавидим борьбу. Мы готовы рождать цели Божьи, но ненавидим сам процесс родов. Нам кажется, что мы не сможем быть настойчивыми без вдохновения. Поэтому испытываем искушение вернуться в то, что нам хорошо знакомо. Нам нужно осознать, что те, кто сегодня близок с отцом, начинали точно так же. Давайте снимем покров таинственности с процесса поиска Бога. Многие из нас думают, что переживание близости с отцом возможно только для духовных чемпионов. Однако это далеко от истины. Переживание Божьего присутствия не означает, что мы его заслужили. Приближение к Богу — это всего лишь стремление познать его, исходящего из осознания собственного бесплодия. Это означает поклоняться, молиться и размышлять о его слове, даже когда не чувствуешь вдохновения. Это значит сказать отцу: «Я в борении, но я действительно жажду тебя». Нет ничего таинственного в том, чтобы приближаться к Господу. Главное — быть искренним с ним. Продолжайте делать то, что делаете. Вам кажется, что вы тратите время зря и делаете все не так? Вам хочется все бросить? Однако отец не презирает того, что вы делаете, даже если вы стремитесь к нему, не чувствуя при этом ничего. Он почтит жажду вашего сердца и ответит вам в нужное время. Продолжайте приближаться к отцу, веря, что он вознаградит вас за это. Помните, вера — это не чувство и не вдохновение. Поставьте себя в такое положение, чтобы Дух Святой мог наполнять ваше сердце более глубокой жаждой. И хотя вы не способны сами производить в себе огонь, он почтит ваше состояние поиска его и возбудит внутри вас голод. В послании Иакова, в 4 главе 8 стихе, нам дано обетование, что Господь приблизится к тем, кто приближается к Нему. Он даст вам надежду, которой вы нуждаетесь, чтобы продолжить поиски близости с Ним. Вы можете справедливо заметить: долго ли мне придется это переживать? Не имею ни малейшего понятия. Хотел бы и я это знать. Что усложняет процесс, так это незнание того, сколько это будет продолжаться. Я знаю, что вы ищете готовые ответы, но отец заинтересован не в том, чтобы просто дать вам ответ. Он хочет дать вам самого себя. Ваши переживания допущены Богом. Отец ближе к вам, чем вы думаете. И пусть кажется, что он отдалился от вас, на самом деле он сделал шаг навстречу вам. Поэтому так важно быть настойчивым в поисках Бога и доверять Ему даже тогда, когда трудно надеяться. Помните, что любовь Отца к вам гораздо сильнее всех обстоятельств. Вы, конечно, не всегда будете спокойно реагировать на душевную пустоту в это темное для вас время. Всегда трудно сталкиваться с тем, что приводит вас в отчаяние. Это всегда выносит на поверхность неприятные вещи.
Но Бог знал об этом задолго до того, как позволил этому произойти с вами. В то время как человек смотрит на внешность и внешние факторы вашей жизни, Отец смотрит на ваше сердце. Мой совет прост. Доверяйте Богу и мужайтесь. Вы не обидите и не опозорите Его своими вопросами и борьбой. Начавший в вас работу совершит ее до конца. Клайв Стейпл Льюис однажды написал: «В целом, Божья любовь к нам – гораздо более безопасный предмет рассуждения, чем наша любовь к Нему. Никто не может иметь постоянство в чувствах». Но как прекрасно понимать, что хотя наши чувства приходят и уходят, Его любовь к нам незыблема. Еще одна причина, по которой мы переживаем темную ночь души, это обретение сострадания к нуждающимся. Самые драгоценные победы были одержаны мной в служении тогда, когда я был полностью уязвим и открыт перед людьми. В течение многих лет христиане приходили в мой кабинет, обеспокоенные тем, что не ощущают присутствия и голоса Бога так, как раньше. Им казалось, что только они одни переживают время тьмы и одиночества. Когда я признавался, что тоже проходил подобные периоды, эти люди ободрялись осознанием того, что они не являются неполноценными христианами. Они начинали понимать, что темная ночь души – это естественная часть процесса духовного возрастания. Когда служишь запуганным, одиноким, раненым людям, невозможно прикоснуться к их сердцам только сухой информацией. Но когда становишься открытым с ними и делишься своей болью, разочарованиями, неудачами, твоя искренность поможет им распахнуть свои сердца. В своей сокрушенности мы способны передать им жизнь, потому что делимся с ними частью себя, а не чем-то вычитанным в книге. Мы сможем дать им надежду, потому что наш Отец провел нас через темную ночь души, и погрузил глубже в свое сердце, чем это было раньше. Каждый человек время от времени нуждается в том, чтобы его выслушали и поняли. Всем нужна дружба, объятия, поддержка, благословение или молитва. Когда кто-нибудь из ваших родных или друзей проходил через темную ночь, вы, наверное, обратили внимание на то, что они на все реагировали как-то по-детски. Это нормально. Будьте к ним снисходительны. В конце концов, как бы вы вели себя в подобной ситуации? Один студент как-то рассказал мне, как долгое время, не чувствуя Божьего присутствия, он настолько отчаялся, что садился на кровать и начинал бить кулаком в подушку и кричать: «Боже, ну сделай что-нибудь!» В такой период он не мог ни за кого молиться, даже за себя. Все, что он мог, это испускать душераздирающий крик. «Знаешь, то, что ты мне сейчас описал, это одна из глубочайших форм молитвы, доступных человеку», — ответил я ему. Это не были просто слова. Это не было чем-то приятным или милым. Это бездна призывает бездну. Вы когда-нибудь испускали такой крик отчаяния? Иногда его даже невозможно выразить, но это одна из самых сильных форм молитвы, потому что она идет из глубины сердца. Настоящая, искренняя. Крик вашего духа привлечет внимание Отца быстрее, чем десяток добрых дел или дюжина религиозных формул. Если вы переживаете темную ночь, вдохновляю вас сделать все, что сможете по благодати Божьей. Вы не отпали от веры. Ваше сердце по-прежнему жаждет Господа. Просто вы проходите период, который переживает каждый верующий. Когда мы приходим к Отцу, невзирая на чувство сокрушенности и бесплодия, на отсутствие вдохновения, это глубоко Его трогает. Простое выражение любви и поклонения слабых и сокрушенных людей пленяет Его сердце. Это драгоценно в Его глазах. Неправильность поисков, а стремление вашего сердца трогают Отца. Дело не в том, сколько времени вы проводите с Ним, и не в том, как красиво вы поете для Него. Вопрос даже не в том, хорошо ли вы справляетесь с ситуацией. Он любит и почитает само ваше стремление к Нему. Представьте себе, каждый из нас может переживать близость с Отцом.

Как же практиковать присутствие Бога с самого утра, когда вы, проснувшись, чувствуете себя словно зомби? Как перейти от учебы, суетливого окружения на работе, в магазине или в спортзале к тихому ожиданию Господа? Если для вас это непросто, то все в норме. Когда вы просыпаетесь утром и не чувствуете ничего, нелегко искать Отца. Не менее трудно оставить суетный образ жизни на достаточно долгое время ради встречи с Ним. Мы приучены нашей культурой к постоянной занятости, к шуму и к делам. Переход к близости зачастую дается нелегко. Ум где-то блуждает, список дел растет. И откуда-то доносится бесовский шепоток: «Ты тратишь время зря». Но на самом деле необходимо ожидать Бога. Это стоит ваших усилий. Послание к Евреям, 4 глава, 1 стих, призывает нас не опоздать и войти в Его покой. Он обещает, что когда мы приблизимся к Нему, в наши сердца придет покой. Но покой, сопровождающий близость с Ним, это вовсе не отсутствие дисциплины. В 11 стихе той же главы мы находим наставление: «Итак, постараемся войти в покой оный». Покой в присутствии Отца – это результат наших стараний. Суть не в режиме дня или законничестве, а в том, чтобы возгревать себя постоянно, искать Господа и настраивать свои сердца и умы на общение с Ним. Итак, как же это исполнить практически? Один из самых эффективных способов культивирования своих отношений с Господом – это найти особое молитвенное место, которое станет вашим. Оно может быть дома, например, определенная комната или место на диване или на полу, или под открытым небом, парк, берег реки, открытое поле, тропинка или улица. Главное, чтобы вы находились там наедине с Господом. У Иисуса были любимые места, где Он молился Своему Отцу. В Евангелии от Луки, в 22 главе 39 стихе, говорится: «И, выйдя, пошел по обыкновению своему на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». Ясно, что гора Елеонская была ключевым местом для Иисуса в развитии его отношений с Отцом. Изучая жизни великих святых, я еще больше убедился в том, что каждому из нас нужно особое, отделенное место, которое бы автоматически напоминало нам, зачем мы туда пришли. Когда вы удалитесь в место, принадлежащее только вам двоим, вам придется усмирить свой разум и чувства. Вы заметите, что ваш ум будет нестись к делам завтрашнего дня и прокручивать события предыдущих часов. Зачастую в голове начнет складываться небольшой перечень дел. Для того, чтобы перестать отвлекаться, держите рядом с собой ручку и листок. Запишите все, что вам нужно сделать на бумаге, чтобы ничто не препятствовало вам искать Бога. А лучше всего включить хорошую музыку поклонения. Некоторые из вас захотят взять в руки гитару или сесть за пианино. Делайте то, что подходит вам. Музыка помогает сфокусироваться на Отце. Небольшая прогулка с Ним также поможет отвлечься от событий дня. Я обожаю молиться на улице. Самое главное — найти то, что поможет успокоить ваше сердце и разум и облегчит переход с беговой дорожки повседневных дел вместо покоя в Боге. Возможно, в этом деле вам понадобится помощь Отца. Можно помолиться таким образом: «Отец, усмири мой ум, чтобы я мог размышлять о Твоем сердце и Твоих святых целях. Дай мне на это время благодать сфокусировать свою жажду и любовь на Тебе. Отец, забери бремена этого мира и дай мне иго своих вечных целей. Наполни меня. Пусть это время будет насыщенным. Я здесь для того, чтобы встретиться с Тобой. Являй мне себя не только сейчас, но и в течение всего дня. Во имя Иисуса». Когда ваш разум успокоится, начните говорить слова любви и поклонения Отцу. Вы можете делать это вслух или шепотом. Ваши слова не должны быть заумными, а предложения изысканными. Открывайте свое сердце Отцу. Расскажите Ему, что вам нравится в Нем. Поблагодарите Его за то доброе, что Он сделал для вас. Когда вы поклоняетесь, важно помнить, что Господь не где-то там далеко, за горизонтом. Он живет внутри вас. Ваше тело – Его храм. Станьте местом Его покоя и попросите Его стать местом вашего покоя. В итоге ваш разум и чувства успокоятся, и вы сможете погрузиться в присутствие Отца.
То, насколько загруженным и лихорадочным был ваш день, определит, как скоро вы сможете привести свой разум в состояние поклонения. Будьте терпеливы. Продолжайте искать его. Помните, он воздает ищущим его. Для того, чтобы взращивать близость с отцом, потребуется время. Но он жаждет общения с вами не меньше, чем вы. Причем Бог никогда не сдается, поэтому не сдавайтесь и вы. Попытайтесь в течение дня проводить время с Господом. Другими словами, устремляйтесь к Нему умом и сердцем, пока ведете машину на работу и с работы, едете в лифте, ждете в очереди или тренируетесь на беговой дорожке. Отец повсюду, и Его стремление к вам безмерно. Возвращайтесь к Нему в мыслях весь день. Выражайте Ему свою любовь и поклонение. Просите Его дать вам более глубокое осознание Его присутствия, пока не научитесь дольше и дольше находиться в состоянии поклонения и молитвы.

0: Зачем вы читаете Библию в начале дня или перед тем, как выключить свет на ночь? Потому что чувствуете себя обязанными это сделать? Смысл размышления над словом не в том, чтобы ежедневно прочитывать определенное количество глав из Библии. Суть также не в образовательной пользе. И хотя систематическое изучение Писания полезно и является неотъемлемой частью христианской жизни, размышление над словом нацелено не на получение информации, а на внутреннее преобразование. Слово не сможет изменить вас, если вы читаете его как учебник или новый роман. Невозможно, пробегая глазами страницы, ожидать, что крупицы истины сами будут заскакивать к вам в сердце. Размышление над словом должно быть не целью, а средством. Будет время, когда вы не двинетесь дальше 2-3 стихов в день. Но пусть это вас не смущает. Как беглый взгляд на живописное полотно никогда не сможет охватить всех его достоинств, так и скорочтение Библии не принесет пользы. Подобно великому произведению искусства, слово нужно смаковать, впитывать вглубь сердца. Размышление над Писанием вовлекает не только ваш разум, но и все естество. Человек, погруженный в духовные размышления, не просто думает о том, что читает, он переживает это. Я люблю размышлять над Писанием. Я обожаю снова и снова мысленно прокручивать стихи, позволяя им омыть мое сердце. Мне нравится ощущать себя участником библейского повествования, впитывать краски и звуки прошлого. Я обожаю размышлять над псалмами и делаю это до тех пор, пока они не становятся моими собственными мыслями и чувствами. Кроме того, я люблю молиться Отцу стихами из Писания, позволяя им выразить крик моей души. Например, Давид молился: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». В течение многих лет я молился этими словами, пока они не стали моей молитвой. Таков мой подход к слову. После поклонения, когда мои разум и чувства направлены к Отцу, я прошу Его оживить свое слово в моем сердце. Я молю, чтобы Он открыл мои духовные глаза и дал мне созерцать Его красоту через Писание. Я постоянно напоминаю себе, что Отец оставил мне вдохновенные любовные письма, чтобы я мог познать Его глубже. Помимо этого, я рекомендую вам вести дневник поиска Бога и возрастания в близости с Ним. Речь не идет о записях всех событий дня. Я предлагаю искренне и глубоко описывать все, что Дух Святой говорит вашему сердцу. Записывайте свои трудности так же, как и победы. Не упускайте возможности задавать себе серьезные вопросы. Дневник должен честно отражать состояние вашего сердца. Записи помогут вам осознать свои глубочайшие переживания. Еще один способ взращивания близости – это молчание. Отец постоянно шепчет нам: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Однако эта мысль чужда многим из нас. Мало того, она раздражает нас. Я помню, как впервые попробовал молчаливо ожидать Бога. Я чуть не свихнулся. Я ведь привык постоянно находиться в окружении людей. Но чем дольше я ожидал Господа, тем легче мне становилось это делать. Теперь я люблю находиться в присутствии Отца. Я люблю устремиться сердцем к Нему, позволяя Ему успокаивать меня и обращаться ко мне. Помните, что Его желание — являть Себя. Он хочет быть с нами больше, чем мы с Ним. Он хочет разговаривать с вами. Откройте Ему свое сердце. Начните с коротких отрезков времени. Не говорите ничего. Просто сосредоточьтесь на том, кто живет внутри вас. Вспомните о красоте Его сердца. Поразмыслите о Его величии. Время от времени шепчите Ему слова любви и посвящения. Но цель молчания в том, чтобы позволить Ему почить в вас, окунуть в свою любовь и покой. Ваше сердце было создано для этого. Чем больше вы будете развивать эту сторону причастия к Отцу, тем легче вам будет это делать. Поначалу это может показаться сложным, но со временем вы оцените это. Я поделился с вами своим сердцем относительно духовного возрастания в близости с Отцом. Я хочу, чтобы вы знали, что это всего лишь советы, которые могут помочь вам. Ежедневно я использую различные подходы и хочу, чтобы вы также творчески подходили к поиску Божьего лица. Не делайте ничего из чувства долга. Научитесь утешаться возлюбленным своего сердца. Как сказал один мой друг, мы переходим от «должен» к «могу». Суть не в том, чтобы делать что-то, потому что это по-христиански. Суть во взаимоотношениях. Мы призваны наслаждаться Отцом, почивать в Его любви и ощущать радость Его сердца. Отец также ищет место покоя. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего?» Есть ли в вашей жизни место покоя для Него? Один пастор из Аргентины рассказал мне о таком случае. Несколько неверующих шли мимо церкви, которая переживала сильное движение Духа Святого. Присутствие Господа накрыло прохожих, и они упали на землю, будучи не в силах пошевелиться. Несколько прихожан, наблюдавших за происходившим, перенесли этих людей внутрь церкви, где те и обрели спасение. И хотя этот случай кажется немного нелепым, он помог мне увидеть, насколько ревностно Отец ищет людей, которых Он мог бы обитать. Он ищет место покоя в сердцах людей. Думаю, что мы входим в такой период, когда Отец откроет себя так, что сможет пленить целое поколение. Я желаю вам стать частью этого. Откройте Ему свое сердце. Позвольте Ему ошеломить и пленить вас своей красотой. Позвольте Ему увлечь вас своей пламенной страстью. Он хочет быть радостью вашего сердца. Он хочет, чтобы вы наслаждались им вечно.
1: Вы прослушали книгу С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». Ваши отзывы присылайте по адресу 19300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Теос», для передачи «Русский библейский институт» на радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Умеют ли бактерии мыслить? Умеют ли бактерии мыслить? Вопрос, который на первый взгляд звучит по меньшей мере странно. Однако более 100 лет назад науке уже было известно, что и этих малышей Бог не обделил разумом. Опыты, проведенные Вильгельмом Пфефером в 1883 году, показали, что бактерии активно перемещаются в направлении вкусной еды, например, куриного бульона, и удаляются от ядовитых веществ, например, от тряпки с дезинфицирующим средством. Пфефер также выяснил, что бактерии умеют принимать решения. Убедившись, что его подопечные знают, в каком направлении от них находится бульон, он преградил им путь барьером из слабого раствора дезинфицирующего вещества и обнаружил, что бактерии, стремясь к вожделенному лакомству, очень быстро преодолели препятствия. Нам с вами ежедневно приходится принимать решения. Мы постоянно вынуждены терпеть неприятности ради того, чтобы достичь желаемой цели. Как выяснили ученые, то же делают и бактерии. Эти выводы ошеломили многих, но лишь потому, что люди привыкли мыслить в рамках эволюционной теории. В контексте эволюции дело должно обстоять так. Чем прогрессивнее существо, чем выше оно поднялось по эволюционной лестнице, тем оно разумнее. Но мы, те, кто верит в Библию, знаем, что жизнь на Земле сотворена разумным Создателем. Поэтому нас совсем не удивляет тот факт, что разум не подчиняется никаким законам эволюции. Всякое создание имеет столько разума, сколько ему дал Творец, который позаботился обо всех живых существах, даже о бактериях.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Швеции парламент принял закон о возможности смены пола без хирургической операции. Возраст установили для такой возможности 16 лет. До этого был 18 лет. Власти Германии пошли еще дальше. Ранее для смены пола заявителю необходимо было пройти экспертизу двух психиатров, а затем получить разрешение суда. По новому закону, совершеннолетние, старше 18 лет, должны лишь уведомить об этом власти за 3 месяца, а затем пройти простую процедуру выбора нового пола из 3, которые уже существуют в немецком законодательстве. Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет такое заявление должно быть одобрено родителями. Но даже если они откажутся, заявитель может обратиться в суд, чтобы попытаться отменить их запрет. Для лиц старше 14 лет родители должны подать заявление от их имени. На этот счет высказались люди в одной из популярных сетей, где были озвучены эти новости. Что они говорят? Я прочитаю некоторые комментарии. Надо срочно перебирать эту жуткую зелень. Еще до ноября идут утверждения этого страшного закона о смене пола. Я не религиозная, но уверен, что такого ужаса Бог не простит. Какая самоуверенность и полное непонимание того, что эти неучи творят. Другой комментарий. Какой ужас! Господи, как жить в этом мире дальше? Бог накажет всех, кто ответственен за все эти безобразия. Как может ребенок 14 лет принимать такие серьезные решения, как все страшно? Бог создал мужчину и женщину, смело полно, это от дьявола. А кто-то даже процитировал Александра Сергеевича Пушкина. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Уже люди, которые не считают себя нерелигиозными, не считают себя верующими. Для них уже, для многих, то, что делает власть этого мира, это абсолютная дикость того, как развращают людей, как развращают особенно детей. И адекватные люди против этого. Книга Бытия, 8 глава, с 21 по 22 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в своем сердце, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышляю сердце человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни жизни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». После потопа, который случился во времена Ноя, климат на земле сильно изменился.

что то же самое место, совершенно разное, летом, другой осенью, зимой какой оно и весной. Как Бог все запрограммировал, что каждое время года прекрасно по-своему. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Велик наш Творец, создавший Землю не аквариумом, а живым организмом, где каждое время года имеет свои оттенки, богатейшей цветовой палитры Создателя. Помните, как сказал Иисус, эти слова записаны в «Радостной вести» от Иоанна, 10 глава, что Его овцы слушаются Его голоса, и они идут за Ним. Почему эти овцы идут за Ним и слушаются голоса? Потому что эти овцы принадлежат Ему. А еще Иисус про узкие врата говорил, которыми надо входить, ведь широкие врата приведут в погибель, а за узкими блаженство в присутствии Господа. Составляйте два места Писания, мы можем дать одно видео, которое показано наглядно. Овцы, которые ходили по горам, были собраны воедино для захода в тесные врата, место их пребывания. Господь Иисус никогда не приводил никаких фантастических примеров. Он не говорил никаких об инопланетянах или другой фантастике. Все примеры Его взяты из простой жизни, чтобы нам было понятно и назидательно, чтобы мы могли себе представить, как Бог собрал нас овец, которые были непонятно где воедино, создав из нас единый народ, очищенный святой кровью Иисуса Христа. Не так давно я посмотрел одно видео, которое называется «Расследование ислама» Джей Смит. Мы часто говорим об исламе, потому что это самая быстро развивающаяся религия. Мы говорим об исламе, потому что множество мусульман уже осело в Европе, будет их еще больше. Мы говорим о том, что среди мусульман самое большое число антисемитов, например. Мы говорим, но мы не можем сказать об этом лучше тех людей, которые скрупулезно исследовали вопрос ислама. Я советую вам посмотреть это видео «Расследование ислама» Джей Смит. Почему? Почему эта религия переплетается с христианством? Почему, правда, в совершенно другом ракурсе? Очень полезный материал для каждого из нас. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяния апостолов, 18 глава, с 9 по 10 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на еще один благодатный дар Божий, дарованный свыше по воле Божьей. Познавая волю Всевышнего на основании священного слова, видим, что Он своим избранным, как сказано, дает духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 2 Тимофею 1:7. Некоторым кажется, что верующий — это что-то вроде сверхчеловека, всегда бесстрашного, никогда не испытывающего в своей жизни чувства боязни. Так ли это? Что же Библия говорит нам о страхе и о победе над ним? И вот на это сегодня обратим наше внимание. Слово «бояться» или «страшиться» в Библии. В Священном Писании слово «бояться» употребляется в нескольких значениях. Например, в Псалме 65, 16 стихе сказано: «Придите, послушайте,

все боящиеся Бога. А в Деяниях апостолов 10:35 апостол Петр говорит: «Но во всяком народе боящийся Его, то есть Господа, и поступающий по правде приятен Ему». Но в первом послании апостола Иоанна 4:18 сказано: «Боящийся несовершенен в любви». Значит ли это, что эти стихи противоречат друг другу? Конечно, нет. Когда мы проверим значение слова «боязнь» в словаре русского языка Ожегова, здесь о боязни сказано так: беспокойство, страх перед кем-то или чем-то. А в оригинале Нового Завета слово «фабос», переведенное на русский язык словом «страх», очень часто означает «ужас». Об этом свидетельствует нам стих 17, 19 главы Деяний апостолов. Читаем: «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». А в Евангелии от Луки 21:11 даны некоторые причины, ведущие человека к ужасу: будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Но наряду с этим в Священном Писании говорится и о другом страхе. Например, в оригинале слово переведено на русский язык словом «страх», но имеет чаще всего другой смысл. Например, в послании апостола Павла к евреям читаем из 12 главы 28 стих: «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». В данном случае слово «страх» не означает ужас, но благоговейный страх. Не раздражать Бога и Его Святого Духа. 1 Коринфянам 6:9-20, Ефесянам 4:30. Здесь имеется смысл осторожности или почитания. Заметьте, что в стихе 7, 11 главы послания к евреям говорится о Ное, что он благоговея приготовил ковчег. В оригинале стоит слово «эулабия», в русском переводе «благоговея». Итак, Господь, обращаясь к апостолу Павлу словами «не бойся, но говори и не умолкай», не говорит о страхе благоговейном перед Господом, а о страхе, который апостол Павел испытывал перед кем-то или перед чем-то. Страх апостола Павла. В Деяниях апостолов говорится о том, что апостол Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, 18 глава. Здесь он был подвержен страху. Будем помнить, что мужи веры в далеком прошлом, так и в настоящем, подвергались воздействию страха. Это испытал Авраам, Бытие 15:1, и это испытывает теперь апостол Павел, находясь в Коринфе. Оставив Афины, город знания и человеческой премудрости, попав в Коринф, город разврата и распутства, язычники в Афинах неблагосклонно приняли апостола, Деяния апостолов 17:32-33, а в Коринфе свои иудеи противились апостолу и злословили, Деяния апостолов 18:6. Были страхи о деле Божьем, что оно отвергаемо, но и могли быть страхи и личного порядка. В первом послании апостола Павла Коринфянам, 2 главе и 3 стихе апостол говорит: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». И это не единичный случай, говорящий о том, что апостол испытывал в своей жизни чувство страха. Таковое явление он пережил спустя некоторое время, путешествуя в Рим. Читайте Деяния апостолов 27 главы 24 стих. Победа над чувством страха. А далее мы читаем из Деяний апостолов 18 главы с 9 по 10 стих и видим, каким чудным образом
Бог изгоняет страх. Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». Напоминание, Божье обетование. Поразительно, как часто в нашей жизни мы забываем Божье обетование, дарованное им пред отшествием к Отцу Небесному. «И се я с вами во все дни до окончания века. Аминь». Матфея 28:20. Конечно, апостол об этом знал, но чувство страха в данном случае на какое-то время преизобилует над знанием Божье обетование. Исполнение Божье обетование. Интересно нам проследить, какими способами Бог удостоверяет Павла в том, что он не оставлен Богом и что Бог с ним. Вот несколько примеров. Ободрение через неожиданную помощь. Когда в Ахайи иудеи единодушно напали на апостола и привели его пред судилище, во время проконсула Галлиона, Галлион прогнал их от судилища, не желая разбирать и быть судьею в этом деле. И сказано, после этих событий апостол пробыл там еще довольно дней. Деяния апостолов, 18 глава с 12 по 18 стих. Навряд ли думал апостол Павел о таковом освобождении. Ободрение через служение. «Потому что у меня много людей в этом городе», говорит Господь апостолу Павлу. Этим он указывает апостолу на благословенный успех во славу Божью через апостола Павла. А о начале успеха сказано так. Читаем. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Поэтому апостол благовествовал там дольше обыкновенного, то есть год и шесть месяцев. Деяния апостолов, 18 глава, 11 стих. Ободрение через явление Господа. «Господь же в видении ночью сказал Павлу». Читаем с Деяния апостолов, 18 главы, 9 стих. «Воистину, как сказано в книге Иова, Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление». Иова 33 глава, 14 стиха по 16 стих. Итак, после таковых удивительных действий Божьих, удаливший страх в сердце апостола, Павел пробыл там год и шесть месяцев, как об этом говорит нам Слово Божье. Да, у Господа много способов, с помощью которых Он удаляет в нашем сердце чувство страха. Зная это, псалмопевец Давид говорит следующее. Читаем эти стихи. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Вы слушаете очередной выпуск радиопередачи «Актуально-насущно». Сегодня своим свидетельством с вами поделится бывший главарь самой большой и жестокой банды в Нью-Йорке Ники Крус. Ники родился в Пуэрто-Рико в многодетной семье. Родители его занимались черной магией. Уже в 17-летнем возрасте Ники испытал все зло и всю горечь, которые может предложить преступный мир. Убийства, наркомания, проституция, судебные процессы были повседневным опытом этого с детства отвергнутого родителями человека. Психиатры отказались лечить его, сказав, что нет больше никакой надежды на его выздоровление. Но где человек бессилен, там всемогущий Бог совершает свое чудо. Ники рассказывает.
1: Я не стою здесь перед вами только для того, чтобы рассказать вам о своем печальном прошлом.
2: There were so many things that happened in those days.
1: В прошедшие дни так много случилось.
2: Things that I do regret.
1: Такого, о чем я глубоко сожалею.
2: Because there were human beings who were killed.
1: Потому что были люди, которые были убиты.
2: People that are still hurt for the after effects of what happened.
1: И есть люди, у которых травмы сохранились и до сегодня.
2: And another thing I know for sure, that it wasn't for Jesus Christ, I would never be alive today.
1: И одно, что я наверняка знаю, это то, что без Иисуса Христа меня не было бы в живых сегодня.
2: I was raised in a home which it was full of witchcraft, occult.
1: Я рос в семье полной колдовства и оккультизма.
2: My mother was a witch.
1: Моя мать была чародейкой.
2: My father was a witch doctor.
1: Отец был шаманом, лекарем-колдуном.
2: For 44 years my parents was very deeply involved in witchcraft.
1: В течение 44 лет мои родители глубоко увязли в колдовстве.
2: My parents sold out for Satan.
1: Мои родители служили сатане.
2: They used to worship Satan.
1: Они поклонялись сатане.
2: And Satan controlled the environment of our family.
1: И сатана контролировал жизнь в нашей семье.
2: Every children was dedicated to Satan in the early stage of their life.
1: Каждый ребенок был посвящен сатане уже в ранние годы своей жизни.
2: I got a big family.
1: У нас была большая семья.
2: A big one.
1: Очень большая семья.
2: I got 17 brothers and one sister.
1: У меня 17 братьев и одна сестра.
2: When I was 6 years old,
1: когда мне было 6 лет,
2: my parents sacrificed me to a ritual to Satan.
1: Мои родители посвятили меня сатане через какой-то ритуал.
2: I didn't understand nothing about the invisible world of Satan.
1: Я тогда ничего не понимал о невидимом мире сатаны.
2: I was nothing but a child.
1: Я же был только ребенком.
2: I was living in the age of innocence.
1: Я жил в период своей невинности.
2: I didn't have no evil, no malice, no envy.
1: Во мне не было никакого зла, никакой злости, никакой зависти.
2: To me, life was nothing but blue sky.
1: Для меня жизнь была только голубое небо.
2: Pure water and green grass.
1: Чистая вода и зеленые лужайки.
2: The first impression when my mother rejected me very deeply.
1: Первым чувством, когда мама отвергла меня, была глубокая боль.
2: I walk into the living room.
1: Я вошел в нашу гостиную.
2: And when I walk in that living room, there was my mother with some ladies.
1: Когда я вошел, там сидела моя мама с какими-то женщинами.
2: She stood up.
1: Она встала.
2: And I noticed something weird in her eyes.
1: И я заметил в ее глазах что-то странное.
2: Her eyes looked like a ball of fire.
1: Ее глаза были как огненный пламень.
2: She opened her mouth.
1: Она открыла рот.
2: Poison began to come out from her mouth.
1: И яд полился из ее рта.
2: You are not my son, Nikki.
1: Ты не мой сын, Ники.
2: You are son of Satan.
1: Ты сын сатаны.
2: The curse of the devil is in your life.
1: Проклятие сатаны лежит над твоей жизнью.
2: I was stunned.
1: Я был как ужален.
2: I couldn't believe it.
1: Я не мог поверить этому.
2: So stunned that I got paralyzed.
1: Я был настолько потрясен, что стоял как парализованный.
2: For my first time I answered my mother. I said, mother, can you tell me that again?
1: Первое, что я смог произнести, было: мама, можешь ли ты повторить, что ты сказала?
2: And she really repeated again.
1: И она действительно повторила это опять.
2: Psychologically, emotionally, I was torn up apart.
1: Моя психика и чувства порвались на части.
2: Hurt me so deeply.
1: Это ранило меня так глубоко.
2: I went into my bedroom and I start crying.
1: Я ушел в свою комнату и начал плакать.
2: And I was there crying for almost 2 hours.
1: Я находился там и плакал почти 2 часа.
2: Until I have a very heavy pain in my chest.
1: Пока не почувствовал очень сильную боль в груди.
2: It was a hurting pain.
1: Это была пронизывающая боль.
2: Hurt so bad.
1: Было так больно.
2: Because rejection.
1: Я был отвергнут.
2: And I know the power of rejection.
1: Я знаю силу отвержения.
2: When you feel that nobody wants you.
1: Когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен.
2: When you're nothing but a failure.
1: Когда ты знаешь, что ты неудачник.
2: I hate my mother guts.
1: Я возненавидел свою мать.
2: I felt I didn't want nothing to do with my mother.
1: Я думал, что не хочу больше иметь ничего общего со своей мамой.
2: And then I was 8 years old, I run away.
1: И когда мне было 8 лет, я ушел из дому.
2: And from there I ended up in New York City.
1: И под конец я оказался на улицах Нью-Йорка.
2: And in that big city of New York, that was my life went all the way down.
1: И там, в большом городе Нью-Йорке, моя жизнь покатилась вниз.
2: That when I began to have the confrontation with evil, how strong it was.
1: Там я столкнулся лицом к лицу со злом и увидел, какую сильную власть оно имеет.
2: I got very deeply involved into crime.
1: Я глубоко окунулся в преступную жизнь.
2: And when I got involved, I lost everything.
1: И когда это случилось, я потерял все.
2: I lost my morals.
1: Я потерял свою мораль.
2: I got no scruple when I have to deal with my fellow men.
1: Я совсем не стеснялся того, что я причинял другим людям.
2: New York City was a jungle.
1: Город Нью-Йорк был как джунгли.
2: And the law of the jungle, you have to behave like an animal.
1: И по законам джунглей ты должен вести себя как зверь.
2: An animal, he don't know the difference between right and wrong.
1: А зверь не знает разницы между добром и злом.
2: He just be there for survival.
1: Он находится в джунглях только для того, чтобы быть там.
2: And that's exactly what I did.
1: И именно так я и поступал.
2: And there I trained myself, Nicky, kill if you have to kill.
1: Там я сказал себе: Ники, убивай, если тебе нужно убить.
2: Burn, destroy, steal, cheat.
1: Сжигай, разрушай, воруй, обманывай.
2: And that was my line.
1: Это было моей жизнью.
2: And Satan grabbed me very good.
1: Сатана крепко ухватился за меня.
2: He killed my feelings.
1: Он убил мои чувства.
2: He killed my conscience.
1: Он убил мою совесть.
2: Into the way that I didn't feel anything.
1: И я уже совершенно ничего не чувствовал.
2: I was like a zombie.
1: Я был как зомби.
2: Like a robot.
1: Я был как робот.
2: And I remember that for many years I was so bound and I couldn't come out at all.
1: И я помню, как в течение многих лет я был так связан, что никак не мог освободиться.
2: And I did everything under the sun.
1: И я делал все, что только можно было делать под солнцем.
2: My hands were full of blood.
1: Мои руки были полны крови.
2: Lack of a scarf in my conscience.
1: Шрамы покрывали мою совесть.
2: In and out of jail.
1: То входил, то выходил из тюрьмы.
2: There's no way I can come out.
1: Не было выхода из всего этого.
2: I was in and out of jail.
1: Я попадал снова в тюрьму и снова освобождался.
2: Lots of time I had to face that judge.
1: Много раз я должен был стоять пред судьей.
2: And the first time I had to stand there was just like another animal.
1: Когда я оказывался пред судом, я стоял перед ними как какой-то зверь.
2: They couldn't give up with me.
1: Судьи потеряли всякую надежду на мое исправление.
2: They gave me a psychiatrist.
1: Они отправили меня к психиатру.
2: My psychiatrist took me for 6 months.
1: Психиатр лечил меня 6 месяцев.
2: And for 6 months he took me to all kinds of places.
1: В течение этих 6 месяцев я побывал с ним в разных местах.
2: He took me to places I had never had been.
1: Он повел меня в такие места, где я раньше никогда не был.
2: When I got off from church the first time,
1: когда я первый раз отсидел свой срок,
2: instead that I should go to my neighborhood, it took me to the zoo.
1: То вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отвезли меня в зоопарк.
2: The last place I want to go is going to be the zoo.
1: Последним местом, куда я хотел в тот момент идти, был зоопарк.
2: I had nothing to do with those stinking.
1: Я ни в каком смысле не хотел быть связан с этими вонючими зверями.
2: But I met all those animals in 3 hours.
1: Но в течение 3 часов мне пришлось познакомиться со всеми этими зверями.
2: He gave me a psychological test.
1: психиатр совершил надо мной психологические опыты.
2: He made me draw picture for him.
1: Он попросил меня нарисовать ему картинки.
2: He took me around the city, took me to the Empire State Building, the Statue of Liberty.
1: Он повез меня на машине по городу к зданию Empire State Building, затем к памятнику свободы.
2: The last time a psychiatrist told me these words.
1: Напоследок психиатр сказал мне такие слова.
2: Nicky, you are finished.
1: Nicky, пришел твой конец.
2: You're sick.
1: Ты болен.
2: You're so full of hatred and bitterness.
1: Ты так полон ненависти и горечи.
2: You hate me.
1: Ты ненавидишь меня.
2: You hate the whole world.
1: Ты ненавидишь весь мир.
2: You hate yourself.
1: Ты ненавидишь самого себя.
2: And Nicky, you're gonna die just like a dog in the streets.
1: И Nicky, ты умрешь как собака на улице.
2: You're walking straight to the electric chair and hell.
1: Ты шагаешь прямо к электрическому стулу и в ад.
2: No one can reach you, Nicky.
1: Никто не может помочь тебе, Nicky.
2: That was a very negative message.
1: Это была действительно негативная весть.
2: That was something that perhaps we never want to hear.
1: Это было нечто такое, чего я никогда не хотел бы услышать. Я уже жил в аду.
2: And here in His way, God sent David Wilkerson in my neighborhood.
1: И вот тогда Бог своим путем послал Давида Вилькерсона в мой район.
2: I never was expecting this man to come into my neighborhood.
1: Я никогда не мог себе представить, чтобы такой человек пришел в наш район.
2: The police warned him, "Don't you dare go to that neighborhood."
1: Полицейские предупреждали его. Ни в коем случае не ходите в тот район.
2: Preacher, they're gonna kill you.
1: Проповедник, они убьют вас.
2: We warned you to don't go.
1: Мы предупреждаем вас, не идите.
2: David Wilkerson told them, no, God sent me over here.
1: Давид Вилькерсон сказал им, нет, Бог послал меня туда.
2: All right, preacher, if you go, you go on your own.
1: Хорошо, проповедник, если пойдете, то пойдете один на свою ответственность.
2: And there was David.
1: И вот так появился Давид.
2: Who was David Wilkerson?
1: Кто такой был Давид Вилькерсон?
2: He was a countryman.
1: Он был деревенским человеком.
2: A pastor of a little church of 30 members.
1: Пресвитер маленькой церкви, в которой было 30 членов.
2: He never had been in a major city or a big city.
1: Он никогда до этого не был в таком большом городе, как Нью-Йорк.
2: He didn't know how to dress.
1: Он не умел одеваться.
2: He was a skinny preacher.
1: Он был худым.
2: I mean, a skinny like a spaghetti.
1: Тощим, как макаронина.
2: And this man stood there with a black book talking about Jesus.
1: И этот человек стоял там с черной книгой в руках и говорил об Иисусе.
2: I was a gang leader of 205 guys.
1: Я был главой банды, в которую входило больше 200 парней.
2: And 75 girls.
1: И 75 девочек.
2: Many of these girls that were prostitutes in the street.
1: Большинство из этих девочек занимались проституцией.
2: And there they were stood talking about Jesus.
1: И вот здесь теперь стоял Давид Вилькерсон и говорил об Иисусе.
2: When he began to say that God had the power to change us.
1: И когда он начал говорить, что Бог имеет власть изменить нас.
2: I moved out of the crowd and I began to push people away.
1: Я вышел из толпы, толкая людей в сторону.
2: I walked close to the man, to the preacher.
1: Я подошел близко к проповеднику.
2: And I told the preacher this.
1: И я сказал проповеднику так.
2: You are fanatic.
1: Ты фанатик.
2: There's no such a thing of God.
1: Никакого Бога нет.
2: I am God.
1: Я Бог.
2: God is someplace, somewhere.
1: Бог неизвестно, где он.
2: Tell this guy around this neighborhood who is Nicky.
1: Но спроси у этих парней, кто Nicky.
2: You see, everybody's scared of me.
1: Ты увидишь, что все боятся меня.
2: Now you shut up and get out of here.
1: Так что заткнись и катись отсюда.
2: I told my gang, let's go to this basement.
1: Я сказал своей банде, пошли в подвал.
2: Smoke some marijuana.
1: Покурим марихуану.
2: Sip some wine, drop some pills.
1: Выпьем вина. Примем таблеток.
2: Half a girl for the night and leave her up.
1: Возьмем девчат с собой и повеселимся.
2: And I told my gang, don't listen to this man.
1: И я сказал своей банде, не слушайте этого человека.
2: We went down to this basement.
1: Мы опустились в подвал.
2: And we were dancing.
1: Мы танцевали там.
2: 20 minutes later.
1: Спустя 20 минут.
2: David Wilkerson opened the door.
1: Давид Вилькерсон открывает дверь.
2: Walking without permission.
1: Входит без разрешения.
2: With a big smile.
1: Широко улыбается.
2: And he said hi to everybody.
1: И он говорит, привет вам всем.
2: And I said, this guy is out of his mind.
1: Я сказал, этот тип потерял свой рассудок. Я только что сказал ему, что не желаю видеть его, а он теперь здесь.
2: He said, where's Nicky?
1: Он сказал, где Nicky?
2: I put my girl in one side and I told him I'm Nicky.
1: Я отодвинул девушку в сторону и сказал, Я, Ники.
2: What do you want?
1: Что ты хочешь?
2: He told me, I want to be your friend.
1: Он ответил, я хочу быть твоим другом.
2: I told him, I don't want to be your friend.
1: Я сказал, я не хочу быть твоим другом.
2: He started walking toward me.
1: Он стал приближаться ко мне.
2: But he got close to me.
1: И когда он подошел близко ко мне,
2: I turned around and I hit him on his face.
1: Я повернулся и ударил его в лицо.
2: Blood began to come out from his nose.
1: Кровь потекла у него из носа.
2: I kicked him and I put him against the wall.
1: Я начал пинать его и прижал к стене.
2: I spit at him in his face.
1: Я плюнул ему в лицо.
2: I grabbed by his hair and I began to bang his head against the wall.
1: Схватил его за голову и начал бить его голову о стену.
2: Baby was breathing very heavy from his nose.
1: Кровь очень сильно бежала у него из носа.
2: And in that moment, some of the guys grabbed me and pulled me away from Dave.
1: В тот момент кто-то из моих друзей схватил меня и оторвал от Давида.
2: They said, Nicky, he's a preacher.
1: Они сказали, Ники, он же проповедник.
2: I thought, I don't care.
1: Я ответил, мне все равно.
2: I started walking toward the door.
1: Я пошел к двери.
2: And when I tried to open the door,
1: и когда я попытался открыть ее,
2: Dave Wilkerson yelled at me.
1: Давид Вилкерсон крикнул мне.
2: He said, Nicky, before you leave this place, I want to tell you something.
1: Nicky, прежде чем ты оставишь это место, я хочу сказать тебе нечто.
2: Nicky, Jesus loves you.
1: Nicky, Иисус любит тебя.
2: That was the first time I heard somebody talk to me about Jesus.
1: Это был первый раз, когда кто-то сказал мне про Иисуса.
2: First time I heard that Jesus loved me.
1: Это был первый раз, когда я услышал, что Иисус любит меня.
2: And regardless if I act so violently,
1: и хотя я поступил так жестоко,
2: I began to use profanity.
1: Я начал ругаться.
2: And I told that man to go ahead and I slammed the door.
1: Я сказал ему, сгинь, и я вышел из комнаты, хлопнув дверью.
2: And when I slammed that door, the Holy Spirit began to work in my life.
1: После того, как я хлопнул дверью, Дух Святой начал производить свою работу в моей жизни.
2: Down the street.
1: Я ходил по улице.
2: And there was nothing in my mind but Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you.
1: А в уме звучали одни и те же слова. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I was haunted by those three words.
1: Эти три слова преследовали меня.
2: Like a broken record, Jesus love you, Jesus love you.
1: Как застрявшая пластинка. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I went with some of my friends.
1: Я встретил друзей.
2: And I remember that about 10 o'clock I was just sitting down in this place.
1: Я помню, время было около 10 вечера. Я сидел там в одном месте.
2: I was in this room with about 10 people, 5 girls and 5 guys.
1: Нас было в той комнате 10 человек, 5 девчат, 5 парней.
2: And there was an orgy going on there.
1: Мы устроили настоящую оргию.
2: Party was getting high.
1: Все были под действием наркотиков.
2: I stood up from my chair and I just started cursing.
1: Я встал на стул и начал ругаться.
2: And I began to put my hands on my ears.
1: Я начал затыкать пальцами уши.
2: And one of my friends told me, Nicky, what's the matter with you?
1: Один из моих друзей спросил, Ники, что с тобой?
2: I said, the preacher.
1: Я сказал, проповедник.
2: And then he told me, well, what the preacher had to do with this?
1: Они спросили, при чем тут проповедник?
2: I hate his guts.
1: Я ненавижу этого типа.
2: I told my friend, I'm gonna go to bed.
1: Я сказал своим друзьям, я пойду спать.
2: Maybe if I go to bed tomorrow, I'm gonna feel better.
1: Может быть, если я сейчас пойду спать, то завтра буду чувствовать себя лучше.
2: You see, I used to go to bed about 4 o'clock in the morning.
1: Видите, я обычно ложился спать примерно около 4 часов утра.
2: 11 o'clock, that was too early for me.
1: 11 вечера было слишком рано для меня.
2: I came and I have a brand new packet of cigarettes.
1: Я пришел. У меня была полная пачка сигарет.
2: And I put 2 bullets into my revolver.
1: И я вложил 2 пули в свой револьвер.
2: In that room, I can feel the same thing of that preacher.
1: Даже в своей комнате мне казалось, что я чувствовал присутствие этого проповедника.
2: I tried to go to bed.
1: Я попытался лечь спать.
2: 12 o'clock, Jesus love you. 1 o'clock, Jesus love you. 2 o'clock, Jesus love you. 3 o'clock, Jesus love you.
1: 12 часов, Иисус любит тебя. 1 ночи, Иисус любит тебя. 2 часа, Иисус любит тебя. 3 часа, Иисус любит тебя.
2: I mean, I was saturated. The whole place was saturated with the Holy Spirit.
1: Все это место было насыщено Святым Духом.
2: I smoked those 20 cigarettes in about 9 minutes.
1: Я выкурил 20 сигарет За 9 минут.
2: I was so nervous.
1: Я был настолько нервным.
2: Restless.
1: Беспокойным.
2: I put a pillow on my ear to try to drown those voices.
1: Я положил подушку на уши, пытаясь заглушить этот голос.
2: 4, 5, 6 o'clock I was walking around my room and there was the same thing. Jesus love you.
1: В 4, 5, 6 часов утра я ходил по комнате, и все время звучало одно и то же. Иисус любит тебя.
2: I didn't sleep at all.
1: Я совсем не спал.
2: I put my clothes and I thought to myself, if I take a walk, maybe I come back and I go to bed and I go to sleep.
1: Я оделся и подумал, что немного погуляю, а потом лягу спать и, может быть, засну.
2: I put my clothes on and I rushed downstairs.
1: Я оделся и побежал вниз по лестнице.
2: Opened the door and who was standing there?
1: Открываю дверь. И кто же там стоит?
2: Дэвид Вилкерсон with a big smile.
1: Давид Вилкерсон со своей широкой улыбкой.
2: I got so mad.
1: Я так рассвирепел.
2: So mad.
1: Так рассвирепел.
2: I grabbed my knife.
1: Я схватил нож.
2: I wanna kill him now.
1: Я хочу убить тебя сейчас.
2: I gotta put this knife in his throat.
1: Я воткну этот нож в его горло.
2: And I charge against Dave.
1: И я бросился к нему.
2: Dave Wilkerson jumped back and he put a finger right through my face.
1: Давид Вилкерсон отступил и поднял свой палец перед моим лицом.
2: He said, "Go ahead, Nicky."
1: Он сказал: «Давай, Ники.
2: Kill me.
1: Убей меня.
2: If that gonna make you feel better, go ahead and do it.
1: Если ты от этого почувствуешь себя лучше, то сделай это.
2: Nicky, you can kill me and cut me in thousand pieces.
1: Ники, ты можешь убить меня и разрезать на тысячи кусочков.
2: And you can lay them right there on the sidewalk.
1: И ты можешь разбросать их по этому тротуару.
2: For every piece is going to cry now that Jesus loves you.
1: Но каждый кусочек будет кричать тебе, что Иисус любит тебя.
2: I don't know how many of you believe in the convictions of the Holy Spirit.
1: Я не знаю, как многие из вас верят в действие Духа Святого.
2: I wasn't a Christian, so I didn't know what was the Holy Spirit all about.
1: Я не был христианином и ничего не знал о Духе Святом.
2: But yet the Bible says that the Holy Spirit is the one who really come into.
1: Библия говорит, что это Дух Святой, кто воистину оживляет этот вопрос.
2: Convict you from your sin.
1: И обличает тебя во грехе.
2: And make you to a point in your life when you began to feel hurt because you sin.
1: И приводит тебя к такому моменту в жизни, когда ты начнешь чувствовать боль из-за своих грехов.
2: I never in my life have walked into a church.
1: Я никогда в своей жизни не ходил в церковь.
2: I didn't know how the church looked inside.
1: Я не знал, как она выглядит внутри.
2: 2 weeks later, I went to hear David Wilkerson.
1: 2 недели спустя я пошел слушать проповеди Давида Вилкерсона.
2: I walked in there like a savage.
1: Я вошел в церковь как дикарь.
2: When I walk in like a savage, it means that I start pushing people left and right.
1: Я имею в виду, что когда я входил, то толкал людей направо и налево со своего пути.
2: We began to scream and interrupt everything in the pulpit.
1: Мы начали кричать и мешать всему, что делалось за кафедрой.
2: We began to curse so loud.
1: Мы начали громко матюгаться.
2: People began to get scared.
1: Люди испугались.
2: And when people began to get scared, then Dave Wilkerson came into the pulpit.
1: Когда люди испугались, Давид Вилкерсон встал за кафедру.
2: And when David started preaching about Jesus.
1: И тогда Давид Вилкерсон начал проповедовать об Иисусе.
2: He just started saying that I want to talk about Jesus and from where he came from.
1: Он сказал: я хочу рассказать вам об Иисусе и откуда он пришел.
2: And I stood there and I told my gang, be quiet.
1: Я тогда, стоя там, закричал своей банде: тихо.
2: I want to know from where he come from.
1: Я хочу знать, откуда он пришел.
2: And he began to say that he came from heaven and he went through the whole deal.
1: И Давид начал говорить, как Иисус пришел с неба, и он рассказал все, что касалось его.
2: In about 7 or 8 minutes, this man has summed up everything that has to do with Jesus.
1: И за 7-8 минут этот человек рассказал все об Иисусе.
2: When he began to say the way that they crucified Jesus.
1: И когда он начал рассказывать, каким путем Иисуса распяли,
2: he said that again crucified him.
1: Он рассказал, как банда распяла его.
2: That again came in and grabbed him.
1: Как банда пришла и схватила его.
2: And they began to hit him and they began to spit at him.
1: Как они начали бить его, Они начали плевать на него.
2: They kicked him.
1: Они пинали его.
2: They tied his hands all the way back into his back.
1: Они завязали его руки за спину.
2: They began to abuse him.
1: Обзывали его.
2: In all kinds of profanity.
1: Обзывали его.
2: Then from the crowd, there somebody came and hit around his face, his holy face.
1: И потом кто-то из толпы подошел и бил его по лицу, по святому лицу.
2: They didn't want just to hurt him. They want to humiliate him.
1: Они хотели не только причинить ему боль, но они хотели унизить его.
2: Now I began to feel.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня пятая, заключительная часть. Перейдем к рассмотрению следующего очень важного вопроса нашей общей темы «Грех» под названием «Грехи мерзости». В этом вопросе или в этой подтеме речь не идет о лучшем знании, но речь идет о Слове Божьем. Не человек является автором Святого Писания, но Господь Иисус. Каждое дитя Божье должно заниматься вопросом, почему Бог не объединил все беззаконности под одним выражением «грех», но говорит в своем слове о грехах мерзости, в которых выражается повышение вины. Да хранит нас Господь Иисус от каждой и всевозможной поверхностности при обращении с Его Словом. Конечно, сегодня этих грехов мерзости, тождественно связанных с законом, уже нет. Мы читаем, к примеру, в книге Левит, в главе 19, стих 27. «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». Это указание «не стригите головы вашей кругом» скрыто упоминается также в числе грехов мерзостей. Для начала обратимся ко Второзаконию, глава 18, и прочитаем там стихи с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сие-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Но я должен вам сказать, что в этом тексте упомянуты основные пункты мерзости, которые творили хананеи, эти язычники. К этим мерзостям относилось и то, чтобы израильтяне не стригли своей головы кругом. Коротко, такая стрижка называется танзура, которая пришла от язычников в обетованной земле Ханаана. Такая стрижка является и сейчас среди молодежи, среди парней очень модной. При этом головы они стригут наголо, начиная от шеи и порядка 10 сантиметров вверх. На макушке головы оставляют неостриженным волосяной покров, как крышу на голове. Так стриглись мужчины многих жителей Ханаана. Этой самой приметой они объявляли себя свободными от всех законов и свою приверженность к духовной и физической нечистоте. Как видим, Господь Иисус строго предупредил свой народ при входе в обетованную землю: «Не стригите головы вашей кругом», потому что это делали язычники как признак развратности. Божий народ Израиль должен был отличаться от язычников духовно и внешне. Вопреки указанию Господа Иисуса, католики, наоборот, ввели у себя эту танзуру как отличительный признак принадлежности к католикам и выстригали или выбривали на голове определенное место. Даже трудно представить, как при этом ликовал весь темный мир, сатана и его демоны, когда в лице католиков они увидели добровольных сотрудников. Поэтому католическое духовенство и запрещало простым людям читать Библию, чтобы они не познали истину. В отношении этого вопроса можно очень много сказать, но я скажу только одно еще. Танзуру отменил четвертый по счету Папа Римский. Слово Божие ставит большое ударение на факт очищения от грехов мерзости, о которых мы выше прочитали во Второзаконии в главе 18 стихи с 10 по 12. В отношении очищения от грехов мерзости имеется большая разница по сравнению с очищением от простых грехов. В душепастырском служении многие верующие свидетельствуют о том, что они много раз признавали Господу Иисусу свои грехи мерзости и каялись в них, но впоследствии у них ничего и никогда не менялось. На грехах мерзости чаще всего тяготеет еще особое проклятие. Насколько тяжело грехи мерзости весят в глазах Бога, настолько трудно от них можно избавиться и очиститься. Это является причиной того факта, почему Господь Иисус делит вообще грехи на обычные грехи и на грехи мерзости. Очищение от грехов. При этом толковании автор имеет цель лишь в короткой форме коснуться учения Нового Завета. За исходный пункт возьмем второе послание Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Это послание, как мы видим, написано верующим, которых Святой Дух призывает через апостола Павла, чтобы они сами очистили себя. Совершенно иначе это выглядит у верующих, если они приходят к Иисусу и согласно первого послания Иоанна, глава 1, стих 7, можно сказать, претендуют на кровь Иисуса Христа, Сына Его, которая очищает нас от всякого греха. Самоочищение, согласно второго послания Коринфянам, глава 7, стих 1, напротив, является таким очищением, которое в Новом Завете возложено на детей Божиих, ибо неверующие не могут и не способны на это. Им недостает основное очищение, согласно Евангелия от Иоанна, глава 13, стих 10. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Так как наши ноги являются пунктом соприкосновения с землей, то во всей нашей связанности с землей мы нуждаемся в очищении от грехов. У тех, которые уже омыты, то есть искупаны, Писание говорит о пятнах, если они снова запачкаются или оскверняются грехами. Слово Божье говорит только об очищении плоти и духа, но ничего не говорит об очищении души. Этот факт можно объяснить тем, если грешник очистит свою плоть и дух, то можно сказать, что автоматически очищается и душа. Вы скажете, что это не является достаточным аргументом. Тогда я вам скажу, что косвенно мы можем все же так предполагать. Обратимся по поводу того факта, что при покаянии при рождении свыше, теперь все стало новое. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, в том родилась новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Поскольку душа каждого человека является его индивидуумом, можно сказать, его главной составной частью, то при рождении свыше, когда в кающемся человеке от нетленного Божьего семени рождается новое творение, которое, как и Бог, грешить не может, то и в душе этого человека происходит все новое, которое выражается в том, что душа при этом очищается. Почему? Мы с вами знаем, что Бог заповедал Адаму в Бытие 2, стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Об этом Бог предупредил Адама, но с появлением Евы сатана добился, чтобы Ева все же ела этот плод. И Адаму дала, как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи со 2 по 6. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».

Начиная с этого момента, все потомки Адама и Евы, то есть все люди мира сего, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 12, мертвы для Бога. Но при покаянии, при рождении свыше, душа человека оживает. Следовательно, при зачатии Богом в человеке через свое нетленное семя нового творения, он одновременно очищает душу этого человека от всякого осквернения, так как новое творение должно иметь новую чистую душу. Выражение «теперь все новое» относится именно к очищенной от осквернения душе, которая стала новой. Итак, с грехопадением Адама и Евы их души для Бога умерли, а спасение человека через омытие его кровью Иисуса заключается в том, что его душа снова оживает для Бога, а оживает она на основании того, что кровью Иисуса Бог очищает душу кающегося человека от осквернения. Могу также еще обратить ваше внимание на тот факт, что процесс очищения от грехов протекает аналогично процессу творения в Бытие, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного». И вдунул в лице его дыхание жизни, дух свой, и стал человек душою живою. Когда человеку была дана его плоть из праха, а затем и дух, то в результате соприкосновения Божьего Духа с материей автоматически возникла и третья составная часть, то есть душа человека. Тот же процесс, как при творении человека, мы находим при очищении от грехов. О специальном очищении души мы в Библии не находим никакого указания. В Слове Божьем имеется вообще лишь одно место, в котором говорится об очищении души. Первое послание Петра, глава 1, стих 22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Но здесь следует упомянуть, что это очищение ваших душ является ничем иным, чем то, что вы уже выше слышали – очищение плоти и духа. А очищение, которое имеет своей целью осуждение грехов и покаяние с изменением мышления, должно быть предшествующим мероприятием, чтобы Господь Иисус мог подарить прощение. Прощение грехов. В принципе, это чудовищное дело, чтобы прощать грехи. Для нас, людей, это является единственным средством, чтобы снова избавиться от вины греха. О цене и самом процессе прощения мы с вами уже выше говорили. Исходным пунктом для дальнейшего толкования мы возьмем слово из послания Колоссянам, глава 1, стих 14, в котором мы имеем искупление кровью Его, и прощение грехов. Это прощение есть только Божья сторона с нами людьми. Выполнение происходит в соответствии с Божьим порядком. Основой этого порядка является Голгофский крест. Вне Божьей жертвы во время благодати нет прощения, а особенно не через дела. Грешник должен со всей своей виной прийти к Господу Иисусу, нашему Спасителю. Там следует признать всю тяжесть своих грехов, осудить их и передать их Господу Иисусу. Основанием человеческой стороны является вера каждого отдельного человека.
В дальнейшем грешник

и должен доверять Господу Иисусу, что он желает простить ему всю вину. Поэтому следует верить в Божие желание прощать. Не напрасно Господь Иисус провозгласил: «Придите ко мне, все труждающиеся», то есть утомленные от грехов, «и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Труждающимися делают человека грехи, а причина обременения является тяжесть вины. Поэтому для совершения очищения прежде всего налицо должно быть признание вины, чтобы Господь Иисус мог затем сказать слово о прощении. В выше приведенном стихе, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 14, искупление и прощение приравниваются друг к другу. Это значит, что искупление связано с ценой выкупа. Если это исполняется, то и прощение осуществляется. То и прощение осуществляется. Прощение Бога настолько совершенно, как будто бы мы никогда не грешили. Пророк Исаия свидетельствует в главе 38, стих 17. «Вот во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Даже пророк Михей в перспективе на Христа и его великое прощение видит конец вины, как читаем у пророка Михея в главе 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». В этом мы видим недоступные глубины для всех его творений. И сам Господь Иисус говорит в послании евреям, глава 8, стих 12, «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Прощенные грехи Бог не желает больше вспоминать. В отношении этого вопроса читайте также послание евреям, глава 10, стих 17, у пророка Исаии в главе 43, стих 25, и у пророка Иеремии в главе 31, стих 34. Прощение и очищение в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 1, стих 9. Если мы читаем стих 9, то нам бросается в глаза, что прощение Бога находится перед очищением. Это имеет свое особое значение в том, что речь идет не о том очищении, которое мы должны совершать, но речь идет о том очищении, которое Господь Иисус сам предпринимает. Поэтому читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и Он очистит нас от всякой неправды». Простит и потом очистит. И очистит нас, но не мы очищаемся. Следовательно, не мы очистим себя, а Он, то есть Господь Иисус, очистит нас. Между временем мы научились, что есть такое очищение, которое мы должны совершать, и очищение, которому Господь Иисус способствует. Поэтому Божья воля заключается в том, чтобы мы ежедневно работали в Слове Божьем. Чем больше мы из Него воспринимаем, тем точнее мы можем служить Господу Иисусу. «Радуйтесь в Господе Иисусе, который и в ваши руки положил все благословения». Заключительное слово. После того, как вы прочитали или прослушали данное изложение,
то в принудительном порядке мы приходим к выводу, что грех оказывает на Божьи творения ужасное воздействие не только на ангелов и людей, но, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи 19-22, и на все творение, которое стенает, читаю этот текст. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Величайшим средством массового уничтожения людьми является грех. Поэтому мы постоянно восхищаемся делом Господа Иисуса, через которое Он совершил искупление за грехи всего мира, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. «Он есть примирение за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но в действительности очень немногие позволяют освободить себя от проклятия смерти. Равнодушия вполне достаточно, чтобы не дать себя спасти, поэтому последствия вечности бесконечно велики. Цель нашего Спасителя Бога заключается в том, чтобы Его Евангелие спасения мы передавали погибшим людям. В конечном счете это является выражением Его любви, если грешник не останется погибшим. Поэтому мы должны радоваться в том, что Его любовь не проходит, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Чтобы хотя немного стать праведным этой Божьей любви, в нас должно быть мышление Иисуса, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 5. Собственно, в чем заключается причина, что мы, спасенные, очень трудно принимаем мышление Иисуса? Ответственность за это находится только на нашей стороне. В конечном счете, это вопрос, желаем ли мы вообще иметь мышление Иисуса или нет. На основании принятия мышления Иисуса дети Божии значительно противостоят всеобщим грехам. Особым образом мышление Иисуса мы видим в Евангелии от Луки в главе 19 у Закхея, начальника мытарей, который был богатым человеком. Там мы видим прообраз входа Иисуса в наши сердца. Господь Иисус говорит Закхею в стихе 5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». Если Иисус приходит в наши сердца, то Он там и остается. Приход Иисуса в дом Закхея вызвал глубокое изменение мышления в Закхее. Так что в стихе 8 он говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Дорогие братья и сестры, такое изменение в мышлении является очищением в соответствии с Ветхим и Новым Заветом. После этого очищения Закхея Господь Иисус мог ему обещать прощение, как читаем в стихах 9 и 10. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама.
ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшие. Следовательно, Иисус простил Закхею грехи его, ибо без прощения нет спасения, как и без очищения нет прощения. Итак, для нас остается вопрос: приняли ли мы мышление Иисуса при его входе и поселении в наших сердцах? Мышление Иисуса является его сущностью. Поэтому имею еще один вопрос ко всем вам. Что могло бы быть причиной, что сущность Иисуса еще не стала сущностью многих из вас? Общение Господа Иисуса с Закхеем имело такое очищающее действие, потому что он любил мышление Иисуса. Сколько времени мы заставим Иисуса еще ждать, пока и все мы примем его мышление? Это было бы очень горько, если бы мы себя больше любили, чем нашего Господа Иисуса, который все для нас сделал, а мы точно знаем, что такое грех. В заключение прочитаю текст из послания Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Аминь».

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
1: Пани Прибовская пережила со своими господами хорошее и плохое. Большее счастье и еще большее несчастье. Она прижилась в этой семье, стала как бы ее членом и уже не могла без них. Пани Прибовскую в доме ценили за ее верность и трудолюбие. И вроде бы уже давно она жила в христианской семье. Однако пользы от этого не было никакой, потому что ее господа веру ни во что не ставили. В Подграде не было евангелической церкви. Приходилось отправляться в Раковин. И она ходила туда раз в год. Покойный Прибовский оставил ей Евангелие и молитвенник, и этим она утешалась, когда бывало свободное время. До сих пор пани Прибовская считала, что главное – жить порядочно и честно, тогда и Бог не оставит. Это было ее религией. Но с того времени, как появился пан-провизор, она увидела, что заповеди Божьи можно понимать совсем иначе. Ей показалось очень странным, когда однажды, зайдя в его комнату, она увидела его молящимся на коленях. Он ее не заметил. Он молился вслух и просил Господа за кого-то, как она поняла, ему очень дорогого. Он просил, чтобы Господь наставил его на путь истины и простил его грехи. Когда заговорили о том, что в дом придет новый провизор, пани Прибовская подумала, что у нее прибавится работы. У них уже дважды были ассистенты. Этим господам приходилось прислуживать больше, чем самому пану Каримскому. С паном Урзиным же у нее работы не только не прибавилось, ее стало меньше. Комнату свою он убирал сам. Заправлял постель, приносил себе дрова и часто, уходя к молодому Каримскому наверх, брал с собой охапку дров и протапливал его комнату. Очевидно, он был из бедной семьи. Белье у него было хорошее, только мало. Было у него всего два костюма, зато много книг. Когда она ему пожаловалась, что ей приходится жить как язычнице, он в первое же воскресенье сказал: «Так как здесь нет церкви, а в Раковин вы не можете идти, то после завтрака приходите в мою комнату. Я Эферка позову, ведь он тоже евангелической веры, и мы вместе проведем богослужение. Церковь везде, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и он среди них». Она охотно согласилась и принесла с собой свой песенник. Они спели две песни, затем помолились, и пан провизор читал и разъяснял текст из Евангелия так просто, что понятно было бы ребенку. Радостно было его слушать. Под конец он молился еще раз о том, чтобы Господь исцелил молодого пана Каримского. Впервые за много лет пани Прибовская почувствовала воскресный день. В понедельник Урзин помогал молодому Каримскому учиться ходить. Как тяжело это было в первый раз. Больной был еще очень слаб. Они упражнялись в ходьбе и в последующие два дня. Пан Каримский об этом ничего не знал. Они берегли отца. От прежнего Николая осталась одна тень. Есть он мог с большим трудом. И как бы ни натапливали комнату, и как бы ни кутали его в теплые одежды и усаживали в мягкое кресло около камина, он все время мерз. Румянец на щеках выдавал лишь внутренний жар. Так прошли первые три недели. Был вечер понедельника. В уютной комнатке, где жила когда-то его мать, сидел Николай Каримский, освещенный пламенем камина. Юноша был один. Отец по назначению врача отправился на прогулку. Больной знал, что он не так скоро вернется, поэтому не нужно было стараться делать веселое лицо, и голова его устало покоилась на спинке кресла. Как ужасно в молодости так болеть! Неудивительно, что молодой провизор, стоявший в дверях, смотрел на него с глубоким состраданием. Он потихоньку подошел к камину и наклонился над больным юношей. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего!» — произнес он тихо. Николай удивленно посмотрел в лицо говорящему. «Это вы, Мирослав? Что это вы сказали?» Юноша подал ему свою холодную руку, и провизор еще раз тихо повторил сказанные слова, садясь на низенький пуфчик и согревая дыханием своим протянутую ему холодную руку. «Урзин, вы действительно верите в Бога?» «Да, пан Каримский, верю». «И вы представляете его себе строгим и страшным, не правда ли?» «Позвольте мне вопрос. Когда вы бывали далеко от своего отца, вы представляли его себе страшным?» «Странный вопрос. Как я могу представить себе отца страшным, если он всегда добр ко мне? Но какое это отношение имеет к моему вопросу?» «Самое прямое». Загадочные глаза молодого человека смотрели прямо и убеждающе в лицо больному. «Бог, в которого я верю, одновременно и мой отец, который до сего дня проявлял ко мне тоже одну лишь любовь». «Ну да, это так говорится. Меня тоже учили, что Бог наш отец. Но как мне поверить в это, когда я его никогда не видел?» — проговорил юноша задумчиво. «Многие дети никогда не видели своих отцов и даже никогда не ощущали их любви. Однако они не сомневаются в том, что у них есть отцы». «Да, вы правы. Но как вы можете знать, что тот Бог, которого вы не можете понимать и который от вас так далек, вас любит? И что все доброе в вашей жизни от Него?» «Я не верю в судьбу. Я верю в Бога, пан Каримский. Я верю, что Он все знает и видит. Для меня Он недалек и невысок. Он сам говорит мне: не бойся, я с тобой, я тебе помогу. Его святую близость я чувствую в каждом деле, на каждом шагу». «Это странно. Однако, если вы считаете, что Бог всем руководит, то Он в тот момент должен был управлять и рукой моего отца». На лице молодого Каримского отразилась короткая внутренняя борьба, прежде чем он дрожащим голосом снова произнес: «И все же он это допустил. Вы верите, что он имел возможность уберечь отца моего от этой ужасной ошибки, которая будет теперь преследовать его всю жизнь? Он же мог и меня сохранить от этого умирания. Но он не сделал этого. Почему же? Голова юноши склонилась на грудь. «Этого я не знаю, пан Каримский», — отвечал провизор. «Он имел возможность спасти и своего сына Иисуса, но все же из бесконечной великой любви ко мне и к вам, непонятной для человека, он послал его на смерть. Поэтому я считаю, что он допустил и эту скорбь из любви к вам. О, верьте! Все, что он делает, хорошо, даже если мы его не понимаем». В маленькой комнате стало тихо. «Пан Каримский, если вам мои слова кажутся слишком смелыми, то извините меня, пожалуйста», — прервал Урзин тишину, собираясь уйти. «Останьтесь, Мирослав. Убеждение никогда не бывает слишком смелым, даже если ваше убеждение кажется странным. Однако вы говорите так, потому что не знаете наших семейных обстоятельств. Может быть, сегодня или завтра вам кто-нибудь о них расскажет в искаженном виде, и вы поверите. Поэтому я вам лучше сам все расскажу». Лицо говорившего при этом становилось все печальнее. «На 6-м году моей жизни наша мать заставила отца развестись с ней и оставила нас. Она услышала что-то нехорошее о нем и поверила слухам, хотя их достоверность никто не мог доказать. Она ушла не одна. Взяла с собой судом присужденную ей мою сестру, ребенка, которого мой отец так любил. Она навсегда забрала у него дочь. Я остался с ним. На меня он возлагал все свои надежды. А теперь подумайте только. Тогда его обвинили в разводе, из-за которого он потерял ребенка. И теперь он может и опять по своей же вине потерять меня. Если можете, то скажите еще раз, что это? Пути Божии?» Урзин стоял, закрыв лицо руками. «И вы никогда не встречались со своей сестрой, пан Каримский?» — спросил он тихо. «Нет, с того страшного момента, когда меня плачущего оторвали от нее, я никогда. С тех пор прошло уже 17 лет. Но теперь вы должны знать и все остальное. Наверное, вам уже приходилось слышать о молодой пани Орловской. Это не такая тайна, чтобы вы о ней не узнали. Так вот, она моя сестра. Это наша Маргита. Она теперь так близко от нас. Сердце мое изнывает от тоски, но я все равно не могу с ней встретиться. Мне нельзя даже упомянуть ее имя, потому что...» Юноша оглянулся вокруг. «Я не один тоскую по ней. Вы думаете, что отец заболел только от волнения за меня? Не верьте этому. Здесь, в Подграде, состоялась свадьба его дочери.
2: которая, вероятно, самого худого мнения о нем, и которую, как я слышал, молодой Орловский сразу после свадьбы оставил одну. Наверное, они ее купили за деньги. И теперь его дочь живет лишь полчаса пути отсюда, а он не может пойти к ней и спросить, как она живет, счастлива ли она. Я знаю, что он постоянно думает о ней. А ее теперь будут учить презирать нас. Ах, зачем я все это вам рассказываю? Извините меня. Я обременяю вас чужими горестями. Однако мне так легко было говорить с вами о том, о чем я уже давно размышляю. Знаете, я был так наивен. В первой неделе, когда она приехала в Орлов, я каждый день надеялся, что она придет и навестит меня. Но теперь это прошло. Неудивительно. Ведь я ей совершенно чужой. И она ко мне равнодушна. Хотя нас связывают самые близкие родственные узы. Когда нас разлучили, она была еще совсем маленькой.
1: Провизор немного помедлил. Затем, оглянувшись вокруг, встал, подошел к двери и запер ее.
2: «Что вы делаете?»
1: — спросил Николай с удивлением. «Я хочу вам что-то сказать, пан Каримский, если позволите, но только вам».
2: «Разумеется».
1: «Вы не напрасно ждали. Пани Орловская действительно посетила вас».
2: «Маргита? Невозможно!»
1: — воскликнул юноша, то ли ликуя, то ли ужасаясь. Пани Орловская приходила в аптеку купить какие-то мелочи. Потом она попросила позволить ей увидеть вас. И я ее привел. Вы тогда спали, пан Каримский. Она знала это и хотела только взглянуть на вас. Она стояла на коленях у вашей постели и плакала. Потом она попросила меня извещать ее о вашем самочувствии и ушла, никем не замеченная.
2: «Мирослав! Отец!»
1: Молодой Каримский судорожно сжимал руку провизора. Пана аптекаря не было дома.
2: «Ах, что вы о нас подумали?»
1: Они смотрели в глаза друг другу. «Мне было вас жаль от всего сердца».
2: «Отца?»
1: — настаивал Николай. «Его еще больше».
2: «Я благодарю вас. Я вижу, как глубоко вы нам сочувствуете. И то, что Маргита была здесь, доказывает, что она ко мне все равно неравнодушна». «О, нет!»
1: Почти счастливая улыбка заиграла на устах больного.
2: «Ну и как? Вы уже послали ей известие? И через кого?»
1: «Однажды ваша сестра прислала слугу за покупкой, и я послал с ним записку. В другой раз я сам ходил в Орлов, и мы встретились. Она теперь не в Орлове, а в Горке».
2: «А как вы думаете, она счастлива?»
1: Юноша с надеждой посмотрел на Мирослава. «Я думаю, она станет счастливой. Больше я сейчас ничего не могу сказать. Мы говорили только о вас».
2: «А отца она не вспоминала?»
1: Как же, вспоминала. Это было как раз в то время, когда ваш отец болел. Она расспрашивала о нем, причем с нескрываемой любовью.
2: О, Мирослав!
1: Руки больного обвили шею молодого человека. Бледное лицо его приняло загадочное выражение. Его тонкие губы шевелились, будто он хотел что-то сказать, но они сразу же сомкнулись.
2: «Я вам рассказываю тайны, а вы знаете больше меня. И приносите мне такие радостные, добрые вести. Не напрасно я надеялся на зов крови, ведь она наша. Ее взяли у нас и присвоили себе. Однако она не стала нам чужой. Если вы уже столько сделали, то еще и привет передадите. Не правда ли?»
1: «Да, пан Каримский». Молодой провизор освободился от объятий и встал.
2: «А что мне передать вашей сестре?» «Что я ее люблю, и уже годы по ней скучаю, и что я ее прошу, что бы ни говорили люди о нашем отце, не верить никому. Он не виновен в нашей разлуке. Он бы ее, свою дочь, никогда не отдал, и если бы ее не отняли у него.
1: Извините, но все это я не могу сказать дочери, имеющей не только отца, но и мать», — мягко возразил Урзин.
2: «Мать, которая при жизни родного отца отдала отчиму!» — возмутился юноша. «Не удивляйтесь, что я так говорю о своей матери. Вы не знаете, как преданно я ее любил. Мое детство было отравлено известием, что она больше к нам не вернется, что ей больше нельзя к нам вернуться. Я не могу ей простить, что она, оставив нас в несчастье, сама развлекалась. Напрасно пани Прибовская заступалась за нее, да и сам отец находил для нее передо мной оправдание. Если уж она разорвала святейшие узы, то на этом должна была остановиться. А благороднее было бы, если бы грех со стороны отца действительно имел место, простить его, вместо того, чтобы детям и отцу ее детей принести такое горе. Бедная моя Маргита! Может быть, она любит ее так же, как я?»
1: Наступившую тишину прервал стук в дверь. Пришел доктор Раушер, и молодой провизор, простившись, ушел.

0: тот же вечер пан Николай Орловский лежал на диване, предаваясь размышлениям. Свет не был зажжен, комната освещалась только огнем камина. В течение долгих лет он привык к одиночеству, но сегодня он тосковал по внучке. Тосковал даже больше, чем по внуку, когда тот после каникул уезжал в школу. Маргита была всего 3 недели у него. Но как он привык к ней, он почувствовал только теперь, когда отвез ее в горку, а сам вернулся в Орлов. И везде, куда бы он ни бросил взгляд, видел следы ее заботливых рук. «Если бы она сейчас была здесь, то, наверное, сидела бы у рояля или на пуфчике рядом с ним и слышала его рассказы из истории польского государства. Или она принесла бы чай с домашним печеньем и читала бы ему вслух, а он слушал бы ее милый голос». Дед восхищался внучкой, и его любовь к ней с каждым днем возрастала. Он чувствовал себя, как внезапно разбогатевший бедняк, который не знает, что делать со своим сокровищем. Он не только знал, но и ощущал, что в ее жилах течет его кровь. Весь день, занимаясь делами, она, однако, всегда готова была прервать свое занятие, когда он в ней нуждался. По совету доктора Раушера он подарил ей лошадь и научил верховой езде. И ездить с ней по имениям для него одно удовольствие. Дом в горке все же не был так хорошо устроен, чтобы удовлетворить требования Маргиты. Но она получила неограниченную возможность отремонтировать его по своему усмотрению, изнутри и снаружи. Весной Адам приедет, и тогда... Старик наморщил лоб. Когда его мысли коснулись этого момента, он почувствовал себя нехорошо. Обо всем он мог свободно говорить со своей внучкой. Но как только речь заходила об Адаме, она умолкала. Мысли его перешли на внука. «И зачем я разрешил ему уехать?» — упрекал себя пан Орловский в такие минуты. «Но уж когда он вернется, я его не отпущу до тех пор, пока они не привыкнут друг к другу. Он хоть ей привет в письме передал, а она же его просто игнорирует». Последнее письмо Адама пришло с Суэцкого канала. Речь в нем шла об удавшемся путешествии и о новых результатах исследования. Ах, мысли человека! Они, как птица, летят куда хотят. «Вот куда Манфреду надо было повезти Никушу», — подумал он. И поморщился, словно вспомнив что-то неприятное. В тот несчастный вечер, впервые за много лет, пан Николай, предавшись чувству сострадания к прежде столь любимому, а потом столь же ненавистному зятю, переступил порог его дома. Нет, он и сегодня не жалеет о том поступке. Досадно было лишь то, что он как будто унизился перед ним. Теперь ему казалось, что Каримский не нуждается в его сострадании. Ведь иначе он мог бы, когда Никуше стало лучше, прийти в Орлов. Старик злился на зятя и изо дня в день все больше скучал по любимому внуку. В тот момент, когда он склонился над умирающим первенцем своей потерянной, но не забытой дочери, в его душе была затронута струна, молчавшая долгие годы, но потом уже не умолкавшая. Прогнозы доктора Раушера были неутешительными. Бедный Никуша. Чтобы Маргита ничего не узнала о случившемся, он строго приказал слугам никогда не упоминать о Каримских. А в Орлове, кроме декана Юрика, адвоката Краусера и доктора Раушера, приходивших играть в шахматы, никто не бывал. В городке и его окрестностях ни с кем из местной знати молодожены не были знакомы, и пани Орловскую никто из дам не мог посетить, что в данных обстоятельствах было совсем неплохо. Сама она никогда не спрашивала о Каримских, они и были чужими. Пану Николаю становилось все неуютнее. Дважды он не расслышал стук в дверь. Когда он раздался в третий раз, старик поднялся почти радостно и крикнул:
1: «Войдите!»
0: Кто-то решил нарушить его одиночество, и старый пан был рад этому. Несмотря на то, что несколько минут назад он думал об этом человеке, появившемся в дверях, он явно не ожидал его увидеть.
1: «Манфред, это ты?»
0: Да, в комнату вошел Манфред Каримский. Какое-то время оба растерянно смотрели друг на друга. Затем, поприветствовавшись, они сели у камина. Пан Николай хотел позвонить, чтобы зажгли свет, но Каримский не позволил. Старик помешал угли в камине и подложил дров. Он точно знал, что скажет зять в следующий момент, и заранее волновался.
1: «Я пришел поблагодарить тебя, отец», — начал Каримский. И его надменный, холодный голос дрогнул. «За незаслуженную любовь и сострадание, которое ты мне оказал в самый ужасный час моей жизни».
0: «Вот как?» Пан Орловский иронически усмехнулся.
1: «Я думал, ты ничего не знаешь или забыл об этом». «Я не мог прийти раньше, прости», — продолжал Каримский. «Но учти, пожалуйста, что в первые дни я не мог выйти из дома. Потом обстоятельства в Орлове. Только теперь, когда я узнал, что ты один, я смог выполнить свой долг. Извини мое опоздание и прими мою благодарность. Я хотел бы сказать и от Николая, но это было бы неправдой. Николай о твоем посещении, хотя оно касалось только его одного, ничего не знает. И так как ты больше не справлялся о его самочувствии, я подумал, что ты пожалел о своем благородном поступке и не хотел вселять в его душу надежду, которая могла не оправдаться». По голосу аптекаря можно было понять, какого нервного напряжения стоило ему это наигранное равнодушие. Старик поднял голову и решительно сказал: «Ты думал о своем, а я о своем. Я не был в неведении о состоянии Никуши, ты ошибаешься. Раушер ко мне приходил каждый день. Однако, по правде сказать, в первые дни я ждал тебя, а потом перестал. Я забыл, что теперь у меня кто-то есть, с кем ты не хотел бы встретиться».
0: Последние слова звучали очень горько.
1: «Вообще-то было бы лучше, если бы вы двое не увиделись. Я не хочу вспоминать старое. Что было, то было. Это дело твое. Однако ты должен понимать, что блестящего мнения твоя дочь о тебе иметь не может».
0: Хотя Каримский рукой прикрывал верхнюю часть лица, видно было, что он побледнел. В комнате стояла гробовая тишина. Такая тишина действует иногда как нож, который снова разрезает едва зажившие раны.
1: «Не будем говорить об этом», — сказал пан Николай, поднимаясь. «Скажи мне лучше, как дела у Никуши, и что ты собираешься делать с ним?»
0: Каримский тоже приподнялся. Больно было смотреть в его измученное душевными страданиями лицо.
1: «Как только он сможет путешествовать, доктор Лермонтов отправится с ним на юг», — ответил он. «А где теперь этот доктор?» — По семейным делам он уехал в Вену. Сегодня я получил письмо, в котором он сообщает, что на днях вернется. И я надеюсь, что к его приезду Никуша уже сможет отправиться в дорогу. А ты не поедешь с ними? Я слышал, что у тебя теперь есть провизор. Да, я мог бы поехать. Но мне нужно позаботиться о летней даче, чтобы мы могли туда перебраться, когда сын вернется с юга. Я бы что-нибудь подходящее купил поблизости. Не знаю, найдется ли что-нибудь поблизости. Однако недалеко от горки мне предлагали участок ельника с крестьянским двором. Можно бы посмотреть. И если бы это имение оказалось подходящим, я мог бы его купить и привести в порядок для Никуши. Из-за этого ты можешь не оставаться дома. Я знаю, что тебе хотелось бы поехать с ними, да и перемена климата для тебя тоже была бы полезна. Отец, ты слишком добр. Лицо Каримского осветилось радостью, и он крепко пожал старику руку. «А не трудно ли это будет для тебя?» «Ах, глупости! Ведь это же нужно Никуше!» «О, я благодарю тебя!» Каримский встал. «Ты уже уходишь?» Мне нужно вернуться, пока он не хватился меня. Так передай ему привет и скажи, что я хочу его увидеть здоровым. Пан Николай проводил зятя до дверей. Они расстались, и Каримский один шел мимо комнат, в которых когда-то жила его жена, а теперь будет жить дочь. Вдруг он остановился и прислонился к стене. Ах, что удивительного, если голова кружится от воспоминаний о прекрасном прошлом, когда думаешь о мрачном настоящем и боишься неизвестного будущего, когда перед внутренним взором вдруг мелькает частица розового, золотого, навсегда ушедшего счастья молодости.

Верхом на белом коне ехала Маргита Орловская по зимнему ельнику. Откинутая голубая вуаль над ее белой меховой шапочкой подчеркивали свежесть ее миловидного личика. На пригорке она повернула коня и остановилась. Перед ней простиралась долина. На пригорке по правую руку среди большого сада стоял господский дом с колоннадой и верандой. В этом имении жила теперь молодая дама Маргита Орловская. Освещенное солнцем, оно и зимой выглядело очень романтично. Как хорошо здесь будет весной, когда зацветут и зазеленеют окружающие деревню сады и луга. Размышляя о задуманных ею изменениях в горке, Маргита не могла не думать и о трудностях, которые встретятся ей здесь из-за незнания местного языка.

0: повернула коня и огляделась вокруг. Какая чудная долина! Экономка называла ее Дубравой. Домов там было немного. По бокам долины тянулись дубовые рощи. От них и название. Около ручья, наверное, птицы поют весной. Маргите очень хотелось спуститься вниз, но она сказала себе: «В другой раз!» Кивнула долине, как бы приветствуя ее, и спустилась с холма. Она хотела вернуться в деревню, но, заметив другую дорогу, свернула на нее. Путь ее проходил мимо довольно большого крестьянского дома, стоявшего у ручья. За ним шумел водопад. Окна дома были забиты досками. Вокруг царила тишина и запустение. Было видно, что дом покинут. Вид его действовал удручающе. Кто знает, какую историю он рассказал бы, если бы мог говорить. Здесь тоже когда-то жили люди. Может быть, они умерли, а вместе с ними и жизнь, и счастье. Проехав мимо, еще раз оглянулась на заброшенный дом. Она подхлестнула коня и стрелой полетела через долину, мимо кладбища, церкви и школы. У здания школы Маргита вдруг остановилась, соскочила с коня и, привязав его к дереву, зашла в старый дом. В лицо ей пахнул застоявшийся воздух. Из-за дверей классной комнаты слышался громкий детский голос. «Туда я теперь не могу пойти», — подумала она и постучала в другую дверь. Вскоре она очутилась в квартире учителя. К счастью, его жена знала немецкий, и Маргита смогла объяснить цель своего прихода. Когда учитель освободился и пришел домой, жена сразу же сообщила ему о цели посещения уважаемой гости. «Пани Орловская хочет учиться словацкому языку». Через полчаса у Маргиты уже были не только необходимые книги, но и обещание учителя приходить каждый вечер в горку для занятий. Она пригласила также молодую жену учителя, чтобы упражняться в свободной беседе. От этих людей она узнала, что все село Боровце евангелическое и очень бедное. Потом они показали ей школу. Воспитанница изысканного пансионата в Эй, хлевые дедушки по сравнению с этими школьными помещениями показались хоромами. Черные стены, грязные маленькие окна с плохими рамами, гнилые доски, старые нечистые скамьи в червоточинах. Как дети там могли дышать, не говоря уже об учебе? «Я обязательно поговорю с дедушкой», — подумала она по дороге домой. «Им надо помочь, ведь я тоже евангелической веры». Возвратившись домой, она нашла на своем столе большую почту. Сверху лежала открытка от дедушки, затем письмо от директрисы пансионата Вэй. В нем она благодарила Маргиту за пожертвование, которое та послала из Орлова ее заведению в знак благодарности. Потом несколько газет и журналов. И, наконец, еще письмо. Адрес написан твердой мужской рукой. Почтовую печать нельзя разобрать. Помедлив немного, она открыла письмо, глянула на подпись и вскрикнула от неожиданности и удивления. Опустившись в кресло, она в большом волнении стала читать. «Родная моя, любимая дочь, мирской закон, который столько лет назад присудил тебя матери, не позволяет мне называть себя так. Но здесь действует еще и другой закон, закон крови, которая течет в наших жилах и которую никто не может заставить молчать. Этот закон, несмотря ни на что, дает мне право приблизиться к законной, но насильно оторванной от меня горячо любимой дочери».
1: «Отец!»

воскликнула Маргита, борясь со слезами. «Пока ты была далеко от меня и под опекой Райнера, я не имел возможности приблизиться к тебе, ибо мне пришлось бы встретиться с человеком, которого ты, конечно, уважаешь, но с которым я не могу и не хочу иметь ничего общего. Я обманывал бы себя самого, если бы думал, что моя дочь может быть хорошего мнения обо мне, и что ей неизвестны истинные причины развода ее родителей. Я не отрицаю, что когда-то не был верен своему слову и невинному, доброму существу, любившему меня, хотя я этой любви не был достоин. Но это была не твоя мать. И если бы ты, дитя мое, осталась вдали от меня, я бы не затронул давно минувшего. Теперь же я вынужден это сделать. Жить в одном городке и никогда не встретиться невозможно. Тем более, потому что пан Орловский протянул мне руку примирения. Однако пренебрежение и отчуждение с твоей стороны без попытки примирения были выше моих сил. Итак, я должен объясниться. Прежде чем Наталья Орловская стала моей женой, у меня была невеста, на которой мне отец из-за ее бедности и низкого положения в обществе не позволил жениться. По его воле мы должны были расстаться. И я послушался в надежде позже смягчить отца. Но он вел меня в Орлов, куда в то время как раз из пансионата возвратилась дочь хозяина и где устраивались приемы. Там я должен был забыть свою боль. Желание моего отца исполнилось. Я не только забыл свою боль, я оставил ту бедную обманутую девушку, которой поклялся в верности, из которой связывали меня священные обязательства. И в сердце моем разгорелась любовь к Наталье Орловой. Что долго рассказывать? Она стала моей. Могу поклясться тебе честью, что с этого момента я жил только для нее, и что даже во сне не вспоминал преданную мной невесту. Однако наш 6-летний счастливый и безупречный брак был разрушен подозрением твоей матери, будто я и после свадьбы поддерживал с моей бывшей невестой греховные отношения. Этого никак не могло быть по одной хотя бы причине, что моя бывшая невеста сразу после моей свадьбы вместе со своим отцом бесследно исчезла. Единственным известием, которое я получил о ней через год, было то, что она тяжело заболела. До сего дня я не знаю, жива ли она. Я искал ее после моего развода с Натальей в надежде получить хотя бы прощение за мое преступление и тем самым что-то исправить, но безуспешно. Вот так, Маргита. Твой отец однажды обманул женщину. Однако по отношению к твоей матери я не виновен. И если я даже был виновен в чем-то, то тем шагом, который она совершила потом и которым она навсегда сделала невозможным примирение и соединение нашей насильно разорванной семьи, я думаю, она отплатила мне сверх меры. И я не могу просить у нее прощения. Тебя же, дочь моя, я прошу, если можешь, то поверь мне, и вернись ко мне, к отцу твоему,
который любил тебя, тем больше, чем дальше ты от него была. Но это еще не все. Главной причиной обвинения было письмо той девушки, полученное мной еще в первый год нашей совместной жизни, в котором она благодарила меня за определенную сумму денег, которой я выручил ее отца из нужды. На полях того письма я тогда в пылу первой любви написал что-то о вечной любви, не знающей преград и так далее. Это послание позднее нашел портной, чинивший мою одежду, а его жена доставила его твоей матери. Так как письмо не было датировано, она восприняла это так, будто я содержал любовницу. Моим словам и заверениям не было веры. Других доказательств я представить не мог. Нет их у меня и сегодня. И если даже дочь моя не поверит мне на слово, если и эта попытка примирения мне не удастся, то у меня все же будет печальное успокоение в том, что я исполнил свой долг. В ожидании ответа, любящий тебя отец Манфред Каримский. Прочитав письмо, Маргита заметалась, желая тотчас бежать к отцу. Но ее засланный слезами взор упал на окно. Ах, ведь она не в Орлове, она в Горке. Как бы ей хотелось сейчас отправиться к нему. Он любил ее, тосковал по ней. С дедушкой он был примирен, а она ничего об этом не знала. Ах, почему, когда он прошел мимо такой печальный, она не бросилась к нему на грудь? Но что делать теперь? Вот если бы она еще успела на поезд. Однако приехать ночью неудобно. Написать письмо? Но оно дойдет до него лишь послезавтра, при такой плохой почтовой связи, как здесь. Ах, если бы у нее были крылья! Вдруг лицо ее озарилось. Она быстро написала телеграмму. Через несколько минут слуга уже нес ее в М. Нельзя, чтобы отец ждал ответа до завтра. В телеграмме было написано: «Приди, отец, к твоей Маргите. Так будет лучше. Первая встреча должна произойти на нейтральной земле, без свидетелей. А пойти к отцу и не посетить брата невозможно. Но его нельзя волновать, а ведь он еще так слаб. Отец освободится и приедет, и она сможет принять его у себя. О,

0: Снова Маргита принялась читать дорогое письмо. Какую душевную боль он, наверное, испытывал, когда его писал. Но почему он так обвинял себя в измене? Ведь он не был виноват. Он нарушил слово свое по воле отца. Или, может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте.
1: Сегодня вы прослушали чтение третьей части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Тщетность надежды на самого себя. Да, много людей надеются лично на себя. Мы уже не говорим о том, что люди надеются на деньги, на других людей и так далее. Многие люди надеются на себя, потому что они сами обладают чем-то, что они считают, что им может помочь в трудную минуту. Опять же, те же самые деньги, власть, связи. Это мы говорим о нашей современности. Но и много-много веков назад, много тысяч лет назад была похожая история. Ведь человек своей сущности остается все тем же со времен Адама, когда он согрешил. Адамом грех вошел в мир. Каждый человек, являясь грешным, каждый человек унаследовал эту природу. И то, что было у далеких людей, далеких предков, это свойственно и современным людям. Потому что человеческая сущность является одинаковой. Итак, мы видим на страницах Святого Божьего Слова эту тему. Тщетность надежды на самого себя. Книга пророка Исаии, 22 глава. И мы прочитаем с 7 по 11 стих. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. И строите между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. Что мы видим в прочитанном тексте? Что описывается стена осады Иерусалима. Осада Иерусалима. Иерусалим очень много раз осаживали. И еще главная осада у него впереди, в преддверии второго пришествия Христа. Это говорит об этом книга пророка Захарии. У нас есть передача на эту тему «Последняя битва Израиля». А мы говорим, продолжаем о нашей теме. Здесь описывается одна из осад, которая еще не случилась, но которая, согласно пророчеству Исаии, должна была произойти. Это осада от вавилонского царя и союзников его. Это осада. За что вообще Иерусалим был осажден? А мы читаем очень много на страницах Ветхого Завета. За что Иерусалим был осажден? За что Северное Царство сначала было угнано, Вавилон? За что потом пало и Южное Царство? За что? За то, что люди нарушили Божий закон. Какой закон? Об этом Второзаконие 27 глава с 11 стиха. И заповедал Моисей народу в тот день, говоря: эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Весь народ возгласит и скажет: «Аминь». Проклят злословище отца своего или свою мать. Весь народ скажет: «Аминь». Проклят нарушающий границу своего ближнего. Весь народ скажет: «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути. И так далее. Здесь перечисляются проклятия до конца. Это Второзаконие, 27 глава, с 11 стиха до конца. Конец этого места писания, 26 стих, обобщающий стих. «Проклят, кто не исполнит слов этого закона и не будет поступать по ним». И весь народ скажет: «Аминь». Мы видим, что народ много раз соглашался, много раз заключал заветы с Господом, но постоянно их нарушал. Никогда Бог не оставит без внимания нарушение того, что Он сказал. Потому что Божий закон – это не закон человека. Закон человека нарушается, попирается обычными людьми, властью и так далее. Но закон Господа просто так никто не нарушит. И вот Израиль многие-многие годы его нарушал, за это пришло наказание. Вот эта сцена, описанная в книге пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих. Это результат этого наказания. Но здесь самое главное, на что понадеялись эти люди. А понадеялись они сами на себя. Какие они предпринимали усилия, чтобы завоеватели не пробрались в Иерусалим? Что только они не делали. Здесь это все описано. Они делали для того времени очень многое. Смотрите, снимают покров с Иудеи. Обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. А между тем, 9 стих, вы видите, что проломов в стене города Давидова много. Отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Когда идет война, люди делают очень многое, чтобы выставить какую-то оборону, выстраивают стратегию. Здесь это все описано. Но есть одно «но». Что когда это происходит без Господа, тогда это надежда на себя. Надежда на самих себя. Вы разве видите здесь хоть слово о Господе? Нет. Здесь слова только о том, что будут делать люди тогда. Что они будут предпринимать, опять же, чтобы завоеватели не проникли в Иерусалим. Но где здесь Господь среди них? И в этом упрекает их сам Бог. 11 стих. «А на того, кто это делает, не взирайте и не смотрите на того, кто издавна это определил». Между тем, как люди пытались своими усилиями преодолеть проблему, назовем ее так, они забывали о главном. В это время, пока они столько много усилий предпринимали, выстраивали оборону, Но самое главное, они забыли. Они забыли, что все принадлежит Господу. Что Господь силен и погубить, и помиловать. Господь Саваоф делает это. Как тогда они не поняли? А ведь тогда Израиль — это не то же самое, что современное государство. Это государство, это народ, который видел Божьи чудеса, который видел Божью руку, в котором пребывал сам Бог, в котором даже был Божий храм. Но среди самонадежды не нашлось для Бога места. Не то же ли самое происходит с людьми и сегодня? Когда люди заняты чем-то, не обязательно это война. Это может быть какое-то повседневное важное дело. Проблема, с которой они столкнулись. Что люди делают? Пытаются все разрешить сами. И я уже не говорю о людях, которые не знакомы с Библией, я говорю о верующих. Ведь много людей верующих, очень много, которые какую-то трудную минуту пытаются все сделать сами. Не обращаются к Богу. В чем важность этого урока? Что здесь, в этом месте, которое мы изучаем, книга пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих, Бог не осуждает Израиль за то, что тот делал укрепление, готовился к осаде. Нет. Бог осуждает за то, что они понадеялись на кого-то или на что-то, а в конечном счете сами на себя. И в это время забыли о Господе. Люди позабыли о самом главном, о Боге. Здесь урок для нас, что когда мы встречаемся с какими-то трудностями, кажутся, которые иногда непреодолимы, никогда не нужно забывать то, что Бог сказал для нас в своем слове. Если для человека что-то невозможно, то для Бога возможно все. Радостная весть от Луки, 18 глава, стих 27. Богу возможно все. Поэтому надежда на себя — это не больше, чем тщета. Это пустота. Но когда мы в трудную минуту придем к Господу, потому что знаем, что именно Господь держит все в своей руке, без Его воли ничего не случается, тогда мы можем рассчитывать на настоящую помощь. Да, наши усилия тоже нужны, но основная роль здесь за Богом, потому что именно Он определит, и именно Он определил, как должно случиться. Основная роль за Богом. Поэтому и среди всех событий и трудностей, преград, недоразумений всегда помните, что самое главное — взирать на того, кто это допустил. Потому что именно он самый главный помощник. ведь мы уповаем на Него, на нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Помните об этом. Вспоминайте, дорогие друзья, этот пример. Да, можно предпринимать усилия, но всегда, всегда на первом месте в разрешении любой проблемы призывайте именно Господа, чтобы Он помог вам прежде всего. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Возрастание во Христе.
2: Библейские тексты для исследования. Книга пророка Исаии, 35 глава, 10 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Послание к римлянам, 6 глава, стихи с 12 по 23. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Послание к Галатам, 4 глава, стихи с 1 по 11. Послание к Колоссянам, 2 глава, стих 15.
1: Памятный стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15.
2: Основная мысль. Победа Христа на кресте определила горизонты возрастания христиан.
1: Возрастание во Христе. Анализ этой доктрины выявляет некоторые важные составляющие. Первое. Иисус победил сатану и силы зла. Второе. Через Христа стала возможной победа над этими силами, включая их проявления в жизни человека, имевшие место в прошлом. Третье. Существуют условия реализации этой победы в опыте человека.
2: На этой неделе мы рассмотрим природу победы, одержанной Христом на кресте. Благодаря этой победе не только над грехом, но и над любой другой силой, действующей против человека и Божьего творения, Христос сделал возможным наше спасение.
1: Стремясь постигнуть, что Христос совершил для нас, мы лучше подготовимся к пониманию тех изменений, которые могут произойти в нашей жизни сейчас. Его победа может стать нашей победой, если мы уповаем на нее и сознательно принимаем его подвиг ради нас. Победа никому не будет дарована автоматически.
2: Искупление.
1: Христианство – это религия искупления, ибо благодаря подвигу Иисуса люди могут получить искупление от рабства греха и спастись от гибели. Таким образом, христианскую религию можно отличить от религии закона, где человек пытается изменить свою участь собственными усилиями, совершая добрые дела. Мы нуждаемся в искуплении, поскольку, согласно Библии, люди без Христа являются рабами греха. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. И должны умереть. Послание к римлянам, глава 6, стих 23. Они не могут освободить себя ни от греховного рабства, ни от смерти. Положение грешника требует вмешательства извне, и такое вмешательство досталось очень дорогой ценой. Согласно ясному учению Нового Завета, этой ценой стала смерть Иисуса на кресте.
2: Что приведенные тексты говорят нам об искуплении? Книга пророка Исаии, 35 глава, 10 стих.
3: «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхание удалятся».
2: Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих.
4: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
2: Послание к Галатам, 4 глава, стихи 4-5.
5: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».
2: Послание к Титу, 2 глава, 14 стих.
6: «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
2: Послание к Евреям, 9 глава, 12 стих.
7: «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».
2: Первое послание Петра, глава 1, стихи 18-19.
8: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца».
1: С точки зрения Нового Завета, искупительная смерть Христа является жертвенной и заместительной смертью. Иисус занял наше место, принес себя в жертву ради нас, понес на себе наше наказание за грех, чтобы мы могли быть избавлены от смерти. Хотя некоторые отвергают эту идею, поскольку им не нравится мысль о том, что кто-то страдал вместо кого-то, особенно вместо виновного, тем не менее она является сердцем и душой Евангелия.
2: Когда Новый Завет говорит об искуплении, это значит, что Христос заплатил цену нашего выкупа. Приобретение должно соответствовать заплаченной цене. В данном случае идет указание на эквивалентность, замещение.
1: Подумайте о том в вашей жизни, что вы не в состоянии изменить, что вызывает у вас осознание своей полной беспомощности. Точно так же мы совершенно не способны спасти себя. Как осознание своей беспомощности помогает нам лучше понять, что Христос совершил для нас на кресте? Более того, как эта удивительная истина об искуплении должна влиять на нашу жизнь?
2: Рабы обретают свободу.
1: Если мы воспринимаем искупление как освобождение из рабства, потребовавшее помощи извне, то можем заключить, что грешное человечество порабощено более могущественной силой, чем человеческое. Какой же силой было порабощено человечество?
2: Проанализируйте отрывок послания к римлянам, 6 глава, стихи с 12 по 23.
6: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.
2: Заметьте, что в стихах 18, 20 и 22 Павел говорит о свободе. Какова природа этой свободы? О чем говорит здесь апостол?
1: Поразмышляйте над тем, что сказал Павел в приведенных выше стихах, а также послание к римлянам, главе 6, стихах с 1 по 11. Павел говорит о том, что происходит во время крещения. Здесь он показывает, что именно должно умереть со Христом при крещении. Иными словами, Павел желает, чтобы христиане, связавшие свою жизнь со Христом, на деле являли господство Христа, освободившего их от силы греха.
2: Павел подчеркивает: «Независимо от того, насколько наша природа испорчена грехом, во Христе мы можем быть свободны от Его порабощающей силы. Кто из нас не был свидетелем разрушительных последствий такого рабства? Кто не видел разрушенных грехом жизней? Кто не боролся с силой греха в собственной жизни? Это, несомненно, величайший враг, с которым мы, как люди, когда-либо сталкивались».
1: Ситуацию усугубляет еще и то, что это рабство не приходит исключительно извне. Оно скорее проистекает из нас самих. Как же нам освободиться от рабства, порабощения, обитающего в нас, в самой нашей природе?
2: Ответ, как мы увидели в вышеприведенных стихах, кроется исключительно в силе Иисуса, одержавшего победу для нас и предлагающего нам эту силу. Через Христа нам не только прощаются грехи, но мы умираем для них, освобождаемся от них. Они уже не должны более господствовать над нами. Это удивительное обетование, могущественное обетование, к которым может обращаться каждый, исповедующий имя Христа.
1: Ощутили ли вы на собственном опыте жестокую порабощающую силу греха? Как вы можете научиться крепче держаться за чудесные обетования о свободе, предложенные нам в Иисусе?
2: Власти и силы. Часть первая.
1: Согласно Библии, мир находится под господством злых сил, которые стремятся контролировать и окончательно уничтожить нас. Великая борьба — это не что иное, как результат Божьего противодействия этим силам. Благая весть заключается в том, что благодаря подвигу Спасителя на кресте победа над злыми силами гарантирована, хотя ожесточенная борьба продолжается. Это вселенский драматический, жестокий конфликт, но победа принадлежит Богу, и мы можем верой разделить ее.
2: Изучите следующие тексты. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих.
9: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола».
2: 5 глава, 19 стих.
9: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле».
2: Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих.
10: «Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон».
2: 16 глава, 11 стих.
10: «О суде же, что князь мира сего осужден».
2: Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих.
11: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».
2: Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих.
11: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано».
2: 2 глава, 15 стих.
11: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
2: Послание к римлянам, 8 глава, стихи 38-39.
11: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем».
2: Что они говорят нам о реальности этой вселенской борьбы? Какую великую надежду и обетование даруют нам эти тексты?
1: Многие люди 21 века, формируя свое мировоззрение, опираются только на научную точку зрения. Это значит, что все исследуется главным образом с натуралистической перспективы, которую многие люди считают единственно правильной. Для них наполненный злыми силами и управляемый демоническими полчищами мир представляет собой пережиток времен суеверия и невежества. В отличие от этого, Библия представляет вражеское войско, в которое входят демонические власти и силы, как реальность нашего мира. Хотя библейский взгляд включает в себя натуралистическую и научную концепции, он, тем не менее, не строит на них все свое понимание реальности. Библейский взгляд на мир достаточно обширен, чтобы вместить как естественное, так и сверхъестественное.
2: Например, в послании к римлянам, 8 главе, 38 стихе, слово «начало», греческое «архай», можно отнести как к гражданским правителям, так и к сверхъестественным силам, которые пытаются осуществлять свое злое господство над человеком. В послании к Ефесянам, 6 главе 12 стихе, буквальная фраза «мироправителей тьмы века сего» также может быть переведена как «мировых правителей этой темноты».
1: Павел ясно говорит о злых духах, которые в определенной степени властвуют над миром. Сравните с фразой «князь мира сего», описывающей сатану в текстах Евангелия от Иоанна, глава 12, стих 31. глава 14, стих 30, глава 16, стих 11. Дьявол не был мифом и для автора книги Откровения. Откровение, глава 2, стих 10, глава 12, стихи 9-10.
12: Ощущаете ли вы реальность великой борьбы в своей жизни? Как все же можно потерпеть поражение в этой борьбе, несмотря на одержанную Христом победу ради нас?
1: «Власти и силы», часть 2.
12: Как мы уже говорили, слово, переведенное как «начало», может относиться и к правителям мира, и к сверхъестественным силам, пытающимся осуществлять контроль над жизнью человека. Другое древнегреческое слово, употребленное в послании к римлянам в 8 главе 38 стихе, «дюнамис», буквально означает «силу, мощь, могущество, чудеса». Это могут быть силы как земные, смотрите послание к евреям, 11 глава, 34 стих, книга Откровения, 3 глава, 8 стих, так и сверхъестественные. Смотрите Евангелие от Марка, 12 глава, 24 стих, Евангелие от Луки, 4 глава, 36 стих, книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих.
1: Помимо буквальных злых сил, от чего еще мы были избавлены Иисусом? Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 8, 14, 20.
11: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?»
1: Послание к Галатам, глава 4, стихи с 1 по 11, особенно стихи 3 и 9.
11: «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас?»
12: Новый Завет, особенно концепция апостола Павла о началах, судя по всему, ассоциирует духовные существа с силами или властями, которые управляют человеком, живущим без Христа. Эти силы могут быть политическими, социальными, даже религиозными. Апостол также неоднократно использует в своих посланиях слово «стойхея». Оно буквально означает «элементы», «простые вещества», «составная часть». В послании к Галатам, 4 главе, 3 и 9 стихах, это слово, например, означает языческую систему, выходцами из которой были христиане Галатии. Оно также используется относительно аспектов древней иудейской правовой системы, а в посланиях к Колоссянам, 2 главе, стихах 8 и 20, метафорически касается мирских философских принципов.
1: В книге пророка Исаии, главе 24, стихе 21, фраза «царей земных на земле» подразумевает, что «выспренние на высоте» относятся к сатане и злым ангелам. Павел говорит о сатане как о князе, господствующем в воздухе. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. «А о невидимых вождях зла, как о мироправителях тьмы века сего, духах поднебесных». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. В первом послании к Коринфянам, главе 15, стихах 24-25, Павел указывает на то, что они покорены Христом. Исаия предвидит время, когда все злые ангелы и злые люди понесут наказание. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Второе послание Петра, глава 2, стихи 4-10. Книга Откровения, глава 20, стихи с 10 по 15.
12: Итак, Библия учит нас, что жизнью управляют разные силы, как личностные, так и безликие. Без Христа человек отдан в их распоряжение, в какой бы форме они ни приходили. Страх перед будущим, требования жизни, общество, традиции, идеологии, давление – все может оказывать влияние, разлучающее человека с Богом. Однако через Христа мы не только получаем прощение грехов и оправдание, но и освобождаемся от рабства, в котором нас держат эти начала. Мы должны понимать природу победы Христа и воспринимать ее так же, как нашу победу.
1: Помимо существующих в нашем мире сверхъестественных реалий, с какими еще силами и веяниями, атакующими вас и вашу веру, вы боретесь? Чтобы одержать над ними победу, необходимо уповать на дарованные нам в Иисусе обетования.
12: Убийца разоблачен.
1: Христос пришел в мир с целью разрушить дела дьявола. Послание к Евреям, глава 2, стих 14. Спаситель совершил это на кресте. Но если Христос одержал победу над дьяволом, властями и силами, тогда почему мы по-прежнему ведем эту борьбу? Почему дьявол по-прежнему может ходить, как рыкающий лев, ища кого поглотить?
12: Внимательно исследуйте послание к Колоссянам, 2 главу, 15 стих.
11: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
12: Обратите внимание на три разных глагола, используемых Павлом для описания победы Иисуса на кресте. Что каждый из них означает?
1: Во-первых, Христос отнял силы у начальств и властей. Греческое слово «апекдуомай» буквально означает «снять», «содрать» чью-либо одежду. Это слово также может означать, как в данном тексте, что у злых сил были отняты их оружие и власть.
12: Что это за оружие? Победоносная жизнь Христа, кульминацией которой стала Голгофа, предрешила судьбу дьявола. Маска сатаны была сорвана. Его методы работы были разоблачены перед ангелами всей вселенной. На кресте Иисус Христос снял с властей и сил тьмы их одежду, лишил власти князей этого мира, а также отнял их оружие силы в борьбе против правды.
1: Христос подверг их начальству и власти позору. Каким образом на кресте была разоблачена их сущность? Какие их цели стали очевидными? Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44.
13: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
12: Текст также говорит, что Христос восторжествовал над ними. Греческое слово «триамбео» подразумевает триумфальный въезд, шествие по случаю победы. В этом заключена великая тайна. Иисус жестоко страдает и умирает на кресте, что выглядит как ужасное поражение. Но Библия называет это торжеством. Что бы еще ни включал этот триумф, но он разоблачил сатану как убийцу, подтвердив слова Иисуса. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих.
1: Благодаря

0: действуют, стараясь всеми возможными путями обмануть людей и погубить их. День за днем продолжается сражение. Если бы наши глаза открылись, и мы увидели добрые и злые силы в действии, то не осталось бы и следа от легкомыслия и суеты, кривляний и подшучиваний. Если бы все облеклись во всеоружие Божие и мужественно сражались в битвах Господних, тогда были бы одержаны победы, которые повергли бы царство тьмы в трепет.
1: Как только люди начинают жить в согласии с Богом, они тотчас же замечают, что соблазн креста не прекратился. Начальство, власти и духи злобы поднебесные поднимаются против всех, кто послушен небесным законам. Поэтому гонения должны восприниматься учениками Христа не как скорбь, а как радость, поскольку они свидетельствуют о том, что последние идут по стопам своего Господа.
0: Вопросы для обсуждения. Первый. Внимательно прочитайте послание к евреям, главу 2, стихи 14-15. Здесь четко изображена смерть как фактор порабощения. Заметьте также, ударение сделано на нашем страхе перед смертью. Почему мы так ее боимся? Каким образом этот страх, согласно тексту, держит нас в некоем рабстве? Как должны христиане, свободные во Христе, относиться к смерти?
1: Второй. Для некоторых людей сама идея существования демонических сил представляется глупым предрассудком. Другие же полностью подавлены страхом перед этими силами. Как мы, будучи христианами, можем придерживаться сбалансированного подхода в понимании реальности этих сил и в то же время осознавать, что Христос совершил для нас в борьбе против них?
0: Третий. Приведите примеры того, как злые силы контролируют различные земные власти или оказывают влияние на них.
1: Четвертый. Как истина о великой борьбе помогает нам понять, почему существует зло, несмотря на то, что Христос победил его на кресте?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Танцующие пчелы. Для поддержания нормальной жизнедеятельности улья пчелам приходится совершать 1000 полетов в день. Следовательно, они должны прекрасно знать окрестности и иметь хорошую память. Каждая пчела ежедневно посещает сотни цветов, расположенных порою в 1-2 километрах от улья. Ученые долго не могли понять, как крохотная пчела запоминает карту территории в десятки квадратных километров. Когда пчела находит подходящий источник нектара, она возвращается в улей и исполняет для остальных пчел танец. Этот танец указывает им местонахождение нектара. Исследователи долго наблюдали за пчелиными танцами и научились понимать их. Ученые из Принстонского университета провели эксперимент, в котором источник нектара располагался на середине озера. Когда подопытная пчела танцем поведала об этом своим товаркам, те попросту проигнорировали ее сообщение. Пчела танцевала и танцевала, но никто ей не верил. Лишь позже, когда источник нектара переместили с озера на дальний берег, и пчела сообщила об этом посредством танца, другие пчелы наконец-то поверили ей и отправились по указанному адресу. Исследователи стремятся выяснить, хранит ли пчела в памяти карту окрестностей. По всей видимости, да. Иначе, как бы могли пчелы догадаться, что адрес, который им предлагают, неверен? Эволюционисты ломают себе головы, пытаясь объяснить столь высокий уровень интеллекта у эволюционно-примитивной пчелы. Библия же ясно показывает нам, что уровень интеллекта не имеет никакого отношения к эволюции. Разум — это

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, все, кто имеют Новый Завет. Первая глава послания Ефесянам, прочтем два стиха, 3 и 4. Вот как они звучат. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Дорогие друзья, здесь мы имеем прежде всего прославление Бога за избрание ко спасению во Христе Иисусе, за искупление во Христе Иисусе, за то, что Он сделал язычников, уверовавших в Него, наследниками вечной жизни, и еще больше. Бог обеспечивает это спасение через Духа Святого. Слово «благословение» употреблено здесь в смысле «благодарение». В этом благодарении изложены идея и план Божьей благодати. План спасения принадлежит Богу из вечности. Этот план открылся людям во Христе Иисусе, и Дух Святой окончательно завершит этот план, план благодати и вечного спасения. Все духовные благословения Бог посылает человеку через Иисуса Христа, как мы читаем в первом послании Петра, в первой главе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». В торжественном восхвалении Бога апостолом Павлом, это мы замечаем в 3-4 стихе, чувствуется оптимизм апостольского времени, уверенность верующих в победе над злом, над грехом. И мы можем сказать, что они имели причины для такой радости, причины для такого утверждения. Апостол Павел прославлял Бога за избрание, за искупление, прославлял Бога за действие Духа Святого. Если бы наша благодарность зависела только от наших успехов в труде, то что бы мы делали в трудные времена, когда нет успеха в труде? Восхваление и благодарение Бога относится ко всем временам и ко всем условиям. Апостол Павел только присоединил свой голос к прославлению Бога сонмом святых и искупленных душ. Эта хвалебная песня звучит и сегодня перед престолом Бога. В прочитанных выше словах апостола Павла есть трогательные слова с великим значением. Вот эти слова. «Он избрал нас прежде создания мира». Об этом мы будем говорить в последующих беседах более подробно. Но сегодня я хочу подчеркнуть одну великую истину, что Бог первым начинает поиски грешника. Не грешник ищет Бога, Бог ищет грешника. Хотя и грешник должен искать Бога, потому что Слово Божие зовет к этому. Ищите Бога, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. Ведь пришествие Иисуса Христа в этот мир имело только одну цель – найти и спасти заблудших, оставивших дом Отца, искупить грешников. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, стихи 17 и 18, читаем следующее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в Единородного Сына Божия». Все, кто приняли спасение Христово верою, приняли также и все духовные благословения, которым Бог благословляет всех своих искупленных детей. Благословения верующих Ветхого Завета касались главным образом их земной жизни. И мерилом благословения был закон, закон Моисея. Иудеи могли сказать апостолу Павлу так, что он
вообще не участник благословения, так как он был, во-первых, бездетный, был бездомный, безземельный, без имущества, он был узник. Какое же здесь благословение в земной жизни? По закону все это считалось признаком проклятия. Но апостол Павел знал благословение Нового Завета, произнесенное тем, кто был выше Моисея. Благословение, произнесенное Иисусом Христом. Вот его слова. «Блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду». Так читаем в 5 главе Матфея, в Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел был настолько богат благословениями Нового Завета, что через него весь мир стал богаче. Эти благословения по своей сути духовные, и они даются Духом Божьим нашему духу. При этом надо отметить еще слова, что Бог уже благословил верующих в небесах. В другом месте апостол Павел подчеркивает: «Ваше жительство на небесах». Хотя верующий все еще проходит свое земное поприще, живет на земле, но благословение его уже на небесах совершилось. Во Христе Бог разрешает все наши земные проблемы, и духовные, и материальные. Вот почему человеку нужно иметь постоянную связь с Богом через Иисуса Христа. Благодарение Богу за Дух Святой, так как через Него мы, люди, можем открывать Богу все наши нужды и получать ответ на них, исполнение их. Друг, радиослушатель, имеете ли вы опыт духовного общения с Богом? Если нет, почему бы вам не примириться с Богом сегодня и не обратиться к Нему с открытым сердцем в вашей простой молитве и сказать: «Господи, вот я таков, как есть. Если желаешь, прости меня, прими меня, я хочу быть твоим рабом, твоим чадом». И Бог это совершит. Да поможет вам в этом Господь.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Да принесут они мудрость и наставление, да помогут осмыслить разумные высказывания, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности, и дадут простакам проницательность, а юным — знания и рассудительность. Пусть послушают мудрые и умножат познания, и пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их. Почитание Господа — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее. Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: «Идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть, награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей, бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна», то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их. Ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови. Как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц, но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой час посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь, когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу, будут искать меня, но не найдут. Раз они знания возненавидели и почитания Господа не избрали, раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов. Но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Да принесут они мудрость и наставление, и да помогут осмыслить разумные высказывания, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности, и дадут простакам проницательность, а юным — знание и рассудительность.

Пусть послушают мудрые и умножат познания. И пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их.

Почитание Господа – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление.

«Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее».

Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: «Идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть, награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей. Бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна», то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их. Ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови.

как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц. Но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею.

мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой черед посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас.

когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь. Когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу. Будут искать меня, но не найдут. Раз они знания возненавидели и почитание Господа не избрали. Раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов. Но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Да принесут они мудрость и наставление, и да помогут осмыслить разумные высказывания. Да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности. И дадут простакам проницательность, а юным — знание и рассудительность. Пусть послушают мудрые и умножат познания, и пусть разумные получат советы. Да уразумеют они пословицы и притчи, слова мудрецов и загадки их. Почитание Господа — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Сын мой, послушай наставление своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее. Сын мой, если грешники соблазняют тебя, не поддавайся им. Если скажут они: «Идем с нами, устроим засаду для пролития крови, без причины подстережем невинного, живьем их проглотим, как мир мертвых, целиком, как тех, кто не сходит в пропасть. Награбим всевозможных дорогих вещей и наполним дома своей добычей. Бросай с нами жребий, общая будет у нас мошна, то не ходи с ними, сын мой, не вставай на путь их, ведь их ноги бегут ко злу, спешат они на пролитие крови. Как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц, но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, подстерегают самих же себя. Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи. Она отнимает жизнь у завладевших ею. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы — ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой черед посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над вами, как вихрь. Когда горе и скорбь вас подавят, тогда будут звать меня, но я не отвечу. Будут искать меня, но не найдут, раз они знания возненавидели и почитания Господа не избрали, раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов, но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпет. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

12 августа 2000 года случилась трагедия в Баренцевом море. Случилась катастрофа на подводной лодке, которая называлась «Курск». И ушли из жизни 116 человек. Эта трагедия всколыхнула весь мир и затронула многие сердца во всем мире задуматься о нашей жизни, о смысле нашей жизни, как наша жизнь может прерваться. 116 человек ушло из жизни. Сегодня идет расследование, доказательства, как, почему, где и как это случилось. И сколько бы мы сегодня ни говорили, и каким бы выводом мы ни пришли, этих людей в живых уже нет. Они находятся уже в другом измерении. Примерно год назад на улице Гурьянова в Москве произошел взрыв. Ушло из жизни 109 человек. 14 человек из них по сей день сегодня так и не нашли. Это трагедия. Трагедия. Люди спали, произошел взрыв. Когда они ложились спать, никто не знал. Никто не мог предположить, что он уже не встанет завтра. Родственники не могли предположить, что на следующий день их близких уже не будет. Евангелие Луки, 13 глава, с 1 стиха. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Мы живем на этой земле и не думаем о том, что может наша жизнь закончиться завтра или сегодня, или, может быть, нам осталось несколько часов. Мы об этом не думаем, как подобно это было во времена Иисуса Христа. Мы думаем о том, чтобы как построить наше будущее. Мы думаем, как построить нашу жизнь, как сделать нашу жизнь прекрасной и чудесной. Я как-то слышал одну очень древнюю такую притчу, что жил один король, и у этого короля был шут. Этот шут был очень умный человек, и вот король сказал ему: «Найди самого глупого человека в моем королевстве и подари ему вот этот скипетр и вот эту корону». Прошло много времени, король заболел. Его пытались лечить. Много врачей приезжало. И в конце концов врачи сделали заключение, что его жизнь не будет долго продолжаться, что он скоро умрет. Ему осталось всего несколько недель. Король испугался и сказал: «Как? Как мне осталось несколько недель? Я не готов. Я не готов к тому, чтобы кому передать мое царство? У меня столько еще дел, у меня столько еще всего надо сделать в моей жизни. А вы говорите, что мне осталось несколько недель жить на этой земле». И об этом узнал шут и принес ему этот скипетр и корону, которую давал ему король. И сказал: «Король, ты меня извини, но я вынужден тебя признать самым глупым человеком в царстве». Король спросил: «Почему?» Он сказал: «Потому что, когда ты ехал в другое государство, ты готовился год. Когда ты делал свадьбу для своей дочери, ты готовился 2 года.
Когда ты готовился принимать гостей в своем царстве, ты за полгода, за несколько месяцев приготавливался свое царство, королевство. Но сегодня, когда ты предстоишь пред вечностью, для того, чтобы предстать пред Богом, ты сказал, ты не готов. Как часто мы в нашей жизни тратим очень много времени на учебу в школе, в институте, в университете, приобретение специальности. Мы должны учиться 7-8 лет для того, чтобы стать доктором, врачом или там адвокатом. Мы начинаем работать и работаем. И да благослови Господь всех тех, кто имеет специальность и работает, и пусть работают. Но сколько лет человек может проработать? Ну, 30-40. А потом наступает момент, когда нам надо решать. Когда нам надо решать о том, где наша будет душа проводить вечность. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Насколько мы задумываемся в нашей жизни о вечности, о том, что нам предстоит переход из этой жизни в другую, настолько, насколько нам предстоит предстать пред Богом, предстать пред тем, что мы будем жить пред нашим Богом, что мы не будем жить вечно на этой земле, что наша жизнь кончится. Мы всегда должны думать не о том, сколько мы прожили, а о том, сколько нам осталось. Тогда, когда мы празднуем день рождения, мы всегда говорим, что да, вот я прожил там столько-то лет, или вот там он прожил столько-то лет. Но вот эти годы говорят о том, что эти годы уже прожиты. Вот эта цифра говорит о том, что эти годы уже прожиты. Осталось неизвестно сколько. Может быть, мало. Может быть, 5, может быть, 3, может быть, 1 день, а может быть, еще 3 года. Никто не знает. И мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы встретиться с нашим Господом. Мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы предстать пред нашим Богом. Однажды я встретил одного человека, и он мне рассказал интересную историю. Ему сделали операцию, он еще не был членом церкви, и он уверовал, он так был верующим, ему операцию сделали там на кишечнике, вот. Но последствия были очень такие тяжелые, неважные, у него отекли все ноги, распух живот сильно, и он понял, что он скоро умрет. Он понял, что у него отечность в нижней части тела, и эту отечность врачи не могут остановить. И тогда он попросил пресвитера церкви, чтобы ему преподали крещение. Я лично разговаривал с этим человеком, я лично его знаю. И он говорит: «Преподайте мне крещение». Ну, пресвитер подумал, говорит: «Хорошо, если ты сильно настаиваешь, хорошо, мы сделаем это». Они поехали на речку, этого брата завели в воду, он сам не мог идти, его привезли, его завели в воду, пресвитер тоже уже стоял в воде, и он преподал ему крещение. Этот брат вышел с воды, сказал: «Слава Богу», и он говорит: «Я сказал мысленно так: Господи, оставь там все мои грехи и все мои болезни». И все, он вслух никому ничего не сказал, его привезли домой, он лег спать. И на следующий день он встал, и у него не было никакой отечности. Это было чудо Божье. Это было чудо, потому что этот человек уже понимал, что он скоро умрет, и он согласился принять крещение для того, чтобы заключить полный завет с Господом, чтобы посвятить свою жизнь для Бога. И он сегодня является христианином, он свидетельствует об этом. Он говорит об этом, о том, что Бог его любит, о том, что Он прожил вот эти годы, и вот Бог его так сделал, что он пришел к нему, и что он сегодня всю свою жизнь хочет посвятить для Господа. Если не покаетесь, все так же погибнете. Часто в нашей жизни мы видим очень много несчастных случаев, трагедий, которые случаются на глазах у нас, или где-то там мы читаем, слышим, где-то это проходит.
И мы думаем, что мы лучше. Нет, Христос сказал, что если вы не покаетесь, все так же погибнете. В Евангелии записано два интересных места. Матфея, 21 глава, 18 стих. Там написано о смоковнице. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тот час засохла». Второе место, Луки, 13 глава, с 6 стиха. «И сказал им притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришед искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал им в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее и обложу ее навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то на следующий год срубишь ее». С одной стороны, здесь мы видим, что Иисус шел и видел эту смоковницу, которая была при дороге. Часто много верующих, которые не являются членами церкви в определенной церкви. Они находятся как бы при дороге. И вот эти люди, они очень подвержены воздействию всех сил, которые могут на них повлиять. Эта смоковница была при дороге, она не была в саду. Та смоковница, о которой я второй прочитал, она была в саду. Некто имел в винограднике своем, то есть она стояла в винограднике, она была внутри, она имела определенную защиту, определенную ограду, и о ней шла забота. Дорогой друг, радиослушатели, где сегодня находишься ты? Являешься ли ты сегодня членом церкви? Являешься ли ты сегодня в церкви? Твоя жизнь может прорваться в любой момент, твоя жизнь может остановиться в любое мгновение. Насколько серьезно ты относишься сегодня для того, чтобы определиться, где ты находишься, в церкви или вне церкви, членом церкви являешься или не членом церкви. Если ты в церкви, то Господь, как мудрый садовник, проводит с тобой работу. Он удобряет тебя, помогает, поддерживает и старается, чтобы ты приносил еще больше и больше плода. Если ты вне церкви, если ты находишься при дороге, то ты можешь засохнуть. Можешь засохнуть, потому что ты не приносишь плода, потому что ты находишься при дороге, и очень много разных людей мимо тебя проходит, очень много разных вероучений стараются поколебать тебя, очень много разных пониманий проходит через твое сознание. Пусть Господь вас благословит, чтобы мы были в Его саду, чтобы мы покаялись пред нашим Господом, тех, кто еще не обратился пред нашим Богом, чтобы мы всю свою жизнь предали в Его руки, чтобы вся наша жизнь принадлежала Иисусу Христу. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Мы должны покаяться пред нашим Господом. Если кто что согрешил и сделал неправильно, то покаяние пред нашим Иисусом Христом, пред нашим Господом, очищает нас от всякого греха. И очень важно, как и какими мы можем предстать пред нашим Господом, в каком нашем духовном состоянии. Пусть Господь благословит каждого из нас быть готовыми всегда в любое время, в любое мгновение предстать пред Богом. Аминь.

0: Был городок курортный Лангарон. Над ним меж гор высокая плотина, и ею славился на всю Европу он, а также живописной долиной. Людей всего 2500 в том городке беспечно проживало, и не было у них больших забот, и жизнь, казалось, всем им улыбалась. Там отражалась синева небес, в глубоком озере, что было за плотиной, а горы покрывал зеленый лес и любовался с высоты долиной. И вот однажды мирный городок заснул спокойным, тихим сном обычным. И вдруг, разбужен страшным шумом он, и всплеском волн, и воем ветра зычным, и прежде чем опомниться могли, вода весь город страшной силой смыла с домами и людьми, с лица земли, так будто их и вовсе там не было. Наутро лишь узнали, что гора, свалившись в озеро, толкнула на плотину всю массу вод, и воды через край волной гигантской ринулись в долину. Осталось от 2500 всего душ 200 раненых бездомных. Посмотришь, жалость за душу берет, но тут урок для всех людей огромный. О, не надейтесь, что в последний час вы получить успеете спасенье, ведь может статься смерть настигнет вас, как Лангарон ночное наводненье. На полутоне оборвать напев для смерти и доступно и возможно, вдруг упадете, охнуть не успев, на улице шагнув неосторожно. Опасно жить, надеяться на то, что все уладить сможете когда-то. Вы разве знаете хоть что-нибудь о том, как близко ваша жизнь к закату? Сегодня ж вы и живы, и силены, и ясен ум ваш, ровно сердце бьется. Ему призывы Божьи слышны, так пусть оно сегодня отзовется.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: С первого дня своей семейной жизни могли бы запомнить этот текст наизусть, хотя думаю, что они его знают, но чтобы этот текст был для них как путеводителем. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, в этом стихе есть очень важная мысль. «Ибо только я». Он не говорит «я и еще кто-то». Он не говорит «вы». Он говорит «только я». «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас». Жизнь любого христианина должна быть богоцентрична. Бог должен быть в центре, потому что только Он знает, как нам строить жизнь. Только Он знает, как выходить из трудных обстоятельств. Только Он знает. Друзья, здесь очень много людей, ваших друзей, ваших родителей, служителей собрано. И у каждого есть доброе пожелание к вам. Но только Бог знает намерения, которые имеет. Поэтому, если мы сосредоточим наше внимание на Богопознание, то Его намерения в нашей жизни исполнятся. В данной ситуации народ находился в трудных обстоятельствах. Бог является ним и говорит: «Я знаю намерения вас». И эти намерения во благо. Очень дорого, что у Бога по отношению к человеку намерения только во благо. Мы это видим с самых первых страниц Священного Писания. Однажды я был в одной пустыне. Действительно, пустыни растут кактусы выше человеческого роста в несколько раз. И мы там были с одним человеком, и он мне говорит: «Как хорошо, что не вся земля такая». Действительно, что мы живем в месте, где есть леса, или моря, или горы, что земля, она прекрасна. Ведь можно было бы жить и в пустыне, хоть как-то можно было перемещаться и как-то жить. Друзья, но Бог насадил прекрасную землю. Первое, что сделал человек, когда он создал землю, он сделал ее прекрасной. И самое прекрасное место, которое сотворил человек на земле, Бог на земле, это рай. Именно в этом самом прекрасном месте, которое было прекраснее, чем вся остальная земля, хотя и вся остальная земля тоже была хороша, он туда поместил человека. Прежде чем сотворить человека, он для него приготовил очень хорошее место. И это место он назвал раем, и до сего дня, хотя мы не знаем, как рай выглядел, и недавно на разборе мы проходили в нашей церкви, что, скорее всего, место, где был рай, сейчас затоплен большим озером. Вот. Тем не менее, до сего дня мы говорим, рай – это хорошее место. Вот Бог туда поместил человека. Друзья, желание Бога, чтобы человек жил в раю. Желание сатаны из рая его вывести. Я уверен в том, что жизнь в семье может быть подобна жизни в раю. Да, со своими трудностями, со своими переживаниями. Но есть такая довольно известная мирская поговорка. Говорят так: счастлив тот, кто счастлив дома. То есть дома может быть счастливым. Можно жить в раю. Давайте посмотрим, что случилось вот с первыми людьми. По некоторым причинам сатане удалось в них добиться своего плода. Что произошло? Недавно, читая это место снова и готовясь к браку, меня вдруг такая мысль удивила. Посмотрите, Адам с Евой. Давайте посмотрим на их семью, ну, глазами со стороны. Уже после рая. Дети рождаются, да? Дом есть. Похоже, не бедно живут, все есть, не развелись, живут вместе. Не знаю, как часто ругались, не знаю. Но живут вместе, дети рождаются, дом есть. Как бы вроде благополучная семья, но она уже не в раю живет. Вот смотришь на христианские семьи, друзья, они тоже делятся на две части. В христианских семьях очень редко бывают разводы. Но очень много христианских семей не живут в раю. Бог желает, чтобы семья жила в раю, чтобы у них было счастье, любовь, взаимопонимание. Он хочет, чтобы у них все было хорошо. Сатана говорит: хорошо, раз вы такие баптисты, у вас запрещены разводы, пожалуйста, не разводитесь, но, по крайней мере, не в раю живите, где-то там, в стороне. Пусть у вас будет формальности соблюдены, и вы вместе живете, но райской жизни нет. И с первого дня вашего жизни совместно, я хотел бы эту мысль сказать, сатана будет прилагать абсолютно все усилия. Не для того, чтобы разрушить вашу семью. Я в это не верю, что когда-то случится. Но для того, чтобы вывести из вас из рая. Чтобы вы там не жили. Чтобы вы жили где-то. как вот когда мы на разборе, мы изучали вот этот рай, вот цель, у нас был разбор по книге «Бытие». И я показал картинку на проекторе. Это большое, огромное озеро, предположительно место, где был раньше рай. И в одной книге, это у одного исследователя, написано так, что, может быть, Адам сидел на берегу этого озера, когда Бог затопил водой. Но в Библии этого не написано так просто. Смотрел на то место, где когда-то было его место обиталища, и понимал, что для него оно закрыто. Друзья, вот есть семьи, которые живут и вспоминают дни юности своей, как им было хорошо, но возможность вернуться туда они не видят. Друзья, но тем не менее, не обязательно в это состояние попадать. Бог насадил рай, можно жить в раю. Но с чего начались проблемы? Проблемы начались с того, что человек решил в раю жить по собственным правилам. Когда Бог устроил рай, Он в этом раю определил определенные правила. Он сказал, вот это можно делать, вот это делать нельзя. Причем того, что можно делать, намного больше того, чего делать нельзя. Вот если возьмем семью обычную, то там тоже много что можно делать. Это довольно хорошее место для человека, где ему хорошо. Но что-то делать нельзя. И вот это, что можно, а что нельзя, определяет Бог. И если человек по этому определению живет, то он остается там жить, у него никаких проблем нет. Но проблема начинается тогда, когда человек начинает свои правила устанавливать. Когда жена, обратите внимание, жена, да, она говорит, ну, надо коррективы внести в устройство рая. Бог-то сказал так, но на самом деле можно попробовать поступить иначе. Она пробует поступить иначе, и она теряет то, что имела. Ибо только я знаю намерения, которые имею в вас. Принципы Божьего устройства, семейного устройства знает только Бог. Если мы с самого начала нашей семейной жизни, если вы с самого начала вашей семейной жизни на сердце положите узнавать правила Божьи и устраивать свою жизнь по правилам Божьим, то тогда все будет хорошо. Тогда рай будет в вашей семье. Если вы попробуете собственные правила устанавливать, вам покажется, что вот это можно, что Бог запрещает, и вы где-то попробуйте какие-то рискованные дела делать, то, возможно, вы лишитесь того места, которое Бог для вас приготовил. Один человек написал так: «Семья – это самое уютное и самое теплое место на земле». Недавно я читал эту книгу. Вы знаете, эта книга, несколько раз уже проводил из нее цитаты, книга про преступников. Это к вам не относится? Книга про преступников. Это книга про преступников конца 19-го, начала 20 века. Там особо таких ярых преступников, ну даже не очень сильно ярых, там даже нагрубил там начальник какому-то, возможно, за такие преступления их ссылали на Сахалин. И там жизнь была очень тяжелая. И вот автор этой книги, он там побывал, он побеседовал со всеми этими людьми, и он пишет интересный закон, который там действовал. Когда человек поступал вот на это место, то его определяли довольно жесткие условия. Он, во-первых, находился в тюрьме, жил в камере, его часто там наказывали, но если к этому человеку приезжала его жена, то его отпускали на свободу. Он жил на Сахалине, но жил в деревне, где хотел. За какое бы преступление не был осужден. И один человек там в этой книге пишет такие слова, что «жена – это мое счастье на земле». Почему? Потому что она освободила его от этой пытки. Друзья, вот такие законы там действовали. Если жена приехала, то подвиг этой жены – он создавал даже в этом темном месте какое-то подобие счастливой жизни. Итак, первое, что я хотел отметить, что Бог для каждого из нас, Он определил рай на земле, и я понимаю, это место наша семья. Нам там должно быть хорошо. Я убежден в том, что Бог не определяет семью место мучений, трудностей, место терпения, место, где нам надо пережить и стойко выдержать это испытание, да? Друзья, семья – это единственное место, где человек может отдохнуть, где ему хорошо, где его понимают. И как сказал однажды поэт, семья – это слитые «я». То есть, такое место. В моей проповеди, в моей беседе я хотел бы отметить три совета. Три совета, которые помогут вам сохранить или не потерять вот это райское место пребывания на земле. Конечно, таких советов можно будет дать очень много, и когда вы будете жить, и с течением лет вы все больше и больше будете узнавать этих секретов Божьих правил, Божьих уставов семейных, все больше будете узнавать. Но вот я сидел и в вчера и позавчера и в последние недели готовился к этому браку и думал, какой бы совет хотел услышать я, если бы я вернулся обратно на 12 лет назад, и опять я был бы брак с моей женой Аней, и мы бы сидели здесь. Вот что бы я хотел услышать, какие советы мне бы очень сильно помогли вот за эти 12 лет, избежать каких-то ошибок, что-то, может быть, исправить. И задумавшись об этом, из огромного множества советов, которые я мог бы дать вам сейчас и прочитать из Священного Писания, я избрал три. И первый совет записан в Евангелии от Матфея. Это 18 глава, 19 стих. Там написаны такие слова. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». У нас, к сожалению, нет времени эту главу подробно разбирать, но в этой главе Бог сначала Петру в предыдущей главе, потом и ученикам в этой главе, Он говорит: «Я вам дам ключи царства». Друзья, Он наделяет церковь на земле огромной властью. И здесь, в этом стихе, эта власть отображается. Всего, чего вы не попросите от Отца Небесного, все будет вам. Посмотрите, Бог дает секрет или открывает секрет, как от Него получать любые благословения. Но здесь есть очень важное условие. Условие настолько важное, что большинство людей недоступны для выполнения этого условия. Если двое из вас, что сделают? Согласятся. Друзья, это слово нельзя понимать в нашем современном значении. Когда один человек подходит к другому и говорит: давай мы с тобой вместе помолимся в домашней нужде. Ну давай помолимся. Остановились, помолились. Друзья, не об этом речь. Это слово в оригинальном тексте тоже согласно, но оно более глубокое. Там, если говорить в переводе, соглашаться — это значит быть единодушным, жить в гармонии, подходить и соответствовать друг другу. Друзья, я убежден, что сила Божья открывается в нашей жизни в тех семьях, где муж и жена друг с другом согласны. Когда они не просто соглашаются, чтобы просто не спорить. Хорошо, хорошо. Чтобы ты просто мне не конючила. Ладно, пусть будет так. Как скажешь, так и будет. Согласен? Ой, согласен. Или муж говорит жене, или жена муж говорит: да мне все равно. Что ты будешь делать? Как ты будешь жить? Я согласна абсолютно со всем. Мне все равно. Не о таком согласии идет речь. Идет речь о согласии взаимополном проникновении душ. Когда человек понимает второго как самого себя, когда он соглашается с ним, друзья, это очень трудно достичь. Это процесс жизни нашей. Но когда два человека на этой земле готовы пренебречь всеми своими амбициями, готовы пренебречь различными, может быть, разделяющими их какими-то мнениями и так далее, и прийти в единое согласие, друзья, вот такие люди становятся представительством Царства Божьего на земле. И Бог говорит: все, что они не попросят, я все сделаю. Потому что, друзья, сатана говорит так: сей их как пшеницу, пусть они будут раздельны, пусть они будут в одном доме, но они будут вместе. Бог говорит: если вдруг найдутся два человека в согласии, я сделаю все для них. Поэтому для вас, это очень важная задача — созидать свою семью в согласии, стремиться к согласию, быть к тому, чтобы у вас было все вместе, все в единодушии, в гармонии, в соответствии друг с другом. И тогда Бог вам даст любые победы. Чуть раньше ученики говорят: почему мы не могли этого сделать? Почему у нас силы нет? Почему мы молимся? Мы пости... Но не напишите, что постились. Мы молимся, и нам не подчиняются вот эти духи нечистые. Почему? Он говорит: согласия у вас нет. Друзья, кто из вас помнит, какой вопрос возник у апостола Петра, будущего апостола Петра, как только он услышал эти слова? Он услышал слова Христа о согласии, он только-только услышал, и у него сразу возникает вопрос. И он сразу этот вопрос задает. Помните, какой вопрос? Сколько раз брату ему прощать? Бог говорит: если вы будете согласны между собой, я все для вас сделаю. Петр говорит: а сколько раз брату ему прощать? Друзья, Петр сразу понял. У него тут кто рядом с ним? Фома, Нафанаил, там всякие другие люди. Они, видимо, тоже непростые люди. У них какие-то споры происходили. И Петр говорит, он представил себе: если условием Божьих благословений является согласие, то как-нибудь согласны вот с этим? Или вот с этим? Они же люди вредные. И он сразу говорит, хорошо, я согласен его простить раз и два. Сколько всего надо прощать? И Бог ему говорит, бесконечно прощать. Ради согласия ты должен быть готов на абсолютно все. Друзья, есть такой интересный, ну вот в банке, я сам никогда такого не видел, но говорят, что есть такие сейфы, ячейки, такие банковские ячейки, куда что-то очень дорогое можно положить. И они бывают разные, там с кодом, а бывают такие, у которых есть два ключа. Например, два человека решили положить что-то очень дорогое, и чтобы каждый не мог забрать без другого. Что для этого надо сделать? Есть такая банковская ячейка, здесь ключ вставляется в замок, и здесь. На таком расстоянии, чтобы человек не мог вставить двумя руками, больше, чем вытянутые руки, вот такое расстояние. Один ключ отдается одному, другой ключ отдается другому. И вот они, если хотят что-то взять, это открытие чипа, они должны оба прийти и вставить каждый свой ключ. Причем я уже сказал, что если человек забрал ключ второго, то и взял правую, он просто не достанет. Вот, надо сделать так, чтобы пришел один, и то они вставили ключи, и тогда эта ячейка открывается. Вот Божье благословение в семье никогда не открывается одному человеку. Никогда не бывает, чтобы ключ-то один повернул, ты можешь молиться и поститься, но если нет согласия, то тогда Божья ячейка банковская, вот это благословение, она будет закрыта. Поэтому наша, ваша задача быть в согласии. У меня возник вопрос, а что мешает согласию? Апостол Петр, он сразу понял, что его согласию что-то помешает. И он задал вопрос, сколько раз не прощать брату своему. И вот я задал тоже вопрос этот, что помешает, что может мешать согласию. Я проанализировал Священное Писание, свою собственную жизнь, жизнь окружающих меня друзей и людей. И три момента, что мешает согласию. Первое. В этой же главе написано, ученики говорят, кто из нас больше? Кто из нас больше? Пришла же мысль, кто из нас больше? Друзья, наверное, ничто другое так не мешает согласию, как мысль о том, что я больше. Я уже говорил как-то, что на Руси был такой древний обычай, когда жених с невестой подходили к дому, то им выносили каравай. И жених с невестой должны были руки за спину заложить и ртом откусить кусок каравая. Кто больше откусит, тот и хозяин в доме. Другие слова, у кого больше рот, да? Вот. Тот и хозяин. Друзья, вот эта проблема, кто из нас больше, она посещала учеников. Она посещала учеников, кто из нас больше, и у них не было согласия. И Христос, друзья, говорит о том, что очень важно понимать правильно, кто больше. Мне очень дорого была мысль про Сару. Давайте мы посмотрим, мы к Саре еще вернемся чуть позже. Сара, она в одном случае, написано, рассмеялась. То есть, когда ей ангел сказал, что у тебя будет сын, она рассмеялась, и там приведены ее мысли, Сарины мысли приведены. И вот в этих мыслях меня очень удивило одно слово в мыслях. Посмотрю с этим. Сара внутренне рассмеялась, сказав, то есть внутри себя, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Что удивительного в мыслях Сары? Она в своих собственных мыслях, не вслух, внутри себя, Авраама называла господином. Друзья, вслух это можно сказать, это без проблем. Вслух можно что угодно сказать, но внутри себя, какое у меня отношение внутри? Друзья, один из самых главных врагов согласия, это размышление о том, что я больше, я в семье важнее. Я занимаюсь детьми, я мою полы, я готовлю. А муж что? Муж на работе, ему там хорошо. Он, в общем-то, пришел домой на все готовое. Муж говорит так, я целый день пашу, прихожу домой усталый, а ты с детьми целый день, дома под кондиционером, тебе хорошо. Семья созидает, семья на моих плечах лежит. Жена говорит, нет, семья лежит на моих плечах. Даже был такой случай, я уже как-то приводил пример, в одной семье мне пришлось дать совет, и муж и жене смириться, ну, чтобы у них был хоть какой-то мир. Просто запретил им вообще друг другу на плохие темы разговаривать. Потому что я некоторое время прихожу, спрашиваю, ну как, лучше у вас или нет? Он говорит, лучше. Я же лично с женой беседовал. Я говорю, лучше, да. Почему? Она говорит, все взяла на себя, на свои плечи. То есть стало лучше, но она-то мыслит, что это она в этом ну, как бы, она молодец, она же все это сделала. Друзья, кто-то, мы сейчас смеемся, друзья, но это свойство любого человека. Каждый человек считает, всегда ему приходит мысль, что это ты сделал. Посмотри, как ты хорошо сделал. Посмотри, как у тебя все хорошо получается. А он, если бы не ты, он бы вообще не смог выжить, правильно же, да? Вот, или она, или он так думает, или она так думает. Вот у Сары что хорошо было? Она внутри себя, в мыслях своих, Авраама ставила выше себя. Но я не хочу сказать, что муж выше. Друзья, у мужа и у жены, у них разные служения. Муж глава семьи, жена его помощница. Но священное нам Писание открывает, что именно в положении «кто выше» есть один очень важный принцип. Почитайте один другого выше себя. Если жена будет почитать мужа выше себя, если муж будет почитать жену выше себя, если каждый будет действовать, исходя из того, что я служащий, а мой супруг, он господин, как и поступил Христос. Друзья, ярким примером это является Христос. Он говорит, я выше вас всех, но я для вас как служащий. Друзья, если такая позиция в семье, то к согласию прийти очень легко. Если позиция «я господин» и «мне служит», согласие недостижимо. Поэтому первое, что мешает нашему согласию, это желание или самосознание, что я выше другого. И хотелось бы, чтобы вы это запомнили, но не только запомнили, но и боролись с этим. И вы, и мы все живем в плоти, и наша плоть обязательно будет подсказывать мысли. Нам нужно с этим просто бороться. Друзья, что еще очень сильно мешает согласию, это разные цели. Друзья, очень трудно быть в согласии, если мы идем в разные стороны. Если человек идет в одну сторону, а он в другую сторону. Я уже рассказывал пример, как-то летел в Барнаул, со мной сидела женщина рядом, и она спросила, вы куда летите? Я говорю, в Барнаул. Она говорит, я тоже. Удивительно, попутчики, говорю, значит. Ну, самолет куда еще может лететь? Друзья, вот человек должен идти к одной и той же цели. Если два человека, у них разные цели, у одного в одну сторону, у другого в другую сторону, они никогда не будут согласны. Они будут согласны короткое время, пока их пути совпадают. Дальше они разойдутся. Друзья, недавно читал жизнь апостола Петра, исторические сведения. И вы знаете, нашел очень интересный момент. Вы, наверное, все знаете, что апостол Петр, по преданию истории, он был казнен в Риме при помощи распятия вниз головой. Это мы все знаем. Ну, по крайней мере, слышали часто. Но вот что я нашел у одного автора, его зовут Евсевий Кесарийский, 4 век. Он описывает интересную ситуацию. Он пишет так. Рассказывают, то есть, друзья, это всего-то прошло 300 лет. Я думаю, что многие свидетели тогда еще сведения сохранились. Рассказывают, что блаженный Петр, прежде чем попал на казнь, видел, как ведут на казнь его жену. И он обрадовался, что и ее призвали, и она идет домой. Он окликнул ее по имени и утешал, говоря, помни Господа, в таком браке жили эти блаженные люди. Друзья, правда это или нет, мы не знаем, но история древности свидетельствует, что у Петра была жена. Вот как она относилась к его служению? Петра почти никогда не было дома. Петр почти никогда, наверное, ну, не был таким мужем, как мы представляем себе муж. Это сад, это, может быть, какое-то хозяйство или еще что-то. То есть, а Петр – это человек, у которого бесчисленное множество людей постоянно к нему приходит, который постоянно в поездках, который везде посещает. Вот как относится к жена его? И мы видим, друзья, если эта история правдива, то мы видим, что она точно так же имела цель служения Богу. И когда они жили вместе, согласны в жизни своей, согласны в смерти своей, у них была одна цель. Он увидел ее, и она увидела его, она не сказала, Петр, ты видишь, чему довела твоя жизнь, теперь ты умираешь, а я-то как останусь? Он увидел ее, и он говорит, мы теперь к одной цели достигаем. Мы теперь идем вместе, мы сейчас там встретимся. И он ободрял ее упованием на Господа. Друзья, одна цель. В послании к филиппийцам написаны такие слова. Их конец погибели, их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. В другом переводе этот же текст написан так. Их место назначения погибель, их Бог чрева, их упоение в сраме, и мысль их осела на земле. А дальше написано. А наше жительство на небеса. Друзья, посмотрите, здесь две цели. Их мысль осела на земле, их мысль о земном, наше жительство, наше поселение на небесах. Вот они две цели, две дороги. Друзья, к сожалению, мы знаем примеры семей, в которых муж и жена, они друг друга очень любят, они очень друг другу подходят, но у них разные цели. Жена хочет устроить свой дом, жена хочет, чтобы муж был всегда рядом, жена хочет, чтобы все было сделано и все было очень хорошо, а муж хочет совершать служение. Я лично знаю одну семью, где мужа не рукоположили, потому что жена сказала, если его рукоположат, он не будет дома. И все. Друзья, получается ситуация, разные цели. О каком согласии может идти речь? О каких взаимопониманиях или взаимотаком душевном проникновении может идти речь, когда у них разные цели? Но бывает наоборот. Жена молится, жена постится, жена желает как-то трудить в церкви, она желает мужа, чтобы он шел на служение, давай, может быть, проповедовать будешь, может, еще что-то. А ему ничего не надо. Он зарабатывает деньги, он обеспечивает свою семью, он делает все. Он говорит, что ты ко мне пристала, посмотри, у тебя все есть, и зарплата хорошая, что ты еще хочешь? Друзья, опять разные цели. Но когда цель одна, когда цель благая, а наше жительство на небесах, или в другом периоде, наше поселение на небесах, да тогда все будет очень хорошо. Итак, второй враг согласия, или второй враг, чтобы быть в согласии, это иметь разные цели. Поэтому вам пожелание, чтобы вы имели одну цель и одни и те же ценности, одни и те же перспективы, одни и те же стремления, они владели вами вместе. Как это проявляется? Например, у мужа отпуск, время свободное. Если у них разные цели, они будут спорить. Муж хочет на Благовестие, жена хочет в Турцию. Или наоборот. Если у них одна цель, они вместе изберут то. И не будет никакого абсолютно у них расстройства. У них появились лишние деньги. Муж говорит, давай твоей семье поможем. Жена говорит, конечно, я и мечтала помочь твоей семье, когда появятся лишние деньги. У них все хорошо, они в согласии помогли. Если разные цели. Если цель одного человека на земное, цель второго человека на небесное, я думаю, что согласие будет очень труднодостижимо. Ну и третий момент, который является врагом согласию, этот момент не греховный, это естественно все, но это очень трудно преодолевать в жизни. Это разные взгляды, разные воспитания. Андрей вырос в Тимашевске, Света выросла в Молдавии, в Кишиневе, в совсем другой стране, с другой культурой. Андрей рос в одной церкви, она росла в другой церкви. Андрей рос в одной семье, она росла в другой семье. Я уверен, что на некоторые вопросы у них есть разные взгляды. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Кто-то считает это хорошим, кто-то считает это хорошим. Друзья, взгляды могут быть разные. Взгляды формируются с детства. Они зависят от родителей, они зависят от обстановки, от друзей, от школы, от церкви, от города, от языка, от всего зависит. И вот теперь два абсолютно разных человека. Они вдруг вместе. Разумеется, очевидно и логично, что по каким-то вопросам у вас будет разномыслие. Грех ли это? Нет, конечно. Потому что это естественно. Но что в этом случае делать? Друзья, бывают случаи, когда на фоне простых, обыденных разномыслий люди теряют согласие. Ну, приведу очень простой пример. Молодежь, наверное, пример хорошо знает. Некоторое время назад по всем там молодежи прошли такие две фотографии, да? Или одна фотография, точнее. Одна фотография платья. И был вопрос, какого цвета платье? И одни люди говорили, что оно темно-синего, другие люди говорили, что оно бежевого там светлого какого-то. И вот они спорили. Говорят истории, я не знаю, правда или нет, но говорят так, что первые люди, которые с этим платьем столкнулись, это когда они увидели, жена сказала, что это вот такое платье, муж сказал, что это такое платье, они стали спорить, и чуть ли не до развода дошло, они стали спорить, какого цвета платье. Друзья, эта фотография облетела весь мир, и сейчас ученые, мужи, психологи публикуют свои исследования, в которых объясняют, что человеческий мозг так устроен, что один видит такой цвет, а другой такой. И один не понимает этого, а этот не понимает этого. Это эффект зрения, так люди устроены. Друзья, можете поэкспериментировать, дома посмотрите на платье. Какого цвета видите вы? Друзья, ну посмотрите, можно же и поссориться. Это фиолетовое, нет, это светлое. Можно поссориться. Друзья, апостол Павел дал очень интересный совет, как выходить из подобной ситуации. Очень интересный совет. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 7 стих. Я чувствую, что вы начали обсуждать свет Луковца, да? Вот, давайте мы попозже это сделаем. Вот. Смотрите, совет 1 Коринфянам 7, 7. Он пишет про свое состояние, и он пишет такие слова. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я». Хорошее желание или нет? Вот мне что-то нравится. Я в чем нахожу удовольствие. У меня какие-то есть вкусы. И я хочу, чтобы все разделяли эти вкусы со мной. Я так хочу. Но пишет он дальше. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Друзья, апостол Павел понимал, что не все, что лучше для него, лучше для всех. Он это понимал. И он готов был смиряться, что не у всех одинаковые дарования и не у всех одинаковые понимания. Друзья, может быть так, что у жены есть какой-то интерес. Она, например, любит выращивать цветы на своем огороде. А муж не может отличить ромашки, например, от кактуса. И ему все равно. И он никак не может понять, зачем ты тратишь такую кучу денег? Ты столько времени проводишь. Друзья, он этого не может понять, и, возможно, он никогда этого не поймет, потому что у него другое дарование от Бога. Друзья, но на фоне этого могут быть споры, но на фоне этого могут быть и благословения, когда может сказать муж: слушай, дорогая, раз тебе это так нравится, давай, я тебе что-то для этого сделаю. Хочешь, куплю что-нибудь, хочешь, там, скопаю, хочешь и порадоваться. Он этого не понимает, но он понимает, что его жена это понимает. Так же может быть и наоборот. Друзья, очень редко бывает, что два человека совпадают друг с другом на 100%. Но семья, она в том и благословение, что это две половинки. Они соединяясь, они не полностью симметричны. Друзья, наше тело в основном симметрично. Есть правая рука, есть левая рука, есть правая нога и левая нога и так далее. Оно в основном симметрично. В основном муж и жена, они похожи. Но, друзья, что-то в нашем теле и не симметрично. Даже наш мозг, есть правая полушария, есть левая, они выполняют разные функции. Но соединяясь в одно, они становятся полнотой. Но когда мы будем понимать, что не все дарования, такие как у меня, должны быть у других людей, не все, что я имею, имеет мой муж, не все, что я имею, имеет моя жена, и я должен любить и уважать то, что у ней или у него есть, и поддерживать это, и помогать этому, друзья, то согласие достижимо. Итак, первое, что я хотел сказать, это первый совет, это вам нужно стремиться к согласию. Согласие открывает ключи благословений Божьих. Все, что вы не попросите в согласии, будет вам. Враги согласию, кто из нас больше? Враги согласию – разные цели. Враги согласия – это разные взгляды. И еще два момента я хотел отметить, не так сильно продолжительно, как первый пункт, но тем не менее. Что еще? Второй совет, который я хотел бы оставить сам себе, если бы это было 12 лет назад, сейчас Андрею, Свете и всем нам. Этот совет записан или дан самим Богом в книге Бытие в 17 главе. Мы возвращаемся к Саре, 15 стих. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет она тебе Сара. И я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И неужели Сара, 90-летняя, родит?» Друзья, очень интересно, почему рассмеялся Авраам. Он просто в это не поверил. Он не поверил, что что-то может измениться. 90 лет Сары не было детей, а тут будут дети. Он просто в это никак не мог пойти. Ему даже смешно стало. И он рассмеялся. Друзья, здесь открывается очень важный принцип. Бог сказал. Вот слово «Сара», 2 «р». В древности, друзья, имена имели огромное значение. Со сменой имени менялась сущность. То есть это не просто имя поменялось. Ты был Денис, теперь ты будешь там Олег, например. Да? Вот. А менялась определенная сущность. То есть она была Сара, это просто женщина, теперь она будет Сара, то есть мать множества народов. И обратите внимание, когда Авраам должен был называть Сару Сарой, до того, как благословения совершились, или после? До. Он говорит, жена твоя будет матерью многих народов. Жена твоя будет благословенна. У ней будет сын, а ты уже сейчас называй ее Сарой. И Авраам бы сказал, Господи, вот когда будет, тогда и буду называть. Вот пусть сначала исправится, пусть сначала родит, заслужит твое новое имя, тогда и будет. А пока Сара, и все. Друзья, Божий принцип – это принцип определенного доверия или определенной веры. Авраам говорит, да не может Сара измениться, она 90 лет уже такая, у ней все, там как в мире, хоть кол на голове пиши, да? Ничего не изменится. А ты измени свое отношение к ней. Вы знаете, бывают семьи, где вот муж говорит про жену свою. Вот прожили в браке 30 лет. Она как не умела готовить, так и не умеет. И никогда ничего не изменится. Друзья, и очень часто причина, почему жены не меняются, в неверии мужей. Он не готов раньше, чем она изменилась, называть ее иначе. Он не готов поверить в то, что она может измениться. Он не готов дать ей вот как бы... Он уже приговорил ее, все, она уже все такая, она уже 90 лет такая, все, она никогда не изменится. Она уже 3 года такая. Или мой муж, он уже он такой, все, он никогда не поменяется. Друзья, Бог говорит, ты раньше называй. Я приведу 2 примера из Священного Писания. Один пример вот какой. Апостол Павел основал церковь в городе Коринфе. В городе Коринфе была очень трудная обстановка, и там образовалась церковь, состоящая из очень трудных людей. Но, тем не менее, Бог дал милость, и они покаялись. Но отношения с этой церковью были довольно тяжелые. И однажды был такой случай, когда апостол Павел пришел в эту церковь, и фактически там произошел раздор, разномыслие, и ему пришлось покинуть эту церковь в очень тяжелом огорчении. Можно сказать, его из этой церкви выгнали. И он ушел в Македонию. И находясь в Македонии, апостол Павел думает, что теперь делать. И он пишет письмо, в котором призывает церковь к покаянию. И понимает сам, что сам он не может пойти отнести это письмо. Он понимает, что ему нужен помощник. И он избирает Тита. И он Титу дает это письмо и отправляет его в Коринф. Очень важно, какими словами напутствовал Павел Тита. Он говорит такие слова. «Я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Похвала наша перед Титом оказалась истинной». Апостол Павел отправляет Тита в трудную церковь, в церкви, где его не приняли, где его фактически изгнали. В церкви, где было очень много проблем, распри, разногласий, отправляя туда Тита, он не говорит Титу, Тит, смотри, будь осторожен, там такие люди, я с ним столько внимания уделил, я 3 года с ними каждый день общался, они именно вот так ко мне отнеслись. Это просто негодные, скверные люди. Он так не сказал. Он стал Титу хвалить этих людей. Вопрос, когда он стал хвалить? До их исправления или после? До исправления. И он говорит, похвала моя не оказалась тщетной. Друзья, он похвалил, и это принесло плод. Тит туда пошел, и Павел хвалил церковь Титу, хотя церковь была в очень плохом состоянии. Бывает и в семейной жизни. Готовы ли мы похвалить? Готовы ли мы заранее, заблаговеренно, до изменения сказать что-то доброе? Изменить свои внутренние отношения? Очень многие проблемы в церкви решаются, когда человек внутри себя меняет свои отношения. И его супруг или его супруга, им намного легче меняться, когда им дается вот такая возможность. И последний пример, это Филиппийцам, 1 глава, 7 стих. Он пишет, что я помышляю о вас очень по-доброму, я думаю о вас хорошо, я знаю, что вы будете вот успешны, там я своими словами передаю. А потом пишет, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце моем. Друзья, когда человек кого-то имеет в своем сердце, он об этом человеке помышляет как должно. А как он помышлял о филиппийцах? Он говорит, я уверен в вас. Он говорит, я уверен в вас, что Бог все будет делать, что у вас все будет хорошо, что вы будете свое служение совершать даже до дня пришествия Господа. Я уверен в вас, он пишет. Почему такая уверенность? Почему он уверен, что у них все будет хорошо? Потому что я имею вас в сердце мое. Друзья, как много проблем, еще раз скажу, в семье создают вот эти такие ярлыки. Все, мой муж он такой, моя жена такая. Как много благословений приносит доверие и вера. Когда человек еще до, может быть, каких-то изменений, до исправлений, он о своем муже не только думает, но и говорит другим иначе. Или муж о жене. и думает, и говорит лучше, чем возможно, даже наши супруги этого заслуживают. И это помогает меняться. Так Бог сказал Аврааму, называй ее Сарой. Пусть еще это время пройдет, пусть еще будет, но ты уже сейчас называй ее. И я представляю эту картину, приходит Авраам в шатер к своей жене, детей ни одного нет еще, ни одного ребенка. А он говорит, ну что, матерь многих народов? Он так ее называет. Друзья, и у нее вера. Друзья, написано в послании к евреям, что она после того, как ей явились ангелы и сказали, что будет сын, она тоже рассмеялась. И только после этого она верою обрела силу, способность принять усиление. Друзья, то есть, когда ангелы сказали, она не имела этой веры. Она рассмеялась. Потом прошло время, и она эту веру, этой веры она в ней окрепла, и эта вера сделала ее способной измениться. Друзья, но откуда у нее вера-то взялась? Я думаю, что немалую роль сыграл Авраам. Приходит Авраам и говорит, матерь многих народов. Бог тебе так сказал. Ты будешь матерью многих народов. Она слышала это раз, она слышала это два. Он называл ее постоянно Сара. Она слышала, и вера в ней росла. Она поняла, что она действительно будет матерью многих народов. И эта вера в ней произвела изменения, и она стала способной быть матерью многих народов. Но если бы Авраам не называл ее Сарой, а называл бы просто

В данном случае здесь имеется слово «человеческое», то есть обыденное, жизненное. Женатый заботится об обыденном, о жизни, о человеческом. И про жену тоже написано, что она заботится. Третье – секрет райской жизни на земле. То есть первое – это согласие. Второе – это доверие или взгляд в будущее, взгляд веры. А третье – третье – это забота. Каждый человек очень сильно нуждается в заботе. Все люди нуждаются в заботе. Мужья бывают очень крепкие, сильные. Такой, знаете, с щетиной или, например, там, с мозолистыми руками. Но на самом деле он тоже очень нуждается в заботе. И жены, друзья, они тоже иногда бывают столько делают. Вот есть женщины в русских селениях, да? Они в горячие избы войдут, и коня нас какого остановят. Друзья, но на самом деле любая женщина нуждается в заботе. И когда я говорю о заботе, я не говорю о элементарных, вернее, о естественных, точнее, потребностях. Это дом, это, может быть, какие-то такие вот удобства в доме. Я говорю о более небольших проявлениях нашей заботы. Я не знаю мужей, которые, ну, знаю точнее, но это очень редкое явление, когда человек не заботится в большом масштабе. Но я знаю очень многих, которые не заботятся в мелочах. Вот одна женщина сказала так про себя. «Только один человек спросил меня, а ты сегодня обедала? А сапоги теплые на зиму у тебя есть? Вот за него я вышла замуж». Друзья, вы знаете, забота проявляется в мелочах. «А вот ты сегодня обедал? А ты сегодня обедала?» Я недавно, мы с молодежью ездили в Донбай. И поездка такая была удивительно интересная. Ну, несколько дней занимала. И вот я ехал, ну, не в костюме, разумеется, в обычной одежде. А на собрание пришел, приехал-то на собрание в Черкесск, там, в Карачаевск, переодеться. И вот я переоделся и руку в карман положил. Друзья, из кармана достаю несколько конфеток, такие сердечки нарисованные. И очень красивые, дорогие мне слова. Вот жена позаботилась. Казалось бы, как вы думаете, вот я бы выжил без этого, вот или нет? Или бы, или все, вот, тут же моя жизнь бы закончилась. Конечно бы выжил. Друзья, но насколько приятнее день, когда ты знаешь, что кто-то о тебе заботится в мелочах. Вот пришел на собрание, а у меня тут конфетка. И хорошо. Друзья, вот забота, она проявляется... Еще раз скажу, не глобально. Вот апостол Павел такой совет дает. Более же всего, вот что можно посоветовать более всего? Самое большое, что можно посоветовать. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Вот слово «усердное», оно и в русском языке имеет очень сильное значение. Это усердие, то есть это старание, исходящее из нашего сердца. То есть усердное, то есть от сердца исходящее старание. А вот в греческом, опять я уже третий раз к греческому тексту сегодня обращаюсь, усердный означает ревностный до предела. Апостол Павел обращает внимание на спортсменов, и я тоже обращу внимание на спортсменов. Несколько буквально времени назад был забег среди женщин на длительной дистанции, там на несколько, по-моему, на 15 километров, и вот одна кенийская бегунья, вот она бежала, и она настолько устала, что она завершила свою финишную, вот финиш завершила на четвереньках. То есть есть фотография, когда она на четвереньках ползет к финишу. Друзья, вот я иногда смотрю на наших жен, вот они такое усердие имеют, что настолько устали, что вот, чтобы закончить какое-то дело, чуть ли не на четвереньках туда идти. Друзья, но по-другому. По отношению, я сейчас не о домашних делах, иногда бывает перегиб какой-то, да, надо спать, еще сейчас до 5 утра там что-то делать. Иногда так. Но вот по отношению друг к другу любовь должна быть усердная. Насколько усердная? Тут написано «до предела усердная». То есть дальше уже невозможно, ты все равно делаешь. Я по отношению к своему мужу буду о нем заботиться до предела. Он по отношению ко мне будет заботиться до предела. Но если мы по отношению друг к другу будем заботиться, если мы будем по отношению друг к другу переживать о каких-то, может быть, незначительных нуждах, и о значительных тем более, если нашим планом будет забота, о переживании о своем супруге, и это переживание будет до предела, я думаю, что эта жизнь будет жизнью, как в раю. Более же всего, имейте усердную любовь. Друзья, может быть, кто-то скажет, Денис, но это слишком. Друзья, может быть, и слишком было бы,
если

бы так было написано в Священном Писании. И там приведен пример Иисус Христос. Послание к Ефесянам, 25 глава, 29 стих, 28, 29 и 25, на который особое внимание обращу. Там написано так: как и Христос возлюбил церковь. Там написано про мужа и жену, и про пример, как муж должен любить жену, и как жена должна любить мужа. И в качестве примера этой любви приведен Христос, который возлюбил церковь как? И предал себя за нее. То есть, пример заботы, оставленный Христом, не имеет предела. У него нет предела заботы о церкви. Он даже на смерть пошел, заботясь о своей церкви. Он так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Друзья, и это очень важная составляющая жизни в раю, когда человек может предать себя за своего супруга или за свою супругу. И я скажу, что это не проявляется в моменты, когда тебе в тюрьму надо идти, там еще что-то, это проявляется ночью. Когда ты спишь 3 часа ночи, и твоя супруга тоже спит 3 часа ночи, и ты слышишь, как плачет ребенок, а бутылочка с молоком стоит внизу, в холодильнике, и тебе надо идти туда, но ты не хочешь туда идти, потому что ты хочешь спать. Друзья, и вот мне кажется, что подвиг встать и пойти за бутылочкой не меньше, чем пойти в тюрьму за кого-то. Вот. И здесь проявляется, вот в моей личной жизни это так. Мне надо встать ночью, это легче штраф заплатить какой-нибудь. Вот. Но в мелочах. Готов ли, друзья, проявляется иначе, готов ли я встать и пойти? Готов ли я сделать что-то? Готов ли я предать себя? Если да, то будет в семье хорошо. Заканчивая свою назидательную часть и переходя к торжественной, я хотел бы напомнить мысли, которые я сказал. Итак, Бог имеет о нас намерения, и эти намерения во благо. И намерение о семье Его заключается в том, чтобы наша семья, она была подобна жизни в раю. Желание сатаны вывести нас из этого состояния и поселить где-то, где мы будем только с тоской смотреть на рай. Для того, чтобы нам сохранить это состояние, нам нужно быть в согласии. Согласие открывает ключи, дает нам ключи благословения Божьего. Чтобы нам быть в согласии, нам нужно быть скромными, нам нужно иметь одни цели и уметь жить с разными взглядами. Второй совет, который я давал, это совет, чтобы нам быть людьми верящими или смотрящими глазами веры в будущее. Что Бог еще много сделает с моим мужем, с моей женой, что она еще будет лучше. И те недостатки, которые сейчас есть, они еще исправятся. И третье, чтобы мы сами были людьми заботливыми. Думаю, что соединение вот этих трех базовых для меня лично принципов, и плюс Бог вам еще будет другие принципы показывать, и вы будете как в копилку складывать в своей семейной жизни, даст вам, откроет вам, точнее, путь к очень счастливой семейной жизни, сколько бы Бог вам ни дал лет жизни. Теперь я хотел бы, чтобы вы встали вдвоем. И я хочу задать вопрос Свете. Света, вот перед лицом церкви, перед лицом родителей, Бога, скажи, готова ли ты выйти замуж за Андрея? Обещаешь ли ты быть ему верной и послушной женой, помощницей в жизни и в служении, не оставлять его в болезнях и в здравии, и в богатстве, и в бедности? Обещаешь ли ты быть женой и матерью, устрояющей свой дом в соответствии с христианским учением? Вопрос к тебе, Андрей. Готов ли ты, Андрей, пред лицом церкви, пред лицом родителей, пред лицом Бога сказать свое согласие взять в жены Свету?

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Для нас с мамой продолжал оставаться вопрос, что вся обстановка значит для нас. Заставит ли нас переместиться в русскую зону? Позволит ли нам выехать из Гёппинген и соединиться с Ганусей? Или же нам придется остаться здесь и прислуживать французам? Если так, то надолго ли они здесь останутся? Вернут ли они когда-нибудь эту территорию обратно немцам? Мы размышляли, но ответов не знали и поэтому просто ждали. Однажды утром приехали двое мужчин в советской военной форме. Мы не знали, откуда они приехали. Моя мама оцепенела, увидев, как они представляются французскому офицеру. Мы уехали из Советского Союза 3 года назад, но в наших душах еще жил глубоко укоренившийся страх. О чем думала мама? Вспоминала ли она моего отца, может быть, уже погибшего? Может быть, она вспоминала то унижение, с которым столкнулась, когда искала работу, и ей постоянно отказывали, потому что муж сидел в тюрьме. Может, она вновь переживала страх перед Сталиным, когда одно неловкое высказывание могло повлечь за собой ночной арест. Я стала задумываться, а где же у нас дом? Когда же мы обретем спокойную жизнь? Мама принялась за работу, но вскоре всех русских работников позвали в комнату на собрание. Мы с мамой пошли вдвоем на встречу с офицерами. «Доброе утро!» — приветствовали они нас. «Садитесь, пожалуйста!» Мы сели, и один из них сердечно объявил. «Дорогие сограждане, мы приехали, чтобы вернуть вас домой. Война окончена. Наша армия геройски сопротивлялась фашистскому вторжению. Мы прогнали врага с нашей земли. Теперь, дорогие соотечественники, вы свободны!» Речь продолжил его напарник. «Мы знаем, что вы и многие другие сопротивлялись врагу. Вы терпели унижение и плохое обращение с собой. Мы хотим собрать вас и увезти домой, к вашим семьям, к вашему народу, которому вы принадлежите. После стольких пропитанных подозрением лет, проведенных в СССР, мы недоверчиво и внимательно слушали их. Что это? Приглашение или приказ? Если нам просто приказывают ехать вместе с этими офицерами, то тогда зачем это собрание? Может быть, дома все изменилось?» Вопросов было много. Рядом с нами женщина спокойно спросила. «Мы сразу же поедем домой?» «Конечно же!» — последовал ответ. «Сначала вы побудете несколько дней в лагере, куда мы соберем всех людей из этой местности. У нас есть прекрасное место, где вы сможете пожить, пока все будут готовы отправиться домой. Затем мы повезем вас в нашу прекрасную Россию, и ваши дома и ваши права будут восстановлены. Мы выгнали всех немцев и сокрушили их всех. Бояться нечего. Вы можете ехать домой и мирно жить». Кто-то, колеблясь, задал вопрос, который у всех нас вертелся на языке. «Извините, как бы мне это сказать? Это довольно сложно, но что же будет дальше с нами?» Это была неловкая попытка выяснить, будут ли с нами обращаться, как с предателями. Офицер улыбнулся и уверил нас. «С вами ничего не произойдет. Вы граждане Советского Союза. Мы приехали для того, чтобы вернуть вас домой». Другой офицер понял вопрос. «У некоторых из вас была нелегкая жизнь перед войной», — сказал он. «Товарищ Сталин требовал от каждого из нас самопожертвования. Но это было для нашего же блага. Теперь, когда война завершилась, события изменились. Вы сами увидите, жизнь будет лучше». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, может быть, Может быть, Советский Союз изменился? Казалось, такое время должно было настать. Слишком долго страна задыхалась от страха и недоверия. Но обещание было сказано уж слишком поспешно и слишком уверенно. Ответ был ясен. Все будет по-другому. Мы будем свободны. И все-таки ничего конкретного не обещалось. Что нам делать с этим приглашением? Должны ли мы забыть о недоверии, въевшемся в наши души? «По всей Германии разбросано много таких людей, как вы», — сказал офицер. «Мы планируем забрать вас в понедельник. Вы должны быть готовы к этому времени, и вещи должны быть собранными. В понедельник мы отправимся в 10:00. Мы приедем на грузовиках, на которые погрузят вас и ваши вещи. Мы приготовили для вас удобное временное пристанище, где вы подождете, пока не будут предприняты все необходимые меры для вашего возвращения домой. Вы там пробудете всего несколько дней». Затем офицер встал и улыбнулся. Разговор был окончен. Это уже было не приглашение, это был приказ. Француз молчал. Выбора у нас не было. Скорее всего, они сотрудничали с русскими, чтобы те могли получить то, что хотели.

Следующий понедельник точно в 10:00 перед кухней остановились три грузовика. Все люди из России уже ждали их на тротуаре со своими вещами. В грузовиках у каждой стенки были установлены длинные скамейки. Двое мужчин помогли нам забраться. Багаж, все то немногое, что мы имели, был скинут в центр свободной площадки грузовика. Когда наш грузовик наполнился, тент закрыли и застегнули со всех сторон. Русские водители заняли свои места, и мы тронулись в путь по проселочной дороге. Мы доехали до главного шоссе и ехали по нему несколько часов. Мы остановились у города Зинген, и машины подъехали к длинному одноэтажному деревянному зданию. Выглядело оно, как какой-то пустой барак. Всех людей из грузовиков завели в большую комнату, вдоль стен которой стояли койки. Большинство женщин в комнате мы никогда не видели. Наверное, они были привезены из других мест Германии. На матрасах лежали простыни и одеяло. Мужчина читал список и указывал карандашом на койки, на которых мы должны были спать. Мы зашли в комнату, откинув висевшее вместо двери одеяло. Внезапно мама поняла, что ничего не изменилось. Строение было старым и грязным. Где же это удобное место? Наши вожди постоянно что-то обещали, но обещания были пустыми. Мы видели, что люди были дезорганизованы и смущены происходящим. Все вокруг нас стали возмущаться и встревоженно ворчать. «Это что, удобное место?» — закричала одна женщина. Еще одна женщина поддержала ее. «Вы обещали нам, что с нами будут обращаться по-человечески, а не как со скотом». «Да посмотрите на этот гадюжник!» — закричала третья. «Вы что думаете, что мы свиньи?» Служащий поднял обе руки. «Успокойтесь, займите свои койки и потерпите. Когда мы вернемся домой, жизнь будет лучше. Вы же знаете, что это временный сборный пункт». «А почему мы должны тебе верить?» — спросила одна из женщин. «Утихомирься, а то наживешь неприятности», — сказала ей другая. «А я не успокоюсь. Они врали нам так, как врали всегда. Ничего не изменилось». Мама молча наблюдала за сценой. Выражение ее лица говорило, что в глубине души она очень взволнована. Я сжала ее за руку, дрожа от творящегося вокруг беспорядка. Я испугалась, что люди сейчас начнут избивать друг друга. Ночью, сразу же, как только выключили свет, началась настоящая война. Она началась с истошного вопля одной из женщин, которая соскочила с кровати и стала бить одеялом по матрасу. Другая женщина схватила туфлю и стала бить ее по матрасу и стене над подушкой. Вскоре к ним присоединились и мы с мамой. Включили свет, и мы увидели, что сражаемся с огромными красными клопами. Эту ночь вряд ли можно было назвать ночью отдыха. Свет включался и выключался постоянно, как только кто-нибудь вскакивал с кровати, чтобы сразиться с кусачими насекомыми. На следующее утро по всем стенам были размазаны красные пятна от раздавленных туфлями клопов. Люди были раздраженными и усталыми. Следующие несколько ночей спать было просто невозможно. Женщины были раздраженными и злыми. Ночью постоянно слышались проклятия, стоны и шепот от отчаяния. Одна крепко сложенная женщина, казалось, не замечала ничего вокруг себя. Она прибыла в лагерь с маленьким мальчиком, не более 6 месяцев от роду. Она держалась уединенно в своем углу, ни с кем не разговаривая. По всей видимости, она находилась в глубокой депрессии. Через несколько дней мы увидели, как женщина в нашем бараке окружили эту крепко сложенную женщину и стали сыпать проклятиями. «Зачем ты это сделала?» — кричала одна женщина. Я прижалась к маме,
пока соседка объясняла шепотом. Она умертвила своего младенца. Она взяла бечевку из распашонки малыша и удавила его. Женщина ничего не говорила своим обвинителям. Она просто лежала на кровати, уставясь в потолок, и ничего не отвечала. В конце концов, женщины с отвращением ушли от нее, оставив ее в одиночестве. Никто ее не арестовал. Справедливости не было. Ах, если бы это был просто дурной сон! Все были измотаны бессонными ночами. Вот такие были прекрасные условия, которые нам обещали до отправки домой. Если чиновники наврали нам о сборном пункте, то оставалось догадываться, что они налгали нам и обо всем остальном. Мы не могли определить, что из всего услышанного нами было слухами, а что правдой. Но мы слышали, что Компартия крепко держит власть в своих руках, и дома ничего не изменилось. Мы слышали, что аресты, подобные аресту моего отца, продолжались на протяжении всей войны. Солдаты, которые попали в плен к немцам и бежали из плена к своим, арестовывались и обвинялись в шпионаже или измене. Игнорируя врожденный инстинкт выживания, советское правительство считало, что человек должен лучше умереть за Сталина, чем сдаться в плен противнику. Ходили слухи, что возвращенных военнопленных в России казнили. Таких людей, как мы, работавших в Германии, считали изменниками Родины. Кто-то шепнул нам, что целый состав с беженцами просто высаживали в тайге и предоставляли самим находить себе средства для выживания и пропитания. Мы не знали, чему верить и чему нет, но, зная свою собственную страну, полагали, что некоторые истории могут вполне оказаться чистой правдой. Новости были ужасными, и они заставляли всех нас думать о возможных путях спасения. На следующий день мама взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Маме надо было подумать. Мы долго шли, не разговаривая, всматриваясь только в убожество построек и двора. Рядом бесцельно бродили толпы людей в подавленном состоянии духа. Люди были раздражены, разочарованы, некоторые были в отчаянии. Во дворе кругом была грязь. От легкого ветерка по нему носились кучи бумаг. Остатки пищи, брошенные на землю обитателями лагеря, начинали гнить. Немцы никогда не позволяли такой распущенности. Кругом, куда ни глянь, виднелись следы полного безразличия. Безусловно, это не был лагерь счастливых людей, освобожденных от гнета и жаждущих возвратиться домой. Ничего не изменилось. — сказала, наконец, мама. — Они налгали нам об этом лагере. Я предполагаю, что и обо всем остальном они нам тоже налгали. Если мы поедем домой, то нам снова будет угрожать опасность. Скорее всего, мы даже и не увидим своего дома. У нас останавливались немецкие солдаты, а клеймо от арестованного отца делает нас вдвойне подозрительными. Мы меченые. Твой отец, может быть, он еще в тюрьме или уже погиб? Мы не свободны. Я не могу определенно на что-то указать, но здесь все что-то не так. Мы должны найти способ выбраться из этой грязи. Я слушала. Мне не было необходимости что-то говорить. Нам надо подумать, как связаться с Ганусей, объявила мама. Они не могут заставить нас ехать обратно, пока вся семья не будет в сборе. А сейчас мы еще не все вместе. Нам надо также найти Тарасика. Трудно определить, куда его направили тогда, но сначала мы должны связаться с Ганусей. У мамы появилась какая-то новая решимость. Она была убеждена, что мы не можем возвратиться домой без Гануси и Тарасика. В нее влились новые силы. На месте уставшей, смиренной рабыни, шедшей без всякого сопротивления на работы, появилась энергичная, прислушивающаяся ко всему женщина, размышляющая о том, как осуществить план по воссоединению семьи.

0: Так как лагерь слабо охранялся, жившие по соседству немцы приходили торговать с русскими. Обычно обмен шел на продукты. Иногда кому-то удавалось достать пачку американских сигарет. Сигареты стоили больших денег, и на них можно было выменить практически все. Мама с другими женщинами также собирала остатки пищи в столовой и обменивала их на товары, приносимые немцами. Мама познакомилась с одной немкой, которая выращивала кроликов и каждый день приходила в лагерь за пищевыми отходами. Чаще всего это был черствый хлеб и несвежие овощи. После того, как мама увидела с ней несколько раз, она заговорила с ней на ломаном немецком. Женщины быстро подружились, и нас пригласили в гости к этой немке. Так как дом этой женщины располагался неподалеку от лагеря, то мы с мамой пошли пешком. Мы принесли ей немного пищевых отходов и поговорили с ней. Женщина работала швеей, а муж был водителем грузовика, который иногда ездил в американскую зону. Узнав это, мама стала разрабатывать план. Никому она не говорила о своих намерениях. Однажды мама спросила свою подругу: «Вы знаете, где находится Гёппинген?» «Конечно! А почему вы спрашиваете?» — ответила женщина. «У меня дочь живет в Гёппингене». Используя меня как переводчика, мама быстро рассказала историю Гануси и о том, как мы хотим все собраться вместе. «Мы сейчас во французской зоне, в русском лагере, но моя дочь живет в американской зоне. Я не знаю, как мы можем собраться опять вместе. Я не могу уехать в Россию и оставить здесь детей». Женщина поняла задачу, стоящую перед мамой. «Гёппинген находится рядом со Штутгартом. Мой муж проезжает через Штутгарт приблизительно раза два в месяц. Когда он вернется через три дня, я спрошу у него, не сможет ли он взять вас с собой». Через несколько дней пришла эта женщина и попросила, чтобы мы зашли к ней домой и встретились с ее мужем. Мы отправились к ее дому. Мужчина был довольно неразговорчивым, как бы оценивая риск, которому он себя подвергает, взяв дополнительный груз. «У меня очень мало денег», — сказала мама и протянула несколько марок, которые сестра дала ей два года тому назад.
1: «Они ничего не стоят», — сказал он.
0: «Что вам нужно? Я дам вам все, что только смогу», — ответила мама. Супружеская пара коротко обменялись мнениями шепотом. Затем женщина проводила нас к двери, сказав, что ее муж завтра даст ответ. Той ночью было просто невозможно уснуть. В этот раз нас беспокоили не клопы, а неизвестность. Возьмет ли нас водитель грузовика? И если не возьмет, то что нам тогда делать? Для нас это была единственная возможность. Мы даже не осмеливались подумать, что этот план не сработает. Мы старались скрыть от всех наши переживания. Никто не должен был знать ни подробности плана, ни самого плана. На следующий день время тянулось медленно. Мы ожидали полудня, когда появлялась та женщина после раздачи продуктов в лагере. Женщина пришла в обычное для нее время и подмигнула нам, слегка улыбнувшись. Когда мама подала ей оставшийся хлеб и картофель, женщина сказала: «Соберитесь и возьмите разрешение. Он отправляется в следующий понедельник». Это был последний понедельник августа, который должен был наступить через пять дней. Через четыре дня мы подошли к служебному помещению, расположенному в передней части здания. Мама вежливо сказала дежурившему офицеру: «Моя дочь живет в американской зоне в Гёппингене. Я очень хочу вернуться домой, но я хочу забрать с собой всю семью. Надо, чтобы мою старшую дочь освободили от работы. Можно ли мне отлучиться на несколько дней, чтобы привести ее сюда, чтобы мы могли отправиться домой все вместе?»
1: «Фамилия?»
0: Дежурный подтянул к себе бланк.
1: «Мария Денисовна Василенко».
0: Она говорила медленно, четко выговаривая каждый слог. Мама подала ему паспорт. Он заглянул в паспорт мамы и списал с него все данные.
1: «Как зовут дочь?»
0: «Анна». Мама назвала Ганусю полным русским именем.
1: «Где она живет?» Хауптштрассе, дом 36.
0: А где находится Гёппинген?
1: Рядом со Штутгартом.
0: Дежурный посмотрел на карту, нашел Гёппинген и написал что-то еще на бланке. Затем он написал дату, подписал бумагу, поставил печать и возвратил нам паспорт вместе с этой бумагой.
1: «Это 5-дневное разрешение на проезд в американскую зону», — пояснил он.
0: «Вы должны вернуться в пятницу к 12 часам дня. Мы будем ждать вас. Если вы не вернетесь к тому времени, то тем самым вы нарушите инструкции, и тогда мы объявим вас в розыск».
1: Мы знали, что теперь у нас появилась возможность добраться до Гёппингена. А что касается обратного пути, то у нас не было никакого намерения возвращаться обратно. Мы с мамой не говорили об этом, понимая, что это наш единственный шанс, чтобы вырваться отсюда. Мы не знали, что будем делать после того, как найдем сестру. Об этом можно будет побеспокоиться позднее. В тот вечер мы забрали свой хлебный паёк и отправились к дому той женщины.
0: «Вы получили разрешение?» — спросила она.
1: Мама показала ей бумагу.
0: «Хорошо, мой муж отправляется в Штутгарт завтра утром. Он сказал, что заберет вас от вашего барака в 4 утра».
1: «Вы еще не сказали, сколько это будет стоить?» — сказала мама.
0: Женщина просто посмотрела на хлеб и кивнула головой. Мама не стала спорить. Она подала 2 буханки хлеба своей подруге. Она уже сделала несколько бутербродов для поездки и была готова отдать и это, чтобы только вырваться на свободу.
1: «У вас есть деньги?» — спросила немка.
0: «Нет», — ответила мама.
1: «Тогда позвольте мне заплатить за этот хлеб. Вам понадобятся деньги, чтобы купить билеты в Штутгарте».
0: Мама пыталась поблагодарить ее, но женщина отмахнулась.
1: «Заплатите мне, когда вернетесь».
0: Мы собрали наше имущество в 2 небольших узелка и рано утром вышли из лагеря. У ворот мы стали терпеливо ждать. Вскоре подъехал грузовик с брезентовым верхом. Водитель, муж той женщины, высунул голову и спросил:
1: «Вы готовы?»
0: «Да»,
1: — ответила мама и схватила меня за руку.
0: Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной поверхности. Грузовик дернулся и поехал. Наконец, кое-как нам удалось сесть, и я прислонилась к маме. Мы были так измучены тайными приготовлениями, что, несмотря на неудобные сидения, сразу же задремали. По крайней мере, в грузовике не было ужасных клопов. Пока мы спали, грузовик несколько раз сильно подскакивал на дорожных рытвинах. Сама эта езда символизировала нашу жизнь на протяжении нескольких последних лет, тяжелую, непредсказуемую жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволит ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: В нашей жизни мы не задумываемся над тем, откуда приходят мысли и как мы принимаем решения. Мы не задумываемся над тем, как по нашим венам и артериям течет кровь, как вырабатываются многочисленные гормоны, как происходит обмен веществ. Мы просто говорим, это чудо жизни. В день зачатия начинается жизнь нового человека. В первой клетке содержится вся информация о том, как этот человек будет выглядеть. Каково он будет сложение, какова форма его носа и ушей, какой у него будет характер и многое другое. Кто ее, эту информацию, вложил в эту первую клетку? Поэт древности и пророк Давид пишет в 138-м псалме: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Жизнь человека свята. Об этом говорит Библия, так как она принадлежит Богу. И человек не имеет права распоряжаться ею ни своей, ни чужой, а должен лелеять и хранить жизнь, поддерживать и защищать ее. Сегодня наша программа посвящена творчеству христианского поэта Алексея Дунаева. И вначале молимся, чтобы наша программа прошла успешно. Отче Святый, Всемогущий Бог, во имя Иисуса Христа, Господа нашего, мы вновь и вновь взываем к Тебе, к Твоему любящему сердцу. Молим Тебя, Боже, наполни нашу жизнь собой. Все наши желания, мысли, намерения, поступки направь на труд евангельский и жизнь по духу истины Слова Твоего Божьего. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в силе Духа Твоего Святого. И сегодня, и во все дни жизни нашей. И мы верим в Твои верные и непоколебимые обещания не оставить нас и не покинуть нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за все милости и дары, посланные в нашу жизнь, за драгоценных братьев и сестер по вере, за возможность благовествовать о Царстве Божьем. Слава Тебе, Господь Иисус, во все века, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. И послушайте стихотворение молитва.
2: Пока сей мир не уничтожен, не сожжена земля огнем, даруй же каждому, о Боже, все то нуждается, в чем он. Пошли ты грешным покаянье, тебя прославить верным дай. Во благой вести возвещанье своих детей благословляй. Отпавшим, Боже, дай вернуться и никогда не отпадать. Кто спит во лжи, тем дай проснуться и истину Твою познать. Мне ж помоги прожить достойно и Твое слово познавать, во всем исполнить Твою волю и чистым пред Тобой предстать.
1: В прошлой передаче, в конце, мы прочитали стихотворение Алексея Дунаева. Стихотворение понравилось, и решили поискать что-нибудь об авторе. И нашли несколько его стихов. Стихи разные, и сгруппировать их в какую-то тему не получается из-за ограниченного их количества. Просто послушайте их, они стоят того.
2: Я о вечном пишу, повесть жизни читаю и любовью дышу. о великом мечтаю. Верой к Богу лечу, ветер слезы осушит. В тишине помолчу, полюбил ее слушать. И назад не смотрю с сожалением и болью. Если вдруг догорю, то и вспыхну любовью. А когда согрешу, нежно Бог обличает. Я душою пишу, чтоб душою читали.
1: Биография Алексея Дунаева, жизненное и творческое писание мы не нашли. Но нашли его исповедь. Исповедь свидетельства о силе Бога в его жизни. Мы не зря заговорили о чудо жизни в начале передачи. Ибо жизнь Алексея Дунаева подтверждает все то, что было сказано. В этот мир мы приходим не по воле случая. Вот что говорит сам Алексей. Я родился мертвым, с черепно-мозговой травмой. Врачи не хотели меня оживлять, но родные настояли. Во мне обнаружили общее заражение крови, еще один смертный приговор. Но и тут я выжил, потому что так было угодно Богу. Я не мог шевелить ни руками, ни ногами. Начиналась борьба за полноценную жизнь. В 4 года в Москве поставили диагноз «психическое отставание в развитии». Но спустя 22 года я окончил университет с 2 красными дипломами – бакалавра и специалиста по русскому языку и литературе. Во всем этом вижу великую милость Господа ко мне. В моей жизни много трудностей, но ничуть не меньше Божьей благодати».
2: Благодарю за жизни полноту, что радуюсь, волнуюсь и страдаю, и ощущаю Божью теплоту, от коей, как снежок в ладони, таю. Лучистою надеждою живу, борюсь с гнильем, сомнением и страхом, а значит, до сих пор я на плаву и голову не положил на плаху. А значит, научился сочетать в себе большую радость и тревогу. Не разучился верить и мечтать, хотя слезами оросил дорогу. Любви Христа познать бы высоту, ее в уме и в чувствах не вмещаю. Благодарю за жизнь и полноту, что боль и счастье сердцем ощущаю.
1: Мы, люди, склонны думать, что болезнь – это кара Божья. Но это не так. В Евангелии от Иоанна описана удивительная история. 9 глава, с 1 по 3 стих. «И проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Бог допустил этому человеку родиться слепым, чтобы через него прославиться. И это великое счастье. «Я твердо верю», — свидетельствует Алексей, «в загробную жизнь по той причине, что душа вечна. Ведь она не подвержена времени, не стареет, а значит, раствориться в забвении не может. Бог дозволил моей душе с рождения быть в одном теле, чтобы я увидел мир духовный. Здоровому сложнее обратить внимание на то, что помимо материального мира есть еще один, невидимый для наших глаз. Такой человек часто живет суетно, вращается в круговерти мелких повседневных дел».
2: Призыв к покаянию. Оставь проблемы и тревоги. Не предавайся суете. Настанет час, твои дороги к последней подойдут черте. И будет твой удел жестоким, когда померкнет жизни свет. На суд предстанешь перед Богом, держа за все дела ответ. и запоздалым покаяньем твоя окажется мольба. Не смогут отменить рыдания решение Божьего суда.
1: Бог через физическую болезнь дает человеку духовное зрение, дает понимание жизни, понимание ее назначения и смысла. А смысл прост – довериться Богу. В 2001 году Бог чудным образом ответил на пост и молитву Алексея, оживил его ноги, и он начал передвигаться с помощью специальных ходунков. Но ходил очень плохо и безобразно. И в 2003 году врачи настояли сделать операцию. Операция очень сложная, опасная и без гарантии полного выздоровления. Затем точно такая же сложная и опасная вторая операция. Но всегда Алексей верил, что благодаря Господу он пережил это, что Господь дает силы, особенно в минуты уныния.
2: Как трудно сделать первый шаг и жизнь свою начать сначала, но тяжелее жить без причала, когда скитается душа. Как трудно в жизненной борьбе, порой так много сил уходит, но хуже, если с рук все сходит кому-то в ветреной борьбе. Как трудно вверх всегда идти, и как легко с горы скатиться. Легко пусть будет сердце биться на трудном жизненном пути.
1: В своем свидетельстве Алексей Дунаев искренне благодарит Бога за болезнь, за все испытания. Он говорит в своей исповеди: «Я искренне благодарю Бога за болезнь. Я благодарю Бога за все испытания. Это не жестокий Бог, который карает бессердечно. Это Бог, который знает, как привести человека ко спасению души. Это Он делает из великой любви. Христос сказал: лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было бы ввержено в гиену». Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 стих. «Лучше пострадать телесно на земле, чем проводить вечность без любви и без Бога».
2: Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Благодарю, великий Бог, что сберегаешь от ушибов и на заботливых руках несешь под собственную кровлю. А я имел наивный страх, когда Господь держал с любовью. Теперь учусь у Божьих ног судить себя в поступках строго. Как мало пройдено дорог, но сделано ошибок много.
1: Вот такая выпала судьба Алексею Дунаеву. Судьба, по которой можно ставить ориентиры для нас в нашем стремлении к Богу, к Иисусу Христу, проходя все житейские невзгоды. Каждое достижение мне стоило громадных усилий, и благодарение Богу, что Он дает эти силы, говорит Алексей.
2: Никого не вини, никогда и ни в чем. Может быть, в эти дни жизнь погаснет свечой. Может, кто-то уйдет безвозвратно, навек, и душа вдруг поймет, был родной человек. Никого не вини, пусть обидно до слез, к небу взор подними, чтоб утешил Христос. Ты колени в мольбе перед Ним преклони, и в нелегкой судьбе никого не вини.
1: И закончим словами христианского поэта Алексея Дунаева. Пусть Господь Бог по богатству славы Своей восполнит всякую вашу нужду. А нам остается только помолиться молитвой «Отче наш».
2: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Сегодня у нас с вами уже 44-й псалом, и это уже благословение, мы движемся вперед. Нет нашей задачи то, чтобы за этот год всю Библию прочитать. Во время проповедей моих. Вы можете читать Библию дома, мы с вами будем так и делать, но во время проповедей псалом за псалмом Слово Божие все богодухновенно и все полезно. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан, не держал в руках никогда, учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в эфирском золоте. Слыши, черь, то есть дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, у нас сегодня проповедь из серии проповедей «Песни неба». Называется... Я думаю, что она как-то называется. У меня пока никак не работает эта штука. Вот. Пусть так. Сейчас проверим. Нет, никак. Не работает она. О, заработала. Ну ладно. Техника за гранью фантастики. Песни неба. Слушай и смотри. Итак, мы видим... В этом псалме картину с несколькими действующими лицами. И там написано «Песнь любви». Если вы обратите внимание на этот псалом в разных переводах, там иногда пишут «свадебная песнь». И действительно, так и есть. Там описывается момент бракосочетания, время, когда невесту ведут к жениху. И первая фигура – это он. Он. Если кто записывает конспект проповеди, так и пишите. Он. О-Н. Вот так вот. И кто он? Просто наблюдая за первыми 9 стихами, мы можем некоторые вещи сказать о нем. Первое. Он – царь. Отлично. Спасибо, Валентин Анатольевич. Первое. Он царь. Второе, что я заметил по порядку, может, в своем каком-то порядке размышлял. Он прекраснее кого? Всех людей. Он самый красивый. Ну, про мужика обычно так не говорят. Но тут не удержался автор и говорит, ты прекраснее всех. Не то, что у тебя просто лицо или еще что-то. Он начинает описывать, чем прекрасен этот царь. Он говорит, ты сильный. То есть для мужчины... Знаете, как в Библии интересно написано, что венец юношей – сила их, а венец старцев – седина, а каждый в своем возрасте по-своему красив. Мирские поговорки говорят больше с сожалением, что если бы юность знала, если бы старость могла... А Библия говорит, что то и то – венец. Когда дети прыгают, это их венец. Когда молодые люди там что-то себя строят, это их венец. Когда старики седые, с опытом умудренные, тихонечко смотрят, а потом что-нибудь скажут, это их венец. И вот он прекрасен, этот царь, он сильный. Чем он украшен? Какие виды украшения мы видим на этом царе? Посмотрите у себя, пожалуйста, в Библии, 44-й псалом, первые 9 стихов. Какие украшения на нем? Чем его украшают, царя? Ну, благодать. Ну, конкретно украшение. Мечом украсили царя. Неплохая такая декорация. Еще у него есть стрелы. Он опоясан оружием, и он поэтому красив. Мы видим царя, да, у него и чертоги красивые, и еще из его уст исходит слово. И люди радуются этим словом. А еще он поражает врагов в сердце. Оружие не просто украшение. Это мы тоже видим. А еще мы видим, что его царство на веки. Его царство на веки. Благодать излилась из уст его, он опоясан мечом, он воссядет на колесницу, он победит всех врагов, и он будет править всегда. Невозможно будет сменить эту власть, потому что Бог помазал его лично. Бог лично поставил этого человека. Единственное, знаете, когда мы говорим, что вся власть от Бога, здесь на земле, мы имеем в виду, что сама власть, а не люди власти. Вот сам принцип власти, само данное ему право управлять от Бога. Оно, а человек как человек. Он просто должен со страхом и трепетом пользоваться этой властью правильно. И здесь написано, Бог помазал тебя. Почему? Да потому что ты справедлив и судишь истинно. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой. Потому что ты не коррумпированный царь. Ты не зависишь от своих взглядов, от своих экономических интересов, от другого, от третьего. Ты судишь по независимой мерке, по справедливости. И еще этого царя называют Боже. Вы знаете, как это слово звучит по-еврейски? Боже, помазал тебя Боже, Бог твой. Но это слово Боже звучит как Элохим. Кто-нибудь слышал такое слово? Мы по-русски говорим Элохим, просто хэ произносим. Во многих языках хэ просто выдыхается. Элохим. Это множественное число. Я вам чуть-чуть расскажу про еврейский язык. От слова Элоах. Элоах – это сильный. Когда говорят о силе, подразумевают Бога. Но когда говорится о Боге, начиная с первой главы Бытия, говорится слово во множественном числе, чтобы вы знали. Элохим – это слово во множественном числе. Здесь интересно вспомнить контекст нашей жизни. Нам сегодня часто уже слышится слово «Аллах». Так вот, Аллах – это по-арабски, а по-еврейски Элоах. Это единственное число, сильный. Евреи же всегда Бога называли Элохим, то есть сильные. И это было отличительное слово, имя, которое давалось только Господу. И здесь этого царя называют сильные. Элохим. Мы предвкушаем здесь Троицу. Мы предвкушаем здесь непознаваемое нами качество Бога, что к нему обращается во множественном числе. Наша с вами культура подразумевает некое официальное или уважительное обращение на «вы». С какой стати? Да вот с той еще стати, оттуда еще пошло. И вот этот царь, сильный, в оружии, прекрасный, на колеснице, он будет царствовать вечно, и ему говорят: ты Боже, Элогим. И он находится в состоянии торжества. Так сильные мира сего любят торжества. Балы, приемы, инаугурации. Торжество говорит не просто о том, что день рождения, а о том, что человека превозносят. Это не просто праздник, это торжество по поводу чего-то, что мы все отмечаем, что вот это что-то, оно значимое. Все, кто собрались на торжество, они говорят: то, ради чего мы собрались, оно значимое. И вот этот царь постоянно находится в состоянии торжества. И еще праздник, которого нам так часто не хватает. И тогда некоторые из нас покупают Кока-Колу и говорят: праздник к нам приходит. Ну, на этом месте могла бы быть ваша реклама, но, слава Богу, ее не было, потому что я не пью Кока-Колу давно уже вообще. Люди хотят праздника, развлечься. И вот мы видим царя, божественного правителя в состоянии праздника и торжества. Кто это? Кто это? Кто он? Ну, в псалме мы подразумеваем, что это царь Соломон. Просто псалмопевец чуть-чуть перестарался, хваля Соломона, воздавая ему божественные почести. Но мы понимаем, что в псалме заложено Слово Божие от Духа Святого. Господь заложил сюда пророческий смысл, что этот царь – это наш Господь Иисус Христос. Он и благ, добр, красив и страшен. На нем оружие, и эти стрелы не из музея у него в руках. В сердце врагов царя. Представь, ты приходишь в музей попробовать стрелы, тебе говорят: ну давай попробуем, в сердце подставляй. Нет, это не музей. Наш Господь – это не иконка, не картинка, не какая-то вещь из далекого прошлого или неизвестно, будет ли, не будет будущего. Он реальный правитель. Он и благ, и страшен. Надо понимать, наш Господь страшен и благ. Но второе мы видим. Рядом с ним она. Она. Тут много что написано. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в эфирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Кто она? Некоторые по традиции говорят, что царица небесная — это ж кто? Думают, что Мария. Думают, что Мария. Ну, она Богородица. Вот она и Царица Небесная. И молятся ей, и у них там и бесы приходят, и ангелы, и всякие другие чудеса с ними приходят. А жизнь не меняется, потому что не она царица. Она благословенная женщина, уверовавшая. Так же, как и другие женщины в этом зале, уверовавшие. Вы блаженны так же, как и она. Что это, церковь? Кто царица? Церковь? Тогда кто там еще черь? Вы посмотрите на стихи, посмотрите на этот псалом. Интересно написано, ну, между почетными там дочери царей, понятно, это гости пришли. А в 10 стихе: а стала одесную царица. А дальше говорится: а ты еще дочь, послушай на это, посмотри, поразмысли и забудь про все, и иди к царю. Она царица. А это черь. Это разные две женщины? Или это одна? И мы не можем тут до конца понять. Я думаю, что те люди, которые читали этот псалом и непосредственно, может, были на этой свадьбе или вспоминали эту свадьбу, они понимали, как это работает. Одна эта женщина, та же черь и та же царица. Или это две разных женщины. И переводчики чуть по-разному сегодня переводят. Мы не все понимаем. Я думаю, Дух Святой специально оставил нам такую двойственность. Вроде это одна женщина, а вроде как и две. Знаете зачем? Царица – это невеста царя, жена царя. и это Божий народ. В Ветхом Завете кто был, считался невестой Бога? Что мы знаем об этом? Израильский народ. Избранный Божий народ, и книга «Песнь песней» так толковалась, и этот псалом также толковался раввинами израильскими, что Израиль – это невеста Бога. Что мы знаем сегодня в Новом Завете? Невеста Христа, церковь, это мы хорошо знаем. Слава Богу, про себя мы точно знаем. И вот ведутся споры до сих пор богословские. Израиль, который отпал, он считается до сегодняшнего дня Божьим народом или нет? Но мы понимаем, считается. И особенно, когда мы видим уверовавших из Израиля, и мы видим, что да, большая часть служителей даже, они из израильского народа каким-то боком. Это интересно. И мы видим как бы два народа, Израиль и церковь, но мы видим один народ, он один народ, Божий народ. И также и здесь, и вроде царица, и вот этот щерь, это разные, а вроде это одна. И мы так переносим как бы этот образ на нашу жизнь. Мы с вами не раздельно с теми пророками, апостолами, Божьими людьми, страдальцами за свою веру Ветхого Завета. Это один народ, это и невеста, и царица, и вот этот щерь. И интересно, что с царем у ней тоже особое отношение. Первое сказано, что он возжелает ее красоты. Это супружеские отношения. Это свято в браке. Он возжелает ее красоты. Это нормально в браке. И она прекрасна в его глазах. Она достойно украшена, написано. В испещренных одеждах ее ведут к нему. Она там, слава ее вся внутри. Или иногда переводчики переводят, что она была где-то внутри. И вот выходит оттуда во всей своей красе. И он восхищается, он возжелает ее красоты. Это одно. Но второе сказано. И ты поклонись ему. Потому что он... Что сказано в псалме? Господь, Он Господь твой, и ты поклонись Ему. Она притягательна для Него, и Он притягателен для нее, но по-особому она Ему поклонится. Она восхваляет Его царское достоинство, поклоняясь Ему. Она размышляет о Нем, готова ради Него забыть обо всем. Здесь написано... В 11 стихе «Слышит щерь, то есть послушай, дочь, посмотри и преклони ухо твое» переводится в современных переводах как «поразмысли», «посмотри на него», «подумай», «взвесь», «поразмысли» и «прими решение, забудь народ твой и дом отца твоего». Интересно, когда девушка собирается замуж, она... не так часто тоскует о своей старой фамилии. Чаще всего она учится делать новую подпись, и чтоб красиво было. Господь заложил женщинам такое свойство двигаться вперед за своим мужем. Это очень интересно. Бывают женщины, которые не покоряются этому свойству, и тогда она двигает всю свою семью в семью своих родителей. Это бывает трагедии из-за этого не очень хорошие. Но это к слову. И здесь вот она смотрит на него, она восхищается им, и она поклоняется ему, и забывает все, и движется вперед. Но дальше что написано? Дальше написано, вместо отцов твоих будут сыновья твои. И ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Стоп! Если он – это Христос, она – это Божий народ, какие еще дети? Что это значит? Разве есть еще кто-то у Бога другой? Ну, Израиль, церковь и еще кто-то. Какие-то дети. Может быть, после Нового Завета будет еще что-то? Еще какой-нибудь Божий народ? Израиль, церковь, а потом еще что-то? Мы не видим такого в Библии. Может быть, на небе у верующих родятся дети? Пришельцев не существует. Есть только ушельцы. только у шельцы. Так вот, нет, на небе не будет ничего подобного. Будет более совершенная жизнь. Или это Израиль родил церковь? Это похоже на правду. Но не в этом смысл. Смысл очень простой. Становясь верующими, становясь Божьим народом, мы с вами помогаем другим людям тоже стать Божьими людьми. Это и наши дети физически, наши соседи, наши сотрудники, одногруппники, однокурсники, одноклассники Facebook, ВКонтакт, то есть все, кто там есть. Мы распространяем Слово Божие, и эти люди, рождаясь духовно, становятся детьми Божьими и таким образом пополняют опять Божий народ. На это намекают эти стихи. Конечно, в оригинале автор просто писал, что царь, ты сейчас женишься, и твои дети тоже будут царями, не придет другая династия. Знаете, как в нашем российском государстве, какая династия, какую династию сменила в смутное время? Да, Рюриковичи были, а потом стали Романовы. Так вот, как бы автор псалма говорит, не переживай, царь, Бог тебя благословил, только твои потомки будут царями и навеки в этой стране. Не переживай. Но мы видим другое. Мы видим, что, становясь частью Божьего народа, мы привлекаем, притягиваем Словом Божьим, Евангелием новых людей в этот же Божий народ. Это продолжает быть нашей с вами ответственностью. Духовное отцовство. Духовное отцовство может быть двух видов. Первый вид – это да, ты берешь неверующего человека и рассказываешь ему Евангелие. И молишься за него. И Господь дает ему возрождение. И он становится как бы твоим духовным ребенком. На самом деле он Божие дитя. Второе духовное отцовство. Очень простое. Просто помыслите сейчас, подумайте о себе. Подумайте о себе так, какой я совершенный, во мне нет недостатков. Мне не нужно ни в чем расти, мне не нужно меняться. Я такой человек, с которым всем приятно. Можете так о себе подумать? Не получается, да? У меня тоже не получается. Поэтому подумайте о другом. Господи, помоги мне найти того человека, который имел бы право чуть-чуть глубже залазить в мое сердце, чем другие, чтобы он был духовно более зрелым, чем я, и помогал мне. И иногда, чтобы он меня хватал, может быть, в последний момент, а иногда, чтобы я мог приходить к нему добровольно и рассказывать о своих трудностях и проблемках, слезах и ошибках. Пусть кто-то будет вашим духовным отцом. И тогда, через какое-то время, и вы сами сможете кому-то помогать. Через какое-то время. Может, через годы. Но годы, знаете, годы – это валюта, которая подвержена инфляции очень сильно. И чем дальше, тем быстрее они пролетают. Поэтому сегодня кому-то просто покоритесь, станьте послушником. Отдайте себя на воспитание более зрелому человеку. И через годы вы сможете тоже кому-то помочь. Это нужно. Поэтому здесь сказано, что место твоих отцов займут твои сыновья. Не посторонние люди. Если ты хочешь занять чье-то место в церкви, в служении, чтобы Бог тебя поставил в церкви на служение, сначала покорись, подчинись. Позволь, чтобы тебя кто-то обучал, чтобы тебя кто-то наставлял. Но Еще одна мысль. Приготовьтесь. Кем мы восхищаемся, от того и будут у нас дети. Я имею в виду духовные наши процессы. И сейчас чуть-чуть поясню. Итак, мысль такая. Кем мы восхищаемся, от того и будут у нас дети. Помните, духовные дети. Знаете, есть такая история, я даю ей 20% вероятности, не больше. Но я ее расскажу, она поучительная. В Америке одна женщина лет 10 назад или 20 это было, не помню, родила ребенка, у которого были такие круглые уши. Ну, не совсем как у человека, они были, ну, как бы искаженные, круглые такие, ровненькие. Оказалось, что она была просто фанаткой Микки Мауса. Она его смотрела днем и ночью, и по выходным, и в рабочее время, и на учебе, и в каникулы, всегда. И в конце, когда она, ну, забеременела и родила ребенка, она только думала про Микки Мауса, всю беременность это смотрела. Я говорю вам, что не знаю, насколько эта история вероятна, но я хочу сказать очень просто. Кем ты восхищаешься? От того у тебя и будут дети. Вот так, очень просто. Очень просто. Я думаю, что это просто понять, может быть, так звучит грубовато. Интересно написано в Римлянам, какой же плод имели вы тогда, когда ваши мысли были погружены вот в самоправедность, что сами пытаться себя спасти, что-то перед другими себя показать, как-то других обойти. Какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. То есть во что бы ты был ударенный глазами, ушами и о чем говорил, что варилось в твоих мозгах, то и родилось у тебя в жизни. И ты посмотрел на это и говоришь: «Вау, какой кошмар! Такие дела, каких ныне сами стыдитесь!» Конец их смерть. Царицы в нашем псалме говорится: «Забудь все, кроме царя!» Все остальное забудь. Что там было дома? А как тебе говорила мама? А что ты там любила проводить как свободное время? Смотри на него и поклонись ему. И знаете, тоже еще одна интересная история. Бедные женщины. Про женщину. В Москве. Это точно было лет 10 назад, может быть, ближе даже. Женщина замужем. Все нормально, в браке,

А следы остались. И каким-то образом организм запомнил эти ее старые связи. И сегодня такой казус. Конечно, мы можем просто ей не поверить, сказать, да что ты сочиняешь? Вот, но я пока беру ту историю, как я ее знаю. Пытался ей поверить. Ну и ладно. И получается, что такая вот вещь. Восхищаешься, твоя первая любовь. Может быть, да, сейчас она замужем тут как надо, а все равно... А все равно что-то осталось. Во что ты удариваешься? От чего загорается твое сердце? При виде чего ты вдруг забываешь свои проблемы? Знаешь, как приходит мужик домой, еле живой, говорит, жена, отстань со своими разговорами. Дети, идите в свою комнату. И все, это не буду. Нет, даже есть не хочу. Зашел к себе, сел и в танчики рубится. До часу ночи. Легко. Про все забыл, не ест, не пьет, не отдыхает. От чего загорается твое сердце? От чего ты вдруг про все забываешь? На что тебе легче раскрутить на разговор? Знаете, бывает так, даже между служителями. Ну, там как вот церкви дела? Ну, там нормально. Так, о чем дальше поговорить? Че, как машина-то? О, машина, ну, там, все, колеса поменял. Там, как двигатель, ну, все, масло не ест. Не ест, все, фары там, все хорошо. Такого года разговор прям пошел. Общение. От чего загорается твое сердце? Чем ты восхищаешься? От того и будут дети. От того и будет духовное у тебя потомство. Чем ты заражаешь других людей? Может быть, все твои друзья уже используют Apple или Android или Windows Mobile. Или еще. Может быть, ты всех подсадил на пекинскую капусту. Ну, нормальным образом ее кушать. Или сажать на огород. Или еще что-то такое. Что зажигает твое сердце? Такого рода и будет у тебя потомство духовное. И ты увидишь, что вокруг тебя люди, которые так же, как ты, увлечены компьютерами, машинами, мебелью, стройкой, вышиванием, лыжами, да, золотом увлечены. Собирай себе сокровища своим намеренным восхищением. Исследуем сегодня свое сердце. И знаете, что примем какое решение? Попробуем последовать совету, который в этом псалме дан этой дочери. Забудь ты все, посмотри на царя, начни им восхищаться. Начни им восхищаться, и твое сердце начнет настраиваться. Наше сердце, оно не руководит нами, мы выбираем. Ты выбираешь время почитать Библию больше. Опа, и твое сердце начинает, может быть, со скрипом уже. Застарелым таким, но начинает поворачиваться. Ты выбираешь пойти рассказать Евангелие, и твое сердце следом за тобой. Во что ты вкладываешься, то и начинает нравиться твоему сердцу. Это как солдат приходит в армию, говорит, ой, какой тут ужас, кошмар, это вообще просто. А в конце службы говорит, так, парни, каждый должен служить в армии. Это школа настоящего мужчины. Ну, ему завтра на дембель, он говорит, ребята, он прожил это, он пережил это, он прошел через это и говорит, это хорошо. Он расположил свое сердце. Ну, против своей воли, но расположил. А от избытка сердца говорят уста, а от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Поэтому нам надо думать, чем и кем мы восхищаемся, о чем мы с удовольствием разговариваем, на кого мы смотрим. Представьте, невеста это в день свадьбы не на царя смотрит, а думает, о, мне вон та колесница нравится, карета какая-нибудь. Или, о, вот такую кровать я и хотела. Смотри, какие наряды. А царь, ну ладно, царь, перетерпим царя. Главное, наряды, свадьба. Некоторые невесты так и до сих пор делают. Главное, платье. А потом можно и развестись. Главное, фотосессия. Такая штука. Нет, давайте сформируем

есть свой такой фильтр сердечный, и будем восхищаться Господом. Как смотрим, как в этом псалме написано, свадебное такое настроение, такое восхищение, такое внимание центральное тому, кого ты любишь и кому ты поклоняешься. Написано: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Не помышляйте о том, что само к вам прилетело. Иначе летом вы будете только про комаров и мошку помышлять. Они сами к вам, мухи еще прилетают. Помышляйте сами о том, что честно, чисто, справедливо, что добродетельно, что приходит от Бога. И тогда мир Божий, он сможет управить ваше сердце, направить ко Христу Иисусу». Ну вот и все, осталось небольшие выводы. Итак, о чем мы с вами говорили? Первое. Будь подотчетен и научаем. Будь подотчетен, будь научаем. Позволь кому-то входить в твою жизнь и помогать тебе. Найди наставника, примкни к группе по изучению Библии. В конце концов, кто еще не ходит на домашнюю группу, на ячейку, приди хотя бы туда, чтобы тебя было видно, чтобы с тобой можно было разговаривать. Второе. Помогай другим быть Божьими людьми. Кто еще не верующий? Или кто уже верующий, но ты можешь ему помочь? Помогай. Читай Писание. Молись, размышляй. Подавай свой хороший пример. Обличай, если нужно. Третье. Учи свое сердце увлекаться Господом. Двигаться за Ним, увлекаться Господом. Такие три простых мысли на основании свадебного псалма. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В самом начале я прочитаю письмо Иакова, 1 глава, стих 19. Итак, там сказано. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Гнев сопровождается агрессией. Во время гнева человек совершает глупость, иногда доходит даже до разного рода преступлений. Именно поэтому Писание предупреждает, что на гнев надо быть медленным. Сначала 100 раз подумать, а нужен ли он вообще. В спорте я увидел один из таких примеров. Настольный теннис. Один игрок играл очень агрессивно, другой более спокойной манере. В итоге спокойствие принесло результат. Спокойный человек смог победить. В спорте так не всегда. Не всегда там спокойно. Там иногда надо быть более, так сказать, эмоциональным. Однако в жизни спокойствие — это всегда беспроигрышный вариант в любой ситуации. Попробуйте, друзья, воспользоваться вот этим советом из Писания, братья мои возлюбленные. Ну, и обращение ко всем. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова и медлен на гнев. Новости из Китая. Там обнаружен новый способ контроля. Камера в офисе следит за рабочим местом сотрудника. Если сотрудник встает, камера отмечает его отсутствие, начинается вычет времени. В конце определенного периода времени, когда человек отсутствовал, это все суммируется время, и предлагаются сотруднику два варианта. Первый — за его отсутствие вычеты зарплаты, или второе — необходимость доработки. Тотальный контроль, который описан в книге Откровения, 13 глава, приобретает все новый размах в одной из самых многочисленных стран мира, которая выступает испытательным полигоном. Некоторые страны уже оттуда берут технологии контроля индивидов. Такими темпами и посещение туалета в общественном месте тоже будет записывать камера. И это далеко не сарказм. Центр культурных исследований Крестьянского университета Аризоны опубликовал исследование из американского опросника мировоззрения 2024 года. 46% опрошенных американцев придерживаются убеждения, что люди не являются ни хорошими, ни плохими, но становятся либо хорошими, либо плохими в результате накопленного жизненного выбора. Еще 31% респондентов согласны с тем, что все животные, растения, ветер и вода обладают уникальным духом, как и люди. А 21% полагает, что Вселенная возникла таким образом, который люди вряд ли когда-либо поймут или откроют. Данные опросы говорят о том, что многие никогда не вникали в смысл Библии. Ведь если вы вникнете и вникали в Библию, к чему нас призывает Писание, что там сказано? 1 Тимофея, 4 глава, стих 16. «Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай постоянно. К этому призывает нас Писание. Писание говорит об этом. Почему? Потому что в Библии есть очень много необходимой информации вообще для жизни. А что касается нашего спасения, то там есть для этого вся информация. Если вы изучаете Библию, вы никогда не дадите подобных ответов. Вы никогда не скажете, как 21% опрошенных сказал, что Вселенная возникла каким-то образом, который люди никогда не поймут. Почему вы не скажете? Потому что знаете, что это сделал Бог. Ведь есть еще много-много вопросов, по которым вас никогда не ведут в заблуждение. Потому что вы знакомы, вы изучаете Библию. Ведь слово истинного Бога, Библия, это свет, который нас ведет по пути Иисуса. И дает знания, позволяющие не быть дремучими людьми, не могущими отличить, где у них право и где лево. Как пример из книги Иона, 4 глава, стих 11. Пример из Ниневии. Бурный поток пришел в пустыню. Мы много уже рассказываем об этом, как бурные потоки приходят в разные пустыни в разных странах. В данном случае мы говорим о видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через писание», в котором произошла патовая ситуация. Бурный поток наступал. Все люди были на одном берегу небольшой реки, в то время, когда бурный поток по этой реке спускался вниз, с другой стороны ехала одна машина. И ей нужно было каким-то образом переехать на другой берег. Там берега пологие, это возможно. Вот на что у человека есть смекалка или ум от Бога? На что он способен? Способен очень на многое. Ведь мозг человека устроен так, что способен мыслить. Вот этот человек, который находился в патовой ситуации, он помыслил очень грамотно. Что он сделал? Он дал газу на своей машине и обогнал этот поток и заехал на другую сторону. Смекалка, мужество вот у человека явно присутствует. Чем больше живешь, тем больше видишь примеров, на что только не способен человек. Человек или люди — это мы с вами все вместе. Мы с вами способны на многое. Прежде всего в вере и в жизни, которая вытекает из нее. Слава Господу, который дал нам, всем людям, столько способностей, чтобы жить и выживать в очень опасных ситуациях, чтобы думать, что мы делаем, чтобы наконец следовать за Христом. По слову истинного Бога Библии. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше будем анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. «За любовью без очереди». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Когда моему лабрадору хочется внимания, он берет какую-нибудь из моих вещей и демонстративно прогуливается с ней передо мной. Однажды утром, когда я писал за столом, сидя спиной к Максу, он схватил мой бумажник и рванул прочь. Но, осознав, что я этого не увидел, он вернулся и стал тыкать в меня носом, с бумажником во рту, моргая глазами, виляя хвостом и всячески заигрывая. Уловки Макса меня рассмешили, но также и напомнили, как мало внимания я уделяю близким людям. Я часто хочу побыть семьей или друзьями, но другие дела отнимают время и силы. Прежде чем я это осознаю, день проходит, а любовь я так и не проявил. Как утешительно знать, что наш Небесный Отец настолько велик, что находится максимально близко к каждому из нас, вплоть до того, что поддерживает дыхание в наших легких на протяжении всей жизни. Он обещает своему народу: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». У Бога всегда есть для нас время. Он понимает каждую деталь наших обстоятельств, какими бы сложными или трудными они ни были. И Он рядом, когда бы мы ни обратились к Нему в молитве. Нам никогда не придется стоять в очереди за безграничной любовью нашего Спасителя. Какими способами Бог заботится о ваших ежедневных нуждах? Как вы можете поделиться Его любовью с другими? «У Тебя всегда есть время для меня, Господь Иисус. Помоги мне каждое мгновение жить для Тебя». Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Привет, меня зовут Вита, и сегодня я хотела бы поговорить с тобой об эмоциях. Эмоции на самом деле очень важная часть нашей личности. И есть такие эмоции, которые мы не можем абсолютно точно сказать, эта эмоция хорошая, а эта эмоция плохая. Все они являются частью нас. Но то, как мы их выражаем, может быть не очень хорошим. Например, такая эмоция, как радость, которая выражается в смехе. Всем же нравится хорошо и от души посмеяться, правда? А если ты смеешься над кем-то, получается уже не очень хорошо, да? А что вы скажете про гнев, эмоция, которую, кстати, вложил в нас Господь, но которую нужно контролировать, чтобы не навредить себе или своим близким? Мы все иногда огорчаемся и злимся, но Господь нас учит быть медленными на гнев и быстрыми на доброту. Гнев на самом деле важная эмоция, которая как красная лампочка загорается у нас в голове, которая говорит нам о том, что что-то происходит не так, как должно. Но будьте аккуратны, это не дает вам права кричать или повышать голос, ругаться. Когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь с этим справиться, не можешь себя проконтролировать, то обязательно попроси помощи у Бога. Помолись, успокойся. И когда ты успокоишься, посмотри еще раз на эту ситуацию, которая тебя очень сильно огорчила. И только тогда начинай действовать. Защищай слабых, вступайся за правду. Но есть одно очень важное «но», чему учит нас Господь. Он говорит: «Все, что не делайте, делайте в любви». А сейчас давайте поближе познакомимся с такой неоднозначной эмоцией. Привет, привет всем, кто смотрит наше ток-шоу, посвященное эмоциям. И сегодня я хотела бы вас познакомить с такой замечательной эмоцией, как радость. Но, к сожалению, она не смогла сегодня к нам подойти, поэтому к нам смогла подойти
2: как
1: сегодня...
2: Как это мне больше нельзя? Не вижу таблички, где написано «можно только 3 пончика». Вы что, пончиковая полиция? Я здесь гость, и если я хочу съесть 4 пончика, я съем 4 пончика.
1: Друзья, поприветствуйте гнев.
2: Что?
1: Гнев, добро пожаловать. Пожалуйста, садитесь, мы вас очень ждали.
2: Дамочка, лучше моему креслу быть удобным.
1: Я обещаю, это удобное кресло, садитесь, пожалуйста. Ну как?
3: Терпимо.
1: Еще раз очень рада вас сегодня поприветствовать. Спасибо большое, что смогли нас посетить. Гнев, скажите, пожалуйста, вы появляетесь тогда, когда что-то происходит не так, как вам хочется?
2: Все верно.
1: А скажите, а что именно может вас разозлить?
2: Все и все.
1: А вот здесь вот можете поподробнее чуть-чуть?
2: Я злюсь, когда не получаю то, что я хочу. Я злюсь, когда громко чавкают. Я злюсь, когда меня заставляют есть брокколи. Фу, гадость. Я злюсь на моего младшего брата, который трогает мои вещи. И я злюсь на учителей, которые задают много домашки.
1: Но не может быть так, что вас все злит. Есть же вещи, которые могут вас радовать, например.
2: Меня зовут Гнев. Я злюсь на все и всегда.
1: Даже на радугу?
2: Радуга появляется после дождя. Противного и мокрого дождя.
1: Ну, а пушистые зайчики?
2: А зайчики съедают всю мою клубнику на огороде.
1: Ты, наверное, очень часто нервничаешь.
2: Конечно, меня часто бомбит. Из-за меня распадается дружба, происходят драки, дети ругаются плохими словами. Но я должна признаться, когда я успокоюсь, я добиваюсь больше, чем когда взрываюсь. Если ты чувствуешь, что начинаешь злиться, и сейчас тебя накроет волной гнева, остановись, помолись, и в спокойствии прими правильное решение в твоей ситуации.
1: Гнев, спасибо большое. На самом деле это очень хороший совет для всех нас.
2: Да. А теперь скажи ему, чтобы не ел все мои пончики. А вы, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, а то я приду к вам домой и съем все ваши пончики. Пока.
3: Гнев, спасибо большое.
1: Да уж, вот это интервью. На самом деле, мне тоже захотелось пончиков. Но пончики наверняка уже все съели. Но зато у меня остался пирог. А что сделает этот пирожок еще лучше? Немного сливок. Наверняка вы все знаете, кто пользовался вот такой вот бутылкой со сливками, знает, что выдавливать сливки нужно очень аккуратно. За каждым своим движением ты должен следить и контролировать. Примерно как вот так вот. Идеально. Но каждый, кто держал эту бутылку в руках, всем наверняка очень трудно сдержаться, чтобы сделать вот так вот. Теперь сливок слишком много. Может быть, для кого-то из вас может показаться, что этого достаточно, но поверьте мне, как только вы все это скушаете, вы поймете, о чем я. Теперь большую половину придется выбросить. Просто потому, что я никак не смогу запихнуть их обратно. И вы знаете, ребята, что с гневом так же самое. Когда вы не контролируете свои движения, то те слова, которые вы сказали, вы обратно не засунете. Так же самое, как эти сливки, вы не сможете запихнуть обратно в эту банку. Бог хочет, чтобы мы были медленными на гнев, чтобы мы были терпеливыми, чтобы мы были хорошими слушателями. Вы знаете, что Иисус тоже когда-то гневался. Мне на ум приходит история о том, как Он расчищал храм. Мы можем прочитать эту историю в Евангелии от Иоанна во 2 главе. Там Иисус гневался на иудеев, которые превратили в храм, который Иисус называл домом моего отца, в какое-то коммерческое заведение. И что мы можем научиться от Иисуса, так это то, что Он гневался не на то, что сделали Ему, но что сделали против Бога. Но при этом Он не потерял свой характер. Он был очень медленен на действие и рассудителен. Он не причинил вреда ни одному человеку. Но мы знаем точно, что он кнутом разогнал животных, которых продавали в храме. Он перевернул все столы с монетами, которые были добыты нечестным путем. Сейчас мы послушали о том, как Иисус действовал, когда что-то происходило против Бога. Но давайте рассмотрим очень яркий пример, когда что-то происходило против Иисуса. И этот пример то, как Он висел на кресте, прибитый гвоздями, истекающий кровью, до этого избитый. И смотрящий на людей, которые, возможно, смеялись над Ним, есть люди, которые наверняка ругались на Него. И что он делал при этом? Он до последнего вздоха просил Бога за этих людей. До последнего вздоха он проявлял прощение и любовь. Какой замечательный пример подает нам Иисус. И вы знаете, что в Ефесянам 4:26 пишется: «Вы можете гневаться, но не грешите». Давайте брать пример с Иисуса Христа. Друг, запомни. Слова, сказанные в гневе, не вернешь назад. Будь аккуратен, думай прежде, чем сказать. Будь медленен на гнев и неси в этот мир добро. Всем пока!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 21-я передача.

Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги Бытие. Происхождение мира, день шестой, сотворение человека. Давайте прочитаем из первой главы книги Бытие, начиная с 24 стиха. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Итак, более четкого описания сотворения быть не может. В этих стихах точно сказано, что сделал Господь в шестой день. Он создал земных животных, подразделив их на три категории: одомашненные животные, обозначенные словом «скот», дикие животные, названные зверями земными, и, наконец, ходящие низко над землей или ползающие по ней – это насекомые, рептилии, амфибии, крысы, белки и так далее и тому подобное. За день до этого были сотворены другие формы животной жизни – птицы небесные и обитатели моря. Таким образом, Господь почти довершил свое творение за исключением человека. И последним штрихом стало сотворение самого человека, как сказано в 26 и 27 стихах. Все это было создано в день шестой за одни сутки. Подтверждением этому является конец 31 стиха. «И был вечер, и было утро», то есть светлое и темное время суток, или, проще говоря, один оборот планеты вокруг своей оси. Однако враги Бога и противники Библии отвергли откровение Божие. Они утверждают, что человек эволюционировал в течение миллионов и миллиардов лет, и что человек является продуктом мутаций. Они говорят, что современный человек является производным случайной и тем не менее целенаправленной генетической трансформации, что человек – это продукт выживания наиболее приспособленных. Однако Слово Божье утверждает обратное. Можно ли было сказать более конкретно, чем в прочитанном нами тексте? То же самое, еще раз, повторяется во 2 главе 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И снова в 19 стихе. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Так была создана женщина. Оба действия, как сотворение мужчины, так и сотворение женщины, представляют собой прямой и непосредственный акт божественного творения. Далее в 5 главе Бытия в самом начале написано: «Вот родословие Адама,
когда Бог сотворил человека по подобию Божью, создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Вновь и вновь говорится, что был день, в который Господь создал и мужчину, и женщину. Так утверждает Библия. Предыдущему стиху вторит стих Исаии 45:12. «Я создал землю и сотворил на ней человека». Иова 33:4. «Дух Божий создал меня». Второзаконие 4:32 также говорит о дне, когда Господь создал человека на земле. То же самое повторяется не только в перечисленных мною отрывках, но и во многих других местах Священного Писания. Однако, несмотря на ясное учение Библии, несмотря на совершенно четкое свидетельство книги Бытие и других мест Священного Писания, эволюционисты, а некоторые из них называют себя христианами, отвергли ясное откровение Библии о том, что Бог создал человека за один день. Они пытаются отстаивать происхождение человека эволюционным путем, утверждая, что он развился из одноклеточных, последовательно пройдя стадии рыб, амфибий, обезьян и, наконец, став человеком прямоходящим, венцом творения. Однако ученые, хотя и отрицают Библию, так и не сумели найти доказательств эволюции в какой бы то ни было форме, в том числе эволюции человека. Они нашли их потому, что их просто не существует. Невозможно найти доказательства тому, чего никогда не было. А эволюции никогда не было, поэтому найти доказательства ей невозможно. В течение 6 суток или 6 солнечных дней Господь создал всю Вселенную, Землю, всех живых существ. И, как мы уже говорили, это произошло около 6 или 7 тысяч лет назад. Волей-неволей мы сталкиваемся с проблемой ископаемых останков, и мне придется к ней еще раз обратиться, хотя в прошлый раз я уже на этом останавливался. Я знаю, что те, кто учится в школе, а тем более в университете, непременно сталкиваются с так называемой летописью ископаемых, которая якобы доказывает, что человек произошел от некоего четвероногого обезьяноподобного существа. Как же с ними быть, с предполагаемыми ископаемыми доказательствами эволюции? Неужто ученые нашли недостающие звенья? Такое впечатление, что по крайней мере раз в несколько лет, а то и раз в несколько месяцев, то один, то другой ученый заявляет, что нашлись переходные формы от обезьяны к человеку. Существуют ли недостающие звенья? Ответ однозначный. Нет, не существуют. Есть интереснейшая книга под названием «Вначале», написанная доктором наук Вальтером Брауном. В течение 21 года Вальтер Браун возглавлял отдел науки и технологии в военно-воздушном колледже и занимал должность профессора военно-воздушной академии. Одним словом, видный ученый. Как и многие другие ученые, он вскрыл ложь, которой прибегают эволюционисты, чтобы доказать свои доводы. Он пишет, что сообщения о находках ископаемых останков примитивных обезьяноподобных людей значительно преувеличены. К примеру, теперь повсеместно признано, что пилдаунский человек – не что иное, как мистификация. Однако вот уже 40 лет он живет на страницах учебников и до сих пор себя очень уютно на них чувствует. До 1978 года все доказательства рамопитека сводились к пригоршне зубов и фрагменту челюсти. Как я упоминал раньше, рамопитек – одна из самых больших групп переходных обезьяноподобных людей. В настоящий момент известно, что вся она была построена на одних только зубах и осколках челюстей. Известно также, что эти осколки были сложены Льюисом Лики и его учениками таким образом, что получилось некое подобие человеческой челюсти. Сейчас признают, что рамопитек – это самая обыкновенная обезьяна. Свержение с престола рамопитека, предполагаемого предка человека, нанесло серьезный удар по эволюционистам. Теперь ученые полагают, что рамопитек представляет собой вымершего родственника орангутанга и не более того. Много интересного можно найти в книге Роджера Левина «Кости преткновения». Я уже как-то ссылался на нее раньше. Еще одна из предполагаемых переходных форм
называется «человеком из Небраски». Единственным доказательством в пользу человека из Небраски оказался свиной зуб. Интересно, не правда ли? Юджин де Ву, спустя 40 лет после того, как раскопал яванского человека, признал, что это был большой гиббон. Де Ву признался также, что скрыл от общественности 4 других бедренных кости обезьян, найденных в той же местности, которые могли бы помешать общественному мнению согласиться с его гипотезой. Кстати сказать, яванский человек состоял из 2 костей, найденных в 15 метрах одна от другой, одной бедренной кости и обломка черепа. Большинство экспертов считает череп знаменитого пекинского человека останками обезьяны и склоняются к мнению, что называть пекинского человека «гомо эректус» — «человек прямоходящий» — было большой ошибкой. Не так давно были обнаружены кости конечностей «гомо хабилис» — «человека умелого». По ним видно, что это животное имело четко очерченные пропорции обезьяны и никак не может относиться к виду «гомо», то есть к человеку. Затем следуют австралопитеки, ставшие известными благодаря Льюису и Мэри Лики. Как уже упоминалось, их останки, обнаруженные главным образом в Южной Африке, коренным образом отличаются от человека. Несколько скрупулезных компьютерных анализов австралопитеков показали, что их телесные пропорции отнюдь не стоят между человеком и ныне здравствующими обезьянами. Дальнейшее изучение костей внутреннего уха показало поразительное сходство с шимпанзе и гориллами и полную противоположность костям человека. Один из скелетов, полутораметровая длиннорукая 30-килограммовая особь, названная Люси, первоначально выставлялась в качестве доказательства того, что австралопитеки ходили на ногах подобно человеку. Ажиотаж после находки Люси был большой. Однако последующее полноценное исследование всего анатомического строения Люси, а не одного лишь коленного сустава, показало, что это было неправдой. Как это ни прискорбно, но Люси лазила по деревьям. Более 100 лет нас пытались уверить, что неандертальский человек был сутулым и похожим на обезьяну. Последние работы показывают, что это ошибочное утверждение базировалось на том, что некоторые неандертальцы страдали заболеваниями костной системы, подобными артриту или рахиту. Неандертальский человек, хельдербергский человек и кроманьонец – люди, и не менее, чем мы с вами, а их изображение – это чистой воды воображение художников, не подтвержденное никакими доказательствами. И так далее, и тому подобное. Более того, как мы неоднократно повторяли, применяемые эволюционистами методы датирования дают большую ошибку. Короче говоря, переходных форм им найти не удалось. Как не удалось найти доказательств эволюции в какой бы то ни было области, в том числе эволюции человека? Ее не было, поэтому ее невозможно подтвердить. Мы вновь обратимся к первой главе Бытия. Шестой день, как описывается в 24 и 25 стихах, увенчался созданием животных, живущих на суше. Скот, а я уже рассказывал вам в прошлый раз, это одомашненные животные. Гады – это все, что ползает или ходит низко над землей. Звери земные – это дикие четвероногие животные. После этого мы подходим к 26 и 27 стихам. Здесь описано сотворение человека. Человек был создан в одно мгновение из ничего. В один миг Господь создал его во всей сложности взрослым человеком. Позднее, во второй главе, указывается, что Бог создал Адама и Еву. Оба они были взрослыми и полностью сформированными людьми. Итак, все, что было создано прежде сотворения человека, мужчины и женщины,

Ничто другое не могло превратиться в человека. Ничто. Ни рыбы, ни морские млекопитающие, ни рептилии, ни мартышки, ни обезьяна, ни горилла. Никакое творение не могло превратиться в человека. Мы с вами уже касались этого. Это невозможно благодаря генетическому коду, содержащемуся в ДНК. Есть еще одна причина, никак не связанная с ДНК. Имеется еще одна составляющая, таинственная и чудесная, с которой нас знакомит 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И в 27 стихе «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И еще один стих, который мы с вами уже читали. Бытие 5.1. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Это уникальная сущность человека. Это та его часть, которую нельзя объяснить генетикой. Это та таинственная духовная составляющая, которую не засунешь в колбу и не положишь под микроскоп. Это та деталь, которая не могла возникнуть благодаря мутации или эволюционному превращению. Это образ Божий в человеке. И 26 и 27 стихи начинаются схожими словами. «И сказал Бог, и сотворил Бог». Одна и та же формула. «Господь говорит и создает». Эти слова здесь можно считать синонимами. «Господь говорит, да будет то или другое». И вот оно. Однако на сей раз мы видим существенные различия. Очень важные различия. Впервые в языке намечаются большие перемены. Никогда еще в нашем тексте не говорилось «создадим человека по образу нашему, по подобию нашему». Никогда еще Господь не говорил во множественном числе. Каждый раз до этого было «да будет, да будет, да будет». Я говорил вам раньше, что поэтому существует термин «фиатное сотворение». Латинское слово «фиат» переводится «да будет». В еврейском языке этот глагол стоит в безличной форме. Он безличен. Следите за моей мыслью. До сего времени Бог не имеет к творению непосредственного отношения. Процесс носит безличный характер. Ничто из ранее сотворенного Богом не имеет с ним личной связи. Отметьте это для себя. Рассказ носит безличный характер. Да будет, да случится то или иное. Господь Словом Своим дает жизнь и творит, однако не показывает личной связи с тем, что Он созидает, ни со светом, ни с водой, ни с атомами, ни с солнцем, луной и звездами, ни с землей, ни с разделением суши и воды Он личной связи не имеет. И даже с птицами, морскими животными и зверями земными Он не разделяет личного общения ни в настоящее время, ни в вечности. Никакая птица не имеет личной взаимосвязи с Богом. Я сожалею, но никакая кошка или собака не разделяет с ним личного общения. Никакая тварь не была создана Господом личными узами до этого момента. А теперь Господь переходит на уровень личного общения, и Его речь приобретает характер обращения. «Сотворим человека по образу нашему». И впервые в Библии Бог открывает себя во взаимоотношениях. До сих пор мы видели просто Бога. А теперь Он говорит о себе во множественном числе. «Не сотворю, а сотворим». И мы понимаем, что естеству Божьему присуще общение. А общение может быть только там, где есть несколько лиц. Таким образом, мы впервые сталкиваемся с тем, что Бог – это Троица. В одном предложении «сотворим человека по образу нашему» Господь вдруг предстает перед нами в совершенно новом свете, в нескольких лицах, причем лицах, связанных между собой общением. И мы познаем потрясающую реалию. Существует Божественный Исполнительный Комитет, Божественный Верховный Совет. Прозрачный намек на это мы находим еще в начале первой главы, где в первом стихе сказано, что Бог сотворил небо и землю, а затем во втором стихе говорится, что Дух Божий носился над водою. Ничто еще не позволяет провести четкую грань между Духом и самим Богом. Однако, когда мы сталкиваемся с множественной формой глагола, становится понятно, что Бог и Его Дух не одно и то же. Открыв Евангелие от Иоанна в Новом Завете, где также упоминается сотворение мира,

мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Речь идет о второй личности Троицы, Иисусе Христе. С первых же слов говорится, что все им начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В первой главе Иоанна мы видим, что вторая личность Троицы – это Слово, ставшее плотью. Иоанна 1:14, то есть Иисус Христос, который в действительности является Творцом. В первой главе Бытия мы видим Бога в качестве Троицы, а также участие Духа Святого в творении. А в первой главе Евангелия от Иоанна встречаемся с созидательной деятельностью Сына Божьего или воплощенного Божьего Слова. Сейчас мы с вами столкнулись с фактом и ясно увидели множество доказательств Писания, что Бог не просто един, а триедин. Это чрезвычайно важный момент. Господь уже не произносит безличное «фиат», «да будет». Он говорит на языке, который раскрывает перед нами Его чудесное общение. В этом акте творения Он сообщается с другими личностями Троицы. Я попрошу вас быть внимательными, потому что следующая мысль очень важна. Это ясное, безошибочное и неоспоримое указание на Троицу, хотя окончательное разъяснение этой доктрины мы найдем только в Новом Завете. Нельзя в полной мере понять Троицу, доколе ее второе лицо не воплотится, а третье лицо, Дух Святой, не сойдет в день Пятидесятницы и не проявит себя во всем могуществе. Однако первые семена учения Троицы посеяны уже в этой главе. Должен признаться, что мы бы переоценили возможности ранних читателей Бытия, ожидая от них понимания Троицы в самой первой главе. Мы бы явно переоценили их возможности. Бенджамин Уорфилд, выдающийся богослов, как-то написал: «Эра откровения Троицы в единстве божественной сущности не настала до тех пор, пока не пришла полнота времен и не был послан Сын Божий для искупления, а Дух Божий для освящения». И он был абсолютно прав. В полной мере Троица открывается лишь тогда, когда приходит Господь Иисус Христос и Дух Святой нисходит на землю. Давайте копнем немного глубже. В 26 стихе, где говорится «сотворим человека по образу нашему», подразумевается, что вся Троица имеет отношение к этому созидательному акту. Все три личности принимают в нем участие. «Сотворим человека по образу нашему». И затем еще раз в 27 стихе «и сотворил Бог человека». Получается, что Троица держит божественный совет по поводу создания человека. И в этот самый момент я должен сделать остановку, иначе я уклонюсь от замысла Писания. Я всегда верил и говорил о том, что Господь еще до создания мира поставил божественную цель – взять для Своего Сына невесту. Бог Отец задумал проявить Свою любовь к Сыну, приготовив Ему невесту, то есть искупленное человечество, которое будет любить, восхвалять и прославлять Его Сына во веки веков, а также восхищаться им и служить Ему. Такова была извечная цель Божья, открывшаяся на исполнительном совете внутри Троицы. Мне хотелось бы вкратце напомнить вам кое-что, поскольку это чрезвычайно важно. Об Иисусе Христе в первом послании Петра 1:20 говорится, что Он был предназначен еще прежде создания мира, но явился в последние времена для нас. Итак, Иисус, явившийся в последние дни, чтобы умереть ради нас на кресте, воскреснуть и стать нашим Спасителем, был назначен к этому до создания мира. Так что еще до первой главы Бытия, до первого дня творения, до наступления недели созидания, было намечено искупление. Согласны? Другими словами, Господь замыслил искупление прежде создания человеческой расы, из которой выйдут искупленные. Его спасительная цель опередила события. Продолжим эту мысль. Послание к Титу, 1 глава. Здесь в 1 и во 2 стихах говорится о Евангелии, о том, что Павел – раб Божий и апостол Иисуса Христа. Павел называет свои регалии и говорит, что несет это служение для веры избранных Божиих. Речь идет о спасительной вере избранных, о познании истины, относящейся к богочестию, и о надежде вечной жизни. А другими словами, о Евангелии. Евангелии спасительной веры, которая подразумевает избрание,
познание истины, благочестие, а также обетование и надежду на вечную жизнь. Однако обратите внимание, весь божественный замысел, замысел спасения, был обещан неизменным слове Богом, когда? Прежде вековых времен, а на греческом языке до начала времени. Хорошо, а когда началось время? Когда время начало свой отчет? В первый день. Таким образом, еще до начала первого дня Господь уже замыслил Евангелие, и в обетовании присутствовал элемент Евангелия. Обетование было дано много веков назад. Господь пообещал, что изберет некоторых людей, дарует им веру, познание истины, наделит им благочестием, а затем подарит вечную жизнь. И это обещание было дано еще до начала первого дня. В связи с этим встает вопрос: кому было дано обещание? Оно не могло быть дано человеку, поскольку он появился только на шестой день. Оно не было дано ангелам, поскольку для них не предназначается спасение, не так ли? Таким образом, оно не для ангелов. Согрешившие ангелы пали с небес безвозвратно, и для них нет спасения. Так кому же дано было обещание о спасении прежде вековых времен? Давайте откроем второе послание к Тимофею, первую главу, 9 стих, который позволит нам глубже понять этот вопрос. Здесь в конце 8 стиха сказано, что Бог, спасший нас и призвавший званием святым и так далее, сделал это по благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен. Переводчики по тем же самым соображениям перевели эту фразу точно таким же манером. Дословно же там сказано так: «До начала времени». Господь дал обещание, как говорится в Титу 1:2, «до начала времени». А здесь сказано, что это обещание было связано с Иисусом Христом. Итак, прежде начала времени Господь дал обещание. Оно заключалось в том, что Он совершит искупление определенных, созданных им людей, и совершит это через Иисуса Христа. А значит, именно со второй личностью Троицы шел разговор, вероятно, о необходимости воплощения, прихода в мир, жертвы за грех и так далее. –

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexy@sga.org. До новых встреч в эфире.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

когда Бог сотворил человека, это был, получил он имя Адам, то есть перевести на наш ясный язык, то это значит человек. Бог сотворил человека и сотворил весь мир, то есть весь животный мир, всех птиц небесных, рыб морских, то есть всех животных в воде, в океанах и также на земле, во всем. Провел их всех перед человеком, чтобы он дал имя каждому, и как человек назовет, так и будет им имя. И вот они проходили перед Адамом, и Адам говорил: а вот это лошадь, а вот это козел, а вот это баран, а вот это осел, а вот это лев, а это леопард. И, в общем, вот так он называл, называл, перед ним ходили, проходили. Это, может быть, длилось долго, не сказано, сколько времени, но, однако, чтобы провести пред человеком весь этот животный мир, который Бог сотворил, который человек сосчесть-то не может, потому что их слишком большое очень число. Не знаю, это навряд ли кто может перечислить. Так это длилось, сколько длилось, но не важно, время там никак не указано. Факт то, что они проходили пред человеком, человек их называл. Когда все прошли, и тогда Бог посмотрел и говорит: нехорошо человеку быть одному, создадим ему и помощника. И он взял одно из ребер его и сотворил ему жену, и привел ее к нему, и Адам говорит: вот плоть от плоти моей, кость от кости моей будет называться женой, потому что взята от мужа. Так вот, этот вот пример, это уже есть свидетельство тому, что Адаму одному оставаться было нехорошо, ему было бы, как сказать, ну, неуютно, не было бы с кем делиться, общаться, чтобы было в мире, чтобы имели между собой радость, успокоение. Сотворили ему жену. Это свидетельство тому, что Христос, Сын Бога Живого, оставаться одному тоже Бог не хотел. Потому что нехорошо Христу оставаться сам собою. И вот Бог и решил сотворить Христу невесту, дать ему жену. Точно так, чтобы была гармония, любовь между Христом и невестой. И эта невеста в Откровении Иоанна Богослова, она уже показана. Это Иерусалим, святой город, который сходит с неба от Бога, и прям так и написано: приготовленный как невеста мужу своему. То есть красота этого города описана в 21 главе Откровения, там полностью описано, как она это выглядит, эта невеста, жена. И также написано в 19 уже главе Откровения, что «воцарился Бог Вседержитель, и жена приготовила себя». Наступил брак Агнца с его невестой. Ей дано было облечься в висон чистый, светлый, то есть в праведности святость святых. И наступил брак этот. Так вот, и Христос теперь будет муж, а невеста будет его жена, все это слито, все они друг в друге, в полном мире, навеки навсегда, будет между ними гармония, вечная жизнь. Так вот, как это показывается, то это и был план Бога прежде всякого творения, создания, когда ничего еще не было. У Бога явилось желание, Бог восхотел сотворить невесту Христу, именно этот новый Иерусалим, который состоит из человечества, из очень многих людей, которых невозможно было исчислить, их было очень огромное множество. Через все века, тысячелетия Бог всегда себе призывал тех, кого Он предопределил, предузнал, которым надо быть в числе невест Иисуса Христа. Так вот,
эта невеста была взята от его ребра и сотворена была для Адама. Так написано о Христе: «Мы от плоти Его и от костей Его». То есть мы от Его естества. Христос – естество этой невесты. И вот они и есть полностью одно. И об этом написано есть глава Ефесянам, 5 глава. Там об этом очень подробно написано. Там берется сравнение, как муж и жена на земле, земные Адам с Евой, так и во Христе, Христос и Церковь, которая есть его невеста. Жизнь этой его невесты, жены, есть сам Христос в них. Они во Христе, Христос в них, составляют полное единство.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Наука в попытках создать глаз. Ученые давно задались целью создать машину, способную видеть, как человеческий глаз. В процессе работы им открываются все новые удивительные факты, заставляющие восхищаться чудом зрения. Для начала выяснилось, что на сегодняшний день невозможно создать электронную микросхему, которая бы копировала функции сетчатки. Сетчатка – это тонкая мембрана, подобная кусочку самоклеющейся пищевой пленки, расположенной на задней стенке глаза. Она состоит из колбочек и палочек и превращает картинку, передаваемую хрусталиком, в химические сигналы, посылаемые в мозг. Считается, что сетчатка справляется с объемом информации, для обработки которого потребовалось бы 25 миллиардов транзисторов. Один специалист подсчитал, что компьютерный чип, который смог бы выполнять функции сетчатки, был бы в полмиллиона раз больше ее, состоял бы из миллиона транзисторов и весил около 50 килограммов. Плюс ко всему, такая машина нуждалась бы и в системе охлаждения. Но даже имея все это, она не могла бы хорошо видеть. Ей под силу было бы обрабатывать лишь картинку площадью в 2000 пикселей, в то время как мощность нашего глаза в 5 раз больше. Итак, современная наука полностью подтверждает тот факт, что глаз не смог эволюционировать. Он мог быть создан только всеведущим и всемогущим Творцом.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие друзья! Как отрадно, что у нас есть Слово, друзья! Насколько оно обогащает нас, умудряет, оттачивает, друзья, наше мышление. Мы приучаемся нырять в глубину. Мы видим вот этот подводный или духовный мир, по-другому сказать. Какое чудо, друзья! Как жалко людей, которые не дорожат Словом, которые говорят, я верующий, я посещаю храм, но ни разу не прочитал Евангелие. Который не имеет такой возможности, как мы с вами, размышлять, видеть Бога. И сегодня мне хотелось обратить внимание из 11 главы послания к евреям, с 36 стиха. Вы помните, там много было испытаний, трудностей. Вот, кто-то выживал, кто-то воскресал. И вот что пишется. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке». Умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они свидетельственной вере не получили обещанного. Вот, друзья, хотелось обратить внимание на такую тему «Достоинство человека». Очень опасно, друзья, думать на земле, что я чего-то стою. Вся ценность – это, друзья, Христос. Все им, от Него и для Него. Это центр Голгофа, друзья. Все, ради чего Бог сегодня долготерпит, это церковь Его. Что есть человек? Давид тоже говорит, что есть человек, что ты помнишь? И вот здесь мы также видим, друзья, разные обстоятельства. Кто-то умирал за Господа, кто-то выживал, кто-то воскресал. Но много страданий в жизни христиан, в жизни верующих людей. И вот он, наконец, говорит, те, которых весь мир не был достоин. Достоинство, друзья, оно хорошо, когда мы понимаем, кто достоин. Когда мы уподобляемся нашему Господу, тогда и достоинство появляется верное. Но каждый ищет порой. Нашу ценность знает только Бог, друзья. Подлинную ценность знает Бог благодаря жертве Христа. Достойная оценка должна пройти, друзья, достойную экспертизу. Вы знаете, слышали, как много сегодня подделок. Подделывают все хорошие вещи, часы, телефоны, вот, подделывают картины, все то, что имеет ценность, подделывают. И поэтому Бог хочет, чтобы мы не обольщались, и чтобы люди увидели истинное учение – Он проводит нас через испытания. Вот эту настоящую жизненную экспертизу, которая выявляет наше достоинство, те качества. Друзья, достоинство христианина, оно во Христе. И нам надо тщательно, внимательно изучать достоинство нашего Господа. Оно полно смирения, любви, прощения. Поэтому, когда мы думаем о том достоинстве, которое мы читаем, весь мир не был достоин, друзья. Это Господь их проводил через эти испытания. Итак, Христос, друзья, чтобы получить и подтвердить достоинство свое, написано, обнищал, раздал, чтобы обогатить нас. Аминь.

целина. Впереди, повсюду, справа, слева, Божия великая страна. Мир земной, как поле для посева, нераспаханная целина. Всюду камни, сорняки и глыбы. Для начала надо все убрать, чтобы сеять пахари могли бы, чтобы хлеб взрастила благодать. Кто же, кто распашет это поле? Кто готов на этот тяжкий труд? Бог не хочет никого не волить, добровольцы больше создадут. Мира, света нет сейчас в народе, губит души полновластный грех. Труд для Бога чист и благороден, ждет награда тружеников всех.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к книге Бытия и в главе 3 прочитаем стих 8 и поразмыслим сегодня на тему «Грех разделяет от Бога». Читаю этот текст. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Не напрасно описанный здесь Эдемский сад называется раем, ибо о дереве жизни, которое находится в Божьем раю, мы читаем также в книге Откровения, в главе 2 стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Этим деревом жизни является Иисус Христос. Сколько времени первые люди, Адам и Ева, находились в райском саду, мы не знаем. Но время, в течение которого они находились в этом саду восхищения, было для них, конечно, славным временем. Все, что они делали в соответствии со словами Бога, соответствовало Его благоволению. Они находились в таком состоянии, которое мы не знаем и представить не можем. Во время прохлады дня. Это было наверняка утреннее время, когда всходило утреннее солнце, когда начинался новый день. В такое время Бог охотно прогуливался в своем саду. В это время Бог имел особого рода общение с первыми людьми. Адам и Ева не видели его оптически, но они слышали его голос. И более того, они беседовали с Богом. Я должен вам сказать, что это было бы для нас что-то сверх всякой радости. Я немедленно имел бы к Богу множество важных вопросов, которые и сейчас меня очень интересуют. Но мы с вами живем не во время этого райского сада. Тогда не существовало никаких грехов, которые находились бы между людьми и Богом. Поэтому в данном сообщении мы находим это выражение в отношении общения между Богом и первыми людьми, состояние между Творцом и Его творением, людьми, было для Адама и Евы совершенно нормальным. Поэтому мы видим, какими ненормальными мы стали через грех. Оба человека, Адам и Ева, жили с сердцами в своей груди, из которых не исходила ни одна злая мысль, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 15, стихи 19 и 20. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Дорогие братья и сестры, ни одна злая мысль не исходила из сердец Адама и Евы. Вот это были времена, когда люди с благоговением обращались к своему Творцу. Необремененными в отношении своей совести, в отношении своих сердец, первые люди жили в этом огромном, протяженностью порядка 1000 километров, саду. Я сообщаю вам о таких фактах, чтобы вы имели представление – ибо расстояние от Ефрата, севернее Харана, где Ефрат совершает дугу, и до слияния с Тигром составляет более 1000 километров. Отношение Бога к людям и отношение людей к Богу было тогда неомраченным. Поэтому первые люди не знали ни нужды, ни недостатка в своей жизни. Эти понятия были для них чуждыми. Они никогда не болели и не страдали от чего-либо другого. Все это было для них чуждо и далеко от них. Бог создал такое творение, хотя и из праха, но это творение, как говорит Писание в книге Бытия, глава 1, стих 31, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Первые люди получили также от Бога славное задание, как дальше читаем в книге Бытия в главе 2, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Возделывать его и хранить его. Этот Эдемский сад было заданием Адама от Бога. Если у Адама и Евы возникали вопросы, то они ждали до следующего утра, ибо в это время, в прохладе нового дня, они всегда слышали любезный и приветливый голос их Бога. От него они не слышали ни одного жесткого слова, а только любезные слова, и так изо дня в день. Тяжелые работы они не должны были делать, а длительность времени занятия работой была им предоставлена. 2, 3, 6 часов или больше – это они сами решали. Они были также обязаны так охранить этот сад, чтобы они имели радость в этом деле. Но они должны были чем-то заниматься, потому что безделье не подобает для Божьего творения. На вопросы первых людей Бог делал им различные предложения, как этот сад еще можно было улучшить, если известные цветы или различные кусты следовало пересадить и так далее. Первые люди привыкали к тому, как они это могли и как они это знали. А иначе они не могли, как каждый новый день им это открывал. Это было прекрасным временем, эти дни, которые они проводили в райском саду в Эдеме. Однако в один прекрасный день Господь Иисус снова утром приходит в сад, но не видит Адама и Еву, как мы прочитали в нашем главном тексте. Господь Иисус не видит их, поэтому Он позвал Адама, как читаем в книге Бытия, глава 3, стих 9. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Стихи 10 по 12. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Стих 23. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». А про эту землю вне райского сада Бог сказал Адаму в книге Бытия, глава 3, стих 18. «Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Здесь мы читаем про очень горькое событие, что за непослушание и согрешение Бог выслал Адама с Евой из Эдемского сада. Это такая досада, такое горе. Дорогие братья и сестры, здесь мы видим разделение первых людей от Бога. На основании чего? На основании греха. И вот первые люди увидели что-то совсем новое, что они еще никогда не видели. Они увидели действия суда. К ним пришли ангелы со своими мечами. Бог выслал Адама и Еву из Эдемского сада, и увидел Адам также в руках Херувима пламенный меч, вращающийся. Как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 23 и 24. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В этом пламенном мече мы символично видим суд. Это значит, что с этого момента над грешными людьми тяготел суд. А в сердцах людей оставался позор, оставался грех, оставалась эта горечь греха. Наши прародители вынесли грех в своих сердцах из Эдемского сада. Этот грех оставался с ними, и еще что-то оставалось у них и для них. У них оставалось удивительное воспоминание и тоска о славном времени, которое они прожили в райском саду. После изгнания Богом Адама и Евы из Эдемского сада наступило длинное, предлинное время. Наступил такой отрезок времени, на протяжении которого Бог больше не говорил с людьми. Об этом мы читаем в книге Бытия в главе 4, стихи с 1 по 5. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Дорогие братья и сестры, именно здесь находится наша тема. Грех разделяет нас от Бога. Чтобы сохранить жизнь, люди должны были тяжело работать на проклятой земле, о чем мы читаем в книге Бытия, глава 3, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей“». Радость проживания в райском саду исчезла. С ними оставалось воспоминание и тоска в отношении того, что они имели, но утратили. Грех делает нас бедными, жалкими и удаленными от Бога. При постоянном произрастании этих терней и волчиц, да еще в изобилии растущих различных других сорняков, так трудно бороться за получение хорошего урожая полезных для пищи растений. С этой работой связаны большие хлопоты и мучения, и все это является следствием греха и непослушания Адама Богу в Эдемском саду. Когда дети первых людей, Адама и Евы, уже выросли, то Бог вдруг снова обращается к людям и говорит с ними: Об этом мы читаем в книге Бытия в главе 4 стих 6. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Но Бог говорит только старшему из сыновей Адама Каину. При этом Бог предостерегает Каина. И почему, спрашиваем мы себя, Бог предупреждает Каина, можно сказать, из-за его гневного поведения? А теперь представьте себе, из-за гнева Каина Бог видит снова повод, чтобы заговорить с людьми, хотя общение с людьми было нарушено на основании их греха. Но Бог знал сердце Каина и знал также его мысли, ведь он является сердцеведцем, согласно Деяниям апостолов, глава 15, стих 8. Дорогие братья и сестры, Бог знает также ваши и мои мысли и знает о том, занимает ли наш Господь Иисус правильное и первое место в наших сердцах. Каин принял в своем сердце решение убить своего брата Авеля, поэтому Бог говорит с ним: «И что же совершил Авель такое злое?» «Совершенно ничего». И за это ничего Каин решил его убить? Каин решил убить своего брата Авеля за то, что Бог принял жертву Авеля. Поэтому Каин огорчился и гневался на брата Авеля. По этой причине Авель, брат Каина, должен был быть убитым. Но Бог в своей доброте предостерегает Каина от этого поступка. По этому поводу мы можем и должны только сказать, как все же добр наш Господь Иисус и наш Небесный Отец. Мы славим Его, что можем Ему принадлежать. То, что здесь нам бросается в глаза, это тот факт, что грех разделяет нас от Бога. Но Господь Иисус, тем не менее, ищет общение с грешником и с нами. В противном случае мы не спаслись бы для жизни вечной. Не мы искали Его и нашли Его, но Он искал нас и дал Себя найти. Так обстоит дело с этим вопросом. Об этой истине сам Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Чтобы подчеркнуть и ярче выделить доброту нашего Господа Иисуса по отношению к своему творению, чтобы подчеркнуть его стремление сохранить общение со своими искупленными, обратимся к Псалму Давида 64 и в стихе 4 читаем: «Дела беззаконий превозмогают меня, и простишь преступления наши». Давид знал о тяжкой вине в его жизни, которая прижимала его к земле. И что же нам делать, если осознаем о своей вине? Мы можем попытаться наши грехи, как надутый мяч, силой удерживать под водой и себе нашептывать. Ведь это же не так страшно. Ведь так сегодня каждый делает. Посредством таких поясняющих слов мы можем каждый наш грех сделать более безобидным. Ведь я имел доброе намерение. Мы можем собственную вину даже другим приписывать, чтобы людей отвлечь от нас. Но такие маневры уклонения не ведут ни на один шаг дальше и могут только привести в тупик. Если мы осознаем в нашей жизни грех и проявим мужество его признать, то, как Давид, совершим освобождающий опыт. «Ты простишь преступления наши». Но если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8 и 9. Прочитаем также в послании Титу в главе 2 стихи с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Погибший сын вернулся из тупика своей жизни к своему отцу и говорит ему, как читаем в Евангелии от Луки в главе 15, стихи 18 и 19. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это признание возвращенца в своих грехах позволило ему снова жить в отчим доме и снова иметь с ним общение. И отец наделяет возвратившегося к нему правами сына. Так ведет себя Бог в своем великом милосердии и сегодня еще по отношению к тем, которые приходят к Нему с признанием своей вины. Прощение – это наивысшее и наилучшее, что мы можем испытать. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам в главе 4, стихи с 6 по 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Когда мы приходим к Иисусу с покаянием в наших грехах и просим Его, чтобы Он простил нам эти грехи и спас для жизни вечной, то мы этим гордимся за то, что пришли к такому решению. Но оказывается, что Небесный Отец, зная мышление наших сердец, привел нас к Иисусу Христу. А теперь еще раз вернемся к книге Бытия, глава 3, стихи с 9 по 12, где читаем о том, что вопреки предостережению Бога Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла. Читаю этот текст. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли

месте, где они обычно находились. Ни автомобилей, ни другого транспорта в саду не было, поэтому они не могли далеко удалиться от этого обычного места встречи с Господом Иисусом. Сад был очень велик, но они не могли на сотни километров удалиться от обычного места встречи с Господом Иисусом. Но они больше не находились на том месте, где они должны были находиться. Грех удаляет нас от Бога, поэтому Бог позвал Адама: «Где ты?» Это прекрасное время общения первых людей с Богом грех совершенно разрушил. Поэтому Бог не мог первым людям позволить упросить себя снова войти им в Эдемский сад из-за опасности дерева жизни. Бог говорил, и Бог действовал. Грех невозможно удалить посредством просьбы или ходатайства, и даже не через нашего Господа Иисуса. Но для этого необходимо принести жертву, которая больше, чем власть самого греха. Наши прародители оставили свое положение, оставили свое место. Брат Иисуса Иуда сообщает нам об этом в своем коротком послании, в стихе 6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Точно так и Адам, как эти ангелы, оставил свое первое состояние, оставил свое задание от Бога, которое гласило, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 15, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из Писания. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 17 и 18 стихи. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи 17 и 18. Я прочитаю. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». О чем здесь говорится? В этих стихах апостол учит тому, какой должна быть истинная любовь к Богу. Истинная любовь к Богу, она без страха и мучений. Если человек в отношениях с Богом чувствует страх наказания, то он еще не в совершенстве познал Божию любовь. Также здесь апостол учит тому, как проявляется эта истинная любовь к Богу ли, к людям ли. Какие мы с вами уроки можем извлечь для себя из этого места Писания? Что в отношениях с Богом, что в семейных отношениях нужно всегда стремиться к любви. От недостатка любви в отношениях приходят страх, мучения, ложь, лицемерие и так далее. Истинная же любовь способна все это изгнать. Любовь Божия настолько совершенна и превосходна, что дает нам способность во всем быть похожими на Христа. Любовь достигает совершенства в нашей жизни тогда, когда мы, живя в этом мире, во всем поступаем как Христос. Ну и последнее, любовь Божия — это когда я поступаю не так, как я хочу, а так, как поступил бы Христос. И это касается как отношений с Богом, так и отношений в семье и отношений с людьми. Ну и наши решения. Какие мы решения можем принять с вами, исходя из этих уроков? Попробуйте сегодня отказаться от своих амбиций, гордости, упрямства и начать поступать во всем так, как учит нас через свое слово и своим примером Христос. В какой сфере чаще всего у вас возникает конфликт в отношениях с Богом, семьей или людьми? Попробуйте именно в этой сфере сегодня поступать так, как учит Христос, не так, как вы этого хотите, не так, как вам кажется лучше, а именно так, как учит Христос. Это и будет проявлением Божьей любви, которая, я просто уверен, изгонит страх, изгонит ложь, лицемерие и обиды из любых отношений, из вашей жизни, из семейных отношений и так далее. Я прочту это место Писания еще раз. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Когда мы поступаем так, как Иисус нас учит, так, как Иисус нам показывал своим личным примером, тогда любовь в нас достигает совершенства. И вот эта любовь изгоняет страх. Эта любовь изгоняет мучения из семьи, из сердца, из жизни и так далее. Поэтому давайте мы смиримся перед нашим Господом Иисусом, смиримся перед Его Словом и этим самым проявим любовь как по отношению к Богу, так и по отношению к окружающим нас людям. И еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания, прочтите всю главу и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и, конечно же, найдите возможность поделиться сегодня этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я прошу Тебя, научи меня поступать в мире этом, как Ты. Где нет Твоей любви, туда приходят страх, мучения, разруха и так далее. Твоя же любовь способна изгнать любой страх, восстановить и исцелить любые отношения. Помоги мне не упрямиться и не пытаться делать все так, как мне хочется. Научи смиряться перед Тобой и во всем стремиться быть похожим на Тебя. Сегодня я понимаю, что любовь — это жертва, и я понимаю, что если с моей стороны не будет проявляться эта жертва, то не будет проявляться исцеляющая и восстанавливающая любовь в моей жизни. Научи смиряться, научи служить, научи любить. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Месседж». Аудиоблог Павла Федорука.
4: Размышляя о вечере Господней, хочется обратить внимание на то, что Павел начинает речь об этом с довольно простых и банальных моментов. Он возмущен тем, как проходит вечеря.
5: Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается.
4: Очевидно, их встречи сильно отличались от того, как у нас проходит причастие. И Павел откровенно негодует на коринфян за беспорядок, неустройство и неуважение друг к другу на их собраниях. Кто-то принес больше, наелся, оставив без внимания брата, не имеющего такого достатка. Даже подводя итог, он призывает не к исповеди и не к воздержанию от причастия, а просто-напросто советует поесть дома и, приходя на собрание, дожидаться друг друга. Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть поест дома. Но вместе с тем апостол видел в таких простых, казалось бы, проступках опасность суда. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Почему? Разве все так серьезно? Мы же не воспринимаем так строго подобную бестактность на простом ужине. Павел в таких простых вещах видел большее и обращает внимание на то, что за этим стоит. Отсутствие любви и пренебрежение к церкви. Или вы презираете церковь Бога, или хотите унизить неимущих. Он обращает внимание на то, как проходит их вечеря, обвиняя их в пренебрежении ближним, но тут же указывает на суть проблемы и предостерегает об осуждении, которому подвергнет себя поступающий так. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из чаши Его неподобающим образом, виновен будет перед телом и кровью Господа. Обратите внимание, Павел не призывает к благоговению перед атрибутами ужина и не рекомендует воздержаться от участия недостойным. Благоговеть мы должны перед Господом, а не перед кусочком хлеба. Трепетно должны относиться к братьям, являя любовь и единство тела Христова. Павел указывает на то, что неподобающим образом проведенный ужин делает нас виновными перед кровью и телом Христа, поскольку причина этого – отсутствие любви и почтения друг к другу. И я верю, что здесь и содержится суть происходящего. Это не просто ужин, чтобы поесть. Это вечеря Господня, это возвещение Его смерти как причины нашего единства, нашей любви и новой жизни. Это совместная вечеря, свидетельство, провозглашение и воспоминание того, благодаря чему и кому мы вместе, благодаря чему мы любим друг друга и благодаря чему мы спасены. Вот почему недостаточно все провести по этикету, не проронив ни крошки и разделив всем поровну. Ведь если что-то из того, что мы провозглашаем участием в вечере, не осуществляется в нашей жизни, мы свидетельствуем сами против себя, едим и пьем свой приговор. Суд не начинается с момента принятия хлеба. Это только провозглашение, свидетельство уже осуществляющего суда в нашей жизни. Так за что Господь нас судит и наказывает? Можно ли избежать суда, воздержавшись от участия в хлебопреломлении? Угодно ли Богу, когда мы больше благоговеем перед хлебом и вином, нежели перед самим Христом? Угодно ли Богу, когда мы больше боимся уронить крошку хлеба, нежели пренебречь братом или огорчить Святой Дух? Если бы все было так банально. Но во Христе имеет значение одно: стал ли ты новым творением Божьим?

0: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Свет и тени. В жизни бывает много противоречий, много света и много теней, много добра и много зла. По этой причине некоторые люди не хотят верить, что миром управляет Бог. Но обратимся к природе. Чем внимательнее мы изучаем ее, тем явственнее видим ее единство. В природе нет ничего случайного. Направление ветра, дожди, холод, тепло – все эти и другие явления действуют по определенным законам природы, которые водимы одной рукой, рукой Творца. Нечто подобное происходит и в духовной жизни. Радости и заботы, переживания и скорби приносят духовную пользу. Улыбка на устах и слезы на глазах равно нужны человеку. Мы ничего бы не знали о свете, если бы не знали тени. За все слава Богу!

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Духовное наследие.
2: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
3: Ну, в какой-то степени, то есть в глубоком смысле, духовном, наверное, потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым, и, конечно, у него было много приятелей, друзей.
2: С которыми общались,
3: конечно,
2: и так далее. И так далее.
3: Да.
2: То есть круг общения был достаточно широким,
3: да,
2: но, тем
3: да.
2: не менее, все-таки он был один.
3: Ну, вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время... о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже... прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством». По имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление. Mm-hmm. Это писал Владимир Соловьев mm-hmm. о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное mm-hmm. отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. Mm-hmm. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение». И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
1: Духовное наследие.
3: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, Тут много такого, что действительно поражает. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
2: Звезда звездою говорит.
3: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
2: Наедине с Богом.
3: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
2: Человек ищет ответы.
3: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современны. Интонации и стили, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуема движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ желание, так сказать, ну, какого-то бытия, да, вот...
2: Другого
3: бытия, да.
2: Светлого, чистого, радостного.
3: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, который бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, который шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
2: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
3: Конечно.
2: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Знаете, мне хотелось бы сегодня вместе с вами прочитать место Писания, которое записано в книге «Псалтырь». Это вот мы читаем в 33-м псалме, 33-й псалом, с 5 по 7 стихи. Здесь записаны такие слова. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращает взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Вот мы читаем в этом прекрасном псалме Давида, царь Давид, он делится своим свидетельством, что Господь ответил на его молитвы, что Господь пришел вовремя на помощь. Я думаю, что у каждого из нас есть какие-то трудности, скорби, переживания, у каждого из нас есть какие-то нужды, и мы обращаемся к Богу в молитвах наших, и мы тоже хотели бы, чтобы Господь ответил на все наши нужды, на все наши трудности, переживания, чтобы Он пришел на помощь вовремя. Но возникает вопрос, а что же для этого необходимо с нашей стороны? Что мы должны предпринять со своей стороны, для того, чтобы Господь ответил на наши молитвы? И вот здесь, на основании этого отрывка из псалмов, мы видим три таких шага, которые необходимо предпринять человеку для того, чтобы Господь ответил на наши молитвы. И самое первое, вот мы прочитали, это записано в 5 стихе. Здесь сказано «Я взыскал Господа». «Я взыскал Господа». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек должен взыскать Господа, найти Господа, если это в контексте неверующих людей, то это обозначает покаяние. Необходимо покаяться. Иногда бывает, что неверующие люди обращаются к Богу со своими какими-то нуждами, со своими какими-то вот вопросами, проблемами, а Господь не отвечает, потому что самую первую молитву, которую Он хочет услышать от неверующего человека, это молитву покаяния. То есть необходимо вначале примириться с Богом. Вначале необходимо стать Детем Божьим. Вначале необходимо открыть свое сердце для Иисуса Христа. А только потом мы можем приходить к Богу со своими какими-то бытовыми вопросами, со своими нуждами, переживаниями. Поэтому в контексте неверующих людей взыскать Господа – это значит покаяться. И на страницах Священного Писания Господь неоднократно, вернее, многократно об этом говорит. Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он говорит, придите ко мне все концы земли. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Написано, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Господь говорит, что вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения. Он говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мы читаем в Слове Божьем вот также другие места Писания, в частности, вот книга Амоса, 5 глава, 4 стих. Здесь записаны такие слова «Взыщите меня, и будете живы». Вот мы читаем очень известное местописание, записанное в книге пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. Здесь написано «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Поэтому взыскать Господа для неверующего человека – это значит покаяться, это значит обратиться к Богу. Но мы прочитали с вами, что эти слова произнес царь Давид, который был верующим человеком. И возникает вопрос, а что же означает взыскать Господа для верующего человека? Для верующего человека взыскивать Господа – это значит постоянно находиться в Его присутствии. Это значит постоянно находиться с Ним в общении. Это имеется в виду молитвенное общение. Это имеется в виду изучение Слова Божьего. Когда мы читаем Слово Божие, Господь говорит к нам. Когда мы обращаемся в молитвах наших, мы говорим к Нему. И вот этот контакт, вот это общение, в котором мы находимся. Вы знаете, Господь желает, чтобы мы постоянно находились с Ним в контакте. Сейчас молодежь часто сидит в контактах, да? Но, к сожалению, не в тех контактах. Господь желает, чтобы мы были в контакте с Ним. И Он никогда не вешает на нас трубку. Он никогда не закрывает нашу страницу. Он никогда не удаляет нас из списка друзей. Потому что Он хочет находиться в тесном, непосредственном, искреннем общении с нами. Вы знаете, иногда бывает, что человек не имеет близких отношений с Богом. Даже будучи верующим человеком, вот занят своими делами, своей жизнью, и только изредка открывает страницу для того, чтобы пообщаться с Богом, да? А когда случится беда, когда случится тревога, тогда бежит до Бога, да? Вот как у нас говорят, «Коли тревога, то ди до Бога». И тогда человек удивляется, почему Бог не отвечает на его молитвы. Подожди. Для того, чтобы он отвечал на твою молитву, надо было выполнить первое условие – взыскать Господа, взыскивать Его лица каждый день. Проблема многих людей, что они ищут руки Божьей, вместо того, чтобы искать лица Божьего. Господь хочет, чтобы мы находились постоянно в общении с Ним, постоянно в контакте с Ним. Тогда, когда мы будем обращаться к Нему с нашими нуждами, различными переживаниями, Он, конечно же, придет к нам на помощь быстро, придет на помощь вовремя. Почему? Потому что мы находимся в этом тесном общении с Ним, потому что мы взыскиваем Его. Вы знаете, вот когда мы читаем Священное Писание, то даже вот то, что по отношению к верующим людям написано в книге Сафония, 2 глава, 3 стих, написано: «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Мы читаем, написано также в книге Псалом, 104 Псалом, 4 стих, написано: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Обратите внимание, не руки, а лица Его всегда. И вот самое первое условие для того, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, мы должны не пользоваться Богом как спасательным кругом. Тогда, когда Он висит на гвоздике, когда у меня все хорошо, Он мне не нужен. Но вот тогда, когда я начинаю тонуть, тогда мне нужен этот спасательный круг. Если у нас нет времени для Бога, то и у Него не будет времени для нас. Если у нас нет времени для молитвы, если у нас нет времени для Слова Божьего, для чтения Слова Божьего, то почему у Него должно быть время для меня? У Него таких, как я, сколько уже? 9 миллиардов или 7? 8, да? Почти 8 миллиардов таких, как я, да? У Него нет времени на меня, если у меня нет времени для Него. Поэтому если у нас нет тесных отношений с Богом, если мы постоянно не пребываем в Его присутствии, если мы не взыскиваем лица Его каждый день, то мы не имеем моральное право рассчитывать на то, что когда мне будет надо, Он вовремя придет на помощь и ответит на мою молитву. Второе, что мы здесь находим в этом отрывке. Необходимо не только взыскивать Господа, но также, вот мы прочитали, здесь написано, необходимо взирать на Господа. И вот здесь сказано: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Кто обращал свой взор к Нему? То есть те, которые взирают на Господа. Слово «взирать» означает подражать, означает преображаться в образ. Когда мы говорим, что мы взираем на кого-то, это вот люди взирают на каких-то кумиров, на каких-то своих идеалов. Я думаю, когда вы были маленькими детьми, то родители неоднократно говорили вам: «Посмотри на этого мальчика, да? Посмотри на эту девочку, посмотри, какое у него поведение, посмотри, какое, как он хорошо учится, посмотри вот на эту, на этого отличника, да, или на эту отличницу. То есть, что значит посмотри? Посмотри, это значит бери пример. Это значит учись, чтобы ты был таким. Поэтому, когда мы говорим, что мы должны взирать на Господа, это значит, мы должны подражать Ему, мы должны уповать на Него, мы должны доверяться Ему. Псалмопевец Давид в одном из своих псалмов восклицает: «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься?» Да? Уповай на Бога, то есть взирай на Бога, смотри на Бога, чтобы твой взгляд постоянно был прикован к Нему. Вы помните эту историю, тогда, когда апостол Петр попросил Иисуса Христа, чтобы он мог пойти по воде, и Господь говорит ему: иди. И Петр пошел. Пока месть он смотрел на Христа, он пошел. Но как только он начал смотреть на волны, как только он начал смотреть на бурю, он сразу же начал тонуть. Поэтому Господь призывает нас, чтобы мы взирали на Него, чтобы мы подражали Ему. Вот написано в Слове Божьем, что подражайте Богу, как чада возлюбленные. Вот как дети подражают своим родителям. Я имею в виду маленькие дети, да, не подростки. Как дети подражают своим родителям. Девочки хотят быть такими, как мама. Мальчики хотят быть такими, как папа. Они смотрят на них. Они хотят быть подобные им. И вот точно так же написано: подражайте Богу, как чада возлюбленные, чтобы мы учились от Него. Иисус Христос говорит: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь желает, чтобы мы были святы, как Он свят. Господь желает, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, написано, как на начальника и совершителя нашей веры. И вот очень хорошее место Писания записано во втором послании Коринфянам 3:18. И здесь вот записаны такие слова: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу Господня, как от Господнего Духа». То есть Господь призывает, чтобы мы взирали. Этот же псалмопевец Давид вот в 26-м псалме, в 4-м стихе записал такие замечательные слова: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Созерцать красоту Господню, то есть взирать на Господа с утра до вечера сердцем своим. Вот для того, чтобы получить ответ на молитву. Мы не просто должны прибегать к Богу в каких-то вот экстренных ситуациях, тогда, когда вот меня придавило, тогда, когда вот возникла какая-то нужда, но каждый день своей жизни, на протяжении всего времени, пока я живу здесь на земле, чтобы я постоянно искал лица Господнего, и чтобы я постоянно взирал на лицо Господне, находился в тесных отношениях с Ним, чтобы я был другом Божьим, чтобы у меня были особые отношения, искренние отношения с Ним. И вы знаете, тогда намного легче будет просить, и намного быстрее Господь будет отвечать. И третье, что мы находим в этом псалме, мы должны не только взыскивать Господа, не только взирать на Него, но также написано «взывать к Нему». Вот в 7 стихе написано: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Что значит «взывать»? Ну, вы знаете, «взывать» – это интенсивно, усиленно молиться, вопить, стенать, неотступно просить. Не просто так, знаете, вот как некоторые: ну, если ты хочешь, помоги мне, да? Но тогда, как

Исход во второй главе с 23 по 25 стихи написано: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопиили, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Да? То есть мы видим, они не просто просили, они не просто ставили Бога в известность, но они вопили, они стенали, они умоляли. Вот это то, что значит взывать, взывать к Господу. И мы читаем на страницах Священного Писания, Господь призывает нас к этому. Ну, например, вот книга «Чисел», 20 глава, 16 стих, написано: «И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта». Это вот как бы продолжение того стиха, который я читал перед этим. Книга Иеремии, 33 глава, 3 стих. Я думаю, многие из вас знают этот стих наизусть. Здесь написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да? «Воззови ко мне». В Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос, вот в 7 главе, 7 по 11 стихи, Он говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Он дальше говорит, что «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если же вы, будучи злы, умеете благие деяния давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Господь призывает нас к тому, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы не просто так просили, но именно искренне, чистосердечно проникались этой просьбой и обращались к Нему за помощью. Когда мы читаем Слово Божие, то мы находим, что вот этот принцип взыскивать Господа или взыскать Господа, вот именно не просто взыскать, но и также мы говорили о том взирать на Господа, а также взывать к Господу. Это иллюстрации этого принципа мы находим практически по всему Священному Писанию. Очень много примеров. Это может быть Анна. Помните, как Анна просила Господа, как она искала лица Его, да? Как она вот находилась в таком состоянии, как она взывала к Нему. Это вот другие вот библейские персонажи. Вот, в частности, вот отец девочки Иаир. Помните, у него была дочь, которая была при смерти. Это была единственная дочь у отца, его сердце было разбито. И вот мы читаем, он обращается к Иисусу Христу за помощью. Вот в Евангелии от Марка, 5 глава, мы читаем с 21 стиха: «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, но он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вот обратите внимание этот принцип: приходит, увидел, усиленно просит. Что такое приходит? Взыскал, да? Что такое смотрит? Взирал. И что такое усиленно просит? Взывал. Вот этот принцип взыскать, взирать и взывать, он присутствует через все Священное Писание. Посмотрите на слепого Вартимея, каким образом он получил исцеление. Да?
мы видим, что он взыскал Господа. Хоть он был и слеп, но очами сердца он взирал на него, как на свою единственную надежду. Он полностью доверился ему, уповал на него. И что он сделал? Он воззвал к нему. Люди закрывали ему рот, люди прогоняли его, а он еще сильнее кричал и взывал.

Пал к нему. Опять тот же самый принцип. Взыскал, взирал, взывал. И еще один очень яркий пример мы находим на страницах Священного Писания, который иллюстрирует этот же самый принцип. Это событие, связанное с язычницей. Вы знаете, язычница не имела никакой надежды для того, чтобы что-либо получить от Господа. Почему? Потому что Христос пришел для евреев. Он пришел для погибших овец дома Израилева. Поэтому ее шансы были нулевые. Но вместе с этим мы видим, что Господь ответил на ее молитву. Почему Он ответил на ее молитву? Давайте прочитаем эту историю. Она записана в Евангелии от Матфея, 15 глава, с 22 стиха и ниже. «И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Вы поняли, да, какая ситуация? Эта женщина, она взыскала Господа, она нашла его. Я не думаю, что легко это было ей, но она все-таки нашла его, она взыскала его, и она взирала на него, она видела в нем свою единственную надежду, она полностью доверилась ему, уповала на него, и мы видим, она взывала, она кричала, и мы видим, что даже Христос игнорировал ее, но она все равно продолжала взывать к нему. И даже когда Господь сказал: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“, какая была ее реакция? Представьте себе картину: к вам пришли гости, вы кинулись, у вас нет хлеба, а рядом живет пастор вашей церкви. И вы позвонили пастору и говорите: „Дорогой брат пастор, ко мне пришли гости, у меня нет хлеба, вы не могли бы одолжить мне полбуханки хлеба?“ А он говорит: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Какая была бы наша реакция? Мы бы сказали бы: „Да, но и псы питаются крошками, да, которые падают со стола Господа“. И так бы мы отреагировали, да? Или, может быть, бросили бы трубку и перестали бы ходить в эту церковь. Какая была бы наша реакция? Но посмотрите на сердце этой женщины. Она настолько была проникнута упованием, доверием Иисуса Христа, ее ничем нельзя было столкнуть с дороги. Она взирала на Него, она взывала к Нему, она взыскала Его всем сердцем своим. Она искала Его, как нищий ищет хлеба. Знаете, есть стихотворение: «Ищите Бога, да, пока не поздно». Поэтому, дорогие, вот таких вот историй мы можем найти очень много на страницах Священного Писания. Почитайте, как обратился к Богу царь Манассия, этот негодный царь, который так много сделал отступлений. Посмотрите, как покаялся Петр после того, когда он трижды отрекся от Иисуса Христа. Вы посмотрите раскаяние Давида, которое описано в 50-м псалме. Вы посмотрите, всякий раз, когда люди хотели получить от Бога то, чего они просили, они не просто просили, но они взыскивали лица Господнего, они взирали на Него всем сердцем своим, и они взывали к Нему от всего естества своего, и Господь приходил на помощь, и Господь посылал просимое. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами, когда у нас какие-то возникают трудности, скорби, переживания, чтобы мы помнили о том, что для того, чтобы получить ответ на наши молитвы, прежде всего необходимо находиться в присутствии Божьем, да? Необходимо взыскивать Его каждый день, иметь тесные отношения с Ним. Необходимо взирать на Него постоянно, очами веры, постоянно видеть Его в фокусе, да? Чтобы Он был в поле зрения.
и необходимо взывать к Нему, взывать к Нему и не останавливаться, и не останавливаться. Иногда человек молится и думает, да сколько можно уже молиться? Вы знаете, я за своего неверующего отца молился 17 лет. 17 лет. И он покаялся, и слава Богу, он еще 10 лет побыл членом церкви перед тем, как отошел в вечность. Но главное, чтобы мы не унывали, чтобы не опускались наши руки, чтобы мы постоянно бодрствовали. Потому что сатана иногда посылает мысли, вот видишь, ты молишься, а Бог не отвечает на твою молитву. Наверное, что-то ненормальное с тобой, да? И мы начинаем унывать, мы начинаем отчаиваться, и мы начинаем, в нашем сердце закрадается какая-то горечь, да, какое-то озлобление где-то в глубине сердца. Это то, как раз чего дьявол и хочет. Но Господь призывает нас, чтобы мы взыскивали Его, взирали на Него и взывали к Нему. И чтобы мы были постоянны в этом. Аминь.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
2: Мир вам, братья и сестры! Перед началом нашего служения, перед молитвой, я хочу прочитать 150-й псалом из книги «Псалтырь». Автор этого гимна говорит так, псалма: «Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его! Хвалите Его по могуществу Его! Хвалите Его по множеству величия Его! Хвалите Его со звуком трубным! Хвалите Его на псалтыре и гуслях! Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Аминь». Мы сегодня пришли для того, чтобы поклониться Ему, прославить Его и воздать Ему славу. И вместе с музыкантами мы будем сегодня восхвалять Его. Как мы прочитали, на гуслях, на трубах, на всем можно восхвалять и превозносить имя Его. И поэтому мы вначале попросим, чтобы Он благословил предстоящее служение, чтобы вся та слава была Ему, а нам радость и в назидании. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что Ты помог нам вторично прийти в храм Твой Святой, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Тебя, воздать Тебе славу и честь за все те блага и милости, которые мы имеем в Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждое сердце, чтобы было внимательно к тому, что услышат через слово, через пение, через игру, и воздали славу Тебе. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами псалом в сборнике в сопровождении оркестра «Радостный псалом», это 665-й. «Сейчас, когда труба Господня над землей прозвучит». Прислушивайтесь оркестру, и мы вместе прославим его пением.

0: Слава Богу! Занимайте места, братья и сестры, будет служение оркестра.
1: Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры, церкви Вифании. Знаете, смотрю я на этот оркестр и задумываюсь, действительно, так нас будут встречать на небесах. Аминь. Первые вступления, которые прославят братья, это какой-то великий Бог. Действительно, дорогие братья и сестры, у нас очень великий Бог. И нам есть за что благодарить Его. Слава Ему. Первое вступление. Великий Бог –

0: Возлюбленная Господом Церковь, братья, сестры, мир вам! Хочу вместе с вами читать Божье Слово, один стих Священного Писания, книга Притчи, 19 глава, откройте 11 стих. Книга Притч Соломона, глава 19, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Аминь». Благодарность Господу, что Господь собирает свой народ, и в этот вечер Господь собрал свой народ, чтобы еще раз напомнить из Священного Писания Его Святое Слово. Тема, на которой хотел бы сегодня размышлять с вами, дорогая Церковь, «Благоразумен ли я во всех своих поступках и делах, или я неблагоразумен? Снисходителен ли я к проступкам других, или я осуждаю всех и все? Все не так». Если бы сегодня нам поручили посчитать, сколько в Молдове людей благоразумных, как вы думаете, кого больше? Благоразумных или неблагоразумных? Думаю, что неблагоразумных больше, чем благоразумных. Друзья мои, в чем причина? Почему сегодня вокруг нас так много грешников? Священное Писание, оно говорит однозначно, что весь мир сегодня лежит во зле. Скажите, а разве Бог не дал шанс человеку избавиться и спастись от своих грехов? Разве Бог не дал шанс стать благоразумным? Дал Господь. И Писание говорит Римлянам 10:13, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется». Друг дорогой, брат, сестра, слушатель Слова Божия, давайте в этот вечер будем размышлять о себе. Каждый о себе. На самом деле, благоразумен ли я во всем? Или, может быть, отчасти. А возможно, и нет вообще благоразумия в моих поступках. Возможно, кто-то слушает и думает, интересно, а что это за слово благоразумие? Братья и сестры, благоразумие – это благой разум, это добрый разум, это мудрый разум. Итак, обладаю ли я благоразумием? Это вопрос для каждого из нас. Друзья мои, размышляя над этой темой, я подумал, быть благоразумным человеком – это великое счастье, это радость, это благословение. И напротив, быть неблагоразумным – это означает недостаток разума, это недостаток мудрости, это неразумные слова, это неразумные мысли, поступки, дела. Сколько сегодня людей страдает вот этим пороком неблагоразумный? Книга притчи Соломона, 19 глава, 8 стих. Соломон говорит, кто приобретает разум, тот любит душу свою. И кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Оказывается, тот человек, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо, то есть добро. Притчи 22 глава, 3 стих. Соломон говорит, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Я знаю одного брата, который, знаете, лишний шаг не сделает в жизни. Благоразумный. Он подумает, он взвесит, стоит сказать, стоит пойти или нет. Благоразумный человек видит беду, но он не идет. Друзья мои, они опытные идут вперед и наказываются. И даже Священное Писание Христос, знаете, такую иллюстрацию провел прекрасную в Евангелии о двух людях. Один человек построил свой дом на песке, и вот основание дома этого было очень слабое. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом, тот и он упал. И Христос говорит, падение дома сего было великое. И Христос, помните, как охарактеризовал этого человека? Он сказал, неблагоразумный человек. И тут же Христос говорит, благоразумный тот, кто строит свой дом на камне. и подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основание было дома камень. Друзья мои, вникнем слова, сказанные Соломоном в 11 стихе. Мы читали: «Благоразумие делает человека медленным на гнев». Скажите, а что говорит Писание о гневе человека? Когда вникаешь в Священное Писание и читаешь, апостол Павел писал Ефесянам 4:26. Он говорит так: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Очень ясно говорит Слово Божье. Еще один стих Иакова 1:20. «Гнев человека не творит правды Божьей». Гневаясь, не согрешайте. Как это не просто в практической христианской жизни? Как это не просто проявлять гнев и не согрешить? Возможно, кто-то думает: а разве это возможно? Да, бывает у человека справедливый гнев, но бывает и несправедливый. И вот человек через гнев, он согрешает, он впадает в грех. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому из нас: сколько раз, возможно, в жизни своей гневался напрасно и согрешал? Сколько раз, возможно, солнце зашло во гневе твоем? И, возможно, ты еще не постарался наладить отношения с братом, сестрой, соседом, с ближним твоим. Сколько раз солнце зашло во гневе? Разве не нужно у Господа просить за это прощение? Друг мой, до захода солнца постарайся наладить отношения, потому что ты не знаешь, что завтра будет. Придет ли завтрашний день? Сможешь ли ты поправить твои отношения с ближним твоим или нет? И если не поправишь, а завтра отойдешь, что ты скажешь тогда Господу? Друзья мои, Священное Писание говорит, притчи 22 глава, 22-25 стих, Соломон дает такой совет: не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Совет дает Господь через премудрого Соломона: не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не навлечь петли на душу твою. Я верю и знаю, что каждый из вас, вы видели, вы встречали в жизни гневающихся людей. И, возможно, кто-то несколько раз, кто-то больше. Скажите, сколько слов этот человек во гневе он может высказать? Знаете, тьма слов. Очень много. И вот эти скверные слова, они очень ранят другого человека. Вот иногда так приходится со стороны наблюдать, как один на другого во гневе кричит, как, знаете, каждый хочет доказать свою правоту. Вот идешь по дороге и наблюдаешь, да, и смотришь один на другого, ну, и приходит мысль. Мысль, как у любого человека, да, вот я бы ему, да, я бы ей сейчас как врезал бы вот за вот эти слова. А если есть благоразумие, что оно делает? Оно, по сути, останавливает меня. Оно делает меня, как Соломон говорит, медленным на гнев, то есть сдержанным. Друзья мои, гнев не творит правды Божьей. Притчи 14 глава, 29 стих, Соломон говорит так: «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость». Я думаю, что в жизни каждый из нас встречал раздражительных людей. Особенно, возможно, это в часы пик, в троллейбусах, в автобусах, в маршрутках. Попробуйте наступите. Случайно, по неосторожности, водителя резко затормозил. Наступите на больной палец. Сколько слов, сколько вы услышите от раздражительного человека упреков. И если вы, как мудрый человек, как христианин, как христианка, сдержим себя, этот гнев быстро пройдет. Он успокоится. Но начните чуть-чуть говорить несколько слов. О, сколько будет там шума. Друзья мои, как это непросто в жизни проявлять терпение. Это непросто, но возможно. Итак, гневающихся людей мы встречали в жизни немало, но хотел бы задать вопрос, скажите, как зачасто мы встречаем в жизни вот напротив терпеливых людей, у которых, знаете, хватает терпения в любых ситуациях жизни. Наверное, если бы сегодня мы спросили, вот сделали такой опрос, брат, вот скажи, сестра, скажи, ты в жизни, про жизнь, встречал ли ты в жизни своей терпеливого человека, который был бы уравновешен, спокоен, думая, что терпеливых людей на земле немного. Кто-то сказал, я редко таковых встречал. Кто-то сказал, что терпеливых можно сегодня на пальцах посчитать. На самом деле, я в жизни встречал единицы таких спокойных, терпеливых, мудрых, разумных людей, единицы. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, мы находим слова Господа Иисуса, сказанные Луки 21:19. Христос говорил ученикам это слово, Он говорил так: «Терпением вашим спасайте души ваши». Еще Христос говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава, 13 стих. Он говорил эти слова: «Претерпевший же до конца что? Спасется». Оказывается, христианин призван или должен обладать качеством терпения. Качеством терпения. Скажите, каждому ли из нас сегодня хватает терпения в любых ситуациях жизни? Я думаю, что каждый из нас скажет: не всегда. Что греха таить, если это так? А мы читали, что у терпеливого человека много разума. И тут же хочется сказать: Господи, не всегда нам хватает терпения. Господи, прости. Господи, помоги в нужный момент переключаться на долготерпение. А по сути, ведь это один из плодов Святого Духа. Скажите, легко ли в жизни нам, как христианам, получается? Вот не хватает терпения, да? Переключиться на долготерпение. Это непросто, но надо прилагать усилия. Библия говорит, Христос сказал, что Царство Божье, оно силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Как непросто, когда уже не хватает терпения промолчать и потом проявить долготерпение. Когда в христианских семьях нет терпения друг к другу, знаете, к чему это приводит? Это приводит к раздорам, это приводит к ссорам, к гневу. А конечный итог, как конечный итог, это развод. Как-то один пастор посетил одну семью, и жена, муж уже в преклонных годах, уже за 80 обоим, уже за 80 с чем-то, прожили немало вместе. И казалось бы, уже, ну вот чуть-чуть осталось еще пожить и перейти спокойно в вечность к Господу. И надо же было. Лукавый нашел ключ и разрушил эту семью. Жена говорит своему мужу: ты мне надоел, ты неисправимый, ты был такой вчера и третьего дня, не хочу, уходи, не хочу с тобой жить. Конечно, жена тоже не молчит. Она говорит: я с тобой не буду жить, потому что то и то и то. Друзья мои, и как печально, муж уходит, где-то старичок живет сам, она живет сама, семья разрушена. Какое страшное положение перед Богом и людьми в этой семье. Знаете, какая причина? В старости не могут вмещать друг друга, не могут прощать, не могут снисходить, не могут любить друг друга. Куда девалась любовь? Что произошло? Нет терпения. И это приводит к краху семьи. Друзья мои, сколько сегодня таких подобных примеров разрушенных семей? По разным причинам. По разным. Мотивы могут быть разные. Не пора ли вам сегодня осознать, что вы нарушили Слово Божье? А ведь Господь говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Придите с покаянием перед Господом, так учит Слово Божье, и восстановите свои семьи. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Всем нам Господь дал семьи. И Господь послал во многие семьи подарки. Мы понимаем, что это не конфетки, это не подарок рождественский, это дети. И как Библия говорит, что дети – это наследие от Господа, это плод чрева. Скажите, родители, воспитание наших детей, нужно ли нам качество благоразумия? Конечно, нужно. Брат и сестра, Бог подарил нам детей. Но я хочу оговориться, будьте внимательны, Бог подарил их на время. Хочу сказать более того, Бог доверил мне и тебе работать и воспитывать их. Бог доверил нам души и сердца детей. Скажите, это ответственно? Очень ответственно. Знаю, что каждый день мы встречаемся с разными ситуациями воспитания детей. И как необходимо каждому из нас вот проявить это качество благоразумия. Наставить вовремя сына, наставить вовремя дочь. Если не наставишь, если не научишь, если не направишь, он пойдет своим путем. А как это важно вовремя сделать, вовремя сказать. Друзья мои, как это важно, какое важное качество быть благоразумным. Это сделает нас медленным на гнев, отвратит от необдуманных поступков. Мы призваны привести наших детей к Иисусу и сказать им: «Дети, любите Иисуса! Дети, живите с Иисусом! Славьте Иисуса во все дни жизни вашей!» Как это непросто в практической жизни. И Господь обещает благословлять такие семьи. Когда мы читаем притчи, 10 глава, 22 стих, написано так: «А благословения Господни, они обогащают человека и печали собой не приносят». Я бы хотел задать сегодня вопрос: брат, сестра, год на исходе, сколько благословений Бог излил на мою и твою семью? Можешь ли ты их исчислить? Можешь ли ты разумом их понять? Друзья мои, и как мы поем в одном из псалмов: «Милости Господни вспоминай, считай, все их доедино в сердце повторяй». Вспомни, как Он щедро наделил. Удивляться будешь, что Он совершил. Хотел бы детям оставить на память стих Священного Писания из притчи, 19 глава, 20 стих. Господь через Соломона говорит такое слово: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Дети, слушайте совет отца и матери и принимайте обличение, чтобы впоследствии сделаться мудрым. Да, я знаю, что многие говорят: «Эх, мой отец и мать, они отстали от жизни, они не понимают сегодня современный мир, современная техника, все новое, у них такое не было». Друзья мои, слушайся совета отца и матери, чтобы сделаться впоследствии мудрым. И еще притча, 19 глава, 23 стих, написано так: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Страх Господень. Когда я думаю об этом, как сегодня мало страха Божия в детях Божьих. Как мало. Друзья мои, но страх Господень, он ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Итак, каждому из нас нужно качество быть благоразумным. Это отвратит нас от гнева, от ненужных последствий и поступков. И второй момент: нам необходимо быть терпеливым ко всем. И вот вторая половина 11 стиха говорит следующее: «И слава для него быть снисходительным к проступкам других». Оказывается, если я, как человек, снисходителен к проступкам других, то это слава для меня. Друзья мои, скажите, в воспитании детей нужно быть снисходительным к им проступкам? Конечно, надо. Но в то же самое время проявлять строгость. Притча 19:18. Соломон говорит: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Как это непросто в практической жизни быть снисходительным к проступкам ребенка, скажем сейчас, и в то же самое время проявить строгость. А Бог проявляет своим детям и благость, и строгость. Как это важно, друзья мои. Я хотел бы задать всем нам в этот вечер вопрос: снисходителен ли я к проступкам моего брата, сестры. Если это да, Господь говорит, это слава для меня. А ведь бывает такое напротив, знаете, осуждение поступка брата и сестры. И часто люди, мы способны говорить, да как он мог так сказать? Да как она могла так сделать? Братья и сестры, да не будет у нас этого. Апостол Павел писал 1 Коринфянам 4 глава 5 стих, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда будет каждому похвала от Господа». Брат и сестра, давайте возьмем этот стих как в практической жизни. Прежде всего, не судите никак, пока не придет Господь, а ведь Господь откроет скрытое во мраке. И может быть, сегодня нам, людям, много чего неизвестно. Иногда человек в глупости, не зная той или иной ситуации, может такое наговорить, а потом сожалеет. Друзья мои, в заключение проповеди хотел бы провести два примера из Священного Писания. И они довольно знакомые. Я приведу только два примера. Вы их хорошо знаете из Священного Писания. Я приведу негативный пример неблагоразумного человека, который поступил глупо и пожал в своей жизни за это смерть. А потом хороший пример из Священного Писания. Скажите, благоразумно ли поступил сын царев Амнон, притворившись больным, которому нужен был врач по имени Фамарь, который бы накормила его из рук. А ведь, по сути, Амнон преследовал совсем другую цель. И когда он добился своей цели, был ли он удовлетворен тем? Библия говорит, что возненавидел ее еще большей ненавистью, чем любил. Хотя за этот поступок Амнон впоследствии поплатился жизнью. И интересная здесь деталь, тонкая такая деталь. Фамарь останавливала его и говорила, поговори с царем, он отдаст тебя мне. Не делай такого безумия в Израиле. Она говорит, ты будешь как один из безумных, но он не слушал. Друзья мои, Фамарь плакала. Дочери царские тогда носили разноцветные одежды. И когда увидела Авессалом ее и говорит, не был ли с тобой Амнон, брат? Был. Не плачь, сестра моя. И вот Амнон 2 года ничего не говорит, вернее, Авессалом не говорит с Амноном на протяжении 2 лет абсолютного, ни доброго, ни худого. И пришел день, когда Авессалом решил воздать за тот глупый поступок, который сделал Амнон. И он пришел к царю и говорит, пошли со мной царских сыновей, чтобы они пошли со мной в поход. И царь не соглашался, он приглашал царя, он не хотел. И написано, что упросил Авессалом, это 2 книга Царств, 15 глава дома, прочитайте эту всю главу. Он упросил его, и Авессалом сказал своим отрокам, когда развеселится сердце Амнона от вина, убейте его, я приказываю вам, будьте мужественны и тверды. За свой поступок Амнон поплатился жизнью. Друзья мои, а Библия говорит однозначно, что сделанный грех рождает что? Смерть. И если не раскаиваешься, смерть остается реальностью. И не просто физическая, а и духовная. А я, размышляя об этом, подумал, насколько страшнее смерть духовная, это отдаление от Бога, это погибель вечная. Насколько это страшно. Ну и последний момент. Благоразумно ли поступил Соломон, когда воцарился царем и стал царем в Израиле? Помните, что он просил у Бога? Он просил у Бога мудрости. Он просил у Бога мудрости, и Библия говорит, что Бог дал ему мудрость, как песок на берегу моря. Такую мудрость дал Господь. И когда приходила к нему царица Савская, и она, знаете, что сказала? Она хотела послушать мудрости Соломоновой, и она сказала такую фразу, «Половина не сказана мне о той мудрости, у которой есть у Соломона». Братья и сестры, мудрость. А Библия говорит сегодня каждому из нас, «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Проблема сегодня в нас, людях. Проблема, что мы не просим мудрости, и потому не имеем. А Писание говорит, просите мудрости. Просите мудрости в воспитании детей, просите мудрости для царя, просите мудрости для каждого человека, просите этой мудрости, чтобы Бог дал мудрость правильно поступать, правильно говорить, правильно жить, правильно мыслить, абсолютно. Итак, я думаю, что у каждого из нас есть в этот вечер что сказать Господу. Я бы подвел такие четыре момента и сказал, вот эти четыре момента хотел бы озвучить. Господи, дай нам быть в жизни благоразумными. Господи, помоги мне быть медленным на гнев. Господи, помоги мне быть терпеливым ко всем. Господи, помоги мне быть снисходительным к другим, к проступкам других. Ну и как слова молитвы покаяния сказать: Господи, прости, где я был неблагоразумным. Господи, прости, где я проявлял гнев напрасно. Господи, прости, что не хватает терпения и часто срываюсь. Господи, прости, что я часто осуждал поступки моих братьев, сестер. Я способен судить. Господи, помоги быть снисходительным. Это как слова молитвы, покаяния. И каждый из нас, я верю, что проверяя себя, испытывая себя, Павел говорит, что исследуйте себя, испытывайте себя, верили вы, проверяя себя, не рядом сидящего, а вот себя проверяя. Я думаю, что есть что просить у Господа, есть что, о чем вопрошать у Господа, и есть о чем просить милости у Господа и мудрости для нашей жизни. Дай нам Бог вот жить так, как говорит Слово Его, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Благослови нас в этом Бог. Аминь. Будем молиться. Господь наш, мы стоим перед Тобой в этот вечер. Мы, Господь, сознаем, что нам, людям, нечем хвалиться. Господь, мы просим у Тебя милости и прощения. Прости, Господь, каждого из нас, где мы не проявили благоразумия в наших поступках, где, Господи, мы гневались напрасно, где, Господи, не проявили терпения друг к другу, где, возможно, Господи, не были снисходительны к проступкам других, осуждали. Господи, прости нас, Господи, за это. И дай нам мудрости в этой жизни, чтобы нам поступать благоразумно. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам других. Помоги нам, Господи, быть на самом деле в практической жизни такими, какими Ты учишь нас в Священном Писании. Господи, дай нам для этого силы побеждать грех и оставаться верными Тебе. Благослови поместную церковь, братьев, сестер, благослови каждого. И помоги нам стремиться в жизни нашей быть благоразумными во всем, во всех делах и поступках, проявлять святость Твою и отображать Тебя, нашего Господа, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Занимайте места, братья и сестры. Мы будем петь с вами общим пением псалом в сборнике под номером 807. И во время этого пения будет материальное служение. Прислушивайтесь к оркестру. Мы будем петь 1, 2, 3 и 5 стих. 1, 2, 3 и 5 стих. «Христос – надежда тех сердец, сердец этой жизни на земле». Будем петь материальное служение.

Богу. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Следующее служение будет в среду в 18 часов. Это у нас будет встреча Рождества Христова. Как в народе говорят, сочельник. 25-го будет служение утром в 9, вечером в 17. И 26-го вечером только одно служение будет в 18 часов вечера. После служения вы можете там при выходе, будет брат Виктор Малимон, там будут такие кулечки с детской литературой. Вы можете взять их и поздравить своих соседей, знакомых, у кого есть дети, с праздником Рождества Христова и подарить им эту литературу. Там детская будет, и календарики будут, и детская литература. Вы можете подойти и взять их, кто желает поздравить своих близких, родных, знакомых с праздником Рождества Христова. Между служениями, после утреннего служения, сразу здесь при выходе в воротах наша молодежь поставила палатку и раздавала чай и кексы. Более 1000 было раздано пригласительных и угощением. Ходили и в магазины, были и в фуршете, и в Фидеско, они поздравляли с наступающим праздником и приглашали, и дарили пригласительные на то, чтобы люди приходили на праздник Рождества Христова. Благодарность молодежи, и будем молиться о том, чтобы те, которые получили эти пригласительные, они также могли вместе здесь с церковью порадоваться о воплощении нашего Господа Иисуса Христа, о том, что Он воплотился для того, чтобы спасти нас и дать нам жизнь вечную. Если у кого-то есть привет, вы можете передать. Беруинцы принимаем. Вифания принимаем. Гастагай, Краснодарский край. Пензарены принимаем. Новые отношения. Я утром был в селе Чулук, совершал похороны, и оттуда тоже церковь передавала привет. За все эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. Мы поблагодарим Господа за средства и благословим и детей, которые пойдут сейчас во вторую смену на занятия воскресного.

0: это во имя Твое. Аминь. Присаживайтесь. Дети, пожалуйста, ваше время идти на занятия в воскресную школу, а музыканты, пожалуйста, ваше служение.
1: Хор сейчас исполнит следующее. Хорошо, когда нам вместе быть в общении. И действительно, друзья, дорогие братья и сестры, хорошо, когда мы вместе в общении. Аминь.

слава Господу. Вот такое у меня стихотворение. Но прежде перед стихотворением я хочу напомнить о том, что это стихотворение говорит о том, что любить надо по-настоящему. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 34 по 35, Христос говорит такие слова. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас».

и потому вас узнают, что вы мои, говорит Христос. Если между нами будет любовь. Не только здесь, дорогие друзья. Везде, на улицах, на работах. Потому что сегодня люди говорят очень много. А что? Они такие, как и мы. Слава нашему Господу. Почему? Потому что у нас любовь есть. Мы познали ее. Слава Ему. И вот это стихотворение говорит так. Бог все во всем и вечен тот же. Он не изменит, не предаст того, кто с чистою душою ему в доверие жизнь отдаст. Но мы не так живем порою, друг друга любим на виду. Мы показать желаем людям, а не Всевышнему Творцу. И как мы часто улыбаясь при встрече с братом на виду и в лицемерие обнимаем, потом опять хулим его. И это больно, лицемерие, как часто окружает нас, и мы стараемся по плоти к душе любовь ту подгонять. А надо просто с верой в Бога вставь на колени и простить в посте, в молитвах, со слезами от сердца к Богу говорить. И Он увидит, Он изменит, исправит сердце Он твое и даст любви тебе подобное. Ты с верой попроси Его. Бог все во всем и веки тот же. Он не изменит, Он любовь. И если нет любви в том сердце, тот, значит, Бог в нем не живет. Аминь. Да поможет нам Господь любить по-настоящему, как заповедал нам Христос. Аминь.

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Дорогая молодежь, доброе утро! Хотя в эту ночь я сам так и не понял, когда у меня началось это доброе утро. Но, судя по вашим глазам, ваша ситуация еще печальней. Мне поступила записка. Можно ли верующим читать и применять на деле приемы психологических книг типа Дейла Карнеги? Отвечаю. Я противник черно-белых подходов. Что я имею в виду? Говорить на серые зоны – это только плохое, а это только хорошее. Что хорошего у Карнеги? Некоторые наблюдения фрагментарно он, в общем-то, приводит достаточно обоснованно. Но мы должны понимать, чем опасны эти труды. Все познается в сопоставлении. Если мы сравним труды Карнеги с Евангелием Христа, мы увидим одно очень важное радикальное отличие, а именно, Карнеги учит влиять на людей для того, чтобы хорошо было тебе. Христос тоже учит влиять на людей для того, чтобы было хорошо людям. И это принципиальная разница. Поэтому, если вы будете использовать или читать эти труды, имейте в виду, что вы можете просто незаметно взять такое направление для того, чтобы использовать эти приемы, чтобы в конечном счете хорошо было лично вам. Но это не евангельский подход. Христос тоже учит влиять на людей. И скажу, друзья, еще больше. Библии вполне достаточно для того, чтобы обучиться всем приемам влияния на людей, и это будет самая лучшая для этого база. Что касается светской психологии. Друзья, у меня понятие не изменилось, и оно уже много лет такое понятие. Светская психология – это, конечно, наука, с которой надо считаться, но она обречена на тупик. Психолог никогда не поймет до конца, что такое человек, потому что человек является частью божественной сущности, он вдохнул частицу себя в человека. И если Бога исключить, оторвать от человека, то, в общем-то, исследователь человека обречен на тупик, потому что он до конца его так и не поймет. Он не поймет главного, что человек – это создание Божие. Поэтому христианин часто разбирается больше в этих вопросах и лучше может помочь человеку, чем даже самый опытный психолог. У меня есть личные примеры из жизни. Но моя тема о другом. Вчера поступали такие записки. У нас была беседа, две беседы. Розовые очки воображения – мечтательность, и черные очки воображения – мнительность. Как бороться с этими пороками, когда воображение выходит из-под контроля? Что делать? Какие есть методы борьбы? Один из таких методов борьбы я как раз и предложу и назову эту тему коротким словом, то есть одним словом, короткое название – содержательность. Когда мы рассматриваем книгу, изучаем ее, да, вот первое впечатление о книге, мы берем ее в руки, и что, вот первое, на что мы обращаем внимание, это на обложку, вот листочки, насколько она там дорогая. Вот эта книжка, достойная, недостойная она, там какие картинки. Но потом, когда мы начинаем ее глубже исследовать, мы смотрим на содержание, что там в этой книге написано. И именно это определяет ответ на вопрос, будем мы ее читать или нет. То есть одной красивой обложки недостаточно для того, чтобы меня заинтересовать этой книгой. У меня вопрос, кто из вас читал книги, написанные Синькой? У кого на полке стоят книги, написанные Синькой? Те, у кого есть эти книги, почему они у вас еще на полке стоят? Ведь это же вроде так несовременно. И оформление не то, и бумага не та. Все как-то не то, не по-современному, все устаревшее. У меня тоже есть книги, написанные Синькой, и бабушка ручкой обводила поблекшие буквы, для того, чтобы не потерять текст. Знаете почему? Потому что содержание богатое. И те книги, которые я читал, написанные Синькой, мне приносили огромное благословение в жизни. Хотя внешний вид этой книги может быть даже и в чем-то отталкивающий. То же самое примерно происходит, когда мы соприкасаемся друг с другом. Человек может быть красивой внешности. В нем все пышет: здоровье, молодость, юность, свежесть, все в нем есть. Есть много одаренных, способных людей, с которыми хочется подружиться, пообщаться. Но это еще не говорит, что это содержательный человек. Я хочу привести одно мое наблюдение, переживание из такой далекой юности, глубокой, ранней юности, когда один вечер мы провели с молодежью, он был такой яркий, у нас столько было шуток, столько было веселья. И казалось, что вот так, наверное, надо проводить вечера молодежи. Но когда я возвращался домой, я был полностью опустошен. Я осознавал, что я сейчас полный банкрот. На следующий день я был приглашен в квартиру одного инвалида. Это был содержательный христианин. Мне хотелось просто молчать для того, чтобы слушать этого человека. Все говорило об бедности его. Материальная бедность, здоровье, бедность, скрюченный, сидящий в инвалидной коляске. Но мне хотелось слушать и слушать этого человека. И когда я разговаривал с его женой, она говорит: он очень глубокий молитвенник. И она говорит: я однажды решила послушать, о чем можно часами молиться. И я подслушала. Он молится не только поименно за членов церкви, за братьев, за служителей. Он молится за их имущество. Он молится за их машины, чтобы они поменьше ломались. Он молится за их гаражи, потому что в то время такая вот волна пошла, грабили гаражи многие. Он молился за их имущество. Он молился обо всем том, что для братьев, для церкви было, ну, как-то переживательно. Он часами пребывал в молитвах. Когда я пообщался с этим человеком, который не вызывал никакого внешнего такого располагающего восприятия, и уходил из его подъезда, то я понял, что сейчас меня просто весь вечер конкретно обогащали. Мне показалось, что я вышел оттуда очень большим богачом. Вот и вся разница, друзья. Есть очень много интересного, приятного, красивого, смешного, яркого. Но это еще не говорит о содержательности. И есть люди, которые не вызывают у нас какого-то интереса, но пообщавшись с ними, мы понимаем, что мы сейчас соприкасались с настоящей евангельской глубиной. Кстати, когда мы переехали на север, мы очень сильно тосковали по друзьям, по молодежи, потому что мы сами молодежные люди. И у нас много друзей было из молодежи. Мы сильно тосковали, но когда мы осознали, насколько здесь Бог нас обогатил на этой низовке Амура, когда мы соприкасались со старичками, слушали их рассказы, мне просто хотелось молчать, молчать и молчать, чтобы эти дедушки и бабушки не переставали просто по-крестьянски излагать суть жизни. Я с удовольствием слушал этих бабушек и готов был часами их слушать, потому что я обогащался и считаю их своими друзьями. Что же такое содержательность? Содержательность – это насыщенность, емкость, обширность, обстоятельность, полнокровность. Богатый по содержанию, я выписал, здравый, толковый, разумный, начитанный, мыслящий, сущности, здравомыслящий, умный. С богатым содержанием, то есть с большим внутренним смыслом. Апостол Павел пишет первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 текст. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Греческое слово, или смысл этого слова, он передается так: не бездейственный, не бесплодный, и одно из значений этого слова – не бессодержательный. Апостол Павел с сотрудниками пришел в Фессалонику с содержанием. При всем том, что он ниже пишет, что они бывшие прежде поруганы были в Филиппах. То есть у него было такое содержание, что он, превозмогая все страхи и боль, которые он испытал в Филиппах, идет в следующее место для благовестия, Фессалоники, начинает там благовестие, там образовывается церковь, и позже он пишет им послание: вы сами знаете, что наш вход к вам был не бессодержательный. У нас было слово, нам было с чем к вам идти. И даже несмотря на угрозы, на гонения, Вот это содержание побуждает нас идти и передать вам это содержание. Так образовывались первые христианские церкви. Итак, друзья, содержательный человек – это тот, который знает, что дать, которому есть что дать. О моем покойном дедушке, у которого всего было 4 класса образования, мне было дорого свидетельство Степана Григорьевича. Он сказал: «Твой дед всегда кормил народ». Ему было всегда что дать. И я помню из детства, всякий раз, когда нас родители привозили, дедушки и бабушки, вот с Камчатки, мы видели, как дедушка утро свое начинает с глубокого общения с Богом. Он постоянно получал эту подпитку в системе, бесперерывно. И ему было всегда что дать. И я вспоминаю свое детство, я не помню ни одного такого общения с дедом, которое бы для меня было неинтересно. Любое общение, любое соприкосновение, даже мимолетное, 5 минут, полчаса, час, мне всегда было интересно его слушать. При всем том, что у человека было всего 4 класса образования. Друзья, это делает Бог. Он наделяет таким содержанием человека, что ему всегда есть что дать. Друзья, вообще удивительные люди, они вообще в цене. Те, которые имеют содержание. Даже противники ценят содержательных людей. Например, Ирод ценил Иоанна Крестителя. Его голову. Когда вот эта вот особа угодила своими танцами Ироду, он на радостях был готов отдать пол царства. Но когда запросили голову Иоанна Крестителя на блюде, он опечалился. Это тот самый, которому обличения Иоанна были невыгодны. Но при этом пол царства на радостях, голова Иоанна Крестителя – печаль. Насколько она была ценна, сколько она весила, эта голова, даже в глазах противников. Что же такое бессодержательность, друзья? И на это тоже есть свои определения и описания этого термина. Бессодержательность как качество личности означает проявлять отсутствие широких и интересных для окружающих знаний, глубину мысли, демонстрировать слабость разума, хилость ума, узость кругозора, эрудиции, бедность внутреннего мира, восприниматься окружающими как пустая, поверхностная, неинтересная личность. Исследователи Института брака и семьи отметили одну особенность. Когда юноша обращает внимание на внешность девушки и этому отдает предпочтение для того, чтобы создать семью, то через короткое время, если девушка была несодержательная, он теряет всякий интерес к ней как к личности, и семья разрушается. Если кто-то думает, что я, например, да, девушка думает, я красивая, и, в общем-то, мой вопрос, он будет решен. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что предложения поступают. Друзья, это очень шаткая основа. Даже если все будет благополучно на первых порах, ты выйдешь замуж, но если ты не занимаешься своей внутренностью, своей внутренней красотой, содержанием, ты просто наскучишь, ты будешь неинтересная как личность. Ему будет просто с тобой скучно. И, друзья, а потом пойдут просто необратимые процессы, которые будет очень сложно остановить для того, чтобы спасать ситуацию. Некто сказал: 5 минут общения с бессодержательностью мне достаточно для того, чтобы вывихнуть челюсть от зевоты. И я не хочу, чтобы мы попали в такую ситуацию. Вообще, друзья, для того, чтобы стать содержательным, для этого нужно не каким-то гением родиться. Для этого нужно это содержание добывать. И что же является нашим содержанием? Что делает нас содержательными? Труды Карнеги? Изучение психологии? Изучение еще каких-то предметов? Что делает нас содержательными? Нет, вся эта литература лишь повышает эрудицию. Но по-настоящему нас содержательными делает Слово Божие. Послание Филиппийцам, 2 главе, 16 текстом, Павел говорит: «Содержа слово жизни». Вот то, что делает нас содержательными, когда нам есть чем поделиться из Божьего Слова. Исследователи речи Спасителя пришли к выводу, что яркость и простота изложения Христа, она дышит при этом такой содержательностью и глубиной, что никто рядом даже не стоял по содержательности речей. То, что делал Христос. Часто приходится иногда слышать, к сожалению, такие даже проповеди, где много громких слов, набор духовных фраз, а в сущности нечего взять. Спержен писал так по этому поводу: Пустословие часто служит фиговым листком, прикрывающим богословское невежество проповедника. Вместо здравого и истинного назидания предлагаются напыщенные выражения, вместо сильных, дельных мыслей, громкие риторические фразы. Не должно бы этому быть, дорогие братья. Излишек бессодержательной декламации и недостаток духовной пищи превращает проповедническую кафедру в сосуд напыщенного пустословия и вызывает со стороны слушателей презрение вместо уважения. Если мы, проповедники, не можем наставлять своих прихожан, не можем дать им истинной духовной пищи, то лучше нам попробовать свои силы на другом поприще, иначе мы уподобимся императору Нерону, занимавшемуся музыкой в то время, когда горел Рим, и посылавшему в Александрию суда за песком для своей театральной сцены, тогда как весь народ его умирал с голоду. Друзья, содержательность – это очень важное качество, и не только проповедника, но и любого. Когда-то Павел писал Тимофею такую важную вещь. Она мне показалась очень важной в приоритетах. Мы часто ценим способности. Мы часто ценим интеллект человека и отдаем этому предпочтению. Но какие предпочтения Библия отдает? На каком месте эти способности стоят? Очень легко запомнить 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Неспособным людям передай, которые бы верно научили, а передай верным людям, которые были бы способны научить. Верность, содержательность – эта сторона больше ценится, чем даже наши способности. Бывает, друзья, одна какая-нибудь содержательная фраза может круто изменить жизнь человека. У меня вопрос, загадка. Скажите, в жизни Иуды какая фраза прозвучала из его уст, после которой мы как бы об Иуде читаем, как о новом Иуде? Новая страница жизни началась у Иуды. Какая фраза? Кто помнит? Короткая фраза, содержательная фраза, после которой об Иуде мы уже читаем, как о какой-то другой личности. Короткая фраза. «Она правее меня». Это был некий переворот в его мышлении. Одна всего лишь фраза, и Иуда начинает меняться. «Она правее меня». Бывают такие фразы содержательные, которые могут жизнь человека изменить. Бывает, даже с кафедры сказана всего лишь какая-то фраза глубокая, а она как раз касается человека, то, что было нужно, вот та самая изюминка. Один молодой человек, австриец, решил покончить со своей жизнью. Как-то жизнь его пришла в тупик. И он решил пойти на кладбище и свести счеты с судьбой-злодейкой. Он взял револьвер и отправился на кладбище, и под луной он стал искать то местечко, скамеечку, где присесть. И вдруг неожиданно наткнулся на одного черного ангела. Он аж вскрикнул. Это был памятник, поставленный умершей девушке. И вот на этом памятнике было написано: «Эй, прохожий, ты, видно, устал идти. Отдохни здесь немного. Путь твой еще долог, хоть и закончится здесь. Ступай и будь счастлив, пока ты живой». Эти слова пронзили юношу. Он бросил револьвер и, натыкаясь на кусты и оградки, попятился прочь с кладбища. Это был австрийский писатель Стефан Цвейг. Так одна фраза, написанная на памятнике, спасла ему жизнь. Друзья, но за содержание надо платить. Это не просто вот ты взял, почитал и наполнился содержанием. В общем-то, содержание, оно дышит элементом затрат. Это затратная часть. Интересно, друзья, проследить за Пергамской и Сардийской церкви, сравнить их, как они относились к имени Христову. В Пергамской церкви сказано, что «ты содержишь имя мое», а Сардису написано: «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Друзья, это не одно и то же. Можно носить имя, а можно содержать имя. И это не одно и то же. И Пергамская церковь действительно была содержательной. Там был Антипа, верный свидетель, который был содержательным человеком, и он был умерщвлен за свою верность. Друзья, я заканчиваю, и вы мне даете все позывные для этого своим шумом. Позвольте хотя бы одну историю в заключение рассказать, чтобы показать, насколько от содержательности нашей зависит даже вопрос нашего восхищения. Если кто-то думает, что он просто налегке войдет в Царство Небесное, только лишь потому, что он 20 лет назад покаялся, это очень серьезный самообман. Дело в том, что мы каждый день должны заботиться о своем содержании, и оно будет определяющим в день восхищения. У меня жена – это жена проповедника, и она часто смотрит на вещи даже глазами проповедника и часто делится своими размышлениями, и иногда я пользуюсь ее размышлениями и прямо говорю, что это мысли моей жены. Однажды, когда я был также в молодежном лагере, далеко-далеко отсюда, вот, это было в сентябре прошлого года, мы провожали нашу дочку Маргариту в первый класс. И так совпало, что вот эта дата, она была датой города, город Темрюк. Это был юбилейный день. И для того, чтобы отпраздновать, отметить эту дату, очень много сил подтянули. Историков, там какой-то конный парад, казаков. Много-много подтянули в город для того, чтобы праздник удался. Он был очень организованный, весь город собрался смотреть на это торжество. Собрали также и первоклашек, их родителей точнее. И было такое дано задание. Родители, не забудьте, когда вы приведете своих детей, то наполните шарики гелием. И моя жена услышала, как одна мамаша сказала, вот еще, я буду еще деньги тратить на гелий, ртом надуем. И вот наступил этот самый знаменательный день. И вот первоклашки стоят, и как раз вот для них наступил этот самый момент. Решили уделить внимание тем, кто только начинает вступать на путь знаний. Сказали речь первоклашкам, для того, чтобы они хорошо учились в школе. И потом, как бы в знак того, чтобы показать, что они отправляются к вершинам знаний, сказали, детки, а теперь отпустите свои шарики. И все детки отпустили шарики, и у кого-то они взмылись вверх, а у кого-то они опустились вниз. Те, что были гелием, поднялись вверх, надутые ртом опустились вниз перед всем честным народом, перед всем городом. Это было очень зрелищно и эффектно. Куда отправились шарики? И она сразу подумала, как жена проповедника, да, интересно, ведь так же будет в день восхищения, когда Бог даст знак взойти к Нему, встретение на облаках, то то, чем ты наполнен, и будет определяющим, будешь ли ты взят или нет. Если надут собой, если надут каким-то своим собственным плотским содержанием, только лишь способностью, раздутым, то не будешь взят. Если же ты наполнялся Божьим Словом, заботился о своем внутреннем мире, это, друзья, и будет важным фактором, который определит, насколько же я готов к восхищению. Друзья, молодежь, я очень вам желаю, чтобы каждый из вас был содержательным человеком и, отправляясь в дневной путь, вооружитесь каким-то словом, которым вы поделились бы и сделали бы содержательнее своего ближнего. Аминь.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Читая вместе Евангелие, мы прочитали о смерти Иисуса Христа, который умер за грехи всех нас ради нашего спасения. И сейчас мы начинаем читать о победе над смертью, о том, как открылось воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Но прежде нам нужно будет прочитать о Его погребении. Мы начнем читать с 49 стиха 23 главы, с того стиха, которым мы закончили в прошлый раз, и затем прочитаем также и начало 24 главы. «А все те, кто знал Иисуса, в том числе и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, смотрели на все это, стоя поодаль. Среди членов совета был человек по имени Иосиф, человек добрый и праведный. Он не был согласен с тем, что решили сделать остальные члены совета. Происходил он из иудейского города Аримафеи и был одним из тех, кто ожидал Царства Божия. Придя к Пилату, Иосиф попросил тело Иисуса. Сняв тело со креста, он обернул его льняным полотном и положил в гробницу, высеченную в скале, в которой еще никто не был похоронен. Это было в пятницу, в день приготовления, перед началом субботы». Прервем здесь чтение и поразмышляем об этом человеке, Иосифе Аримафейском, как его обычно называют. Иосиф – это его имя, а Аримафея – город, откуда он был родом. Оказывается, не все в Синедрионе, в этом совете, он же и суд, были против Иисуса. Там были его ученики, и евангелист Иоанн называет Иосифа Аримафейского тайным учеником Иисуса Христа.

найденной в скале гробницы стоили немалых денег, и Иосиф смог пожертвовать ее. Он также был вхож к Пилату, понятно, что к Пилату пустили бы не каждого, и у Пилата не было оснований отказывать Иосифу, тем более, что Пилат понимал, что это будет неприятно большинству Синедриона, и скорее хотел отыграться на этих иудеях, начальствующих, за свое унижение. Так это выглядело, скорее всего, в глазах Пилата. В глазах же Иосифа это выглядело так, что тот, на кого он надеялся, тот, кого он считал мессией, умер, и он хотел воздать ему последние почести. Мы не видим, чтобы Иосиф надеялся на воскресение, чтобы вообще кто-либо из учеников в этот страшный день вспомнил слова Иисуса Христа о том, что ему надлежит не только умереть, но и воскреснуть из мертвых. Этот человек – пример того исключения из правил, которое всегда возможно по милости Божьей. Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Но, тем не менее, один такой богатый человек оказался, который послужил Иисусу Христу гробницей, принадлежавшей ему, своим имуществом, и который потом, по воскресении, конечно, был в числе его учеников, хотя прямых свидетельств об этом мы не имеем. И мы должны молиться о том, чтобы таких Иосифов Аримафейских было больше и в наши дни среди наших богатых, причастных ко власти людей, потому что они могут много послужить ближним и послужить Христу, послужить проповеди Евангелия. Будем молиться об этом и будем помнить, что такое по милости Божией возможно. Обратим внимание на 54 стих. Это было в пятницу, в день приготовления, перед началом субботы. Пятница называется днем приготовления, потому что это день перед субботой, день, когда готовятся к субботе. Обычно в этот день запасают пищу, чтобы не заниматься приготовлением пищи на день субботний, делают все необходимые дела, потому что в субботу нельзя заниматься по закону никакими делами. И начало субботы – это заход солнца. В те времена было принято считать, что новые сутки начинаются с вечера после захода солнца. Господь Иисус Христос был в гробе три дня. Это может показаться нам странным, почему три дня, если с вечера пятницы до утра воскресенья. Тем не менее, это три дня, если считать полные сутки и неполные сутки. Вечер пятницы – совсем короткий промежуток времени. Сразу после погребения наступил заход солнца и уже суббота. Суббота – полные сутки, второй день. И от захода солнца в субботу – ночь до момента воскресения, момент, который мы точно не знаем. Но в ночь с субботы на воскресенье Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. В тот момент, о котором мы читаем, об этом еще никто не знал. Прочитаем 55 и 56 стихи 23 главы Евангелия от Луки. «Женщины, вместе с Иисусом, пришедшие из Галилеи, шли следом за Иосифом до самой гробницы и видели, как тело было положено в нее. Затем они вернулись в город и приготовили благоухающие масла и мира. Субботу же провели они в покое, по заповеди». Здесь нужно отметить, что по иудейскому обычаю тело умершего помазывали маслами, имевшими тонкий аромат, и заворачивали в специальную ткань. Очевидно, в ткань тело Иисуса успели завернуть, но помазать как должно не успевали, потому что наступала суббота. И ради субботы обряд погребения был прерван с тем, чтобы продолжить после субботы, в первый день недели. Первый день недели считался, начиная с конца субботы, суббота – седьмой день. Первый день недели – тот, который мы сегодня называем воскресенье. И даже название этого дня свидетельствует о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Итак, субботу все ученики Иисуса Христа провели в покое по заповеди. Все они были евреями, и все они соблюдали закон Моисея, в том числе и заповедь о субботе, о чем в наши дни не стоит забывать, потому что, увы, иногда христиане слишком легко и быстро забывают о еврейских корнях христианства, о том, что Спаситель был по плоти евреем, как и все его первые ученики. Прочитаем же теперь о событии воскресения, о том, как это открылось сперва женщинам, потом и апостолам. В 24 главе читаем с 1 стиха по 8. «В первый день новой недели, рано утром, взяв приготовленные ими благоухающие масла, женщины пришли к гробнице. Там они увидели, что камень, закрывавший вход в гробницу, отвален, и, войдя в нее, не нашли тела Господа Иисуса. И вдруг перед женщинами, стоявшими в полной растерянности, предстали два мужа,

мужа в одеждах сияющих. Женщины, сильно испугавшись, склонились перед ними до земли, но ангелы сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, что он, еще будучи в Галилее, сказал вам: «Сын человеческий должен быть предан в руки грешных людей, быть распятым, а на третий день воскреснуть». И они вспомнили эти слова его». Прервем здесь чтение и поразмышляем о том, как открылась эта великая весть, весть о том, что Иисус жив. Мы видим, что сперва женщины встретили не Иисуса, а ангелов. Они названы здесь «мужи в одеждах сияющих». Ангелы нередко описываются в Библии именно так, как люди в сияющей светом одежде. Надо сказать, что вообще это описание первого воскресенья, первого дня после той страшной субботы, которую, конечно, ученики и женщины, очевидно, провели в слезах и в плаче, описания эти несколько различаются. Очевидно, дело тут в том, что разные группы женщин шли к гробнице, они не имели времени договориться между собой, когда именно приходить. С рассветом, как только стало возможно идти, не спотыкаясь, стали, не сговариваясь, приходить, и, конечно, приходили несколько в разное время, и видели несколько разные картины. Впрочем, все видели этот отваленный камень. Надо сказать, что камень был огромный, очень тяжелый. И в других Евангелиях говорится о том, что женщины дорогой размышляли о том, кто же отвалит им камень. Возможно, надеялись кого-то найти там же на месте, или надеялись, что, может быть, все-таки они смогут, хотя, конечно, слабым женским рукам это не под силу. Идти было недалеко, они шли, надеясь на какую-то помощь, и вдруг оказалось, что камень отвален. Больше того, в Евангелии от Матфея мы читаем, что камню была приложена печать и стояла стража. Но когда явились ангелы, когда камень был отвален, то и стража впала в некое оцепенение, а потом побежала докладывать о случившемся начальству. Но об этом в другом Евангелии подробно написано. Когда будем читать в Евангелии от Матфея, подробно об этом поговорим. Все евангелисты говорят об этом отваленном камне и пустой гробнице. О свидетельстве ангелов. Тут есть различия, сколько было женщин и сколько ангелов, но тут удивляться не надо, потому что разные группы женщин и разные могли быть слова, сказанные ангелом, но суть их не меняется. Иисуса нет в гробнице, потому что он воскрес, и ангелы напоминают о его пророчествах, напоминают то, что не вспомнили ученики. Прежде чем увидеть воскресшего, женщины должны были вспомнить это пророчество, это обещание, и поверить слову Иисуса Христа. Вера открывает перед ученицами возможность личного знания воскресения, возможность самой встречи с воскресшим. И этот путь всех тех, кто не видел воскресшего своими глазами, но верит этой невероятной и этой благой вести, он жив. Каждый из нас прежде должен поверить его слову, а потом уже, общаясь с Богом в молитвах, встречаясь в чтении слова, убедиться на своем опыте, что да, он жив. Давайте прочитаем следующие три стиха. С 9 по 12. «Возвратившись от гробницы, они рассказали все это 11 апостолам и всем остальным. Женщины эти были Мария Магдалина, Иоанна, мать Иакова, Мария. Вместе с другими женщинами они и сказали об этом апостолам. Но тем их слова показались нелепостью, и женщинам не поверили. Петр, однако, встал и поспешил к гробнице. Склонившись и заглянув в нее, он увидел там одни погребальные пелены. Удивленный случившимся, он вернулся домой». Поразмышляем над прочитанным. Итак, первое, что нужно заметить, что ученики не поверили благой вести, когда она была им просто сказана женщинами, которые передали им слова ангелов. Их слова показались нелепостью, другой возможный перевод – бредом. То есть апостолы решили, что это глупость, что это истерика нервных женщин, которым что-то привиделось. Свидетельствам женщин вообще в те времена не очень доверяли и, например, не принимали их на суде. Поэтому апостол Павел, когда пишет в 15 главе 1 послания Коринфянам, сомневающимся Коринфянам, и перечисляет тех, кто видел Иисуса Христа, надо сказать, что он как раз о женщинах не упоминает ровно по этой причине, что в те древние времена свидетельства женщин всерьез не принимались. Поэтому, конечно, не нужно удивляться и тому, что не приняли это свидетельство ученики, но как велика милость и благость Господа, что он первым через ангелов, а потом и сам является первой Марии Магдалине,
так или иначе хочет донести свою весть через тех, кому как раз не верят, через женщин, и этим подкрепляет их и воодушевляет их. Нередко бывает и в наши дни, что женщины верят первыми, скорее, по сравнению с мужчинами. Впрочем, во Христе Иисусе мужской и женский пол не так сильно различаются, когда речь идет уже именно о духовных вопросах. Это, впрочем, отдельная тема. Что же сделал Петр, когда нечто показалось ему странным и трудно было поверить? Он решил пойти и проверить. И это правильный путь. Если есть претензии к Богу, что мир устроен несправедливо, спроси его сам, в чем дело. Если что-то кажется ужасным, обратись к Богу сам. Господь дает такую возможность и отвечает на искренние молитвы тех, кто действительно ищет Его и вопрошает Его. Неправы были те, которые на слова женщин никак не отреагировали, просто махнули рукой. Петр же пошел, поспешил к гробнице, склонился, заглянул в нее, увидел, что гробница пуста, увидел погребальные пелены. И это был повод еще раз задуматься. Напомним, что Петр перед этим горевал не только от того, что учитель распят, но и от того, что он трижды отрекся от него. И все же он стремился к нему и что-то делал в ответ на благую весть. Да поможет и нам Господь, тем, кто еще не знает его, сейчас задавать вопросы ему, в молитве обращаться ему. Обращайтесь, даже если вы еще не вполне верите, даже если вы еще не вполне уверены. А тем, кто вполне уверен, что Господь Иисус Христос и умер, и воскрес, и жив сейчас, да поможет он жить в соответствии с этой верой. Да благословит всех нас Господь.

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
3: Не собираюсь я помогать этим ворам-индейцам. Лучше пусть сюда и близко не подходят.
4: Правильно говоришь. Им лучше не приближаться на пушечный выстрел к Медорвиллю. Пусть знают, что мы не шутим. Этих индейцев надо держать вот так, в ежовых рукавицах.
5: Они глупые и необразованные. У них нет души. Они хуже собак.
3: Да всех их надо гнать метлой.
5: Знаешь этого Питера Холуэлла? Так вот, он дружит со всеми этими краснокожими. Он накличет несчастье на всех нас.
4: Да, значит, нам
3: надо прореться.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мальчики и девочки.
7: Мы всех вас тепло приветствуем, всех, включая мам и пап,
6: бабушек и дедушек.
7: Короче, всех-всех.
6: Мы так рады, что у вас есть время сегодня прослушать нашу передачу. Тетушка Кэрол подготовила для нас одну из своих замечательных жизненных историй. И похоже, что в ней речь идет о серьезной проблеме.
7: Да, дядюшка Дэн, об очень серьезной проблеме. Более того, о настоящем бедствии, я бы сказала. Когда белые люди начали заселение Северной Америки, много зла было совершено обеими сторонами, как и белыми, так и индейцами. Как и сегодня, тогда было много предрассудков против людей другой расы. Однако находились и такие люди, кто дружил с индейцами. Люди, которые сразу осознали, что краснокожие были их ближними, были их братьями.
6: Правильно, тетушка Кэрол. Было бы и так хорошо, если бы люди могли выучить формулу братства. Мне нравится, как Эдвард Маркин написал в своем стихотворении «Перехитрил», в котором есть такие строчки. «Чтоб меня исключить, мелом круг рисовал и твердил «Диссидент! Еретик!» и чтоб нос не совал. По подсказке любви начертил и я круг, чтоб включил и его, прошептав «Ты мой друг».
7: Вот она, та самая формула, о которой ты говоришь и которую мы все должны выучить наизусть. Сеять семена добра.

0: Давным-давно, тогда еще, когда американские индейцы пытались остановить растущий прилив белых поселенцев с тем, чтобы сохранить свои привычные места охоты, один поселенец крепкого телосложения по имени Питер Холуэлл присоединился к веренице повозок, двигавшихся на запад. Он вместе со своей женой Хильдой и тремя детьми Джосайя, Джоном и Фейт уложили всю свою домашнюю утварь и инструменты в огромную покрытую брезентом повозку и направился вместе с ними в поисках земли обетованной, кусочек которой мог бы стать их собственностью. Наконец они нашли идеальное место с плодотворной почвой, большим количеством деревьев для порубки и быстро текущей рекой, энергию которой можно было использовать, чтобы молоть зерно и распиливать доски. Питер Холуэлл и другие поселенцы сразу же приняли за постройку жилищ для своих семей. После того, как Питер со своим семейством закончил постройку своего дома, он тут же принялся за строительство другой хижины, поменьше, что вызвало любопытство их соседей.
1: А это для кого, Питер?
2: Это хижина?
1: Да.
2: Для бродячих индейцев, если кто из них в нужде или болен. Передвижение переселенцев на запад выкорчевало их с нажитых мест, и наш долг помочь им. Всегда следует обращать своих врагов в друзей, пытаясь сделать им добро. Ну, по крайней мере, я так считаю.
3: Знаешь, что я скажу, мистер? Лучше не иметь ничего общего с этими грязными ворами-индейцами. Хороших индейцев нет. Хороший индейец — это мертвый индейец. Если мы не примем мер предосторожности, они налетят сюда, как мухи, и всех нас перережут.
2: Знаешь, сосед, что я скажу?
3: Ну-ну.
2: Добро никому еще никогда не причинило зла. Обычно оно приносит в ответ лишь добрые дела. Я сам был этому свидетелем много раз. В Библии, в притче о добром самаритянине, рассказывается о том, как нам следует относиться к своим ближним.
3: Ничего про Библию я не знаю и знать не хочу. Одно я знаю, они мне не ближние. И я не помогу индейцу, если бы он лежал он здесь сейчас и сдыхал на середине дороги.
4: Индейцам эта хижина будет очень по душе, Питер.
2: Должна быть готова на этой неделе, дорогая моя.
4: Большая печка, полки для продуктов, стол, лавки.
2: Знаешь, Хильда, меня поражает то, как относится к этому большая часть наших соседей.
4: Да, особенно поселенцы из Медервилля. Они не хотят понять одной простой вещи, что индейцы, они тоже божьи дети.
2: Да.
0: Немного спустя была закончена постройка и мельницы. Несколько семей поселились поблизости. Один мужчина начал заниматься дублением кож. Он поселился немного вверх по течению. А врач с небольшим запасом лекарств в кожаной сумке на седле начал принимать больных у себя в небольшой хижине. Жизнь начала бить ключом в Холуэлл Корнер, что значит холуэллский уголок. А добрые дела помощи кочующим индейцам продолжались и росли. Редкую ночь маленькая хижина оставалась без посетителей, благодарных за кров, которым был предоставлен с такой искренностью и заботой. И белые поселенцы, и индейцы регулярно посещали семью Холуэлл.
4: Маги Краус, входи, входи. Всегда рада соседке. А что принесло тебя из Медервилля?
5: Мой муж принес на мельницу мешок зерна перемолоть. Я подумала, заскочу повидаться, узнать, как, что.
4: У нас все в порядке, Маги. Вот, садись, пожалуйста. Мы с Фейс шили сегодня весь день. Когда погода холодная и ветреная, лишняя теплая одежда не помешает.
5: Ой, полностью с тобой согласна. Я сама все стягаю одеяло за одеялом, всякую свободную минуту.
4: Похоже, к нам еще гости. Фейс, взгляни, кто там.
6: Иду, мам.
5: Да, пока не забыла. Не могла бы ты одолжить мне катушку ниток?
4: Ой, конечно, Маги. У меня есть лишнее. Вот, возьми, я всегда рада.
5: Ой, спасибо.
6: Мама, мама, это белое облако, молодая индианка. Мне кажется, ей нужна твоя помощь. Пойди, поговори с ней сама.
7: Не помогай ей, Хилда. От этих индейцев нет ничего хорошего. Им нельзя доверять. Гони ее прочь.
4: Не говори так. Она понимает больше, чем ты думаешь. А потом, от подобных слов, ну, никакого прока. Одна только обида. Кроме того, это неправда. Иду.
5: Эй.
4: А, это ты, белое облако. Входи, входи. Не стой на холоде.
6: Малыш. Ребенок. Он очень больной.
4: Ой, да, конечно же, он болен. Идем сюда, поближе к теплой печке. Фесь, пойди принеси большую колыбельку из спальни. Боюсь, что у этого младенца воспаление легких. Я слышу, у него в грудке страшный хрип. И у него жар.
6: Вот, мам.
4: Ой, спасибо, Фейс. А теперь поставь вот эту банку с гусиным жиром на огонь, чтобы растопить.
6: Хорошо.
4: Угу. Я искупаю малыша и потом помажу ему грудку жиром. Принеси фланелевые простынки и горячей воды.
6: Хорошо, мам.
8: Ну что ж, мне пора. Не говори после Хилды, что я тебя не предупреждала. Тебя же саму будут обвинять, если этот ребенок помрет. Она всем снимут скальп.
4: Нет, я не думаю так, Маги. Индейцы знают, что я сделаю все возможное, чтобы спасти этого младенца. Я не могу просить Господа Бога благословить наш дом, а потом повернуться и выгнать на мороз женщину с больным ребенком на руках. Это было бы убийством.
9: Неподалеку от горячего огня печки Хильда искупала младенца в теплой воде. Потом заботливыми руками натерла его спинку и грудку гусиным жиром. Он лежал, тяжело дыша, его черные глазки, не отрываясь, смотрели на доброе лицо Хильды.
4: Белое облако, я хочу надеть твоему малышу вот эти мягенькие вещицы. Ему будет много лучше в них, ну, лучше, чем вот в этих шкурах. Хорошо? Фейс, у тебя готово яблочное пюре?
6: Да, мам.
4: И не забудь добавить немного меда.
6: Хорошо, не забуду.
4: Так, тебе это очень понравится, мой сладенький малыш. А потом мы попробуем заставить тебя проглотить немного мятного отвара.
9: Черненькие глазки малыша стали закрываться. Хрип в грудке приутих, и вскоре ребенок уснул на руках у Хильды. Молодая индианка молча сидела, следя за всем своими черными глазами. По указанию Хильды Фейт принесла ей одеяло, и та устроилась спать у печки рядом с колыбелькой. В течение ночи Хильда несколько раз вставала, чтобы присмотреть за ребенком, перепеленать его и дать еще немного яблочного пюре и мятного отвара. К утру ему было уже настолько лучше, что он радостно улыбался, когда Хильда нагнулась к нему.
4: Вот, вот и хорошо. Доброе утро, малыш. Ого. Да, сегодня ты выглядишь много лучше. Скоро ты совсем поправишься.
9: А потом индианка «Белое облако», взяв на руки своего уже вполне здоровенького ребенка, ушла так же безмолвно, как и пришла. Но Хильда все поняла. Лицо индианки сказало много больше, чем мог бы сказать ее язык. И вдруг, несколько недель спустя...
6: Мама, мама!
4: Что такое, милая?
6: Смотри, что я нашла у двери. Две пары чудных мокасин. Правда, красивые? Смотри, как изящно они отделаны разноцветными бусинками.
4: А действительно, действительно, они очень красивые. Что бы это могло быть, а? Это, наверное, подарок от белого облака.
6: Наверное. Там у двери еще оленьи окорок и парочка фазанов.
4: Очень мило с ее стороны. Вот видишь, Фейс, всегда, когда отдаешь людям чуточку своей души, получаешь в ответ гораздо больше.
9: Но не все поселенцы были такими добросердечными, как Питер и Хильда. Полмили южнее Холуэллского уголка находился поселок по имени Медервилл. Индейцам даже не позволялось приближаться к Медервиллю. Один из поселенцев натравил своих собак на молодую индианку, и они сильно ее покусали. Чувство ненависти было очень интенсивным, и это сильно беспокоило Питера Холуэлла.
10: А, Питер, привет.
2: Привет.
10: Чем могу быть полезен?
2: Не беспокойся, Сайлз, мне ничего не надо. Просто зашел посмотреть, как идут дела.
10: А, в порядке. Бизнес процветает. Я ведь единственный магазин в Холуэллском уголке.
2: А может быть, мне надо пригласить еще какого-нибудь торгового предпринимателя в Холуэлловский уголок, а? Ну, чтобы устроить тебе немного здоровой конкуренции.
10: Но ты ведь этого делать на самом деле не собираешься, да, Питер?
2: Конечно, нет. Просто я не хочу, чтобы ты себя чувствовал слишком удобно. В действительности, я зашел узнать, не получил ли ты партию ситца? Ты говорил, что ожидаешь ее сегодня с утренними перекладными с востока.
10: Представь себе, только что получил. Тебе первому покажу.
2: Хорошо, очень хорошо. Хочу сделать небольшой подарок Хилде и Фейс. Они будут счастливы, сошьют себе что-нибудь новенькое. Фейс будет, как вырастет, такой же хорошей швеей, как и ее мать.
10: Вот, вот, посмотри.
2: Ага.
10: По-моему, этот ситчик с голубыми цветочками очень пойдет твоей рыжеволосой Фейс, а? А как насчет этого материальчика для Хилды? Цветы на черном фоне.
2: Да, да, да, прекрасный выбор, Сайлз. Просто прекрасный. Ты знаешь, сколько метров надо? Давай, отрежь мне два куска. Я сделаю сегодня сюрприз моим девицам.
10: А, с радостью, Питер. А что ты скажешь насчет этих кружев, а? Отделать воротнички и манжеты, а? Я не показываю их всем моим покупателям, но ты у меня на особом счету.
2: Ладно, Сайлз, давай их тоже. Надеюсь, ты с меня за них не сдерешь три шкуры, а?
11: Ага. Вон идет парочка наших приятелей из Медервилля. Интересно, что у них на этот раз.
12: Как делишки, Сайлос? Эй, Питер! Это была настоящая потеха, а? Помереть можно со смеху.
11: Не говори. Глупые собаки. Они просто глупые, невежественные псы.
2: О чем ты толкуешь, Клифф Клаус? Мне что-то не по душе этот смех.
11: Ну, Питер, полегче.
12: Полегче, полегче, Питер. Всем известно, как ты сильно любишь индейцев, а? Не забывай, некоторые из нас этих индейцев не того.
11: Ты бы видел эту картинку, Сайлос. Они тут в двух милях от Медервилля устроились лагерем добывать кленовый сироп в кленовой роще.
12: Так вот, мы с Эмери погнали наших лошадей на полном скаку, как бешеные буйволы через их лагерь.
11: Их все ведра и желоба полетели вверх тормашками.
12: И они все тоже разбежались кто куда, как курицы от лисы, забравшиеся в курятник.
11: Они теперь больше никогда не устроится со своими сиропными делами. Возле Медервилля они сюда больше носа своего не сунут.
2: Они собаки, говоришь? Псы? Хочешь знать, что я думаю? Я тебе скажу. Не знаю, кто собаки. Они или вы?
11: Ну, ты...
2: Да как вы можете? Я не понимаю. Это ведь их земля. Мы тут незваные гости, захватчики. Нам надо научиться жить вместе, делиться. Здесь места хватит всем. Нет, это бестолку. Некоторые люди полны ненависти и предрассудков. Они из-за этого потеряли способность здраво мыслить. Поверьте мне, Клифф Клаус и Эмили Джейк, вы пожнете то, что посеяли. Индейцы не будут все время убегать от вас, как перепуганные цыплята.
9: Проходили дни и месяцы, и индейцы часто навещали хижину, которую Питер Холлоуэлл построил специально для них, и оставались там на ночь. Подходя к поселению, часто можно было увидеть двух людей, огромного крепкого Питера вместе с высоким и худощавым вождем краснокожих, идущими от мельницы к дому или прогуливающимися по лесу вдвоем.
13: Ты слыхал, что сегодня произошло?
14: Ужасно, что было, па.
2: Что случилось? Опять непорядки в Медорвилле?
13: Несколько человек поймали какого-то индейца, когда тот шел по полю недалеко от поселения.
14: Они поволокли его к центру города, привязали к столбу и отхлестали кнутом.
13: А теперь они хвастаются этим. Мистер Клаус сказал, они сюда больше носа своего не сунут.
2: Все, решено. Я пойду в Медорвилль сегодня же вечером и поговорю с этими людьми. Будут большие неприятности, и, боюсь, очень скоро, если они не изменят своего поведения.
15: У вас здесь есть церковь, но скажите мне, кому вы в ней поклоняетесь? Наверняка не Господу Богу нашему, милостивому и многострадальному, не Богу, который создал всех людей братьями. У меня с Хилдой много друзей среди индейцев, и вы, обращаясь с ними так, много теряете. Много радости и удовольствия, и даже награды.
16: Послушайте, сограждане, по-моему, Питер чересчур с ними дружествен, а дружить с ними опасно. Они притворщики, воришки и лентяи, им нельзя доверять. Их надо гнать палкой!
15: Точно! Как их Эзра, правильно говорит!
2: Это бесполезно, Хилда. С ними в Медорвилле невозможно серьезно разговаривать. Они потеряли рассудок, а сердце наполнили ненавистью. Вообрази! Этот Эзра Коумс зовет индейцев ворами. Тот самый Эзра, чью кукурузу я не стану молоть, если он не заплатит мне вперед. Иначе мне никогда не видать моих денег. И он смеет говорить о воровстве.
17: Ах, Питер, я знаю. Он один из самых жалких людишек во всем Медорвилле. И он имеет дурное влияние на остальных жителей.
9: Однажды в один морозный день пришел вождь краснокожих. Лицо его было непроницаемо, словно железная маска. Он молча стоял, своими черными глазами глядя, не отрываясь на добрые лица Питера и его жены. В Медорвилле произошло очередное избиение кнутом.
18: А, плохо. Другие бледнолицые. Вниз по реке. Очень плохо.
9: Питер ничего не сказал, но с горечью покачал головой. Вскоре, сразу после завтрака, вождь поднялся со стула и быстро вышел, даже не попрощавшись.

0: Хилда, я должен идти на мельницу. Джон, Досая, собирайтесь. Пойдемте со мной.
1: Я готов, папа. Идем, папа.
0: Смотри. Что это?
1: Три мертвых цыпленка. Наверное, подарок от вождя.
2: Ну, конечно же. Это должно быть подарок.
0: Нет, нет. Я так не думаю. Нет, не в этот раз. Это не подарок. Вождь хочет что-то этим сказать. Если бы я знал, что это значит...
2: Питер, ты абсолютно уверен, что это не подарок?
0: Эти цыплята что-то значат. Краснокожие иногда так делают. Что-то такое... о чем он не может нам сказать прямо, и он пользуется этим способом, чтобы предупредить нас. Несчастье приближается. Вождь, наверное, попытался умиротворить, но один человек не может сделать все сам.
3: Три дня спустя Питер встал с позаранку, чтобы растопить печь. Немного погодя, Джосайя пошел к ручью по воду, но вернулся бегом обратно с пустыми ведрами.
4: Мама! Мама, папа! Медервиль! Медервиль горит! Все небо красный, огонь до самых облаков!
2: Нет, не может быть!
0: Я должен был догадаться! Я должен был! Три цыпленка! Это значило три дня! Вождь пытался меня предупредить, почему я об этом не подумал.
1: А что бы ты смог сделать, папа, даже если бы ты догадался? Эти люди из Медервилля, они тебя все равно бы не послушали.
0: Может, ты прав, Джон, может. Они бы, наверное, не послушали.
2: Питер, Питер, что нам теперь делать?
0: Не думаю, что мы можем сделать что-нибудь теперь. Поздно, слишком поздно. Мальчики... оденьтесь потеплее. Мы пойдем посмотрим, остался ли кто-либо в Медервилле живым. А вы, женщины, оставайтесь дома. Закройте дверь на засов, пока нас нет.
3: Питер и его сыновья шли быстрым, но осторожным шагом вдоль замерзшей реки, пока не достигли поселка. Когда-то цветущий городок, он теперь лежал в развалинах, дома горели, земля была покрыта телами его жителей, снег вокруг был весь красным от крови. Холодное, желто-лимонное зимнее солнце смотрело вниз на это ужасное зрелище. Питер и его сыновья стояли молча, потрясенные увиденным.
4: «Ах, папа, не нужно было так делать! Это неправильно!» Неправильно!
0: Неправильное. Злое дело с обеих сторон, сынок. Мы не должны забывать. Никогда, дети, никогда, слышите, что два злых деяния не сотворят одного доброго. В Святой Книге сказано: праведность возвышает народ. Как это справедливо! Но вместо того, чтобы сеять семена добра, люди этого поселка сеяли семена ненависти и раздора, пожиная теперь урожай смерти и разрушения.
3: Много лет спустя трава и деревья постепенно поглотили последние остатки Медервилля, поселка, который когда-то стоял на берегу быстрой и красивой реки. И фермеры, когда пашут свои поля, удивляются, откуда взялись эти обломки горшков и утвари, выкопанные плугом. Это все, что осталось от этого поселка, который мог бы существовать, если бы его жители следовали закону справедливости, любви и милосердия, стараясь сеять семена добра.
5: Как много жизней потеряно, какие напрасные жертвы.
2: Да-да,
3: Мне всегда кажется, что этому никогда не будет конца. Если бы только мы могли осуществить на практике то, что сказано в Библии. Так, например, в Евангелии от Луки, в главе 6, стих 31 сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». В конце концов, ведь наш Бог – Бог любви.
5: И Его любовь простирается ко всем людям, независимо от возраста, пола, расы, национальности, гражданства и тому подобного. И знаешь, что еще? Мне пришел на память совет Льва Толстого – всегда искать в людях хорошее, а не плохое.
3: Тонко подмечено, дядюшка Дэн. Зло и насилие порождают только самих себя. Но если к людям относиться с любовью, такое отношение всегда принесет добрые всходы.
5: Не хочется прерывать, но нам пора закругляться.
3: Окей. Вот и все на сегодня. Всего хорошего.
5: Благодарим вас всех за внимание.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: И обычно раздражать, да, когда чрезмерное любопытство. Он хочет спросить, а почему, а как, а что вы там сказали, а куда вы пошли? Вот недавно один мальчик, собственно, чужой даже мне, просто так познакомились там с внуком. А вы куда, дядя Леша, идете? Я не намерен был ему говорить, куда я иду. Но он сразу как бы начинает прогнозировать, куда я иду, уже там что-то начинает сочинять. Любознательность – это естественное состояние души разумного человека и разума. Познавать больше непознанное. Поэтому дети обычно задают много вопросов. И я бы даже сказал, не всегда задают, а когда мы провоцируем. Разумно.
1: Ну а где грань все-таки?
0: А вот как раз я и хочу сейчас проиллюстрировать. Любопытный человек, он пытается проникнуть в то, что ему не хотят открыть. Любознательный всегда понимает предел. Например, допустим, когда ребенок спрашивает, почему звезды горят, да? Это такое отвлеченное понятие, интересы отвлеченные, которые возникают у ребенка из желания узнать реальность. А, например, когда вам говорят, ну, Алексей Ильич, вы куда сейчас поедете? Я говорю, я еду в офис. А с кем вы будете встречаться? Я буду встречаться с братом оттуда. А о чем вы будете говорить? Ну, мы будем говорить о церкви. А что там, проблема? И так далее. Обычно я пресекаю такое любопытство. То есть желание человека необузданно, неоправданно знать больше, чем ему нужно знать. То есть любопытный человек пытается проникнуть в то, что ему не принадлежит. Я сейчас специально разделяю, не потому что их можно объединить в одно понятие, но мы говорим, оттеняем негативную сторону этого вопроса. Любопытный начинает домогаться получения у вас информации, даже когда видно, что ему не хотят давать эту информацию. Поэтому у меня есть простой оборот. Вы куда? Я вперед. А далеко, пока остановлюсь. И человек разумно должен понять, что я не хочу ему говорить, куда я и с кем я буду встречаться. А любознательность – это желание узнавать больше не столько из жизни личностей, их проблем, судеб и так далее, сколько объективную информацию получать, расширять свой кругозор, лучше понимать обстановку, лучше понимать мир, лучше воспринимать ситуацию. Поэтому любознательность дает человеку более широкое представление о жизни. А любопытство – это проникновение в закрытое, ну я бы так отделил, в закрытое, что нежелательно ему передавать или что ему нежелательно знать. Поэтому любопытный человек обычно раздражает, любознательный вызывает обоюдный интерес. Когда дети задают вопросы объективные, я с радостью объясняю. Когда задают дети, даже мои собственные дети задавали, «Папа, а ты с кем будешь говорить?» Я говорю, «Сыночек, это тебе не нужная информация, потому что она не поможет ему развиваться, она не поможет ему лучше знать мир, она не поможет ему правильно воспринимать других людей». Когда любопытство граничит с необходимым объемом информации, тогда это уже плохая черта характера. Человек без тормозов хочет знать все, что ему знать не нужно, что не принесет ему пользу в его личной жизни и в отношениях с другими людьми. А о чем вы сейчас говорили с этим мужчиной? Мы говорили о жизни. А о чем именно? Ну, мы говорили о семейной жизни. А что, у них проблемы в семье? Вот человек должен научиться понимать, дальше задавать вопрос или не задавать.
1: В данном случае важна мотивация. Конечно. Для чего человек хочет получить информацию? Конечно. И это как раз и является решающим фактором.
0: Я бы сказал, да, что вы достаточно точно сказали. Если я понимаю, что этому человеку не полезно знать, моя жена не все знает про служение, про отношения с кем-то там, про некоторые, может быть, конфликтные ситуации. Я определяю, надо ли ей это знать или не надо. Но она настолько уже привыкла, она меня, собственно, о многом не спрашивает. Я сам говорю ей ровно столько, сколько считаю нужным сказать. Во-первых, чтобы ее не заставлять мучиться, не страдать или не формировать неправильные взаимоотношения с другими людьми. Если жена начинает быть слишком любопытной и проникает в сферу ей ненужную, значит, муж должен объяснить, что не надо грубить, не надо оскорблять никогда. Нужно просто сказать, что эта сфера не даст ей ничего полезного. Это не принесет ей больше радости, благословения.

0: благословения, благодати. Поэтому и тот, кто отвечает, и тот, кто спрашивает, должны найти разумный баланс в объеме, количестве и глубине информации.
1: Желание знать – это хорошо, но надо определиться, что ты хочешь знать и для чего.
0: Я не согласен. Здесь очень важно поэтому понять, кому что давать и сколько.
1: Тоже крайность, когда человек просто ничем не интересуется, и когда человек просто закрывается в каком-то своем внутреннем мире, и у него вот этого интереса нету, это тоже очень плохо.
0: Это равнодушие, это порок, это грех. Христианин должен любить. А равнодушие – это не имеет ничего общего с любовью. Самопожертвованием. Равнодушие – это либо самодостаточность, внутренняя скрытая гордыня, либо такое наплевательство на все. И то, и другое – это не угодно Богу. Человек, любящий Бога, должен любить окружающих, интересоваться, как мы уже говорили, в достаточной мере, но в ограниченной мере жизнью других и участвовать в ней. Интересоваться, чтобы участвовать, а не интересоваться, чтобы распространять.
1: Самое важное здесь – это то, для чего мы ищем информацию и как мы собираемся ее использовать.
0: Ну, тут еще очень важно. Дело в том, что любопытный может нанести урон третьему лицу. И очень важно, чтобы тот, кто дает информацию, имел в виду, что сможет ли адекватно получивший информацию ее использовать, не нанесет ли это ущерба кому-то. Поэтому, если любопытство чье-то переходит границы, то человек должен, имея это в виду, ограничивать информацию, доступ к информации, особенно о третьих лицах.
1: Спасибо большое за интересный ответ. До свидания.
0: До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: С первого дня своей семейной жизни могли бы запомнить этот текст наизусть, хотя думаю, что они его знают, но чтобы этот текст был для них как путеводителем. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, в этом стихе есть очень важная мысль. «Ибо только я». Он не говорит «я и еще кто-то». Он не говорит «вы». Он говорит «только я». «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас». Жизнь любого христианина должна быть богоцентрична. Бог должен быть в центре, потому что только Он знает, как нам строить жизнь. Только Он знает, как выходить из трудных обстоятельств. Только Он знает. Друзья, здесь очень много людей, ваших друзей, ваших родителей, служителей собрано. И у каждого есть доброе пожелание к вам. Но только Бог знает намерения, которые имеет. Поэтому, если мы сосредоточим наше внимание на Богопознание, то Его намерения в нашей жизни исполнятся. В данной ситуации народ находился в трудных обстоятельствах. Бог является к ним и говорит: «Я знаю намерения вас». И эти намерения во благо. Очень дорого, что у Бога по отношению к человеку намерения только во благо. Мы это видим с самых первых страниц Священного Писания. Однажды я был в одной пустыне. Действительно, в пустыне растут кактусы выше человеческого роста в несколько раз. И мы там были с одним человеком, и он мне говорит: «Как хорошо, что мы не живем, что не вся земля такая». Действительно, что мы живем в месте, где есть леса, или моря, или горы, что земля, она прекрасна. Ведь можно было бы жить и в пустыне, хоть как-то можно было перемещаться и как-то жить. Друзья, но Бог насадил прекрасную землю. Первое, что сделал человек, когда он создал землю, он сделал ее прекрасной. И самое прекрасное место, которое сотворил человек на земле, Бог на земле, это рай. Именно в этом самом прекрасном месте, которое было прекраснее, чем вся остальная земля, хотя и вся остальная земля тоже была хороша, он туда поместил человека. Прежде чем сотворить человека, он для него приготовил очень хорошее место. И это место он назвал раем, и до сего дня, хотя мы не знаем, как рай выглядел, и недавно на разборе мы проходили в нашей церкви, что, скорее всего, место, где был рай, сейчас затоплен большим озером. Вот. Тем не менее, до сего дня мы говорим, рай – это хорошее место. Вот Бог туда поместил человека. Друзья, желание Бога, чтобы человек жил в раю. Желание сатаны из рая его вывести. Я уверен в том, что жизнь в семье может быть подобна жизни в раю. Да, со своими трудностями, со своими переживаниями. Но есть такая довольно известная мирская поговорка. Говорят так: счастлив тот, кто счастлив дома. То есть дома может быть счастливым. Можно жить в раю. Давайте посмотрим, что случилось вот с первыми людьми. По некоторым причинам сатане удалось в них добиться своего плода. Что произошло? Недавно, читая это место снова и готовясь к браку, меня вдруг такая мысль удивила. Посмотрите, Адам с Евой. Давайте посмотрим на их семью, ну, глазами со стороны. Уже после рая. Дети рождаются, да? Дом есть. Похоже, не бедно живут, все есть, не развелись, живут вместе. Не знаю, как часто ругались, не знаю. Но живут вместе, дети рождаются, дом есть. Как бы вроде благополучная семья, но она уже не в раю живет. Вот смотришь на христианские семьи, друзья, они тоже делятся на две части. В христианских семьях очень редко бывают разводы. Но очень много христианских семей не живут в раю. Бог желает, чтобы семья жила в раю, чтобы у них было счастье, любовь, взаимопонимание. Он хочет, чтобы у них все было хорошо. Сатана говорит: хорошо, раз вы такие баптисты, у вас запрещены разводы, пожалуйста, не разводитесь, но, по крайней мере, не в раю живите, где-то там, в стороне. Пусть у вас будет формально все соблюдены, и вы вместе живете, но райской жизни нет. И с первого дня вашего жизни совместно, я хотел бы эту мысль сказать, сатана будет прилагать абсолютно все усилия. Не для того, чтобы разрушить вашу семью, я в это не верю, что когда-то случится. Но для того, чтобы вывести из вас из рая, чтобы вы там не жили, чтобы вы жили где-то. Как вот и когда мы на разборе, мы изучали вот этот рай, вот все, у нас был разбор по книге «Бытие». И я показал картинку на проекторе. Это большое, огромное озеро, предположительно место, где был раньше рай. И в одной книге, это у одного исследователя, написано так, что, может быть, Адам сидел на берегу этого озера, когда Бог затопил водой. Но в Библии этого не написано так просто. Смотрел на то место, где когда-то было его место обиталища, и понимал, что для него оно закрыто. Друзья, вот есть семьи, которые живут и вспоминают дни юности своей, как им было хорошо, но возможность вернуться туда они не видят. Друзья, но тем не менее, не обязательно в это состояние попадать. Бог насадил рай, можно жить в раю. Но с чего начались проблемы? Проблемы начались с того, что человек решил в раю жить по собственным правилам. Когда Бог устроил рай, Он в этом раю определил определенные правила. Он сказал, вот это можно делать, вот это делать нельзя. Причем того, что можно делать, намного больше того, чего делать нельзя. Вот если возьмем семью обычную, то там тоже много что можно делать. Это довольно хорошее место для человека, где ему хорошо. Но что-то делать нельзя. И вот это, что можно, а что нельзя, определяет Бог. И если человек по этому определению живет, то он остается там жить, у него никаких проблем нет. Но проблема начинается тогда, когда человек начинает свои правила устанавливать. Когда жена, обратите внимание, жена, да, она говорит, ну, надо коррективы внести в устройство рая. Бог-то сказал так, но на самом деле можно попробовать поступить иначе. Она пробует поступить иначе, и она теряет то, что имела. Ибо только я знаю намерения, которые имею в вас. Принципы Божьего устройства, семейного устройства знает только Бог. Если мы с самого начала нашей семейной жизни, если вы с самого начала вашей семейной жизни на сердце положите узнавать правила Божьи и устраивать свою жизнь по правилам Божьим, то тогда все будет хорошо. Тогда рай будет в вашей семье. Если вы попробуете собственные правила устанавливать, вам покажется, что вот это можно, что Бог запрещает, и вы где-то попробуйте какие-то рискованные дела делать, то, возможно, вы лишитесь того места, которое Бог для вас приготовил. Один человек написал так: «Семья – это самое уютное и самое теплое место на земле». Недавно я читал эту книгу. Вы знаете, эта книга, несколько раз уже проводил из нее цитаты, книга про преступников. Это к вам не относится? Книга про преступников. Это книга про преступников конца 19-го, начала 20 века. Там особо таких ярых преступников, ну даже не очень сильно ярых, там даже нагрубил там начальник какому-то, возможно, за такие преступления их ссылали на Сахалин. И там жизнь была очень тяжелая. И вот автор этой книги, он там побывал, он побеседовал со всеми этими людьми, и он пишет интересный закон, который там действовал. Когда человек поступал вот на это место, то его определяли довольно жесткие условия. Он, во-первых, находился в тюрьме, жил в камере, его часто там наказывали, но если к этому человеку приезжала его жена, то его отпускали на свободу. Он жил на Сахалине, но жил в деревне, где хотел. За какое бы преступление не был осужден. И один человек там в этой книге пишет такие слова, что жена – это мое счастье на земле. Почему? Потому что она освободила его от этой пытки. Друзья, вот такие законы там действовали. Если жена приехала, то подвиг этой жены – он создавал даже в этом темном месте какое-то подобие счастливой жизни. Итак, первое, что я хотел отметить, что Бог для каждого из нас, Он определил рай на земле, и я понимаю, это место наша семья. Нам там должно быть хорошо. Я убежден в том, что Бог не определяет семью место мучений, трудностей, место терпения, место, где нам надо пережить и стойко выдержать это испытание, да? Друзья, семья – это единственное место, где человек может отдохнуть, где ему хорошо, где его понимают. И как сказал однажды поэт, семья – это слитые «я». То есть, такое место. В моей проповеди, в моей беседе я хотел бы отметить три совета. Три совета, которые помогут вам сохранить или не потерять вот это райское место пребывания. выживания на земле. Конечно, таких советов можно будет дать очень много. И когда вы будете жить, и с течением лет вы все больше и больше будете узнавать этих секретов Божьих правил, Божьих уставов семейных. Все больше будете узнавать. Но вот я сидел и вчера, и позавчера, и в последние недели готовился к этому браку и думал, какой бы совет хотел услышать я, если бы я вернулся обратно на 12 лет назад, и опять я был бы брак с моей женой Аней, и мы бы сидели здесь. Вот что бы я хотел услышать, какие советы мне бы очень сильно помогли вот за эти 12 лет, избежать каких-то ошибок, что-то, может быть, исправить. И задумавшись об этом, из огромного множества советов, которые я мог бы дать вам сейчас и прочитать из Священного Писания, я избрал 3. И первый совет записан в Евангелии от Матфея. Это 18 глава, 19 стих. Там написаны такие слова. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». У нас, к сожалению, нет времени эту главу подробно разбирать, но в этой главе Бог сначала Петру в предыдущей главе, потом и ученикам в этой главе, Он говорит: «Я вам дам ключи царства». Друзья, Он наделяет церковь на земле огромной властью. И здесь, в этом стихе, эта власть отображается. Всего, чего вы не попросите от Отца Небесного, все будет вам. Посмотрите, Бог дает секрет или открывает секрет, как от Него получать любые благословения. Но здесь есть очень важное условие. Условие настолько важное, что большинство людей недоступны для выполнения этого условия. Если двое из вас, что сделают? Согласятся. Друзья, это слово нельзя понимать в нашем современном значении. Когда один человек подходит к другому и говорит: давай мы с тобой вместе помолимся вот о моей нужде. Ну давай помолимся. Остановились, помолились. Друзья, не об этом речь. Это слово в оригинальном тексте тоже согласно, но оно более глубокое. Там, если говорить в переводе, соглашаться — это значит быть единодушным, жить в гармонии, подходить и соответствовать друг другу. Друзья, я убежден, что сила Божья открывается в нашей жизни в тех семьях, где муж и жена друг с другом согласны. Когда они не просто соглашаются, чтобы просто не спорить. Хорошо, чтобы ты просто мне не конючила. Ладно, пусть будет так. Как скажешь, так и будет. Согласен? Ой, согласен. Или муж говорит жене, или жена муж говорит: да мне все равно, что ты будешь делать, как ты будешь жить. Я согласна абсолютно со всем. Мне все равно. Не о таком согласии идет речь. Идет речь о согласии взаимополном проникновении душ. Когда человек понимает второго как самого себя, когда он соглашается с ним. Друзья, это очень трудно достичь. Это процесс жизни нашей. Но когда два человека на этой земле готовы пренебречь всеми своими амбициями, готовы пренебречь различными, может быть, разделяющими их какими-то мнениями и так далее, и прийти в единое согласие, друзья, вот такие люди становятся представительством Царства Божьего на земле. И Бог говорит: все, что они не попросят, я все сделаю. Потому что, друзья, сатана говорит так: сей их как пшеницу, пусть они будут раздельны, пусть они будут в одном доме, но они будут вместе. Бог говорит: если вдруг найдутся два человека в согласии, я сделаю все для них. Поэтому для вас, это очень важная задача — созидать свою семью в согласии, стремиться к согласию, быть к тому, чтобы у вас было все вместе, все в единодушии, в гармонии, в соответствии друг с другом. И тогда Бог вам даст любые победы. Чуть раньше ученики говорят: почему мы не могли этого сделать? Почему у нас силы нет? Почему мы молимся? Мы постим, но не написано постить. Мы молимся, и нам не подчиняются вот эти духи нечистые. Почему? Он говорит: согласия у вас нет. Друзья, кто из вас помнит, какой вопрос возник у апостола Петра, будущего апостола Петра, как только он услышал эти слова? Он услышал слова Христа о согласии, он только-только услышал, и у него сразу возникает вопрос. И он сразу этот вопрос задает. Помните, какой вопрос? Сколько раз брату ему прощать? Бог говорит: если вы будете согласны между собой, я все для вас сделаю. Петр говорит: а сколько раз брату ему прощать? Друзья, Петр сразу понял. У него тут кто рядом с ним? Фома, Нафанаил, там всякие другие люди. Они, видимо, тоже непростые люди. У них какие-то споры происходили. И Петр говорит, он представил себе, если условием Божьих благословений является согласие, то как-нибудь согласны вот с этим? Или вот с этим? Они же люди вредные. И он сразу говорит, хорошо, я согласен его простить раз и два. Сколько всего надо прощать? И Бог ему говорит, бесконечно прощать. Ради согласия ты должен быть готов абсолютно все. Друзья, есть такой интересный, ну вот в банке, я сам никогда такого не видел, но говорят, что есть такие сейфы, ячейки, такие банковские ячейки, куда что-то очень дорогое можно положить. И они бывают разные, там с кодом, а бывают такие, у которых есть два ключа. Например, два человека решили положить что-то очень дорогое, и чтобы каждый не мог забрать без другого. Что для этого надо сделать? Есть такая банковская ячейка, здесь ключ вставляется в замок, и здесь. На таком расстоянии, чтобы человек не мог вставить двумя руками, больше, чем вытянутые руки, вот такое расстояние. Один ключ отдается одному, другой ключ отдается другому. И вот они, если хотят что-то взять, это открыть ячейку, они должны оба прийти и вставить каждый свой ключ. Причем я уже сказал, что если человек забрал ключ второго, то и взял правую, он просто не достанет. Вот, надо сделать так, чтобы пришел один, и то они вставили ключи, и тогда эта ячейка открывается. Вот Божье благословение в семье никогда не открывается одному человеку. Никогда не бывает, чтобы ключ ты один повернул, ты можешь молиться и поститься, но если нет согласия, то тогда Божья ячейка банковская, вот это благословение, она будет закрыта. Поэтому наша, ваша задача быть в согласии. У меня возник вопрос, а что мешает согласию? Апостол Петр, он сразу понял, что его согласию что-то помешает. И он задал вопрос, сколько раз не прощать брату своему. И вот я задал тоже вопрос, что помешает, что может мешать согласию. Я проанализировал Священное Писание, свою собственную жизнь, жизнь окружающих меня друзей и людей. И три момента, что мешает согласию. Первое. В этой же главе написано, ученики говорят, кто из нас больше? Кто из нас больше? Пришла же и мысль, кто из нас больше? Друзья, наверное, ничто другое так не мешает согласию, как мысль о том, что я больше. Я уже говорил как-то, что на Руси был такой древний обычай, когда жених с невестой подходили к дому, то им выносили кровать. И жених с невестой должны были руки за спину заложить и ртом откусить кусок каравая. Кто больше откусит, тот и хозяин в доме. Другие слова, кого больше рот, да? Вот. Тот и хозяин. Друзья, вот эта проблема, кто из нас больше, она посещала учеников. Она посещала учеников, кто из нас больше, и у них не было согласия. И Христос, друзья, говорит о том, что очень важно понимать правильно, кто больше. Мне очень дорого была мысль про Сару. Давайте мы посмотрим, мы к Саре еще вернемся чуть позже. Сара, она в одном случае, написано, рассмеялась. То есть, когда ей ангел сказал, что у тебя будет сын, она рассмеялась, и там приведены ее мысли, Сарины мысли приведены. И вот в этих мыслях меня очень удивило одно слово в мыслях. Посмотрим с этим. Сара внутренне рассмеялась, сказав, то есть внутри себя, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Что удивительного в мыслях Сары? Она в своих собственных мыслях, не вслух, внутри себя, Авраама называла господином. Друзья, вслух это можно сказать, это без проблем. Вслух можно что угодно сказать, но внутри себя, какое у меня отношение внутри? Друзья, один из самых главных врагов согласия – это размышление о том, что я больше, я в семье важнее, я занимаюсь детьми, я мою полы, я готовлю. А муж что? Муж на работе, ему там хорошо. Он, в общем-то, пришел домой, на все готовое. Муж говорит так, я целый день пашу, прихожу домой усталый, а ты с детьми целый день, дома под кондиционером, тебе хорошо. Семья созидает, семья на моих плечах лежит. Жена говорит, нет, семья лежит на моих плечах. Даже был такой случай, я уже как-то приводил пример, в одной семье мне пришлось дать совет и мужу, и жене смириться, ну, чтобы у них был хоть какой-то мир. просто запретил им вообще друг другу на плохие темы разговаривать. Потому что я некоторое время прихожу, спрашиваю, ну как, лучше у вас или нет? Он говорит, лучше. Я же лично с женой беседую. Я говорю, лучше, да. Почему? Она говорит, все взяла на себя, на свои плечи. То есть стало лучше, но она-то мыслит, что это она в этом, ну как бы, она молодец. Она же все это сделала. Друзья, кто-то, мы сейчас смеемся, друзья, но это свойство любого человека. Каждый человек считает, всегда ему приходит мысль, что это ты сделал. Посмотри, как ты хорошо сделал. Посмотри, как у тебя все хорошо получается. А он, если бы не ты, он бы вообще не смог выжить, правильно же, да? Вот, или она, или он так думает, или она так думает. Вот у Сары что хорошо было? Она внутри себя, в мыслях своих, Авраама ставила выше себя. Но я не хочу сказать, что муж выше. Друзья, у мужа и у жены, у них разные служения. Муж глава семьи, жена его помощница. Но священное нам Писание открывает, что именно в положении «кто выше» есть один очень важный принцип. Почитайте один другого выше себя. Если жена будет почитать мужа выше себя, если муж будет почитать жену выше себя, если каждый будет действовать, исходя из того, что я служащий, а мой супруг, он господин, как и поступил Христос. Друзья, ярким примером это является Христос. Он говорит, я выше вас всех, но я для вас как служащий. Друзья, если такая позиция в семье, то к согласию прийти очень легко. И если позиция я господин и мне служит, согласие недостижимо. Поэтому первое, что мешает нашему согласию, это желание или самосознание, что я выше другого. И хотелось бы, чтобы вы это запомнили, но не только запомнили, но и боролись с этим. И вы, и мы все живем в плоти, и наша плоть обязательно будет подсказывать мысли. Нам нужно с этим просто бороться. Друзья, что еще очень сильно мешает согласию, это разные цели. Друзья, очень трудно быть в согласии, если мы идем в разные стороны. Если человек идет в одну сторону, а он в другую сторону. Я уже рассказывал пример, как-то летел в Барнаул, со мной сидела женщина рядом, и она спросила, вы куда летите? Я говорю, в Барнаул. Она говорит, я тоже. Удивительно, попутчик, говорю, значит. Ну, самолет куда еще может лететь? Друзья, вот человек должен идти к одной и той же цели. Если два человека, у них разные цели, у одного в одну сторону, у другого в другую сторону, они никогда не будут согласны. Они будут согласны короткое время, пока их пути совпадают. Даже они разойдутся. Друзья, недавно читал жизнь апостола Петра, исторические сведения. И вы знаете, нашел очень интересный момент. Вы, наверное, все знаете, что апостол Петр, по преданию истории, он был казнен в Риме при помощи распятия вниз головой. Это мы все знаем. Ну, по крайней мере, слышали часто. Но вот что я нашел у одного автора, его зовут Евсевий Кисарийский, 4 век. Он описывает интересную ситуацию. Он пишет так. Рассказывают, то есть, друзья, это всего-то прошло 300 лет. Я думаю, что многие свидетели тогда еще сведения сохранились. Рассказывают, что блаженный Петр, прежде чем попал на казнь, видел, как ведут на казнь его жену. И он обрадовался, что и ее призвали, и она идет домой. Он окликнул ее по имени и утешал, говоря, помни Господа. В таком браке жили эти блаженные люди. Друзья, правда это или нет, мы не знаем. Но история древности свидетельствует, что у Петра была жена. Вот как она относилась к его служению? Петра почти никогда не было дома. Петр почти никогда, наверное, не был таким мужем, как мы представляем себе. Муж – это сад, это, может быть, какое-то хозяйство или еще что-то. То есть, а Петр – это человек, у которого бесчисленное множество людей постоянно к нему приходит, который постоянно в поездках, который везде посещает. Вот как относится к жена его? И мы видим, друзья, если эта история правдива, то мы видим, что она точно так же имела цель служения Богу. И когда они жили вместе, согласны в жизни своей, согласны в смерти своей, у них была одна цель. Он увидел ее, и она увидела его. Она ей сказала, Петр, ты видишь, чему довела твоя жизнь? Теперь ты умираешь, а я-то как останусь? Он увидел ее, и он говорит, мы теперь к одной цели достигаем. Мы теперь идем вместе, мы сейчас там встретимся. И он ободрял ее упованием на Господа. Друзья, одна цель. В послании к филиппийцам написаны такие слова. Их конец погибели, Бог чрева и славы их в страме, они мыслят о земном. В другом переводе этот же текст написан так. Их место назначения погибель, их Бог чрева, их упоение в сраме, и мысль их осела на земле. А дальше написано, а наше жительство на небесах. Друзья, посмотрите, здесь две цели. Их мысль осела на земле, их мысль о земном, наше жительство, наше поселение на небесах. Вот они две цели, две дороги. Друзья, к сожалению, мы знаем примеры семей, в которых муж и жена, они друг друга очень любят, они очень друг другу подходят, но у них разные цели. Жена хочет устроить свой дом, жена хочет, чтобы муж был всегда рядом, жена хочет, чтобы все было сделано и все было очень хорошо, а муж хочет совершать служение. Я лично знаю одну семью, где мужа не рукоположили, потому что жена сказала, если его рукоположат, он не будет дома. И все. Друзья, получается ситуация, разные цели. О каком согласии может идти речь? О каких взаимопониманиях или взаимотаком душевном проникновении может идти речь, когда у них разные цели? Но бывает наоборот. Жена молится, жена постится, жена желает как-то трудить в церкви, она желает мужа, чтобы он шел на служение, давай, может быть, проповедовать будешь, может, еще что-то. А ему ничего не надо. Он зарабатывает деньги, он обеспечивает свою семью, он делает все. Он говорит, что ты ко мне пристала, посмотри, у тебя все есть, и зарплата хорошая, что ты еще хочешь? Друзья, опять разные цели. Но когда цель одна, когда цель благая, а наше жительство на небесах, или в другом периоде наше поселение на небесах, да тогда все будет очень хорошо. Итак, второй враг согласия, или второй враг, чтобы быть в согласии, это иметь разные цели. Поэтому вам пожелание, чтобы вы имели одну цель и одни и те же ценности, одни и те же перспективы, одни и те же стремления, они владели вами вместе. Как это проявляется? Например, у мужа отпуск, время свободное. Если у них разные цели, они будут спорить. Муж хочет на Благовестие, жена хочет в Турцию. Или наоборот. Если у них одна цель, они вместе изберут то. И не будет никакого абсолютно у них расстройства. У них появились лишние деньги. Муж говорит, давай той семье поможем. Жена говорит, конечно, я и мечтала помочь той семье, когда появятся лишние деньги. У них все хорошо, они в согласии помогли. Если разные цели. Если цель одного человека на земное, цель второго человека на небесное, я думаю, что согласие будет очень труднодостижимо. Ну и третий момент, который является врагом согласию, этот момент не греховный, это естественно все, но это очень трудно преодолевать в жизни. Это разные взгляды, разные воспитания. Андрей вырос в Тимашевске, Света выросла в Молдавии, в Кишиневе, в совсем другой стране, с другой культурой. Андрей рос в одной церкви, она росла в другой церкви. Андрей рос в одной семье, она росла в другой семье. Я уверен, что на некоторые вопросы у них есть разные взгляды. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Кто-то считает это хорошим, кто-то считает это хорошим. Друзья, взгляды могут быть разные. Взгляды формируются с детства. Они зависят от родителей, они зависят от обстановки, от друзей, от школы, от церкви, от города, от языка, от всего зависит. И вот теперь два абсолютно разных человека. Они вдруг вместе. Разумеется, очевидно и логично, что по каким-то вопросам у вас будет разномыслие. Грех ли это? Нет, конечно. Потому что это естественно. Но что в этом случае делать? Друзья, бывают случаи, когда на фоне простых, обыденных разномыслий люди теряют согласие. Ну, приведу очень простой пример. Молодежь, наверное, пример хорошо знает. Некоторое время назад по всем там молодежи прошли такие две фотографии, да? Или одна фотография, точнее. Одна фотография платья. И был вопрос, какого цвета платье? И одни люди говорили, что оно темно-синего, другие люди говорили, что оно бежевого там светлого какого-то. И вот они спорили. Говорят истории, я не знаю, правда или нет, но говорят так, что первые люди, которые с этим платьем столкнулись, это когда они увидели, жена сказала, что это вот такое платье, муж сказал, что это такое платье, они стали спорить, и чуть ли не до развода дошло, они стали спорить, какого цвета платье. Друзья, эта фотография облетела весь мир, и сейчас ученые, мужи, психологи публикуют свои исследования, в которых объясняют, что человеческий мозг так устроен, что один видит такой цвет, а другой такой. И один не понимает этого, а этот не понимает этого. Это эффект зрения, так люди устроены. Друзья, можете поэкспериментировать дома, посмотрите, какого цвета видите вы. Друзья, ну посмотрите, можно же и поссориться. Это фиолетовое, нет, это светлое, можно поссориться. Друзья, апостол Павел дал очень интересный совет, как выходить из подобной ситуации. Очень интересный совет. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 7 стих. Я чувствую, что вы начали обсуждать цвет пуховицы, да? Вот, давайте мы попозже это сделаем. Вот. Смотрите, совет 1 Коринфянам 7:7. Он пишет про свое состояние. И он пишет такие слова. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я». Хорошее желание или нет? Вот мне что-то нравится. Я в чем нахожу удовольствие. У меня какие-то есть вкусы. И я хочу, чтобы все разделяли эти вкусы со мной. Я так хочу. Но пишет он дальше. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Друзья, апостол Павел понимал, что не все, что лучше для него, лучше для всех. Он это понимал. И он готов был смиряться, что не у всех одинаковые дарования и не у всех одинаковое понимание. Друзья, может быть так, что у жены есть какой-то интерес. Она, например, любит выращивать цветы на своем огороде. А муж не может отличить ромашки, например, от кактуса. И ему все равно. И он никак не может понять, зачем ты тратишь такую кучу денег? Ты столько времени проводишь. Он этого не может понять. И, возможно, он никогда этого не поймет, потому что у него другое дарование от Бога. Друзья, но на фоне этого могут быть споры. Но на фоне этого могут быть и благословения, когда может сказать муж: «Слушай, дорогая, раз тебе это так нравится, давай, я тебе что-то для этого сделаю. Хочешь, куплю что-нибудь. Хочешь, там, скопаю. Хочешь и порадоваться». Он этого не понимает. Но он понимает, что его жена это понимает. Так же может быть и наоборот. Друзья, очень редко бывает, что два человека совпадают друг с другом на 100%. Но семья, она в том и благословение, что это две половинки. Они соединяясь, они не полностью симметричны. Друзья, наше тело в основном симметрично. Есть правая рука, есть левая рука, есть правая нога и левая нога и так далее. Оно в основном симметрично. В основном муж и жена, они похожи. Но, друзья, что-то в нашем теле и не симметрично. Даже наш мозг, как есть правое полушарие, есть левое, они выполняют разные функции. Но соединяясь в одно, они становятся полнотой. Но когда мы будем понимать, что не все дарования, такие как у меня, должны быть у других людей, не все, что я имею, имеет мой муж, не все, что я имею, имеет моя жена, и я должен любить и уважать то, что у ней или у него есть, и поддерживать это, и помогать этому, друзья, то согласие достижимо. Итак, первое, что я хотел сказать, это первый совет, это вам нужно стремиться к согласию. Согласие открывает ключи благословений Божьих. Все, что вы не попросите в согласии, будет вам. Враги согласия, кто из нас больше? Враги согласия – разные цели. Враги согласия – это разные взгляды. И еще два момента я хотел отметить, не так сильно продолжительно, как первый пункт, но тем не менее. Что еще? Второй совет, который я хотел бы оставить сам себе, если бы это было 12 лет назад, сейчас Андрею Свете и всем нам. Этот совет записан или дан самим Богом в книге Бытие в 17 главе. Мы возвращаемся к Саре, 15 стих. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет она тебе Сара, и я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от 100-летнего будет сын? И неужели Сара 90-летняя родит?» Друзья, очень интересно, почему рассмеялся Авраам. Он просто в это не поверил. Он не поверил, что что-то может измениться. 90 лет Сары не было детей, а тут будут дети. Он просто в это никак не мог пойти. Ему даже смешно стало. И он рассмеялся. Друзья, здесь открывается очень важный принцип. Бог сказал. Вот слово «Сара» 2 «р». В древности, друзья, имена имели огромное значение. Со сменой имени менялась сущность. То есть это не просто имя поменялось. Ты был Денис, теперь ты будешь там Олег, например. Да? Вот. А менялась определенная сущность. То есть она была Сара, это просто женщина, теперь она будет Сара, то есть мать множества народов. И обратите внимание, когда Авраам должен был называть Сару Сарой, до того, как благословения совершились, или после? До. Он говорит, жена твоя будет матерью многих народов. Жена твоя будет благословенна. У ней будет сын, а ты уже сейчас называй ее Сарой. И Авраам бы сказал, Господи, вот когда будет, тогда и буду называть. Вот пусть сначала исправится, пусть сначала родит, заслужит твое новое имя, тогда и будет. А пока Сара, и все. Друзья, Божий принцип – это принцип определенного доверия. Или определенной веры. Авраам говорит, да не может Сара измениться. Она 90 лет уже такая. У ней все, там как в мире, хоть кол на голове тиши, да? Ничего не изменится. А ты измени свое отношение к ней. Вы знаете, бывают семьи, где вот муж говорит про жену свою. Вот прожили в браке 30 лет. Она как не умела готовить, так и не умеет. И никогда ничего не изменится. Друзья, и очень часто причина, почему жены не меняются, в неверии мужей. Он не готов раньше, чем она изменилась, называть ее иначе. Он не готов поверить в то, что она может измениться. Он не готов дать ей вот как бы... Он уже приговорил ее, все, она уже все такая, она уже 90 лет такая, все, она никогда не изменится. Она уже 3 года такая. Или мой муж, он уже он такой, все, он никогда не поменяется. Друзья, Бог говорит, ты раньше называй. Я приведу 2 примера из Священного Писания. Один пример вот какой. Апостол Павел основал церковь в городе Коринфе. В городе Коринфе была очень трудная обстановка, и там образовалась церковь, состоящая из очень трудных людей. Но, тем не менее, Бог дал милость, и они покаялись. Но отношения с этой церковью были довольно тяжелые. И однажды был такой случай, когда апостол Павел пришел в эту церковь, и фактически там произошел раздор, разномыслие, и ему пришлось покинуть эту церковь в очень тяжелом огорчении. Можно сказать, его из этой церкви выгнали. И он ушел в Македонию. И находясь в Македонии, апостол Павел думает, что теперь делать. И он пишет письмо, в которое призывает церковь к покаянию. И понимает сам, что сам он не может пойти отнести это письмо. Он понимает, что ему нужен помощник. И он избирает Тита. И он Титу дает это письмо и отправляет его в Коринф. Очень важно, какими словами напутствовал Павел Тита. Он говорит такие слова. «Я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Похвала наша перед Титом оказалась истинной». Апостол Павел отправляет Тита в трудную церковь, в церкви, где его не приняли, где его фактически изгнали, в церкви, где было очень много проблем, распри, разногласий, отправляя туда Тита, он не говорит Титу, «Тит, смотри, будь осторожен, там такие люди, я с ним столько внимания уделял, я 3 года с ними каждый день общался, они мне вот так ко мне отнеслись. Это просто негодные, скверные люди». Он так не сказал. Он стал Титу хвалить этих людей. Вопрос, когда он стал хвалить? До их исправления или после? До исправления. И он говорит, похвала моя не оказалась тщетной. Друзья, он похвалил, и это принесло плод. Тит туда пошел, и Павел хвалил церковь Титу, хотя церковь была в очень плохом состоянии. Бывает и в семейной жизни. Готовы ли мы похвалить? Готовы ли мы заранее, заблаговеренно, до изменения сказать что-то доброе? Изменить свои внутренние отношения? Очень многие проблемы в церкви решаются, когда человек внутри себя меняет свои отношения. И его супруг или его супруга, им намного легче меняться, когда им дается вот такая возможность. И последний пример. Это Филиппийцам 1:7. Он пишет, что я помышляю о вас очень по-доброму, я думаю о вас хорошо, я знаю, что вы будете вот успешны, там я своими словами передаю. А потом пишет, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце моем. Друзья, когда человек кого-то имеет в своем сердце, он об этом человеке помышляет как должно. А как он помышлял о филиппийцах? Он говорит, я уверен о вас. Он говорит, я уверен в вас, что Бог все будет делать, что у вас все будет хорошо, что вы будете свое служение совершать даже до дня пришествия Господа. Я уверен в вас, он пишет. Почему такая уверенность? Почему он уверен, что у них все будет хорошо? Потому что я умею вас сердце мое. Друзья, как много проблем, еще раз скажу, в семье создают вот эти такие ярлыки. Все, мой муж, он такой. Моя жена такая. Как много благословений приносит доверие и вера. Когда человек еще до, может быть, каких-то изменений, до исправлений, он о своем муже не только думает, но и говорит другим иначе. Или муж о жене. И думает, и говорит лучше, чем возможно, даже наши супруги этого заслуживают. И это помогает меняться. Так Бог сказал Аврааму, называй ее Сарой. Пусть еще это время пройдет, пусть еще будет, но ты уже сейчас называй ее. И я представляю эту картину, приходит Авраам в шатер к своей жене, детей ни одного нет еще, ни одного ребенка. А он говорит, ну что, матерь многих народов? Он так ее называет. Друзья, и у нее вера. Друзья, написано в послании к евреям, что она после того, как ей явились ангелы и сказали, что будет сын, она тоже рассмеялась. И только после этого она верою обрела силу, способность принять усиление. Друзья, то есть, когда ангелы сказали, она не имела этой веры, она рассмеялась. Потом прошло время, и она эту веру, этой веры она в ней окрепла, и эта вера сделала ее способной измениться. Друзья, но откуда у нее вера-то взялась? Я думаю, что немалую роль сыграл Авраам. Приходит Авраам и говорит, матерь многих народов. Бог тебе так сказал, ты будешь матерью многих народов. Она слышала это раз, она слышала это два. Он называл ее постоянно Сара, Сара. Она слышала, и вера в ней росла. Она поняла, что она действительно будет матерью многих народов. И эта вера в ней произвела изменения, и она стала способной быть матерью многих народов. Но если бы Авраам не называл ее Сарой, а называл бы просто женщиной, как бы, да? Возможно, вера бы мне не окрепла, и обетование бы не исполнилось. Это удивительный духовный закон, открытый на страницах Священного Писания. Ну и последняя мысль, она тоже не очень продолжительная. Брат Юра уже частично ее озвучил. Из первого послания к Коринфянам, 7 глава, 33 стих. «Женатый заботится о мирском, как угодить жене». Здесь, конечно, может смущать слово «мирское», но если посмотреть опять перевод, хотя я не сторонник все время ссылаться на переводы, но в данном случае здесь имеется в виду слово «человеческое», то есть обыденное, жизненное. Женатый заботится об обыденном, о жизни, о человеческом. И про жену тоже написано, что она заботится. Третье – секрет райской жизни на земле. То есть первое – это согласие. Второе – это доверие или взгляд в будущее, взгляд веры. А третье – это забота. Каждый человек очень сильно нуждается в заботе. Все люди нуждаются в заботе. Мужья бывают очень крепкие, сильные. Такой, знаете, с щетиной или, например, там, с мозолистыми руками. Но на самом деле он тоже очень нуждается в заботе. И жены, друзья, они тоже иногда бывают столько делают. Вот есть женщины в русских селениях, да? Они в горячие избы войдут, и коня нас как остановят. Друзья, но на самом деле любая женщина нуждается в заботе. И когда я говорю о заботе, я не говорю о элементарных, вернее, о естественных, точнее, потребностях, это дом, это, может быть, какие-то такие вот удобства в доме. Я говорю о более небольших проявлениях нашей заботы. Я не знаю мужей, которые, ну, знаю, точнее, но это очень редкое явление, когда человек не заботится в большом масштабе. Но я знаю очень многих, которые не заботятся в мелочах. Вот одна женщина сказала так про себя. «Только один человек спросил меня, а ты сегодня обедала? А сапоги теплые на зиму у тебя есть? Вот за него я вышла замуж». Друзья, вы знаете, забота проявляется в мелочах. А вот ты сегодня обедал? А ты сегодня обедала? Я недавно, мы с молодежью ездили в Донбай. И поездка такая у нас была удивительно интересная. Ну, несколько дней занимала. И вот я ехал, ну не в костюме, разумеется, в обычной одежде. А на собрание приехал-то на собрание в Черкесск, там, в Карачаевск, переодеться. И вот я переоделся и руку в карман положил. Друзья, из кармана достаю несколько конфеток, такие сердечки нарисованные, и очень красивые, дорогие мне слова. Вот жена позаботилась. Казалось бы, как вы думаете, вот я бы выжил без этого, вот или нет? Или все, вот, тут же моя жизнь бы закончилась. Конечно бы выжил. Друзья, но насколько приятнее день, когда ты знаешь, что кто-то о тебе заботится в мелочах. Вот пришел на собрание, а у меня тут конфетка. И хорошо. Друзья, вот забота, она проявляется, еще раз скажу, не в глобальном. Вот апостол Павел такой совет дает. Более же всего, вот что можно посоветовать более всего? Самое большое, что можно посоветовать. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Вот слово «усердное», оно и в русском языке имеет очень сильное значение. Это усердие, то есть это старание, исходящее из нашего сердца. То есть усердное, то есть от сердца исходящее старание. А вот в греческом, опять я уже третий раз к греческому тексту сегодня обращаюсь, усердный означает ревностный до предела. Апостол Павел обращает внимание на спортсменов, и я тоже обращу внимание на спортсменов. Несколько буквально времени назад был забег среди женщин на длительной дистанции, там на несколько, по-моему, на 15 километров. И вот одна кенийская бегунья, вот она бежала, и она настолько устала, что она завершила свою финишную, вот финиш завершила на четвереньках. То есть есть фотография, когда она на четвереньках ползет к финишу. Друзья, вот я иногда смотрю на наших жен, вот они такое усердие имеют, что настолько устали, что вот, чтобы закончить какое-то дело, чуть ли не на четвереньках туда идти. Друзья, но по-другому. По-другому. По отношению. Я сейчас не о домашних делах, иногда бывает перегиб какой-то, да, надо спать лечь, а сейчас до 5 утра вам что-то делать. Иногда так. Но вот по отношению друг к другу. Любовь должна быть усердная. Насколько усердная? Тут написано до предела усердная.

Друзья, может быть, кто-то скажет: Денис, но это слишком. Друзья, может быть, и слишком было бы, если бы так было написано в Священном Писании. И там приведен пример Иисус Христос. Послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих, 28, 29 и 25, который особое внимание обращал. Там написано так: как и Христос возлюбил церковь. Там написано про мужа и жену, и про пример, как муж должен любить жену, и как жена должна любить мужа. И в качестве примера этой любви приведен Христос, который возлюбил церковь как? И предал себя за нее. То есть, пример заботы, оставленный Христом, не имеет предела. У него нет предела заботы о церкви. Он даже на смерть пошел, заботясь о своей церкви. Он так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Друзья, и это очень важная составляющая жизни в раю, когда человек может предать себя за своего супруга или за свою супругу. И я скажу, что это не проявляется в моменты, когда тебе в тюрьму надо идти, там, или еще что-то. Это проявляется ночью, когда ты спишь 3 часа ночи, и твоя супруга тоже спит 3 часа ночи, и ты слышишь, как плачет ребенок, а бутылочка с молоком стоит внизу, в холодильнике, и тебе надо идти туда, но ты не хочешь туда идти, потому что ты хочешь спать. Друзья, и вот мне кажется, что подвиг встать и пойти за бутылочкой не меньше, чем пойти в тюрьму за кого-то. Вот. И здесь проявляется, вот в моей личной жизни это так. Мне надо встать ночью, это легче штраф заплатить какой-нибудь. Вот. Но в мелочах. Готов ли, друзья, проявляется мелочи, готов ли я встать и пойти? Готов ли я сделать что-то? Готов ли я предать себя? Если да, то будет в семье хорошо. Заканчивая свою назидательную часть и переходя к торжественной, я хотел бы напомнить мысли, которые я сказал. Итак, Бог имеет о нас намерения, и эти намерения во благо. И намерение о семье Его заключается в том, чтобы наша семья, она была подобна жизни в раю. Желание сатаны вывести нас из этого состояния и поселить где-то, где мы будем только с тоской смотреть на рай. Для того, чтобы нам сохранить это состояние, нам нужно быть в согласии. Согласие открывает ключи, дает нам ключи благословения Божьего. Чтобы нам быть в согласии, нам нужно быть скромными, нам нужно иметь одни цели и уметь жить с разными взглядами. Второй совет, который я давал, это совет, чтобы нам быть людьми верящими или смотрящими глазами веры в будущее. Что Бог еще много сделает с моим мужем, с моей женой, что она еще будет лучше. И те недостатки, которые сейчас есть, они еще исправятся. И третье, чтобы мы сами были людьми заботливыми. Думаю, что соединение вот этих трех базовых для меня лично принципов, и плюс Бог вам еще будет другие принципы показывать, и вы будете как в копилку складывать в своей семейной жизни, даст вам, откроет вам, точнее, путь к очень счастливой семейной жизни, сколько бы Бог вам ни дал лет жизни. Теперь я хотел бы, чтобы вы встали вдвоем. И я хочу задать вопрос Свете. Света, вот перед лицом церкви, перед лицом родителей, Бога, скажи, готова ли ты выйти замуж за Андрея? Обещаешь ли ты быть ему верной и послушной женой, помощницей в жизни и в служении, не оставлять его в болезнях и здравии, и в богатстве, и в бедности? Обещаешь ли ты быть женой и матерью, устрояющей свой дом в соответствии с христианским учением? Вопрос к тебе, Андрей. Готов ли ты, Андрей, пред лицом церкви, пред лицом родителей, пред лицом Бога сказать свое согласие взять в жены Свету?

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
3: Вторичное «мир вам» относилось уже не к примирению с Богом, а к миссии миротворчества. Иисус сделал своих учеников миротворцами, посланными возвещать спасение погибающему миру. Через крест Иисуса Бог простил грехи всех людей. Эта новая божественная реальность дает прощение преступникам и обещает верующим освобождение от суда и наказания. Иисус послал своих последователей в мир проповедовать грешникам истинный и славный мир Божий. Кто спасается Божьей любовью, тот обновляется сердцем и прощает своих врагов, подобно тому, как Бог простил его. Новый человек готов лучше терпеть несправедливость, чем поступать несправедливо. Он распространяет небесное благоухание вокруг себя, как сказал Иисус: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Цель нашего благовестия не в том, чтобы изменить внешние обстоятельства жизни и создать поверхностный мир между народами. Мы молимся об изменении гордых умов и каменных сердец, чтобы они стали мягкими. Такие изменения в сердцах людей непременно произведут перемены и в политической, и экономической жизни. Иисус поднял служение своих учеников на собственный уровень, заявляя им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как Бог послал Иисуса? Прежде всего, Он послал Его как Сына. Во-вторых, Иисус должен был всеми своими словами, делами и молитвами явить людям Божью святость и показать, что Он их Отец. В-третьих, Иисус не имел земного оружия. И в-четвертых, Он был наделен Словом Божьим и исполнен вечной любовью. В этих четырех принципах заключается смысл и цель благовестия. Своей смертью Иисус сделал нас Божьими детьми, чтобы мы перед Ним были святы и непорочны в любви. Христиане — не погибшие грешники, а оправданные посланники Божьи, которые освящаются, чтобы стать достойными представителями самого естества и любви Небесного Отца. Вот в чем состоит их посланничество. Через смерть их брата, Иисуса Христа, Бог стал для них Отцом. Крест является основанием их новой жизни, а их вера — путем к усыновлению. И как Христос был рожден, чтобы принять жертвенную смерть, так Его последователи живут жертвенной жизнью. Они не гордятся, а считают себя слугами Всевышнего и всех людей. Господь освобождает их от самих себя и учит их любить других так же, как Он любит их. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, недостойных, прославлять Отца и Твое имя всеми нашими мыслями, словами и делами. Благодарим Тебя за то, что Ты простил нам все наши грехи. Ты освящаешь нас, чтобы мы несли Твой мир в сердца других людей, чтобы они осветились и жили истинной жизнью. Благодарим Тебя, Христос, ибо Ты сделал нас сыновьями Твоей любви, чтобы мы любили и прощали других, как Ты простил нас. Вопрос 125. В чем заключается особенность того, как Иисус послал в мир Своих учеников?
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 22 и 23. «Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся.
3: Возможно, учеников поразили слова Иисуса: «Как Отец послал Меня, так Я посылаю вас». Они все еще прятались за железными засовами из страха перед иудеями. После всех неудач и потрясений они не находили в себе сил и желания что-либо предпринять. Иисус дунул на учеников, как Бог вдохнул жизнь в Адама, чтобы он стал живою душой и обрел силы для жизни. Так и Иисус показал Себя здесь Творцом, созидающим новое творение в Своих учениках. Он не только вдохнул в них Свое дыхание, но и заверил их в том, что Его Дух, сила и власть прибудут на них, и они смогут явить в своей жизни образ Отца. Когда ученики приняли Духа Святого, Христос объяснил им, на каких условиях людям дается прощение грехов. Ученики вправе возвещать это прощение всем, кто примет эти условия, а тех, кто отвергнет их, объявлять непрощенными. Они будут провозглашать прощение грехов, как представители Господа Иисуса Христа. Верующих в Него им следует принимать в Церковь на основании исповедания их грехов. Иисус дал Своим ученикам власть возвещать прощение, но не дал им власти прощать грехи. Эту власть имеет только Бог. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. Иисус призывает и тебя стать Его посланником в этом мире зла и греха. Он хочет через тебя нести в мир свое спасение. Не пытайся своими ограниченными силами свидетельствовать о Нем окружающим, а пребывай в общении с Господом, подобно тому, как и послы государств поддерживают регулярную связь со своими президентами, чтобы узнавать о новых решениях, вынесенных ими, и получать от них инструкции на каждый день. Ты не маленький, независимый божок, а раб Господень. Через тебя Господь хочет спасать людей. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, говорит Бог. Будьте открыты умом и совестью, чтобы Дух Святой мог сделать вас свидетелями Христа, бесстрашными, смиренными и мудрыми. Молитва. Господь Иисус Христос, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров моего дома, но Ты сам проговорил ко мне и дал мне Святого Духа, посвятил и оживил меня и послал меня в мир как своего свидетеля. Благодарю Тебя за то, что Твоя сила проявляется в моей немощи. Сохрани меня в смирении, избавь от лицемерия, очисти от эгоистичных желаний, чтобы я всегда мог жить в согласии с Твоей волей. И пусть многие обретут Твой мир через меня. Вопрос 126. Кто есть Дух Святой? И что Он совершает через Твое свидетельство о Христе? 3. Явление Иисуса Фоме. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24 и 25 стихи. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».
3: Ошибочно считать, что каждый скептик противится Святому Духу. Не думай, что каждый, отвергающий твое свидетельство, обречен на погибель. Среди многих событий, тех 40 дней до Вознесения Христа, Иоанн особо выделяет один случай, в котором видно, как благодать Иисуса рождает веру в душе человека. Эта вера зависит не от дел, умственных способностей или логики человека, а только от милости Божией. Фома был пессимистом, пытавшимся тщательно исследовать все происшедшее, прежде чем сделать соответствующие выводы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих и 14 глава, 5 стих. Это был мыслитель, решавший вопросы с помощью разума. Для него смерть Христа означала собственную смерть, ибо без Христа его жизнь не имела смысла. Поэтому он даже не пошел на встречу с учениками. И когда Иисус в тот воскресный вечер явился им, Фомы среди них не было. Возможно, Фома опасался, что это было не явление Христа, а сатанинское обольщение. Неудивительно, что он настаивал на неоспоримом доказательстве того, что им в самом деле явился Иисус. Убедить его могли только раны Христа. Он должен был сам прикоснуться к ним. Таким образом, Фома ставил перед Богом условие. Он хотел увидеть, прежде чем поверит. Фома вернулся к ученикам, радующимся встрече со Христом, но сам был опечален, рассуждая в своем сердце о том, что Иисус явился другим, а не ему, Фоме. Он признавал свою вину, что ему не следовало удаляться от церкви. Фома каялся и уповал на Бога в своем душевном смятении.
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 26 по 28 стихи. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и положи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“.
3: Неделю спустя Иисус снова явился ученикам. Они все еще прятались от иудеев за запертыми дверями. Но Христос бесшумно прошел в своем воскресшем теле сквозь стены и предстал перед ними. Он приветствовал их миром, свидетельствуя о прощении упавших духом учеников. Иисус не был призраком. Он был воплощенный Божьей любовью. Фома с восторгом глядел на Господа, широко раскрыв глаза. Он собственными ушами слышал его голос. Господь посмотрел на Фому божественным взглядом, проникшим до глубины его души и читавшим все его сомнения. И вот он повелевает Фоме полную противоположность тому, что незадолго до этого велел Марии Магдалине: «Прикоснись ко мне и убедись в том, что я настоящий человек. Я телом нахожусь среди вас». Иисус хотел, чтобы Фома не только увидел его раны от гвоздей, но и подошел к нему, прикоснулся к ним рукой и поверил. Он хотел, чтобы его ученик-скептик преодолел все свои сомнения. Иисус требует от нас полного доверия Ему, ведь это Он возвестил нам о Своем кресте и воскресении, о том, что воссел рядом с Отцом и что явится во второй раз. Отвергающий все эти истины делает Христа лжецом. Любовь Господа сокрушила сердце Фомы. Как бы подводя итог своим молитвам и размышлениям, он, прерывающимся от волнения голосом, произнес свое величайшее свидетельство об Иисусе: «Господь мой и Бог мой». Божий Сын не существует независимо от Отца. Он, Сам Господь, в Нем обитает вся полнота божества телесно. Бог един, и нет двух богов. Фома назвал Иисуса Богом. Он знал, что святой не осуждает его за неверие, а, явившись ему, проявляет к нему величайшую милость. Фома назвал Иисуса своим Господом, отдав Иисусу все свое прошлое и будущее. Он твердо верил в единство Иисуса с Богом, о котором Христос говорил в своей прощальной речи перед смертью. «А что скажешь ты, дорогой брат? Разделяешь ли ты исповедание Фомы? Явился ли тебе воскресший из мертвых? Сокрушил ли он твое сердце своим величием? Развеял ли все твои сомнения, неверие и упорство? предайся всецело Его благодати и с благодарностью исповедай перед Иисусом: «Господь мой и Бог мой». Молитва. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус Христос, за то, что Ты не отверг скептика Фому и явился ему, чтобы сокрушить его неверие. Прими же и нашу жизнь и распоряжайся ею, как Тебе угодно. Очисти наш язык от всякой неправды. Вопрос 127. Какой смысл сокрыт в исповедании Фомы?
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие».
3: Мы не знаем, прикоснулся ли Фома к ранам Иисуса, или же ему достаточно было одного взгляда на них. Возможно, он устыдился своего неверия и скептицизма. Иисус назвал веру Фомы утверждением на основании виденного. Но Господь желает взрастить в нас веру, превосходящую эту веру, чтобы мы полагались на Его слова, не видя Его самого. Кто требует снов, видений и явлений для своего утверждения в вере, тот более подобен неутвержденному младенцу, чем зрелому верующему. Иисус несколько раз являлся ученикам, чтобы укрепить их веру в критические моменты. Иисус называет блаженными тех, кто поверил в Него, не видя Его. Живая вера производит в человеке силу, превосходящую силу любых видений. Уверенность человека в Слове Божьем воздает величайшую хвалу невидимому автору этого слова. О том, что Христос несколько раз являлся Своим ученикам, евангелисты и апостолы сообщают нам в своих Евангелиях и посланиях. Воскресение Иисуса положило начало новой эпохи, когда Божия жизнь излилась в сердца верующих. Наша вера — не просто учение или идея, она — живая связь с воскресшим Христом. Миллионы людей в наше время верят в Иисуса. Они верят, не видевши Его, так как испытали на себе силу Его вечной жизни. Ради этой веры многим христианам пришлось пожертвовать имуществом, семьей и даже собственной жизнью. Они утвердились в истинной вере в Иисуса, и их вера превзошла всякую логику. В награду за такую веру Иисус дает верующему Свое Слово и Сам входит в его жизнь. Наша вера пронизывает все наше естество и связывает нас с нашим Спасителем Иисусом Христом. Молитва. Господь Иисус, Ты начальник и совершитель нашей веры. Ты любишь нас, и Твоя истина приходит к нам через Твое Слово. Я верю, что Ты спасешь меня и моих друзей. Ты возродишь их и утвердишь в живой вере во имя Твое, чтобы они обрели вечную жизнь и великую радость. Вопрос 128. Почему Иисус называет блаженными верующих, не видевших Его? 4. Заключительная часть Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 30 по 31 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 30 и 31. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
3: В конце этой главы мы читаем,

принципа, поясняющих суть Евангелия и цель его написания. Во-первых, написанное Иоанном Евангелие не исчерпывает всей истины. В нем переданы не все слова и дела Иисуса. Если бы Иоанн попытался описать все, что видел и слышал, то у него получилось бы множество томов. Он отобрал такие речи Христа и события из его жизни, которые раскрывают нам его неповторимую личность. Евангелие было продиктовано Иоанну Духом Божьим не как некое откровение, записанное без участия его разума. Напротив, Иоанн, вдохновленный Святым Духом, был ответственен за то, чтобы выбрать самые важные моменты из жизни Иисуса и с любовью описать Христа как жертвенного Агнца Божьего, взявшего на себя грех мира. Во-вторых, Иоанн написал свое Евангелие для того, чтобы мы поняли, что Иисус из Назарета – обещанный Мессия и в то же время единородный Сын Божий. Именно Христа Мессию и Сына Божьего во все времена ожидали верующие Ветхого Завета. Вместе с тем Иоанн осудил свой народ, распявший обещанного Сына Давидова. Человек Иисус – истинный Христос и Сын Божий, которому ни один человек, имеющий добрую волю и желание познать Его, не может остаться равнодушным по причине Его великой любви и непорочной святости. Иоанн в своем Евангелии прославил Иисуса уникальным образом. Мы свидетельствуем, что евангелист начертал перед нашими глазами неповторимый образ Христа, чтобы мы постигли предвечную любовь Сына Божьего, ставшего плотью ради того, чтобы мы стали Духом. В-третьих, целью Иоанна было подвести нас не к доктринальной вере или системе вероучения, а к живой связи с Сыном Божьим. Поскольку Иисус – Сын, то Бог через Него стал нашим Отцом. Если же Всевышний – Отец, то Он может дать полноту вечной жизни многим Своим детям. Цель Евангелия от Иоанна – наше возрождение через кровь Иисуса Христа и поселение в нас Духа Святого. Возродился ли ты духовно, или же все еще мертв в своих грехах и преступлениях? Обретает ли в тебе Божья жизнь, или же ты еще не познал Его Духа? В-четвертых, возрождение совершается через веру в Сына Божьего. Кто приблизится к Нему и уверует в Него, тот обретет Его божественную жизнь. Мы не владеем этой жизнью сами по себе, но черпаем ее из постоянного общения с Иисусом. Кто пребывает в Иисусе, в том пребывает Иисус. Такой верующий возрастает в духе и истине и приносит много плода. Вечная жизнь – это Божья любовь, побуждающая нас указывать многим людям путь веры в Иисуса, чтобы они возлюбили Его и пребывали в Нем. И Он пребывал в них во веки веков. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за Евангелие, написанное Иоанном. Читая эту уникальную книгу, мы познаем Твою славу и истину. Мы с радостью поклоняемся Тебе, ибо Ты привел нас к вере в Тебя и возродил по Своей милости. Утверди нас в общении с Тобой, чтобы мы любили Тебя и исполняли Твои заповеди. Дай нам смело свидетельствовать о Твоем имени, чтобы наши друзья уверовали в Тебя и верой обрели полноту жизни. Вопрос 129. О чем писал Иоанн в конце своего Евангелия?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня героиней нашего рассказа будет женщина-грешница. В евангельской истории, которую вы услышите, ее имя не называется, но некоторые христианские богословы, как, например, Амвросий, Иероним, Августин, Григорий Великий, отождествляли эту женщину с Марией Магдалиной. В Евангелии от Луки в главе 7 о ней написано так: «И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Фарисея звали Симон. И хотя Иисус охотнее возлежал с грешниками и мытарями, чем с фарисеями, на этот раз он пришел в дом Симона. Возможно, он предвидел здесь встречу с женщиной, которой хотел помочь. Когда говорится о какой-либо женщине-грешнице, то мы должны предполагать, что она приступила заповедь «не прелюбодействуй». Возможно, что она зарабатывала себе на хлеб, насущный не самым лучшим способом. Но эта женщина понимала, что жизнь ее греховна, потому она и пришла к Иисусу. Бедная грешница, услыхав о том, что Иисус в городе, тотчас приняла решение идти к Нему и выложить все, что у нее на сердце. Однако великое препятствие стояло на ее пути. Иисус в доме фарисея Симона, который известен как праведник, безупречно исполняющий закон. Что скажет этот фарисей, когда она, падшая и погибшая, придет в его дом? Возможно, он прогонит ее от своего порога. И все-таки она решается войти. Она стремится к Господу во что бы то ни стало. Она слышала много свидетельств, что сердце Иисуса отзывчиво к любому горю, к любой нужде. Женщина слышала о том, что он не раз обедал вместе с мытарями и блудницами, потому она возлагала надежду, что у него найдется и для ее мятежной души слово «утешение». Велико было препятствие, но она преодолела его. С трепетом пробралась она в зал, где собрались гости. Молча приблизилась женщина к Иисусу. Она хотела раскрыть перед Ним свое сердце, все свое горе. Но когда приблизилась к Иисусу, не смогла произнести ни одного слова. Лишь слезы потоком стекали на Его ноги. В кругу этих почетных людей она испытывала свою вину во много раз мучительнее. И тут, рядом с Господом, тяжко было осознавать, как греховно было ее прошлое. Женщина плакала, склонясь к его ногам. Когда же грешница увидела, как ее слезы падают на ноги учителя, она поспешила вытереть их своими волосами. Затем она начала целовать их, возливая на них елей, который принесла с собой. Она не могла иначе. Сердце влекло ее на такое преклонение. Женщина не произнесла ни слова, но Господь и сам прочитал ее историю жизни. —

сей дорога колючим терном поросла. По ней от отчего порога в потьмах я без вожатых шла. Меня манили, обольщали, обман, мечту, мечту, обман передо мной рая сменяли, а сердце рделося от ран. Сулили счастье мне палаты, сулил дары свои Сидон, богатый одр и ароматы, звали не раз на сладкий сон. Но исчезали упоенье в глухой полуночной тиши, и поднимались привиденья со дна больной моей души. Не страстноропщущие хоры, кругом меня певцов молодых, не благовонные амфоры не утоляли мук моих. Ах, сколько раз грустя иное с дождем катившимся с очей просила я себе покоя у беспокойных тех ночей. Но от моей души далеко бежал друг нищего покой, и кто-то черный с красным оком стоял над бедною душой. И вот теперь у перепутья, рванувшись из своих пленниц, я сорвала с себя лоскутье шелков и тирских багряниц, и мне дышать уже не больно. И по какому-то лучу я птичкой Божьей, птичкой вольной, в веселый Божий мир лечу. Мне говорят, он здесь, великий. Пойду и кинусь к ногам, привьюсь к ним цепкой повеликой и волю дам моим слезам. И входит с благовонным даром туда, где возлежал святой, и говорит сердечным жаром и вместе с детской простотой. Полна тоски, полна страданий, иду к тебе, как в Божий храм, и с малым даром возлияний дам волю многим я слезам. Умчали все былые грозы и жизни тяжкие часы, но в сердце уцелели слезы, а на больной голове волосы. О, муж, нам данные небесами, сними с меня грехов кору, и слезы сердца я волосами священных ног твоих отру. Не бойся, дивный, не нарушу мир светлых дум твоих святых, но дай мне выплакать всю душу у ног твоих, у ног твоих. А в этот миг все небо думы играли на его челе, и только вид гостей угрюмый являл, что был он на земле. И гости меж собой шептали, зачем она к нему идет? Мы все давно о ней узнали, а он, ее ли он не поймет? И вот белее алебастра, дочь заблуждений и тревог, град слез и нарт из алавастра лила на белый мрамор ног. Ее души прочел он повесть и шепчущим о ней сказал: жены сей не смущайте совесть, она чиста уж, как кристалл. Аминь. Увидит мир в обломках отживших тысячи городов, но будут вечно жить в потомках Елейсей слезы и любовь. Господь не прогнал грешную женщину. Он никогда не отталкивал приходящих к нему. Он говорил: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус радовался всякой душе, которая находила в нем убежище. Иначе рассуждал фарисей. Он смотрел на женщину с презрением
и находил посещение своего дома такой персоной, дерзким и наглым. Он надеялся, что Иисус тотчас укажет ей на дверь. Однако этого не произошло. Тогда гордый фарисей подумал: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Но сердце Иисуса открыто для всех грешников. Он есть тот, кто пришел взыскать и спасти погибшие, как сказано в Евангелии от Матфея. Господь видел сердце фарисея, прочел его мысли и недовольство на его лице. Он обратился к нему: «Симон, я имею нечто сказать тебе». И Иисус по обыкновению своему представляет дело грешницы и самоправедного фарисея в притче. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но так как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Фарисей недолго задумывался над вопросом Иисуса. Он ответил: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус сказал: «Правильно ты рассудил. Да, кому много прощено, тот будет более благодарен. Но дело заключается не только в сравнительной величине греха, но и в глубоком сознании вины. И тот глубоко благодарен Богу, кто сознает, из какого тенистого и глубокого рва погибели извлек его Господь. И когда Иисус прощает вину такого человека, тот говорит: «Я был чрезвычайно много должен. Мой долг был настолько велик, что я безвозвратно погиб бы навеки, если бы Господь не сжалился надо мной и не спас меня». Иисус снова поворачивается к грешнице: «Видишь ли эту женщину?» И он сравнивает ее с фарисеем. Возможно, это кажется Симону тяжким оскорблением, но дело выглядит еще ужаснее, когда он видит, что Иисус большее предпочтение отдает ей, а не ему. Хуже всего для фарисея то, что он не может обличить Господа в неправде и ничего не может возразить ему. «Я пришел в дом твой, и ты воды на ноги мне не дал. А эта женщина слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Симон молчал. Это была правда. Он не оказал любезного гостеприимства, он упустил перед почетным гостем эти доказательства любви и почтения. И то была правда, что эта женщина совсем иначе, чем он, доказала свою любовь и почтение. Он ничего не мог возразить на слова Иисуса. Господь делает заключение: прощаются ее грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Женщина пришла к Господу, как жалкая грешница, но она исповедалась Иисусу в своих грехах. Хотя она не произнесла ни одного слова, ее слезы были истинным исповеданием. Она не произносила торжественного обещания: «Я хочу следовать за тобой», но ее смиренное целование ног было больше, чем обещание. В Евангелии от Иоанна написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Иисус сказал женщине: «Прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева.
В передаче прозвучало стихотворение Федора Глинки. Оставайтесь с Богом.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! Я думаю, вы все узнали позывные нашей молодежной музыкальной программы «В ритме времени». И вот сегодняшний выпуск этой программы мы хотим посвятить новому альбому, который только что вышел у нас в студии и который называется «Сияющий луч». В этом альбоме включены песни в исполнении сестер Мараро, Ларисы, Дианы и Таисы. И вот сегодняшняя программа, я думаю, вам очень понравится. Песни такие интересные, задорные, в хорошем таком исполнении. И если у вас есть какие-то отзывы по поводу этого альбома и по поводу других песен, вы можете написать нам по адресу, который мы дадим в конце нашей программы. А сейчас песни.

Ну что ж, дорогие друзья радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня вы слушали песни из нового альбома «Сияющий луч» сестер Марару, Ларисы, Дианы и Таисы. Я думаю, что песни вам понравились, поэтому наше желание, чтобы и ваши дети также пели и прославляли Господа, потому что это поколение, наши дети и внуки, они должны славить Творца и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ну а если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы. В начале программы уже по сложившейся традиции звучит песня по заявке. Свой день рождения с разницей в неделю празднуют родные брат и сестра Букур Дима и Букур Настя из поселка Любашевка Одесской области. Их поздравляют папа Валентин, мама Ирина, сестра Юля и просят поставить для них хорошую песню. Охотно исполняем ваше желание и дарим песню в исполнении группы «Ладони».

0: Пиво – это самая надежная дорога к пьянству.
1: Пиво – это самый эффективный инструмент по спаиванию подростков.
0: Пиво мешает жить красиво.
1: Праздник пива – это радость пивоваров и слезы матерей.
0: Интеллект и пиво несовместимы.
1: Праздник пива – вред для мира.
0: Любовь плюс пиво некрасиво.
1: Слушатель, как вы думаете, если бы реклама с такими лозунгами шла по телевидению, много было бы желающих пить пиво? Конечно, пиво все равно продолжали бы выпускать, и было бы все равно много любителей пенистого напитка. Но уверена, повальное увлечение пивом подростков и молодежи уменьшилось бы. Сегодня в программе мы обсудим следующие вопросы.
0: Пиво – алкоголь или нет?
1: Из чего состоит пиво?
0: Можно ли стать алкоголиком, если пить пиво?
1: Как спортсмены относятся к пиву?
0: Зачем нужна реклама пива?
1: Просим вас быть особенно внимательными, так как будет приводиться много цифр, которые, надеемся, помогут вам определить свою точку зрения на данный вопрос.

0: Почему-то исторически сложилось так, что у нас в стране пиво не считают алкоголем. Существовал даже термин «пиво-безалкогольная промышленность». То есть назвать пиво безалкогольным никто не решался, но его производство к алкогольной промышленности не относили. В отличие от нас, на Западе пивоваренные компании не могут так активно рекламировать свою продукцию из-за того, что законодательство европейских стран относит напитки к безалкогольным не по названию, а по содержанию в них алкоголя. А в пиве содержание алкоголя колеблется от 1 до 12%. Западная алкогольная статистика исходит из того, что в пиве содержится 5% алкоголя. Это означает, что при употреблении одной бутылки водки или 8 бутылок пива в организм попадает равное количество алкоголя.
1: Во всех развитых странах пиво относится к алкогольным напиткам, и споры ведутся лишь о том, при каком содержании алкоголя пиво можно отнести к безалкогольным или, точнее, слабоалкогольным напиткам. В большинстве стран Европейского Союза такой границей является 1,2% алкоголя, в Швеции и Финляндии – 2%. Для пива, где содержание алкоголя превышает установленный предел, действуют все ограничения для алкогольных напитков – запрет на продажу несовершеннолетним, ограничение часов, дней и мест продажи, акцизные налоги. Мониторинг качества пива, проведенный санитарными службами в Украине, показывает, что на наших прилавках все большую долю составляют сорта пива с содержанием алкоголя более 6%. Проще говоря, в нашем обществе пивной алкоголизм стал нормой жизни. Главное же и наиболее опасное отличие в том, что наши граждане к пиву относятся не так, как к водке. В тех ситуациях, когда пить водку значит быть алкоголиком, пиво часто воспринимается как безобидное развлечение. Может быть, это и могло считаться обоснованным в ту пору, когда пиво было относительно слабоалкогольным. Но теперь, когда реально рынок пива стал псевдо-безалкогольным, эта легкость отношения к пиву делает его достаточно опасным товаром. И еще штрих. Если пиво – безалкогольный напиток, почему такие всемирно известные компании, как Coca-Cola и Pepsi, считают коммерчески неоправданным связывать себя выпуском пива?
0: Следующий вопрос. Из чего состоит пиво? Ответим коротко. Пиво представляет собой натуральный алкогольный напиток, который содержит большое количество соединений, образующихся в процессе ферментации, поступающих в него из растительного сырья. Основными компонентами пива являются вода, углеводы, этиловый спирт и азотосодержащие вещества. При брожении образуются также высшие спирты – пропиловый, бутиловый, амиловый и эфиры – этилоформиат, бутилоцетат и другие. Эти вещества влияют на вкус и запах пива и являются теми компонентами, от которых очищается водка.
1: Можно ли стать алкоголиком, если пить пиво? Ответ однозначный – да. Просто пивной алкоголизм формируется медленнее водочного, так как формируется более незаметно и обманчиво. В Германии, где традиционно употребляют пиво, страдают именно от пивного алкоголизма. Вред есть даже от так называемого безалкогольного пива, поскольку алкоголь в нем все же присутствует, хотя и в небольшом количестве. Например, нередки случаи, что у лиц, имеющих алкогольную зависимость, очередной запой начинается именно со стакана безалкогольного пива. Стоит отметить, что человеку, страдающему хроническим алкоголизмом, переход с водки на пиво тоже даст мало пользы. Организм все равно потребует свой эквивалент – то есть заставит покрывать качество количеством. Один пациент наркологической клиники, совершив такой переход, выпивал в день не менее ведра пива. А вот лечение пивной алкоголизм требует такого же, как винный и водочный.
0: Сторонники пива громко кричат, как здорово пить пиво спортсменам. Однако было проведено немало экспериментов, показавших, что даже малые дозы пива снижают спортивные показатели. Например, конькобежцы и пловцы, выпившие по литру пива, понизили скорость плавания и бега на коньках примерно на 20%. Поэтому все спортсмены, чьи результаты измеряются объективно, выходят на старт абсолютно трезвыми. Для мозга шахматистов алкоголь может иметь катастрофические последствия. И не случайно Гарри Каспаров полностью отказался от употребления любого алкоголя.
1: За рубежом есть очень показательные примеры отношения футболистов к пиву. В 1994 году компания «Рингнес» получила от Норвежской футбольной ассоциации право выпустить плакат, рекламирующий пиво, с изображением сборной команды Норвегии. Капитан команды Рюне Брассет немедленно выступил с заявлением: «Если «Рингнес» не уберет эти плакаты, я не буду играть на чемпионате мира». Когда его спросили, почему он так принципиален, он ответил: «Мы являемся примером для детей и молодежи, поэтому связывать себя с пивом – это катастрофа».
0: На чемпионате мира по футболу в 1998 году во Франции скандал с пивной рекламой вспыхнул на более высоком уровне. С 1991 года в этой стране строго запрещена реклама алкоголя на телевидении, в молодежных журналах и в спортивных сооружениях. Американская пивная компания Anheuser-Busch потребовала у Европейской комиссии объявить запрет рекламы пива во время чемпионата незаконным. Но они получили твердое «нет» французского правительства. Министр здравоохранения сказал: «Молодые люди, которых много среди футбольных болельщиков, особенно подвержены связанной со спортом рекламе. Совершенно недопустимо, чтобы стадион или телевидение служили рекламе марки алкоголя». А совсем недавно Лыжный союз Норвегии оштрафовал на $1000 известного спортсмена-горнолыжника Лесса Кьюса за участие в рекламном ролике пива. Помимо штрафа, Лыжный союз получил все деньги, которые спортсмен заработал участием в этой рекламе.
1: Зачем нужна реклама пива? Следующий очень логичный вопрос. Как известно, реклама – двигатель торговли. Реклама, повторенная в самом интересном фильме или передаче, усиливается в десятки раз. Во-первых, человек не может осмыслить за несколько секунд увиденное, а это значит, что информация уходит напрямую в подсознание. Во-вторых, человек не может включить самозащиту от рекламы, так как не знает заведомо, что ему покажут. И, наконец, бесспорно, главный объект воздействия рекламы – это дети и молодежь. Почему? Потому что будущих покупателей пива нужно растить. Это основная цель рекламы. Поэтому самый рекламируемый товар на телевидении – пиво.
0: Тоже можно сказать и о методе ассоциации. Рекламируется детское безалкогольное пиво или такое же шампанское. Зачем детское? Зачем безалкогольное? Оказывается, за тем, чтобы накрепко связать между собой два понятия. Детское безалкогольное – значит безобидное, безопасное, и другое – шампанское и пиво. От такой связки отключается критический контроль не только у детей, но и у взрослых.
1: В возникшей в средствах массовой информации дискуссии о рекламе пива и табака главным аргументом сторонников этой рекламы является утверждение: кто хочет, тот пьет и курит, а кто не хочет, тот и не захочет, даже посмотрев рекламу. Как будто у людей есть свобода выбора. Никакой свободы выбора нет. Потому что никто не показывает негативных последствий воздействия табака и пива. Никто не пропагандирует трезвый, здоровый образ жизни. Человек зачастую живет стереотипами, навязанными ему телевидением. Разработка рекламных роликов стоит сотни тысяч долларов. Разумеется, эти деньги тратятся производителями не зря. В разработке сюжетов рекламы применяются все достижения последних лет в области подсознательного закрепления мотива поведения. Не учитывать этого значит жить во вчерашнем дне, пополняя ряды алко-табакозависимых людей.
0: Социологами были проведены исследования среди подростков и молодежи, которые показали, что пятиминутное увеличение просмотра рекламы алкоголя соответствует повышению его потребления на 5 грамм в день. Например, те, кто сообщал о частом просмотре рекламы пива, выпивали в среднем 6 литров пива за месяц, по сравнению с группой несмотрящих рекламу, которые потребляли в среднем 3 литра пива. И еще цифры.
1: 1 литр пива всего с 5% в нем алкоголя уничтожает 6000 нейронов головного мозга из 10% работающих, а не из 90% дремлющих. Страшный Рон наносится этим удовольствием гипоталамусу, дирижерскому пульту мозга. Помимо того, содержащийся в напитке этиловый спирт, являясь сильнейшим протоплазматическим ядом, убивает клетки пищевода, печени, почек, уродует половые клетки. И, наконец, вдумайтесь, в России по пьянке погибает 1 000 000 молодых людей в год.
0: Обычно сторонники пива перечисляют множество его достоинств, которые делают его особенно пригодным в качестве напитка для молодежи. Здесь и низкое содержание алкоголя, и якобы способность пива вызывать благожелательное отношение к окружающим, и возможность пить его на ходу, без помпезного застолья, на которое у молодых часто не бывает денег. Но предложение пива на рынок в качестве молодежного напитка оказывается в конечном счете выгодным не только производителям пива, но и более крепких алкогольных напитков. Дело в том, что пиво создает как бы облегченный способ входа в алкоголепотребление. Молодые люди, закупающие на свои вечеринки пиво, считают его чем-то безобидным, вроде лимонада. Однако содержащийся в пиве спирт при частом его употреблении способствует формированию алкогольной зависимости. И прежний юный зритель пивной рекламы становится надежным потребителем изделий алкогольной промышленности.
1: Сейчас среди подростков считается главным признаком крутизны выпить пиво. Но как же они ошибаются? Это скорее признак тупизны, чем крутизны. Не раз приходилось видеть такую картину. Зима, мороз минус 20. Молодой парень или девушка без головного убора идет с бутылкой пива, глотая на ходу холодную жидкость. Что это? Все просто. Даже зимой бутылка пива является обязательным атрибутом городских тинейджеров, стремящихся произвести впечатление друг на друга. Слишком часто это заканчивается плачевно. От замерзших пальцев до коматозного состояния, в котором их находят после ночи, проведенной на морозе. Сегодня пиво – неотъемлемый атрибут именно молодежной культуры. В значительной степени это спровоцировано рекламой и внедрением в массовое сознание представлений.

0: никого не удивляют и 13-летние девочки, пьющие пиво в автобусе. Раз пьют, значит не колятся. Это ли не замечательно? Одно дело – рекламировать вкус пива, его качество, и другое – предлагать его как нормальный стандарт молодежной культуры. Причем предлагать с неистовой силой. Реклама идет очень агрессивная. Подросток 12-14 лет находится в поиске. А выбор – это значит, брать предложенный наркотик или нет, пить пиво с друзьями каждый вечер или нет. Вместо здорового образа жизни ему предлагают психоактивное вещество. Дело тут не в пиве или героине, а в том, что подросток привыкает решать свои проблемы с его помощью. Это и есть путь к наркотизации. Разумеется, никто не говорит о том, что банками с пивом вымощена дорога в наркодиспансер. Наша молодежь ничего не делает наполовину. Взрослый человек купит баночку, и ему хватит. Школьник возьмет 2 литра, потому что девчонки вешаются на парней, у которых из каждой штанины торчит по бутылке. По данным ряда авторов, 70% больных алкоголизмом, состоящих на учете в наркодиспансерах, начинали употреблять спиртное до 15 лет.
1: Во время подготовки этой программы по электронной почте пришла следующая реклама. Домашняя мини-пивоварня. Быстро, просто, легко, вкусно. Свое собственное пиво дома. 24 сорта пива со всего мира. Великолепное качество по приемлемой цене. Отличный подарок на любые торжества. Домашняя мини-пивоварня. Создайте себе праздник.
0: Воистину, в рекламных агентствах работают настоящие поэты. На все это великолепие красивых слов хочется добавить одно. Нас оболванивают, одурачивают, обманывают, отравляют наше сознание, нас спаивают, наконец. А наша задача – устоять и выстоять. Не спиться, не оболваниться, не оказаться во власти своих инстинктов. Наша задача – помнить и не забывать, что мы люди, и у нас есть душа. И ее потребности не сводятся только к тому, чтобы выкурить пачку Мальборо или выпить пиво. Ей необходимо нечто большее. Ей нужен Бог.
1: Сейчас популярно среди молодых слово «крутой». Скажу твоим языком. Дружить с Иисусом круто. Ты гордишься, если твой друг бизнесмен или мастер по борьбе? Скажу тебе, мой друг сильнее. Твой друг может помочь разобраться с кем-то ударом кулака. Иисус поможет мне все уладить прощением. После ваших разборок вы становитесь врагами. После помощи Иисуса я приобрету этого человека. Ты думаешь, что ответить ударом на удар – показатель силы и независимости? Неправда. Прощением ответить на удар в сотни раз труднее, чем с силой выпустить кулак в чье-то лицо. Ты считаешь, что быть расхлябанным, непокорным, не признавать авторитетов – признак прогресса молодого поколения? Это ложь. Держать себя в руках, работать над собой, уметь уважать мнение других намного труднее, чем просто плыть по течению под парусом своей греховной натуры и ветром заблуждений.
0: «Как молодой человек может жить непорочно?» – спрашивает автор 118-го псалма. И отвечает: «Следуя слову Твоему, Господи. Слово Твое словно свет, освещающий мой путь. От слов Твоих свет исходит и самых простых людей просвещает. Словом Твоим наслаждаюсь, как нашедший богатство великое. Господь, открой мне глаза, позволь заглянуть в Твое учение и увидеть, как прекрасно все, что Ты делаешь».
1: Слово Бога никогда не обманывает и не предлагает того, что впоследствии принесет несчастье. Бог дает то, в чем ты так нуждаешься. Чувство собственной значимости, направление и смысл жизни, порядок во внутреннем мире, контроль над чувствами и желаниями, удовлетворенность. Ты ведь ищешь всего этого с момента осознания себя как личности, не так ли? Слушатель, пусть многое из сказанного сегодня ты забудешь. Запомни, пожалуйста, одно. Бог любит себя и хочет изменить твою жизнь. Склонись перед Богом, признайся Ему в том, как тяготит тебя грех. Попроси войти в твое сердце и очистить жизнь, поступки, мысли от всего плохого и грязного. Твоя молитва к Богу может быть такой:
0: «Господь Иисус, я сознаю, что я грешник. Прости меня. Я раскаиваюсь в своих грехах и открываю Тебе свое сердце. Измени меня, руководи моей жизнью во имя Иисуса Христа. Аминь».

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио. Почтовый ящик 9393. Город Харьков. Индекс 61003. Украина.
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый день, наши уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Как всегда в этот вечер пятницы, входя в ваши дома, мы рады приветствовать вас с нашим приветствием. Мир вам, мир дому вашему. Каждый прожитый день без потерь, без боли, страданий есть особая благодать Божья. И начиная нашу программу, нам хочется напомнить номер нашего телефона 97 47 05 77. Вы, как всегда, можете звонить к нам в течение эфирного часа. И начинаем мы нашу программу песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, в Библии есть выражение, которое отражает состояние нашего мира. Оно говорит: «Весь мир лежит во зле». Кто совершает это зло? Человек. И в то же время гордое «я» человека хочет быть подобным Богу. Что движет человеком? Желание власти. А что дает власть в нашем мире? Деньги. А от этого гордость. Библия говорит, что одним из самых больших зол человечества есть сребролюбие и зависть. Коррупция поражает наш мир. И все из-за желания иметь больше. Библия говорит, что зависть – это гниль в костях. А что делает гниль в костях? Поражает человека болезнью и смертью. Но это было вступление. А теперь давайте поговорим об этом библейским языком.
1: Псалом 72, 3 стих. «Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Я позавидовал безумным. Знаете, друзья, повод, предпосылка для зависти – это благоденствие нечестивых. Друзья, вот когда мы смотрим на трехэтажные коттеджи, как богатые люди безумные ездят на яхтах, как они красиво живут, как они платят огромные деньги для того, чтобы дать своим детям образование. $1 миллион стоит образование в Оксфордском университете, и вакансий нет. Я удивился. Один год – $200 тысяч обучения. Друзья, вот у нас нет завистливого ока. О, как они хорошо живут, как они процветают, а у меня этого нет. И вот Асав говорит, предпосылкой к зависти у него было благоденствие нечестивых. Они, понимаешь ли, злословят Бога, они не освящаются и живут так, что и глаза у них выкатились от жира, и на работе с человеками их нет, и устраивают себя лучше. И вот, доколе не вошел я во святилище и не увидел конца их, пусть наше око спокойно относится к успеху безумных людей. За 10 минут удовольствия греховного наслаждения не замуровывает себя в тюрьму на десятилетие. Не завидуй безумным. Вот бывает, как тяжело, когда вот видишь благоденствие безумных, быть спокойным и довольным, потому что у тебя есть то, чего у них нет. Они живут без будущего, без Царства Божия. Пусть они хоть на земле на яхтах покатаются. У них впереди бездна. А червь их не умирает, написано. И Слово Божие в книге Притч, 23 глава, говорит такие слова. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, и светильник нечестивых погаснет». Так говорит Писание. Друзья, еще есть один повод для зависти. Это Божье избрание. Вот Господин уравнял всех в награде. Они вместе трудились, виноградники, были вместе званными, вместе избранными. Все вместе. И все как будто все было в порядочке. Вы знаете, и вот тот момент, когда он распределял награды и давал каждому за свое, вот тут и обнаружилось. Это тщеславие и превозношение. Почему мне не больше, чем ему? Я был избран раньше. Евангелие от Матфея, 20 глава, 13 стих. Он же сказал в ответ одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завистлив от того, что я добр, так будут последние первыми, первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Вот из этого текста Писания понятно, что грех зависти делает последними первых. Тех, кто испытал зной дня, трудился для Господа по силам и сверхсил, зависть и превозношение обнаруживается внезапно. «Неужели ты завистлив от того, что я добр?» – Господь говорит. Радуется ли наше сердце покаянию наркоманов? Радуется ли наше сердце, когда мы видим успех в жизни и в служении тех, кто избран всего был один час? Может быть, у нас стаж больше христианский, чем у них. А радуется ли наше сердце, когда наш Господь наделил их теми же дарами благодати, тем же избранием, тем же успехом служения? Если наше сердце говорит о том, что «О, Нам должно быть больше внимания, больше чести. Тщеславие, всякое такое тщеславие есть грех. И вот зависть в вопросах избрания, друзья, это очень важный момент. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих, Писание говорит, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Не будем. Так Писание говорит. Вы знаете, друзья, к чему приводит зависть? Зависть приводит к предательству. Зависть ведет к убийству. Зависть ведет к злословию, к сопротивлению, к соперничеству, ко всем грехам. Она открывает двери для всех грехов. Братья и сестры, наверное, никто из нас не хочет быть предателем, да? О, предательство – это так страшно. Предательство, да? А вот зависть, она ведет к предательству. Написано так, что «по зависти предали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей». Что привело к предательству? Зависть. Позавидовали его избранию и Божьим намерением в отношении его. Бог открыл ему свои намерения, что ты будешь среди братьев, братья поклонятся. Услышали об этих намерениях, позавидовали и предали. Еще написано, что предали Иисуса Христа из зависти. Распяли Христа, друзья, из зависти, то первосвященники. И еще написано, что Деяния апостолов, 5 глава, 17 стих, первосвященники исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов. Опять. Деяния апостолов, 13 глава, 44 стих. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословие сопротивлялись тому, что говорил Павел. Вот противоречия, сопротивление, злословие. Это, друзья, все двери открыты одним грехом. В основе зависть лежит. Она всегда в глубине. Она никогда не лежит на поверхности. Друзья, последнее, на что я хотел обратить внимание, как избавиться от зависти. Вы знаете, бывает, что человек сам говорит, да я сам знаю, что у меня в духовной жизни не все так благополучно. А какой выход? Если проповедник не указывает выход, то на душе становится еще тяжелее. То какой смысл говорить, ты болен, а если не дать лекарства, не показать, какой выход для исцеления нашей души, как очиститься нам от этой гнили в костях. И это самая важная часть, друзья. А выход есть, избавление. Первое, что это путь очищения от зависти, это питаться Словом Божьим. Первое послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот «отложив» там написано. Вот значит навсегда отсечь, отвергнуть, занять твердую духовную позицию, что зависть мне никогда не пригодится, она наполнит мою жизнь горечью, я должен навсегда с завистью расстаться. Или Слово Божие удалит тебя от зависти, или зависть удалит тебя от Слова Божия. Либо ты будешь питаться Словом Божьим и будешь свободен. Оно очистит тебя от этой гнили в костях. Там одно расстройство, и все худое, и ничего не устроено. Братья и сестры, хотим избавиться? Чувствуем, что у нас в сердце что-то отзывается неправильно на успех ближнего? Начинай питаться Словом Божьим. А Слово Божие очистит тебя. Оно сделает твою жизнь такой, что ты будешь всем доволен. Ты будешь человеком самодостаточным. Господи, как я счастлив, что у этого брата, у этой сестры я вижу твою благодать, твой успех. Я вижу, что ты их любишь. Друзья, второе, что приводит нас к очищению от зависти, это помнить, к чему приводит зависть. Вот если мы будем помнить, что зависть приводит нас к предательству, к убийству, к раздорам, к горечи, неустройству в семье и к всему худому, то, вы знаете, вот одна эта мысль уже делает, значит, что-то страшное. Господи, останови, Господи, освободи, очисти. Вот одна эта мысль, знать, к чему-то приводит, какой конец. Путь мудрого – это знание пути своего. Если мы знаем, к чему это ведет, неспокойно за свою жизнь и взывать к Богу, говорить, Господи, я в беде, Господи, дай мне милость. И, друзья, и третье, это третий совет, опять же, из Слова Божьего написано, любовь не завидует. Любовь не завидует. Вот совершенная любовь, друзья, она изгоняет зависть. Когда мы приходим к Голгофскому кресту, друзья, вот там, когда мы видим, сколько Господь сделал для меня, чему мне завидовать? Мы чувствуем себя, что мы недостойны того, что мы имеем. И мы рады вот той награде, которую Господь нас удостоил. Нам этого достаточно. Любовь, друзья, не завидует. И последний совет, друзья, из Слова Божьего. Написано, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестивые, друзья, радуются успеху в жизни ближнего. Есть такая поговорка, что злой плачет от зависти, а благочестивый от жалости. Вот бывает, знаете, у нас слезы от зависти или у нас слезы от жалости. От чего мы плачем? Когда мы видим успех в жизни ближнего, плачем, или наоборот, когда нам жалко, что ближний наш в беде, и мы хотим ему добра искать, от чего мы плачем? Мы плачем от того, что свою руку гладим под одеялом, ах, как мне не повезло, а ему повезло. Или наоборот, мы плачем, Господи, и ему пошли благо, и его доли, эту молодую семью, или этот дом, и благослови, Господи. Благочестие, друзья, на все полезно. Когда мы понимаем, что довольны для Тебя благодати моей, и мы ищем благо семье, жизни ближнего нашего. Вот такие, друзья, советы из Слова Божьего нашему славному Господу, любовь которого безгранична, которая нас сделала счастливыми и блаженными. Поклонимся нашему Господу, Ему слава веки веков. Аминь.

0: Уважаемые наши радиослушатели, сегодня мы начнем новый раздел программы «Когда это будет?». И нам хочется сказать вам, что прежде всего мы делаем эти программы для того, чтобы познакомить вас с пророчествами, которые есть в Библии о последнем времени. И, конечно, никто не претендует на то, что это есть последнее откровение или абсолютная истина. Чем ближе мы приближаемся к этому времени, тем больше откровений будет давать Господь о том, что будет происходить. Но уже сегодня мы видим те шаги, которые ведут нас к последним определенным событиям в этом мире. Сегодня мы начинаем новый раздел программы, который будет говорить о личности Антихриста в свете того, что об этом говорит Библия. И эту часть программы «Когда это будет» мы дали одному из самых известных богословов XX века – Дереку Принцу, который много лет жил в Иерусалиме и более 50 лет имел возможность изучать Слово Божье в его оригинале на еврейском и греческом языках, что, конечно, дает более глубокие ощущения в понимании того, как этот язык передавал описание будущих событий. К тому же нам хотелось узнать, совпадает ли мнение разных богословов, которые уже участвовали в нашей программе. Итак, Дерек Принц о личности Антихриста.
1: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
2: Во-первых, давайте мы проанализируем значение слова или фразы «антихрист». Это многое прояснит для нас. Слово «Христос» имеет греческий корень. На иврите «Христос» — это «машиах», «мессия» или «Христос», что означает «помазанный». Приставка «анти» имеет два значения, каждая из которых применима в данном смысле. Во-первых, «анти» значит «против». В современном лексиконе есть много слов с этой приставкой, например, «антивоенный», «антиядерный» и тому подобное. И следующее значение имеет более тонкий оттенок. «Анти» значит «вместо». Действие Антихриста будет разделено на две фазы. Первое — противостояние истинному Христу, чтобы убрать его со своего пути. И второе — заменить истинного Христа ложным. В первом послании Иоанна, 2 главе, 18 стихе, Иоанн говорит о значении этого вопроса в конце времен. Он говорит: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время». Это признак последнего времени. И в том же послании, в 1 Иоанна, 4 главе, во 2 и 3 стихах, он продолжает: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Каждый дух, исповедующий, что Иисус — это Богочеловек, что Он жил как человек во плоти, — это дух от Бога. А всякий дух, не исповедующий Иисуса, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Итак, Библия описывает три проявления Антихриста. Во-первых, много антихристов, множественное число, Антихрист в единственном числе и дух Антихриста. Дух Антихриста действует через каждого антихриста. И за всю историю человечества от Иоанна и до сего дня приходило много антихристов. Но главный антихрист еще не появился на сцене человеческой истории. Эта личность станет окончательным проявлением духа антихриста. И лично я склонен верить, что его появление настолько близко, то можно смело сказать о том, что его тень уже нависла над сценой истории. Это мое личное мнение. Нам очень важно научиться распознавать черты духа Антихриста. Первое послание Иоанна 2, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Дух Антихриста начинает действовать в среде Божьего народа. Это важно понимать. Не в язычестве, а в христианстве. Но они не остаются с христианами. Они уходят от христиан. Это очень важно понимать, потому что, если я не ошибаюсь, это не будет какой-то диктатор, не имеющий никакого понятия о христианстве. В 22 и 23 стихах 1 Иоанна 2 главы Иоанн говорит: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Для меня лично было очень интересно найти самое первое записанное в Библии проявление Духа Антихриста. И, как оказалось, это записано в Евангелии от Матфея, 27 главе, в 21 и 22 стихах. Еврейские религиозные лидеры обвиняют Иисуса перед Пилатом. И тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» И вы помните, что у них был выбор между Иисусом и Вараввой. Пилат мог освободить одного из них по их выбору. И они сказали ему единогласно: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Это было осознанное отвержение Иисуса и замена его другим. Варавва был политическим смутьяном и убийцей. И когда вы начнете размышлять над этим, то вы поймете, что самый непонятный выбор во всей человеческой истории — это Варавва вместо Иисуса. Почему тогда евреи так жестоко ошиблись? Ответ в том, что, сами того не понимая, они стали орудием в руках Духа Антихриста. Следующая черта Духа Антихриста — это то, что он отвергает взаимоотношения Отца и Сына в Троице. Он не признает откровения о триединстве Бога. Это хорошо видно в одной из самых мощных антихристианских сил в мире, в исламе, в религии Магомета, которая яростно отвергает то, что Иисус — это Божий Сын. Отрицание взаимоотношений Отца и Сына в Троице является метиной Духа Антихриста. Они готовы поверить в то, что Иисус — Мессия, но на мечети Амара, стоящей на месте Соломонова храма в Иерусалиме, дважды на арабском языке написано: «Богу не нужен сын». Лично я считаю ислам самой активной, мощной антихристианской силой, действующей в современном мире. К сожалению, многие христиане сегодня попали в ловушку из-за того, что не научились распознавать ложь. И далее в 1 Иоанна, в 4 главе, в 3 стихе, говорится: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть в мире». Это такая общая характеристика. Всякий дух, не признающий того, что говорится в Библии об Иисусе Христе, это дух Антихриста. Дух Антихриста — это не язычество. Он проявляется только там, где уже насаждено христианство. Это решающая сатанинская контратака против Иисуса и против Евангелия. И я верю, что весь мир скоро станет перед тем же самым выбором. Бог предоставит человечеству сделать свой выбор. Кого вы хотите, Иисуса или другого? И я думаю, что тот же самый Дух заставит большинство людей сказать: «Долой Иисуса, мы выбираем другого», по сравнению с которым Варавва покажется невинным младенцем. Я учу на эту тему, потому что я не хочу, чтобы христиане сделали неправильный выбор или пошли за толпой. В Новом Завете есть несколько мест, посвященных теме пришествия Антихриста. Я хочу вкратце прокомментировать два из них. Первое место — это 2 Фессалоникийцам, 2 глава. И второе место будет из книги Откровения, из 13 главы. Но вначале давайте обратимся к 2 посланию Фессалоникийцам, 2 главе. Я постараюсь вкратце пройтись стих за стихом. Будет хорошо, если вы откроете это место, Библия, и будете внимательно следовать за моим ходом мыслей. Во 2 и 3 стихах говорится о том, что Антихрист должен прийти до возвращения Иисуса Христа. Давайте лучше прочитаем. Павел говорит: «Не спешите колебаться умом и смущаться, как будто уже наступает день Господень, день Его пришествия. Да не обольстит вас никто никак». Это очень важные слова. Самая большая опасность, подстерегающая христиан, — это обольщение. Я повторю их еще раз. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Человек греха, сын погибели. Это и есть Антихрист. Был еще один человек, который удостоился быть названным сыном погибели. Кто это? Иуда. Кем был Иуда? Апостолом-отступником. И это еще одно подтверждение тому, что Антихрист восстанет из среды церкви. Он назван человеком греха. И Иоанн говорит, что дух беззакония уже действует. Но окончательным проявлением бунта человечества против Бога станет пришествие Антихриста. Антихрист будет правителем, противящимся Богу и Богом назначенному правителю, Господу Иисусу Христу. Но Павел говорит кое-что очень важное. Павел говорит, что это не произойдет, доколе не придет прежде отступление. В Новом Завете слово «отступление» встречается всего 2 раза. И 2-й раз — это в том случае, когда Павла обвиняли в том, что он учит отступлению от закона Моисеева. Отступничество — это осознанное, преднамеренное отступление от откровения о какой-то истине. И Павел говорит, что пришествию Антихриста будет предшествовать отступничество в церкви. Церковь подобна барьеру на пути сатаны. И для того, чтобы исполнить свои гнусные замыслы, он вначале должен будет разобраться с церковью. И я верю, что отступничество уже началось. Во все века, во всей истории в церкви были пороки, блуд, жадность и насилие. Но только в этом веке, и в частности в этом поколении, основополагающие библейские истины были открыто отвергнуты и попраны почти во всех основных деноминациях современной церкви. Что это за дух? Это дух Антихриста в его первой стадии, когда он вытесняет такие постулаты, как то, что Иисус был Сыном Божиим, что Он родился от Девы, жил безгрешной жизнью, умер во искупление грехов человечества, что Он был погребен и воскрес в теле на 3-й день и придет за Своей Церковью. 2-я стадия — заменить Христа лжехристом. И я вижу, как этот Дух сегодня атакует тело Христово по всему миру. В 4 и 5 стихах говорится, что Антихрист, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Сегодня много спорят, о каком храме здесь идет речь. Я лично верю, что это будет настоящий храм, который евреи построят на Храмовой горе в Иерусалиме. Сейчас очень бурно идет подготовка к постройке этого храма. Проводятся школы левитского священства, в которых готовят будущих священников. Их учат всем уставам жертвоприношений, потому что это довольно сложный обряд. Нужно уметь снимать животного шкуру, знать, что сделать с определенными частями тела. Шьются священнические одежды. Евреи уже 2 раза пытались получить храмовую гору. Некоторые эксперты по этому вопросу считают, что Святое святых прежнего храма находилось в стороне от того места, где сейчас стоит мечеть Амара, и поэтому храм можно построить без демонтажа мечети. Я не уверен, что все произойдет именно так, но за последние годы евреи изо всех сил работают над восстановлением храма. В иудаизме есть учение, правда, не находящее подтверждения в Писаниях, о том, что храм Божий будет восстановлен Мессией. Писание нет для этого никакого основания, но только близкое знакомство с евреями может помочь ему понять, какое огромное значение для них имеет храм Ирода. И меня удивляет то, что евреи все время говорят о храме Ирода, а не о храме Соломона. Ирод был идумеянием, нечестивцем. Он убил много людей, включая своих родственников. Он построил храм для того, чтобы завоевать популярность в глазах евреев. За желанием восстановить этот храм стоит какой-то дух. И того, кто восстановит этот храм, евреи провозгласят своей мессией. Поэтому я верю, что Антихрист сядет в храме, который восстановят евреи. Мы живем в Иерусалиме. И я об этом много думал и много размышлял. У нас есть такое предчувствие, что тень Антихриста уже нависла над порогом. Его приход уже не за горами. Это произойдет быстрее, чем многие из нас думают. И затем в 5 и 6 стихах Павел продолжает. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам об этом? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Об этом тоже немало спорят. Слово «удерживающий» можно употребить и в мужском, и в среднем роде. «Он» и «оно», «то» и «что». И я присоединяюсь к мнению тех, кто говорит, что здесь говорится о Святом Духе. До тех пор, пока Святой Дух не уберет свою удерживающую руку, Антихрист не сможет проявиться в полноте. 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Антихрист очень хитер, мудр и силен. Только истинный Мессия сможет разобраться с лжемессией. 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Нам очень важно научиться различать между ними, если мы не хотим быть обманутыми. Харизматическое движение — это самая благоприятная среда для пришествия Антихриста, потому что харизматы помешаны на сверхъестественном. Я сам верю в сверхъестественное, но я не верю, что каждое сверхъестественное действие исходит от Бога. Пришествие Антихриста будет сопровождаться проявлением сверхъестественной силы, знамений и чудес. И далее говорится, «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Слово «любовь» в этом стихе — это греческое слово «агапе», означающее «пылкое посвящение истине». Это что-то большее, чем ежедневное чтение Библии и посещение богослужений. Это значит ценить истину превыше всего. Много библейских христиан не имеют любви к истине. В 11 стихе «Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Истина — это прежде всего сам Господь Иисус. И Слово Божие — это тоже истина. Полюбите Слово Божие от всего сердца. Уделяйте больше времени Ему, а не телевизору или чему-нибудь еще. Потому что в противном случае вы первый кандидат на обольщение. Люди изголодались по Библии. Библия осталась в стороне. Либо это изменится, либо обольщение Антихриста захлестнет церковь. В 11 стихе говорится, «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Вы когда-нибудь задумывались над этим? Если вы не примете любви к истине, Бог сам пошлет вам действие заблуждения. И тогда вам уже ничто не поможет. Вы попадете в обольщение. Это будет Божьим судом за отвержение и послушание истине. И дальше говорится, так что они будут верить лжи. Какой лжи? Не лжи в общем, а какой-то конкретной лжи. Это та же ложь, которой сатана увлек человечество в грехопадение. Сатане незачем выдумывать какую-то новую ложь, если старая и так прекрасно срабатывает. Это ложь о том, что вы будете как боги. К чему это приводит? Одним словом, как мы можем это назвать? Гордости. В Библии сказано, что гордость предшествует падению. Мы можем лучше рассмотреть это на примере, который дошел к нам. Это пример о двух личностях, одна из которых смирила себя, а другая возвысила. Первый — это Иисус, смиривший себя до смерти и смерти крестной. За что, как говорит Писание, Бог и превознес его превыше всего? Величие не досталось Иисусу авансом. Он был возвеличен за то, что соблюл необходимые условия. Нам всем нужно научиться смирению. Бог никого не собирается смирять. Смирение противно нашей природе. Не просите Бога смирить вас, потому что Он сказал, «Вы смиритесь». Это должно быть нашим решением. И по этому принципу живет вся Вселенная без исключения. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. Но слава Богу, что всякий, унижающий себя, возвысится. Я хочу научить одному очень простому способу смирения. Каждый раз, когда вы говорите или делаете что-то обидное, просите друг у друга прощения. По-моему, я уже исчерпал все, что хотел сказать по второй главе Фессалоникийцам, и теперь давайте перейдем к Откровению 13 главе. Итак, Откровение 13 глава. «И стал дракон на песке морском. И затем Иоанн увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». В оригинале в греческом языке говорится «дикого зверя». «Дикий зверь вышел из моря, которое, как я верю, символизирует политический мир. У него было семь голов и десять рогов». Второй стих говорит о том, что его тело было подобно барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. Что в Библии говорится о барсах? Барс и леопард — это одно и то же самое. Леопард не может избавиться от пятен на своей шкуре. Не обманывайтесь, он не сможет изменить свою природу. Лев и медведь, которые общепринято символизируют два народа. Медведь — это Россия, а лев — Британия. Я не уверен, что это абсолютная истина, но, возможно, речь идет о Европейском Союзе, в который войдут Россия и Британия. Время покажет, кто был прав. В конце второго стиха мы читаем о том, что дракон дал этому зверю свою силу и престол и великую власть. То есть сатана сверхъестественно наделил его сверхъестественной силой. В четвертом и третьем стихах мы читаем о том, что зверь переживает нечто вроде смерти и сверхъестественного воскресения. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Иногда я задумываюсь над тем, что бы произошло, если бы Джон Кеннеди воскрес из мертвых. Весь мир был бы у него под ногами, но этого не произошло. Но однажды с кем-то, когда-то произойдет нечто подобное. Может быть, это будет не настоящая смерть и воскресение, но люди будут верить, что этот человек воскрес из мертвых. И дальше. «И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Хочу показать вам замечательное противопоставление, разницу между истинным и лжехристом. В 4 главе Матфея, 8 стихе и далее рассказывается об одном из эпизодов искушения Иисуса. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Много столетий назад сатана искал того, кому он сможет дать свою силу для того, чтобы заполучить контроль над человечеством и заставить людей поклониться ему. Равенство Богу — вот его цель. Именно за это он был свержен с небес. И с тех пор он не может открыто заявлять об этом требовании. Но у него в запасе остался только один вариант, который даст ему право сказать, что он подобен или равен Богу. Существует нечто, принадлежащее только Богу, чем Он ни с кем не собирается делиться. Что это? Это поклонение. И если дьявол добьется того, что вся земля поклонится ему, он сможет заявить о своем равенстве Богу. Но Иисус ответил ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Истинный Христос отверг это предложение. Он не вступил в сделку с сатаной ради господства над миром. Лже-Христос вступит в эту сделку, и в этом вся разница. 4 стих. «И поклонились дракону, народы земли имеется в виду, который дал власть зверю, и поклонились зверю сему, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сравниться с ним?» И 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Давайте ответим на один важный вопрос. Кто дал ему власть? Бог. Бог позволит определенному нечестивому правителю властвовать 3,5 года над миром. Возможно, многие из нас застанут это время, но мы должны запомнить, что за всем этим будет стоять сам Бог. Библия говорит об этом очень недвусмысленно. Мы можем возмущаться и говорить Богу: «Почему ты позволишь этому диктатору прийти к власти, преследовать твой народ?» Я не уверен, что Бог ответит нам «почему». Но Он сказал, что это произойдет, и за всем этим будет стоять Он. Многим вам такая мысль и в голову не приходила. Мне кажется, что обстоятельства, через которые проходят некоторые из вас сейчас, являются подготовкой к грядущим скорбям. Почему, вы спросите? Потому что Бог не всегда отвечает на этот вопрос. Есть вещи, которые Бог нам не объясняет. Осознание Божьей суверенности — это один из важнейших ключей к успешной христианской жизни. Мы должны понять, что Бог не поддается на наши манипуляции. Мы знаем все учения об исцелении, но мы не всегда исцеляемся. Правильно? Он делает то, что хочет, тогда, когда хочет, так, как это хочет, и не спрашивает ничего разрешения, даже вашего. 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Неприкрытое богохульство на истинного Бога. «И дано было ему, Богом, вести войну со святыми и победить их». Переживали эту мысль? Бог позволил ему воевать с истинными верующими

Уважаемые наши радиослушатели, а теперь в оставшиеся несколько минут нам хочется подарить вам несколько стихов из Библии.

Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия».

На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, до седин не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего».

Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы, или посетить библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Адрес церкви 5, Мэтью Роуд, Литкам. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок воскресной школы для детей, и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Тщетность надежды на самого себя». Да, много людей надеются лично на себя. Мы уже не говорим о том, что люди надеются на деньги, на других людей и так далее. Многие люди надеются на себя, потому что они сами обладают чем-то, что они считают, что им может помочь в трудную минуту. Опять же, те же самые деньги, власть, связи. Это мы говорим о нашей современности. Но и много-много веков назад, много тысяч лет назад, была похожая история. Ведь человек своей сущности остается все тем же со времен Адама, когда он согрешил. Адамом грех вошел в мир. Каждый человек, являясь грешным, каждый человек унаследовал эту природу. И то, что было у далеких людей, далеких предков, это свойственно и современным людям, потому что человеческая сущность является одинаковой. Итак, мы видим на страницах Святого Божьего Слова эту тему — тщетность надежды на самого себя. Книга пророка Исаии, 22 глава, и мы прочитаем с 7 по 11 стих. «И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и строите между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». Что мы видим в прочитанном тексте? Что описывается стена осады Иерусалима. Осада Иерусалима. Иерусалим очень много раз осаживали. И еще главная осада у него впереди, в преддверии второго пришествия Христа. Это говорит об этом книга пророка Захарии. У нас есть передача на эту тему «Последняя битва Израиля». А мы говорим, продолжаем о нашей теме. Здесь описывается одна из осад, которая еще не случилась, но которая, согласно пророчеству Исаии, должна была произойти. Это осада от вавилонского царя и союзников его. Это осада. За что вообще Иерусалим был осажден? А мы читаем очень много на страницах Ветхого Завета, за что Иерусалим был осажден. За что Северное Царство сначала было угнано, Вавилон? За что потом пало и Южное Царство? За что? за то, что люди нарушили Божий закон. Какой закон? Об этом Второзаконие 27 глава с 11 стиха. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословище отца своего или свою мать, весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий границу своего ближнего, весь народ скажет: аминь. Проклят, кто с любого сбивает с пути». И так далее. Здесь перечисляются проклятия до конца. Это Второзаконие, 27 глава, с 11 стиха до конца. Конец этого места писания, 26 стих, обобщающий стих. «Проклят, кто не исполнит слов этого закона и не будет поступать по ним». И весь народ скажет: аминь. Мы видим, что народ много раз соглашался, много раз заключал заветы с Господом, но постоянно их нарушал. Никогда Бог не оставит без внимания нарушение того, что Он сказал. Потому что Божий закон – это не закон человека. Закон человека нарушается, попирается обычными людьми, властью и так далее. Но закон Господа просто так никто не нарушит. И вот Израиль многие-многие годы его нарушал, за это пришло наказание. Вот эта сцена, описанная в книге пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих. Это результат этого наказания. Но здесь самое главное, на что понадеялись эти люди. А понадеялись они сами на себя. Какие они предпринимали усилия, чтобы завоеватели не пробрались в Иерусалим? Что только они не делали. Здесь это все описано. Они делали для того времени очень многое. Смотрите, снимают покров с Иудеи, обращая взор на запас оружия в доме кедровом. А между тем, 9 стих, вы видите, что проломов в стене города Давидова много. Отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Когда идет война, люди делают очень многое, чтобы выставить какую-то оборону, выстраивают стратегию. Здесь это все описано. Но есть одно «но». Что когда это происходит без Господа, тогда это надежда на себя. Надежда на самих себя. Вы разве видите здесь хоть слово о Господе? Нет. Здесь слова только о том, что будут делать люди тогда. Что они будут предпринимать, опять же, чтобы завоеватели не проникли в Иерусалим. Но где здесь Господь среди них? И в этом упрекает их сам Бог. 11 стих. А на того, кто это делает, не взирайте. И не смотрите на того, кто издавна это определил. Между тем, как люди пытались своими усилиями преодолеть проблему, назовем ее так, они забывали о главном. В это время, пока они столько много усилий предпринимали, выстраивали оборону, но самое главное они забыли. Они забыли, что все принадлежит Господу. Что Господь силен и погубить, и помиловать. Господь Саваоф делает это. Как тогда они не поняли? А ведь тогда Израиль — это не то же самое, что современное государство. Это государство, это народ, который видел Божьи чудеса, который видел Божью руку, в котором пребывал сам Бог, в котором даже был Божий храм. Но среди самонадежды не нашлось для Бога места. Не то же ли самое происходит с людьми и сегодня? Когда люди заняты чем-то, не обязательно это война. Это может быть какое-то повседневное важное дело. Проблема, с которой они столкнулись. Что люди делают? Пытаются все разрешить сами. И я уже не говорю о людях, которые не знакомы с Библией, я говорю о верующих. Ведь много людей верующих, очень много, которые какую-то трудную минуту пытаются все сделать сами. Не обращаются к Богу. В чем важность этого урока? Что здесь, в этом месте, которое мы изучаем, книга пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих, Бог не осуждает Израиль за то, что тот делал укрепление, готовился к осаде. Нет. Бог осуждает за то, что они понадеялись на кого-то или на что-то, а в конечном счете сами на себя. И в это время забыли о Господе. Люди позабыли о самом главном, о Боге. Здесь урок для нас. Что когда мы встречаемся с какими-то трудностями, кажутся, которые иногда непреодолимы, никогда не нужно забывать то, что Бог сказал для нас в своем слове. Если для человека что-то невозможно, то для Бога возможно все. Радостная весть от Луки, 18 глава, стих 27. Богу возможно все. Поэтому надежда на себя — это не больше, чем тщета. Это пустота. Но когда мы в трудную минуту придем к Господу, потому что знаем, что именно Господь держит все в своей руке, без Его воли ничего не случается, тогда мы можем рассчитывать на настоящую помощь. Да, наши усилия тоже нужны, но основная роль здесь за Богом, потому что именно Он определит, и именно Он определил, как должно случиться. Основная роль за Богом. Поэтому и среди всех событий и трудностей, преград, недоразумений. Всегда помните, что самое главное — взирать на того, кто это допустил. Потому что именно он самый главный помощник. Ведь мы уповаем на него, на нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Помните об этом. Вспоминайте, дорогие друзья, этот пример. Да, можно предпринимать усилия, но всегда, всегда на первом месте в разрешении любой проблемы призывайте именно Господа, чтобы Он помог вам прежде всего. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.

снова мы с вами встретились. Сегодня, ребята, у нас с вами очень интересный урок. Думаю, вам он, как, так же, как и все остальные, понравится. Господь, спасибо тебе за то, что мы здесь снова собрались. Благослови урок, прибудь на нем. Аминь. А сейчас прославим Господа. Пай!

0: песенка веселая. Да и как хорошо мы прославили Господа. Ребята, а сейчас я вам хочу кое-что рассказать. Вы знаете, что сейчас существуют мобильные телефоны. Но вы знали, что вот эти телефоны, по которым мы звоним, они работают не везде. А знаете, где могут не работать? Например, когда едешь в далекое-далекое путешествие по дороге, то телефон там связь не ловит, и поэтому ты не можешь никому дозвониться. Но вы знаете, что молитва – это тоже телефон. Но этот телефон работает всегда и везде. Даже в животе у кита. Об этом я вам сейчас и расскажу.
1: Иона и кит.

0: В Израиле жил пророк по имени Иона. Пророк рассказывал людям о Боге и его любви. Иона говорил своим друзьям и соседям, что Бог любит людей. И как Бог, Иона старался любить всех людей и Божьих созданий.
1: Это мой горшок.
2: Нет, мой.
1: Я первый его увидел.
2: Нет, я.
1: Он мне нужен для воды.
2: А мне нужно положить в него изюм.
3: Остановитесь, ссоры ничего нельзя решить. Кроме того, у меня из-за вас кружится голова. Друзья, пожалуйста, остановитесь. Господь не хочет, чтобы вы ссорились. Это огорчает его. Ну вот, горшок не достался никому. Вы вели себя очень плохо, совсем как люди из Ниневии. Вы хотите, чтобы Бог подумал, что мы такие же, как они?
4: О, нет, нет. Нет, Иона.
2: Прости, Иона.
5: Ниневийцы враги нашего народа. Я слышал, они украли лодку, полную рыбы.
1: Да, они настоящие воры.
3: Да, ниневийцы очень скверные люди. Видите, что бывает, когда вы ссоритесь?
1: Отныне мы будем себя вести, как израильтяне, и не будем такими, как ниневийцы.
0: Как видите, у Иона было очень важное дело. Он учил людей заповедям Бога. И вот однажды Бог поручил Ионе еще более важное дело.
6: Здравствуй, Иона!
3: Господи, как я рад слышать твой голос!
6: У меня для тебя есть важная работа.
3: Какая, Господи? Для тебя я сделаю все, что угодно.
6: Есть люди, которые не подчиняются моим законам, Иона. Посмотри, что они делают. Жители Ниневии воруют. Они недобры по отношению друг к другу. Дети в Ниневии не заботятся о стариках.

0: Ивы. А их царь притворяется, что ничего этого не знает. Он целыми днями только ест и наряжается.
1: Да, ниневийцы плохие люди. Накажи их потопом или землетрясением.
0: Они плохие, но только потому, что не знают обо мне. Никто не учил их моим законам. Иона, ты должен пойти в Ниневию и рассказать обо мне.
1: Я? В Ниневию? Не могу. Поручи мне что-нибудь другое.
0: Расскажи им о моей любви.
1: Но они враги моих друзей и соседей.
0: Ты должен пойти, Иона, немедленно, ибо через 40 дней я накажу их за плохое поведение.
1: Но если ты собираешься наказать их, зачем мне вообще о тебе им рассказывать? Я этого не понимаю. Ниневийцы должны быть наказаны за плохое поведение. А что, если они переменятся, когда я расскажу им о Боге? Тогда Бог, возможно, не накажет их. Я не могу помогать врагам.
2: Иона был в смятении и спросил своих друзей, что ему делать.
3: Это смешно, Иона. Обычно мы обращаемся к тебе с вопросами.
1: На этот раз я хочу знать, что думаете вы. Как я могу проповедовать врагам израильтян?
3: Все просто. Ты не можешь.
4: Офир прав, Иона. Не ходи туда. Не рассказывай им о Боге.
5: Не надо ходить в Ниневию!
6: Странная какая-то просьба!
3: Тут есть над чем подумать, Иона. Если ты не будешь им проповедовать, ты ослужишься Бога. А если будешь, ты предашь своих друзей.
1: Никто не говорил, что быть пророком просто, Офир. Подожди, я знаю. Я просто спрячусь от Бога.
7: И это, в город Фарсис, Бог никогда меня там не найдет.
3: Нам тебя будет не хватать, Иона.
1: Спасибо. Меня ждет долгий, одинокий путь. Без друзей и Бога.
2: И отправился Иона как можно дальше, чтобы убежать от Бога. Сначала он пересек знойные пустыни, потом преодолел высокие горы, и, наконец, он дошел до города Яффа и нашел корабль, который должен был плыть в Фарсис.
1: Капитан, меня зовут Иона. Можно мне с вами на Фарсис? Мне обязательно надо плыть с вами.
3: Почему?
1: Потому что я пытаюсь убежать от Бога.
3: Почему?
1: Он поручил мне дело, которое я не хочу делать. Я должен спрятаться, чтобы он не нашел меня.
3: О, вы видели? Голубь. Он полетел прямо к Ионе.
4: Голубь, это к удаче, капитан. К большой удаче.
6: С Ионой на борту мы будем в безопасности.
3: Они правы. Добро пожаловать, Иона.
2: И отправился Иона через огромное море в Фарсис. Иона видел, что матросы не молятся Богу. Они поклонялись каменным идолам.
1: Но это не Бог, это простой камень. Вот мой Бог настоящий. Он создал море, небо, животных и всех нас. В общем, все.
6: Один Бог создал все?
4: Вот это да. Капитан, я никогда не видел такого шторма.
3: Я тоже. Мы в беде.

0: Убрать паруса! Слушайте, корабль тонет! Весь груз за борт! Хорошо, теперь мы спасены. Кто-то принес нашему кораблю несчастье. Мы должны выяснить, кто этот человек. Жребий указывает на того, кто сделал это. А? Это Иона? Откуда ты пришел и кто твой народ?
1: Я израильтянин, я верю в Бога на небесах, и я бегу от него.
0: Он, кажется, нашел тебя.
2: Иона, скажи, что нам делать?
3: Чтобы прекратился шторм?
1: Выбросьте меня за борт ради вашего спасения.
2: Пожалуйста, капитан, у нас нет выбора. Мы должны выбросить Иону в море.
0: Иону в море. Бедняга Иона.

0: Иона оказался в чреве кита. Теперь он действительно был один.
1: Господи, прости, что я прятался от тебя. Ты слышишь меня, Господи?
0: 3 дня и 3 ночи Иона молился Богу.
2: В чреве кита так темно. Я затерялся в глубинах моря. Я глупец, что пытался бежать от тебя. Теперь я знаю, чего ты от меня хочешь. Во чреве кита я провел 1 день. И я обещаю быть правдивым и сделать все, что ты просишь. Во чреве кита, Господи, услышь мой плач. Я не буду больше скрываться от тебя. И твое слово будет для меня законом.

0: Иона, Ниневия за холмом. Иди и расскажи ее жителям обо мне и о моей любви.
1: Господи, я готов это сделать.
2: Ребята, мультик был интересный. Иона не послушался Господа и попал в чрев кита, то есть в живот. У кита он был. А кит огромный, и он там поместился. И он молился Господу, просил прощения. А потом кит выбросил, выплюнул его на сушу. Хорошая концовка, да, была? Мне тоже понравилось. Видите, ребята, что Иона молился даже там. То есть мы можем молиться тоже везде. И в школе, и в садике, и дома. Да хоть где, хоть в магазине. Вы можете вознести Господу молитвы, и Он обязательно вас услышит. Ребята, давайте повторим стих, который написан в Библии, Иеремия 33:3. На прошлом уроке я вам говорила, что весь цикл тем, стих наш золотой будет один. Так что давайте повторим. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Еще раз давайте, чтобы вы запомнили. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Надеюсь, вы на всю жизнь его запомните. Это очень важный стих. А сейчас поблагодарим за урок, а также за возможность Господу, что Он всегда отвечает на наши молитвы, где бы мы ни находились и сколько времени бы ни было. Господь, спасибо Тебе, что Ты всегда отвечаешь на наши молитвы, хоть мы находимся и в школе, на работе или в садике. Спасибо Тебе за такую возможность. Аминь. Ребята, оставайтесь послушными родителям, а также Господу. И не забывайте приходить ко мне на уроки. Пока, ребята. Всем пока.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Кусты сирени, травы и деревья, лесные лавочки, цветы меж них пестрят. И, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуют тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочка матери тихонько говорит: «Мне стыдно, мама. Я красивая такая, а твои руки... Руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи. Не в первый, ах, в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот как твои. Но чтоб лицо не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя, тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка, ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи: «Да, жаль вещей, но их уж не спасти». С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма сразу слезы потекли. Держать тебя вот этими руками я так и не смогла их защитить. Тебя, прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон. Но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. Ты жизнь мою спасла, прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их, ты их к лицу прижми. Пусть люди видят их и знают, что этими руками ты жизнь мою спасла. Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, на ней стоит позорный крест. Чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь сошедшего с небес. Ее увидев, преклонись душою перед Христом, колени преклони. Чтоб жизнь твоя сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб доказать любовь к тебе.
2: Христианское совершенство. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Послание Филиппийцам 3:12. Заблуждение думать, что Бог намеревается сделать из нас совершенный экспонат того, чем мы можем быть. Ничего подобного. Его цель – сделать нас едиными с Ним. Подвижники святости склонны создавать мнение, что Бог готовит совершенные экспонаты святости для своего музея. Если вы вооружитесь этой идеей, у вас все будет направлено не на самого Бога, а на Его проявление в вашей жизни. Никак невозможно, чтобы воле Божией было, чтобы я болел. Воле Божией было поразить смертью Сына Его. Почему же Он не может допустить болезни в вашей жизни? О Боге в вас свидетельствует не ваше представление о том, что такое святой, каким бы правильным оно ни было, но ваша истинно живая связь с Иисусом Христом и ваша отдача Ему, здоровы ли вы или больны. Христианское совершенство никогда не было и никогда не будет вообще человеческим христианством. Христианское совершенство – это совершенство связи с Богом, проявляющее себя среди несуразностей жизни. Когда вы ответите на призыв Христа, первое, что поразит вас, это неуместность того, что вам придется делать. А второе, что поразит вас, это кажущаяся полная последовательность жизни у других людей. Такое положение вещей может привести вас к мысли, что Бог не нужен, и что человеческими стараниями и посвященностью можно добиться всего, что Он требует. В погибающем мире это не получается. Я призван в совершенное общение с Богом, для того, чтобы моя жизнь вызывала в других жажду по Богу, а не восхищение мною. Мысли о самом себе мешают мне быть полезным для Бога. Бог не собирается делать из меня экспонат для своей выставки, но Он хочет привести меня в такое состояние, в котором я смогу быть полезным для Него. Позволим же Ему делать то, что Он хочет.